0: бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка в ДНР. Киев потерял свыше 100 боевиков, 2 танка, 4 бронированные машины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Москва принимает во внимание слова Рубио о поддержке Киева, но видит искреннее желание Трампа и его политическую волю завершить конфликт на Украине, заявил Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Ранее американский госсекретарь в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что США не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Террористические акты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан. Кроме того, власти Румынии заявили, что морской беспилотник, взорвавшийся в районе порта Констанцы, украинский. В Армении после завершения голосования на парламентских выборах продолжается подсчет голосов. По предварительным данным, партия «Гражданский договор» премьера Пашиняна набирает 52% голосов, партия Карапетяна «Сильная Армения» – 23%. Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство. Армения продолжит курс на сближение с ЕС и сохранит членство в Евразийском экономическом содружестве. Очереди желающих перейти границу Эстонии в сторону России собрались на КПП «Нарва» из-за деятельности эстонских госорганов. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской таможне. С 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска «Нарва». Пропуск пешеходов будет осуществляться ежедневно с 7 утра до 7 вечера. Российский пункт пропуска работает круглосуточно. 30-градусная жара прогнозируется в Москве на новой неделе. С 8 по 10 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидается дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Погода. В Петербурге сегодня солнечно, плюс 24, в Москве малооблачно и 28 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: Stories.
1: Идея деления дней на нулевые и не нулевые была предложена пользователям американской соцсети Reddit. Этот подход основан на важности последовательного движения вперед и ценности каждого дня для личного роста, профессионального развития и достижения долгосрочных целей. Нулевые дни – это дни, проведенные без какого-либо продвижения к поставленным целям. Тогда как не нулевые – это дни, когда сделан хотя бы минимальный продуктивный шаг. Даже самые маленькие действия считаются – прочитанная страница профессиональной литературы, отправленное электронное письмо, написанное предложение текста или одно физическое упражнение. Главное правило заключается в том, что любая активность лучше полного отсутствия действий. Концепция привлекательна своей доступностью и универсальностью. Ее простота позволяет каждому человеку, независимо от возраста, опыта, текущих обстоятельств, применять ее в повседневной жизни. Такой подход способствует формированию привычки последовательно двигаться к целям маленькими шажками, создавая ощущение постоянного прогресса и повышая личную эффективность. Каждый продуктивный день формирует позитивную обратную связь между действиями и мотивацией, способствуя достижению больших результатов. Кроме того, концепция борется с такими проблемами, как прокрастинация, тревожность, возникающие перед масштабными задачами. Фокусировка на небольших повседневных действиях снижает стресс и беспокойство, делая путь к большим целям менее устрашающим. Однако, несмотря на очевидные преимущества, подход имеет некоторые недостатки. Постоянное стремление избегать нулевых дней может создавать давление и вызывать чувство вины, приводящее к эмоциональному выгоранию. Существует также риск проявления перфекционизма, когда акцент делается на идеальном выполнении задач, забывая о реальной сути идеи. Важнее регулярность усилий, а не абсолютное совершенство.
0: Аудио Stories.

возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь и

0: «Маяк».
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

0: ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Аудиосторис.
2: У многих людей на поверхности языка заметна продольная бороздка, которая проходит ровно посередине. Это не просто косметическая деталь, а следствие сложного процесса формирования органа еще в период эмбрионального развития. Процесс начинается примерно на 4-й неделе беременности, когда язык развивается из отдельных структур, происходящих из разных глоточных дуг. Его передняя часть возникает из первой глоточной дуги, а задняя – из комбинации 2-й, 3-й и 4-й. Постепенно эти элементы соединяются, а точка их слияния становится видимой в виде срединной борозды. Таким образом, эта полоска – шов, который объединяет разные части языка. Срединная борозда – это не просто визуальная отметка, а реальная граница между левой и правой сторонами языка, каждый из которых управляет отдельный нерв. Тем не менее, в медицинской практике и неврологии принято делить язык иначе – поперек, выделяя передние две трети и заднюю треть, поскольку такое распределение соответствует функционированию нервных путей. Передняя область языка контролируется тройничным нервом, который обеспечивает тактильную чувствительность, восприятие температурных изменений и болевых ощущений. Что касается вкуса, то здесь главную роль играет лицевой нерв, точнее одна из его ветвей – барабанный шнур, который передает сигналы о восприятии основных вкусов, таких как сладкий, кислый, горький и соленый. Зона задней трети языка регулируется другим нервом – языкоглоточным, который контролирует как общую чувствительность, так и способность воспринимать вкусовые качества. Срединная борозда играет важную практическую роль, помогая отводить слюну к задней части ротовой полости и служить своеобразным кармашком, удерживая кусочки пищи в процессе приема еды.
1: Аудиосторис.
3: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Маяк.
2: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка. За окошком тоскуют вишни,

придет к тебе с белыми вишнями. Даже если побила градом, все же гордость терять не надо. Майский дождь собери в ладони, в нем несчастье твое утонет. И весна подошла неслышно, у калитки стоит с парнишкой, ждут они, чтобы ты к ним вышла.

0: Digital Stories.
1: Королевская часовая башня. Центральная и самая высокая часть комплекса Абрадж Аль-Бейт в Саудовской Аравии. Комплекс состоит из 7 высотных зданий. Архитектурный облик башни выполнен в классическом стиле постмодернизма. Верхушку здания венчают самые большие в мире часы диаметром 43 метра, с длиной минутной стрелки 22 метра и часовой 17 метров. Часы настолько велики, что их видно практически из любого района города Мекки. Выше часов размещается изящный шпиль с полумесяцем, внутри которого предусмотрены специальные молельные комнаты. Королевская часовая башня располагает 4 основными этажами, включающими музей, обзорную площадку, гостиницу, торговые площади и развлекательные заведения. Важной особенностью конструкции являются установленные на здании солнечные панели. Всего их насчитывается 233. Они обеспечивают энергией механизмы 4 гигантских часов. По высоте Королевская башня занимает 4 место в мировом рейтинге самых высоких сооружений.
0: Audio Stories.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

0: Чигары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру

0: Stories.
1: Исследования выявили интересную закономерность. Зрители склонны испытывать симпатию к отрицательным персонажам, которые обладают чертами, близкими к их собственным качествам или жизненному опыту. Психологически это объясняется возможностью безопасного соприкосновения с собственной темной стороной. Зритель, который чувствует родство с персонажем, наделенным хитростью или хаосом, находит глубокую эмоциональную близость, например, с Джокером. Люди охотно погружаются в мир гнева, властолюбия или мести через призму вымышленного героя, понимая, что это лишь плод фантазии. Экспериментальные наблюдения подтверждают, что большинство зрителей предпочитают сравнивать себя с негативными персонажами, оставаясь наедине с экраном телевизора или кинотеатром, нежели публично демонстрировать такие предпочтения, опасаясь угрозы самооценки. Антагонисты нередко олицетворяют скрытые человеческие желания, неограниченную власть, независимость от социальных норм, свободу от последствий поступков. Эта запретная привлекательность вдохновляет зрителей восхищаться героями, которые нарушают общепринятые правила, ведь они символически демонстрируют выход за пределы установленных рамок. Тем не менее, решающую роль играет человеческий аспект персонажей злодеев. Если злодей выглядит более привлекательным или менее опасным, чем тот, кому противостоит, аудитория склонна оправдывать его поступки, воспринимая как необходимое средство против большого зла. Аудио сторис.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: раздавила отца.
0: Отца,
1: отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Аудио сторис.
3: Организм человека действительно производит энергию. В условиях растущего интереса к новым источникам энергии возникает закономерный вопрос, возможно ли использовать эту энергию на практике. К примеру, чтобы питать дома, устройства или личные гаджеты. Обычный взрослый человек выделяет порядка 100 ватт мощности. Профессиональные спортсмены, особенно велосипедисты, могут кратковременно достигать пиковых значений в 400 ватт и выше. Однако это крайне скромные цифры. Среднестатистический американский дом потребляет приблизительно 900 киловатт в час электроэнергии ежемесячно, что составляет около 30 киловатт в час ежедневно. Чтобы удовлетворить такую потребность исключительно за счет человеческого труда, потребуется группа из 20 человек, которые непрерывно вращали бы педали целый день. Кроме того, важно учитывать КПД мышц. По сравнению с электрическими двигателями, мышечная система человека значительно уступает в эффективности. Лишь 20-30% всей потраченной энергии преобразуется в полезную работу, остальная теряется в виде тепла. Для выработки тех же 100 ватт телу придется потратить в 4-5 раз больше ресурсов. Экономический фактор также играет ключевую роль. Технологии преобразования механической энергии в электроэнергию стоят недешево. Их монтаж и эксплуатация сопряжены с дополнительными затратами. Практическое применение оказывается слишком дорогим и нерентабельным решением.
2: Audio Stories.
4: Я тебя могу простить. Как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

прощения, прощения, теперь проси не у меня. Прощения, проси не у меня.

без ряс, пиратский бриг без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.

говорил. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда.
0: Смерть замечательных людей.
1: Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе смотрим.ру.

0: страшно, мальчики, в лес ходить одной.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Аудио сторис.
3: Кротовая нора, известная также как червоточина, это теоретический объект, существование которого было предсказано общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Это особый тоннель, который связывает две удаленные области пространства-времени и позволяет преодолеть расстояние между ними быстрее, чем при движении по прямой траектории. Впервые предположение о существовании кротовых нор появилось в 1916 году. Австрийский физик Людвиг Флам изучал уравнения Эйнштейна и заметил, что черные дыры имеют противоположные аналоги – белые дыры. Черные дыры притягивают всю материю вокруг себя, тогда как белые действуют противоположно, излучая вещество наружу. Флам высказал идею, что между этими объектами существует особенная пространственная структура – тоннель, который впоследствии получил название «кротовая нора». Позднее, в 1935 году, сам Альберт Эйнштейн дал математическое обоснование таким объектам. Однако вскоре выяснилось, что подобные тоннели нестабильны и мгновенно разрушаются под воздействием гравитационных сил, что препятствует прохождению даже света. Настоящий прорыв случился в 1980-х годах, когда ученые заинтересовались вопросом стабилизации кротовых нор. Физики пришли к выводу, что создать стабильную червоточину возможно, однако для этого необходима особая форма вещества – материя с отрицательной плотностью энергии. Такое вещество способно противодействовать гравитации, поддерживая стабильность стенок тоннеля. Подобные явления известны науке, но наблюдаются лишь в микроскопическом масштабе, что ставит крест на возможности путешествий через такие тоннели в обозримом будущем.
2: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Между Израилем и Исламской Республикой Иран назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Атака на Израиль была лишь предупреждением. Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявили в Тегеране. Как сообщила армия обороны Израиля, военные впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько иранских ракет. Израиль мощно ответит на осуществленную в воскресенье иранскую атаку с применением баллистических ракет, сообщили CNN со ссылкой на два израильских информированных источника. Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном. По мнению президента, Израилю и Ирану нет смысла продолжать конфронтацию. Министерство транспорта Израиля после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны остается открытым. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме. Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство. Власти Израиля отменили занятия в школах в понедельник из-за ракетных атак из Ирана. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки «Хезболла» нанесли удары по южным пригородам Бейрута. В правительстве Израиля объяснили, что эти удары стали ответом на обстрелы израильской территории. Это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Иранская сторона не видит приверженности США и Израиля к деэскалации и готова, если потребуется, наносить удары по американским и израильским объектам, в том числе военным базам на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Бакир Галибаф. По его словам, американские и израильские действия превращают базы и активы США и Израиля в регионе в законные цели. За минувшие сутки армия России нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 11 авиабомб, реактивный снаряд и 1500 беспилотников самолетного типа. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и 5 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Купани Запорожской области, Заречная, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли там более 400 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Россия принимает во внимание заявления, сделанные Соединенными Штатами, о поддержке киевского режима. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. Песков признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, кто-то придерживается другой позиции, сказал представитель Кремля. В Армении после завершения голосования на парламентских выборах продолжается подсчет голосов. По предварительным данным, партия «Гражданский договор» премьера Пашиняна набирает около 52% голосов. Партия Карапетяна «Сильная Армения» – 23%. Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство. Армения продолжит курс на сближение с ЕС и сохранит членство в ЕАЭС. Туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпании, у которых не будет официальных разрешений на полеты, заявил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, ведомство решает эти вопросы совместно с Минэкономразвития. «Для нас важно, чтобы все наши требования соблюдались», подчеркнул министр. Авиакомпании Air Anka и Tailwind не имели разрешения на полеты в Россию после 25 мая, но продали туроператорам провозные емкости до конца октября. Туроператоров обязали пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. Экстремальная жара ожидается в Москве до 10 июня, предупредили в МЧС. Ведомстве посоветовали держаться в тени и исключать обращение с открытым огнем. Подробности у ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца.
1: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Погода. В Петербурге сегодня солнечно, плюс 24, в Москве малооблачная погода и 28 градусов тепла.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря.

ясного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром

0: вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Аудио сторис.
2: Некоторые люди могут плакать от радости и счастья. Согласно одному исследованию, охватившему 19 стран на 5 континентах, 68% респондентов сообщили, что испытывали желание плакать от положительных переживаний. Научное сообщество давно пытается объяснить, почему люди проливают слезы не только от печали, но и от удовольствия. За годы исследований появились несколько научных гипотез. Первое предполагает, что слезы радости возникают из-за внутренней грусти, которую человек скрывал ранее. Однако это мнение возникло около 70 лет назад и позже было подвергнуто сомнению рядом современных исследований. Другая версия основана на химическом составе человеческих слез. Эмоциональные слезы отличаются от остальных видов наличием особых веществ, которые возникают в организме при стрессе. Предполагается, что выделение этих компонентов способствует восстановлению внутреннего баланса, регулируя уровень стресса и возвращая организм в состояние равновесия. Третья гипотеза рассматривает слезы как инструмент социальной коммуникации. Плач, вызванный радостью или горем, служит сигналом уязвимости, обращенным к окружающему миру. Человек бессознательно привлекает внимание окружающих, вызывая эмпатию и укрепляя межличностные связи. Четвертая теория утверждает, что слезы появляются неизбежно, когда человек испытывает сильные эмоции. Радость, горе или гнев одинаково провоцируют появление слез. Хотя люди редко открыто проявляют эмоции подобным образом, внутреннее напряжение вызывает желание заплакать. Отдельные специалисты полагают, что таким образом человек справляется с сильными эмоциями. Интенсивные переживания вызывают внутренний конфликт, и слезы становятся механизмом освобождения накопившихся чувств.
1: Аудио сторис.

бессонница. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru. Если

ходил напролом. Никогда я не слыл недотрогой, если ранят меня,

0: Аудиосторис.
1: Технологическая сингулярность – это гипотетический момент, когда технический прогресс выйдет из-под контроля человека и начнется самоускоряющееся развитие, неподконтрольное людям. Простыми словами, однажды технологии достигнут столь высокого уровня, что человечество перестанет успевать следить за ними и осознавать происходящее. Наиболее вероятным сценарием наступления сингулярности считается создание искусственного сверхразума, способного превзойти интеллектуальные способности человека. В таком сценарии машины и компьютеры обретут возможность развиваться автономно, инициируя взрывной рост технологий. Чаще всего такие прогнозы основываются скорее на фантастике и спекуляциях, связанных с искусственным интеллектом, чем на строгих научных исследованиях. Сторонники теории сингулярности утверждают, что подобные взрывообразные ускорения станут повторяться все чаще, приведя к непредсказуемым социальным переменам, которыми невозможно управлять. Будущие последствия сингулярности остаются предметом горячих споров и обсуждений. Одни эксперты видят в ней огромные возможности для улучшения человеческой жизни, другие предупреждают о возможных катастрофических исходах.
0: Аудио сторис.

0: оставляй.
1: Аудиосторис.
2: Первым мыслителем, задумавшимся о происхождении живого мира, стал древнегреческий философ Анаксимандр Милетский, который жил примерно в VI веке до нашей эры. До него господствовало представление, что виды животных и растений постоянны и созданы в своем изначальном облике богами либо вселенскими силами. Анаксимандру подобное упрощение показалось неудовлетворительным. Изучая эмбриональное развитие представителей живой природы, он обратил внимание, что ранние стадии развития детенышей различных существ удивительно похожи на строение рыбы. Исходя из этого, философ предложил необычную теорию. Все живое, включая человека, произошло от водных обитателей. Анаксимандр предположил, что оплодотворенная яйцеклетка рыбы способна трансформироваться в иную форму жизни, если останется внутри материнского тела дольше необходимого срока. Он представлял Землю древнейшего периода чрезмерно влажной, покрытой многочисленными океанами и небольшими участками суши. Однажды в чреве рыбы развивающийся эмбрион задержался настолько, что переродился в зрелого представителя вида Homo sapiens. После чего рыба выбросилась на сушу и произвела на свет первого человека. Причина, по которой ей не пришло в голову отложить икру с будущими людьми, остается загадкой. Анаксимандр в данном вопросе углубляться не стал. Эта теория, безусловно, звучала абсурдно по современным стандартам, но для своего времени она выглядела смело и правически. Сегодня известно, что жизнь действительно зародилась в водной среде и лишь спустя миллионы лет перешла на сушу. Позднее, в XIX веке, некоторых ученых осенило назвать Анаксимандра первым предшественником Дарвина.
1: Аудиосторис.

0: человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
1: Петр Федоров, журналист, международник.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.

и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки, я вам не скажу за всю одежду.

0: вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Аудиосторис.
2: Хронология – наука, которая устанавливает даты исторических событий. Сторонники новой хронологии, предложенной академиком Российской академии наук Анатолием Фоменко, утверждают, что цивилизации античности и раннего средневековья не существовали. Они считают, что Евангелия были написаны позже традиционных сроков, и мировая история нуждается в переосмыслении. Популяризатор науки Николай Морозов утверждал, что средиземноморская цивилизация возникла только в III веке нашей эры, а античные произведения – фальшивки Ренессанса. Эти взгляды подверглись критике, но в 1970-х годах математик Михаил Постников возродил идеи Морозова, а в 1980-х Фоменко и его соратники развили теорию новой хронологии, используя статистический анализ и астрономические расчеты. Они пришли к выводу, что настоящая история человечества насчитывает всего пару тысячелетий, а события античности и средневековья дублируются. Фоменко утверждал, что греческая колонизация – это крестовые походы, а Троянская война произошла в XIII веке. Сторонники новой хронологии считают, что достоверные даты начинаются с XVIII века и ставят под сомнение методы радиоуглеродного анализа. Они также отрицают существование монголо-татарского ига и утверждают, что все религии произошли от христианства. Фигуры, такие как Гомер и Цицерон, рассматриваются как продукты фальсификаций. Научное сообщество официально отвергло теорию как несостоятельную в начале 21 века. Одной из особенностей новых хронологов является избирательность в выборе фактов. Например, они игнорируют источники, подтверждающие Куликовскую битву. Кроме того, сторонники новой хронологии отвергают материалы немецких хроник, записи Успенского синоксария, а также тексты московских и рязанских соглашений. Это приводит к тому, что даже если рассматривать только историю России, масштаб фальсификации оказывается колоссальным. Однако новая хронология расширяет свои сомнения до признания подложной истории всей Европы. Создание поддельного археологического памятника является крайне сложной задачей, и такие утверждения выглядят маловероятными.
1: Аудиосторис.

покажись на миг. Ну вперед, мой рассинал, веселей, старик. Говорят, испанский граф

цок, цок. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

Более того, он нам доступен как никогда раньше, я имею в виду информацию о нем, огромное количество видеоматериалов, аудиоматериалов. Мы видим людей вокруг, если мы живем в городе, которые находятся в других состояниях. Да? У меня, например, денег не хватает, а кто-то новую машину себе купил. Или жена от меня ушла, да, а вот влюбленная парочка сидит и обжимается. И очень легко поверить в то, что есть вселенская несправедливость, например, да, или какая-то вина, за которую я расплачиваюсь, и многие другие способы эмоционального отреагирования, которые, по сути, являются способами справиться с этим несовпадением, с этим развлечением. И забегая чуть вперед по тексту книги или возвращаясь чуть назад к ее самому началу, вот этот смысл, который только и может нас излечить. Смыслом является некая интеграция того состояния, в котором я нахожусь, и признание его своим, и признание, соответственно, в нем какой-то ценности, как минимум ценности переживания, что это лично мое переживание. Мне, конечно, могут ответить, да, да, заберите, оно мне вообще не сдалось, такое состояние, я хочу другое, я хочу состояние вот этого парня. Но, с одной стороны, как писал Мандельштам, не сравнивай живущий несравним, с другой стороны, мы не знаем, что там у этого парня, какой ценой это все дается, и хотели бы мы вообще поменяться местами с ним, потому что каким-то образом мы участвовали, на самом деле не каким-то, а всем, своим образом жизни, образом мысли и образом действий мы создаем ту реальность, в которой мы себя обнаруживаем каждое утро.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнять.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Воспитательный знак.
2: Ребенок иностранец. Он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам. Трудно попросит указаний и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте его незнание.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: пока вы спали.
1: Пришло время обратиться к миру околокультурных событий. У нас, естественно, летняя пора. Это пора еще и фестивальная. Много будет этих анонсов. Но для начала. Фестиваль искусств на родине Чайковского. Самое время вспомнить, где же он. Так вот, он родился в Удмуртии, на территории, вернее, современной Удмуртии. И с 25 июня по 5 июля обновленный формат, объединяющий музыку, театр, современное искусство и даже гастрономию, будет реализован. И об этом сообщает пресс-служба правительства республики. И действительно, сейчас фестиваль уже из концертных залов вышел на стадионы, то есть охватывает все более и более массовую аудиторию. Ну и, конечно, это невозможно не приветствовать. Что же касается самого Воткинска, то я надеюсь, что он сумеет вместить всех желающих, потому что наверняка многие захотят поприсутствовать и всем этим фестивальным флером пропитаться. Ну, там, конечно, огромная программа, ну и сроки не маленькие, так что изучайте, если вам интересно открывать для себя новые регионы и города, то вот почему бы и Воткинск в свою программу не включить. Есть еще один фестиваль, посвященный тоже такой вот глыбе нашей культуры, я говорю про Федора Михайловича Достоевского, и театральный фестиваль имеется в Новгороде, он проходит в Великом, не в Нижнем, не надо путать, и в этом году уже 30-й юбилейный международный фестиваль театрального искусства имени Достоевского пройдет. Завершается масштабная реконструкция в Новгородском академическом театре драмы, и губернатор Новгородской области Александр Дронов, опять же, будучи участником Петербургского международного экономического форума, заявил о том, что вот, все здорово, должен новый театр как раз и принять этот самый 30-й фестиваль. Выглядит театр очень симпатично, прямо на берегу Волхова находится, и украшает, безусловно, этот берег реки. Так что, пожалуйста, Великий Новгород тоже ждет гостей. Ну, а мы сейчас обратимся опять к русскому языку, но на сей раз немного с другой стороны. В четверг в программе «Физики и лирики» научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук и председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказывал о мнемонических правилах, которые помогают запоминать нам сложные правила русского языка. Там, кстати, обнаружилось немало любопытного, так что, опять-таки, рекомендую вам медиаплатформу «Смотрим» и полную версию. Ну, а сейчас просто небольшой пробничек.
2: Там был совершенно нормальный суффикс «ян» с одной «н», как в словах «овсяный», «земляной» и прочее. И еще один суффикс из очень короткого гласного звука и согласного «н». Короткий гласный звук исчез.
3: А как звучало это?
2: А это сложно произнести, но вот эти короткие гласные звуки были такие в русском языке, в древнерусском, а их называют редуцированными, то есть очень краткими. Ну вот, смотрите, примерно как, например, на конце слов «ресепшн» или «психиатр». Слова заимствованные, но вот как будто бы вот «психиатр». Да, там же не то же самое «тр», как в слове «труба», да? Там как будто бы что-то есть неуловимое. Или, например, «корабль». Как будто бы что-то есть, неуловимый коротенький гласный или ресепшн. И именно поэтому лингвисты предлагают писать все такие слова, ресепшн, фэшн и так далее, с буквы «е». Вот, были такие короткие гласные звуки, они исчезли давно, много столетий назад. В словах «стеклянный», «оловянный», «деревянный» этот звук исчез. «Н» остался один одинешенек и прибился к суффиксу «ян». И получился суффикс с двумя буквами «н». Поэтому исторически это объясняется наличием и исчезновением короткого гласного звука. Но опять же, как это детям рассказать? Какие-то короткие гласные звуки, редуцированные. Падение редуцированных – это тема второго или третьего курса филологического факультета. Это не тема пятого класса школы.
3: Ну да.
2: Поэтому, говорят, дети запоминаем исключения. Стеклянный, оловянный, деревянный. Смотрим на окно, запоминаем.
0: Пока вы спали.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Корпус стражи исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Портал Axios утверждал, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом согласился не наносить ответный удар. Израильская армия утверждает, что все ракеты, запущенные со стороны Ирана, успешно перехвачены. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронут и его союзников в регионе, заявили в центральном масштабе иранских вооруженных сил. Между Израилем и Исламской республикой назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Корпус стражи Исламской революции ответил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид в пригороде Хайфы. Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее передавало, что США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Средствами ПВО России за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Армия России нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка в ДНР. Киев потерял свыше 100 боевиков, 2 танка, 4 бронемашины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Москва принимает во внимание слова Рубио о поддержке Киева, но видит искреннее желание Трампа и его политическую волю завершить украинский конфликт, заявил Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Ранее американский госсекретарь в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что США не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Террористические акты со стороны Украины будут продолжаться, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан. Кроме того, власти Румынии заявили, что морской беспилотник, взорвавшийся в районе порта Констанцы, украинский. В Армении на парламентских выборах, по предварительным данным, партия «Гражданский договор» премьера Пашиняна набирает 50 с лишним процентов голосов. Партия Карапетяна «Сильная Армения» – 23%. Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство, а Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом и сохранит членство в ЕАЭС. Очереди из желающих перейти границу Эстонии в сторону России собрались на КПП «Нарва» из-за деятельности эстонских госорганов, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской таможне. С 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска «Нарва». Пропуск пешеходов будет осуществляться ежедневно с 7 утра до 7 вечера. Российский пункт пропуска работает круглосуточно. Землетрясение магнитудой выше 8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позже были зафиксированы еще 3 авторшока. В Индонезии и Японии предупредили о риске цунами в прибрежных районах. Экстремальная жара ожидается в Москве до 10 июня, предупредили в МЧС. В ведомстве посоветовали по возможности держаться в тени и исключить обращение с открытым огнем. Подробности у ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца.
1: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящей неделе вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня солнечно, плюс 24, в Москве малооблачно, 27 тепла. Все новости на сайте вести.ру.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Маяк.

0: вы спали.
1: 8 июня на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. Николай Свистун у микрофона. Мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Приправим это все фрагментами программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о тех передачах, которые только готовятся к эфиру. Ну, а тем временем в России по-прежнему растет спрос на психотерапию. И это не реклама очередных курсов, где вас в режиме онлайн за 2 недели сделают психотерапевтом. Нет. Да, продолжается не только спрос на терапию, но и рекордно растут цены на антидепрессанты. И тут опять приходится напомнить, что, во-первых, не надо пичкать антидепрессантами, даже если вы их исхитрились достать в себя самостоятельно, без назначения специалиста. А вот как раз назначать антидепрессанты может только дипломированный врач. И в этом глобальное отличие вот таких психотерапевтов от людей, которые закончили некие курсы, получили какой-то сертификат и объявляются... Еще завели, естественно, аккаунты в социальных сетях, прокачали их, что делается просто за деньги даже, и начинают что-то нам всем советовать. Пожалуйста, берегитесь, потому что если растет спрос, обязательно немного будет утеряно качество того предложения, которое есть на рынке. Не вредите себе. Конечно, психотерапия – дело полезное, и очень часто мы падаем в какие-то такие ямы эмоциональные, не можем сами без посторонней помощи выбраться, но, пожалуйста, старайтесь все-таки обращаться к дипломированным специалистам. У нас таковые в эфире тоже появляются. В том числе были разговоры о том, как отличить хорошего психолога, хорошего терапевта от человека вот такого полузнающего. Ну, а пока люди ищут себе правильных психотерапевтов, продолжают играть в разнообразные игрушки, как, в общем, такая вот форма эскапизма тоже имеется. И, конечно, говорят, что мобильные игры — это зло, таймкиллеры так называемые, убийцы времени, но выяснили ученые тут, что мобильные игры подходят для диагностики депрессии. Да, для кого-то сама эта, даже не будем говорить зависимость, но склонность проводить время с играми уже является диагнозом. Но вот действительно, пациенты с депрессией часто перестают интересоваться вещами, которые раньше им приносили удовольствие. И вот эта самая ангедония, то есть неспособность испытывать удовольствие, объясняется особой работой мозга. У человека временно искажены ожидания. И провели эксперимент даже ученые, и выяснили, что участники с депрессией вдвое быстрее, например, переходили от одного игрового сюжета к другому. То есть, иными словами, игра может иметь терапевтический эффект. Точнее, диагностический в данном случае. Будет очень интересно выяснить, знаете, случайно, скачав какой-нибудь вот такой же таймкиллер на телефон, играть в него, играть, и потом в конце вам выдадут не какое-то поздравление, а диагноз. Ну, надеюсь, что все-таки до этого не дойдет, и никакой депрессии ни у кого из вас не наблюдается. Давайте с оптимизмом встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Не просто грибной, а супер грибной сезон провозгласили исследователи в европейской части нашей страны, ну точнее в Подмосковье и ряде других регионов. Да, что же произошло? Ну, конечно же, наступило относительное тепло, а где-то уже даже и не относительное, плюс постоянные вот эти атмосферные явления, какой-нибудь фронт очередной приходит, все щедро поливает дождем, снова светит солнце, грибы радостно выпрыгивают из земли. Причем и шампиньоны, и, кстати, вот шампиньоны хороши тем, что их сложно спутать с чем-то ядовитым. Белые грибы, говорят, поперли неожиданно рано, еще и лисички, и много чего еще. Но если вы в грибах разбираетесь и даже находите в этом удовольствие, имею в виду в сборе грибов, я вас поздравляю, это прекрасное хобби. Лесом посходить, подышать тоже всегда хорошо. Ну, а в помощь вам существует еще и отдельный цикл, называется он «По грибы», и выходит в программе Сергей Стилавин и его друзья. Естественно, вы можете этот самый цикл обнаружить на медиаплатформе «Смотрим» в виде подкаста и слушать в свое удовольствие. А мы сейчас перенесемся в четверг и узнаем, о чем говорил грибник и создатель проекта «Охотник до грибов» и, более того, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров. А рассказывал он о том, почему, собственно, в этом году грибной сезон стартовал так рано.
2: Вообще, грибы полностью зависят от погоды. А в этом мае нам, в принципе, с погодой повезло. Сперва, помните, была две недели жара такая июльская, да, 30 градусов, даже слишком. Потом понижение температуры, дожди. На самом деле, это то, что надо для грибов. Вовсе не тепло, а должен быть контраст температуры. На сленге грибников это сокращенно называется ТВП. Температурно-влажностная провокация. То есть, вот когда тепло, а потом бабах, прохлада, а температура понизилась градусов до 12, особенно ночи были прохладные, чуть ли не 2-5 градусов тепла, и много осадков, и вот это все подействовало, и поэтому уже в лесу можно найти и белые грибы.
3: Уже?
2: Двух видов. Вообще у нас белых грибов растет три вида.
3: Да ладно?
2: Да. Белый гриб белому грибу рознь. Три вида белых грибов у нас растет. Ну, просто грибники должны разбираться в видах грибов, даже белых, потому что от этого зависит их успешность поиска. Сейчас нужно идти на светлые березовые опушки и дубовые. Особенно где дубы. Там растет белый гриб сетчатый или дубовый. Вот не надо вглубь леса ходить, в заросли, только на светлых опушках. И можно еще поехать в сосновые бары.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Развод – дело, конечно, зачастую неприятное, стрессогенерирующее, но оказывается, склонность к разводу может быть генетической. Об этом сообщают нам исследователи из Университета Осло, которые проанализировали данные более 120 тысяч родителей. Выяснилось, что гены определяют склонность к расставанию и черты характера, которые управляют поведением в семейных кризисах. Да, для этого исследования потребовались усилия специалистов из области социологии и генетики. И вот как раз они провели это масштабное исследование, чтобы понять, а вот с чего вдруг у нас, то есть у них в данном случае такая не очень приятная статистика. Выяснилось, что врожденные биологические факторы определяют склонность к расставанию на 9% у женщин и на 3% у мужчин. Ну, конечно, звучит так, как будто гора родила мышь. То есть, с одной стороны, поняли, что определенная корреляция между некоторыми комбинациями генов и разводами имеется, но, с другой стороны, всего 9% – это самое влияние. Так его измерили. Ну, то есть, что означает, что остальные все проценты – это вот факторы абсолютно наши, поведенческие, и нечего на генетику пенять. Что же касается вообще такого тревожного периода, конечно, в жизни каждой семьи, и, наверное, стрессогенерирующего, в том числе, как появление маленького ребенка, особенно первого, и что происходит с молодыми родителями в этот момент. Знаете, на эту тему тоже исследования есть. Более того, оказывается, был такой стереотип, может быть, даже он и есть, а может, он и вам знаком, что молодые родители, в общем, отличаются некоторой забывчивостью. Вот, знаете, тут тоже университетское исследование, университет Монаша, и тут выяснилось, что на самом деле, конечно, стереотип-то, может, и есть. Это, кстати, университет в Австралии находится, но стереотип-то универсальный на самом деле. Да, что же, собственно говоря, делали исследователи? Тут сравнивали родителей и контрольную группу, 150 матерей, 150 отцов, и как раз вот сфокусировались на двух первых годах жизни ребенка. Ну и дальше, проводя когнитивные тесты и прочие всякие исследования, выяснили, что на самом-то деле молодые родители ничем не хуже тех людей, которые почему-то продолжают бездетное такое вот свое существование гедонистическое. Да, в общем, выяснилось, что сам по себе ребенок никак на родителей пагубно не влияет. А откуда же взялся стереотип? А оттуда, что, ну, естественно, появляется целая куча хлопот и забот, и хронический недосып на это накладывается. Кроме того, есть определенные ожидания, завышенные требования к самим себе, и вот тут-то и возникают разнообразные отклонения, на которые обращают внимание окружающих. Так что, уважаемые молодые родители, если вдруг вам там что-то говорят про вашу рассеянность или забывчивость, а вот вы сами станете родителями, и тогда поговорим. Так что всем благополучия под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Гелиосейсмология. Оказывается, есть и такая наука. Ну, понятно, из названия изучает она колебательные процессы, которые внутри нашей звезды нас согревающие происходят. И там действительно распространяются такие волны звукового характера. Эти колебания позволяют заглянуть в недра звезды, отслеживать их изменения. Это то, что, в общем, по поверхности-то и не определишь. И знаете, в общем, все эти процессы, которые представляют магнитные явления внутри Солнца и приводит к таким вот пульсациям, это все носит циклический характер. То есть буквально у Солнца обнаружено нечто вроде пульса или, если хотите, сердцебиение. Да, очень интересно все это выглядит. Интересно дальше, что откроют ученые как раз благодаря вот такому вдумчивому вглядыванию в Солнце. Ну, а пока Солнце нас исправно согревает, и, конечно же, лето — это тоже такое время приятное, с одной стороны, с другой стороны, ответственное. Если у вас есть комнатные растения, и вы хотите продлить их существование. И как раз с комнатным растением и теплому времени года, вот комбинация этих двух явлений нашей жизни, был посвящен один из эпизодов программы «Как знать», которая в эфир вышла в среду. Фитодизайнер и специалист по озеленению среды Ирина Гурина рассказывала о том, какие комнатные растения стоит выбирать летом.
2: Очень хорошо себя чувствует фуксия на любой стороне. Коллекционеры предлагают очень большой ассортимент разновидностей фуксий, и они очень красивые. Потом есть такое растение, как пеларгония плющелистная, пеларгония зональная, пеларгония королевская. Наши бабушки ее всегда называли герань, вот, но сейчас их очень большое разнообразие, разновидности, есть даже с махровыми цветами, это все очень тоже красиво смотрится. Поскольку у пеларгонии такие, вот у плющелистной, у нее кожистые листья, то она очень хорошо себя чувствует даже на южной стороне при палящем солнце и очень хорошо растет.
3: А уровень влажности тоже ее не волнует, да? Она может и в сухом климате расти,
2: нет,
3: и во влажном?
2: Абсолютно, да, да, абсолютно.
3: Угу. И ожогов не боится?
2: Она очень отзывчивая. Нет, нет. Вот как раз пеларгония не боится. Но при покупке растений и тот момент, период, когда мы их ставим на улицу, конечно, очень такой важный момент, на который нужно обратить внимание, это закаливание растения. Потому что все растения, которые мы приобретаем, они у нас растут в тепле, в оранжереях, где не проходит ультрафиолет. И когда мы выносим растение на улицу, оно получает стресс.

0: пока вы спали.
1: 3D-печать, ну, это такая сфера, которая уже широко применяется. Я думаю, что, может, у некоторых из вас даже есть 3D-принтеры. А может быть, у вас есть друзья с 3D-принтерами, и вы пользуетесь иногда их услугами. В целом, чего только уже не печатали. И транспортные средства, и жилища даже. Но вот во Франции появился многоквартирный дом, который целиком создан при помощи вот этого послойного напыления, послойной генерации такой, которую для простоты называют 3D-печатью. Что же происходило? Французский девелопер, причем это не просто эксперимент, а вот действительно построили многоквартирное здание при помощи 3D-печати. На весь процесс ушло чуть больше месяца, хотя предполагалось, что 50 дней займет. То есть, в общем, достаточно быстро справились. А что же в итоге у них получилось? Получилось, конечно, не небоскреб, безусловно. Получился такой трехэтажный дом, в котором располагаются 12 квартир категории «социальное жилье». Что имеется в виду, не очень понятно. Ну, видимо, квартиры относительно небольшой площади, но, тем не менее, соответствующие санитарным нормам. Все несущие конструкции напечатаны прямо на строительной площадке. Принтеры слой за слоем наносили цементную смесь, формируя каркас здания. А тут, конечно, не хочется никого расстраивать, но в целом, если мы посмотрим на Останкинскую телебашню и найдем хронику ее создания, а такая хроника доступна на видеохостингах, можете сами обнаружить. Я просто помню про это явление, когда делал фильм про нее для телеканала Discovery Russia. Так вот, собственно, то, как строилась Останкинская башня, это и была 3D-печать. Просто советские инженеры таких заумных слов не употребляли, потому что слов этих не существовало. Они просто создали подъемный, такой самоподъемный механизм, наносился слой цемента высотой, кажется, 3 метра, сейчас не очень помню цифры. Далее он застывал, сама эта конструкция перехватывалась и ползла, переползала вверх, наносила следующий слой цемента и так далее, пока не получилось на тот момент высочайшее сооружение на планете. Так что, видите, ничего принципиально нового нет. Останкинская телебашня — это, конечно, не многоквартирное здание, но, согласитесь, впечатляет до сих пор. Музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Любопытный лингвистический проект затеяли, причем затеяли, ну, наши соотечественники, естественно, и заключается он в том, что фольклорные произведения народов русского севера будут переводить на хинди и другие языки Индии. Да, ответственным за выполнение задачи назначен Северный, то есть Арктический федеральный университет имени Ломоносова и Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации. Союз переводчиков России окажет, естественно, посильную помощь. Для чего все это делать? Ну, во-первых, кстати говоря, в Индии очень популярны советские мультфильмы. Меня это очень удивило в свое время, когда это открытие настигло, потому что непонятно, что вообще жители этого жаркого субконтинента думают, когда они смотрят на зайчиков и белочек, которые играют в белом снежочке. Но, тем не менее, действительно так. И много было закуплено прав в свое время на показ старых советских мультиков по индийскому телевидению. Ну, если вы бываете, например, в Дубае, можете там найти там огромное количество индийских каналов всегда в отелях, потому что очень много этнических индусов на этой территории проживает. И вот там две программы популярны: крикет и советские мультфильмы. Причем и про пионеров, и чего там только нет. Ну, так что в целом понятен интерес народов субконтинента Индия и вообще страны Индии к этой культуре. Ну, а во-вторых, это, конечно, укрепление культурных связей. Мы тоже, я думаю, многие из вас, я думаю, не без интереса читают

0: Республики Карелия Михаил Гальденберг рассказывал о том, как формировались границы Карельской трудовой коммуны.
1: На территории бывшей Олонецкой губернии разыгрывалась такая национальная карта – каэлы. Причем они существовали на территории Олонецкой губернии одновременно и параллельно. Даже руководство сидело в одном здании – руководство КТК, Карельской трудовой коммуны, и руководство Олонецкой губернии. Естественно, не совсем ладили друг с другом. Вот эту самую КТК, Карельскую трудовую коммуну, возглавил Красный Финн. Когда мы говорим Красный Финн, это финны, которые потерпели поражение в революции в Финляндии и гражданской войне, очень жестокой. Они примерно около 20 тысяч, значит, бежали в Россию, в советскую. И возглавил доктор философии, профессор, можно сказать, университета в Гельсингфорсе, бывший депутат Сейма, статистик, очень образованный человек, Эдвард Александрович Гюлинг. Uh-huh. Ну и, конечно, вот эта КТК получила налоговые льготы для карелов. Даже существовали такие перебежчики из Олонецкой губернии в КТК, потому что на территории Олонецкой губернии образовались такие анклавчики, вот это КТК, вот там. Вот. Конечно, долго такое существование продолжаться не могло, тут образовался Советский Союз.
2: Пока вы спали.

0: поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
2: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Немного времени на разговор о нашем ближайшем будущем. Понедельник у нас, как водится, с таким несколько историческим отливом. Но вы знаете, про планы на лето тоже будет разговор. Цикл 100 минут именно планам на лето и посвящен. Все это в шоу «Физики и лирики» происходит. И в 13.00 кандидат филологических наук Любовь Гогина, Любовь Петровна, будет рассказывать о том, что можно летом почитать. Ну а, естественно, мы с вами после 19 часов отправимся в очередное радиопутешествие. На сей раз отправимся в Удмуртию. Там 10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, существующий поныне как концерн Калашников. Будет не скучно. Ну а в 17.00 музыкально-историческое путешествие состоится под предводительством Игоря Оружейникова, который в прошлый понедельник, в День защиты детей, говорил как раз о детях великих музыкантов. Насколько далеко умудрилось укатиться яблоко от яблони. Прямо сейчас послушаем отрывок из этой программы. Игорь появится в эфире, а я пожелаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
4: Вы думаете, что есть только один Джон Леннон? Ничего подобного. Старший сын великого Джона носит имя Джон Чарльз Джулиан Леннон. Это сын Джона и Синти. Опять же, к сожалению, последние годы как-то, ну, знаете, из листов всякие нехорошие. Человек, который родился в 63-м, как видите, в 63-м году сына Джону Леннону, ему уже 63 года. Вот. Понимаете, успехов у него сейчас особенных нет. Хотя время от времени он выпускает пластинки, время от времени он оказывается на таком серьезном музыкальном плаву. А начиналось все великолепнейшим образом в 1984 году, записав во французском замке Валота. Валё, вот так, пластинку под названием Валё, причем с потрясающими музыкантами. Он просто ворвался на британскую рок-сцену. И, кстати, на американскую тоже. Одна из его песен в одном из чартов Билборда была 2 недели на первом месте. Джулиан Леннон, человек, без которого не появилась песня «Lucy in the Sky with Diamonds». Разумеется, не появилась бы великая «Hey Jude», поскольку эта песня посвящена именно ему. Он вспоминает... Я всегда слушал музыку Битлз с самого рождения. Синтия, моя мама, мне постоянно это ставила. И самое большое удивление для меня было понять, случилось это лет в 5, наверное, что я слушаю не просто музыку, я слышу голос своего отца. Кстати, голос Джулиана Леннона на голос отца, да и внешне на голос отца безумно похож.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Иран готов начать полномасштабную войну при условии ответных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара, отмечает агентство. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск баллистических ракет с территории Ирана. По словам военного советника верховного лидера Исламской республики Махсена Резаи, эта атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту. Новый виток эскалации уже прокомментировал Дональд Трамп. Президент США попросил премьера Израиля Бенимина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Причем Израилю придется принять любую сделку США с Ираном, поскольку принимает решение глава Белого дома, а не израильский премьер, напомнил Трамп в интервью СМИ. Средствами ПВО России за сутки были сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Российская армия нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической, портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска БПЛА, сообщили в Минобороны, а также пунктам временной дислокации украинских военных в 141 районе. Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, пассажиры не пострадали. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, сейчас решается вопрос по доставке людей на автобусах. Крымские власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, добавил глава региона. Напомню, в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Политики европейских стран понимают, что надо снова выстраивать отношения с Россией, но перед этим нужно сделать работу над ошибками, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Она добавила, что Европа потеряла свое влияние в мире, оказавшись вне политики.
2: Европа оказалась вне политики. Европа потеряла свое влияние в мире. Им надо как-то себя куда-то пристроить, показать, что они по-прежнему на что-то влияют. У них нет предложений. Они сошли с этой русофобией, с этой всей политикой, которую они загнали не только свои экономики, свои страны. Они загнали мировую экономику вот этими всеми рестрикциями, попытками сдержать развитие стран. Они просто должны в конце концов вот стряхнуть все это, взять голову в руки. Давайте вот серьезно говорить о более серьезных вещах, которые сегодня беспокоят всех и вся. Куда мы катимся? Что происходит? Ну, когда это сумасшествие закончится, это очень опасно. Очень опасно вообще для существования цивилизации. Такое отрезвление, по-моему, приходит. Но они сами себя загнали в угол медведя. И они понимают, что все, тупик, надо начинать говорить с Россией, надо выстраивать. Но для этого они должны сделать работу над ошибками, признать, что это был ошибочный курс, что закрыть Россию, стереть ее с карты невозможно.
0: Тем временем лидеры Евротройки выступили за участие Европы в США в диалоге с Россией по Украине. Великобритания, Франция и Германия настаивают на заморозке российских активов до окончания украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Лондоне, пишет РИА Новости. В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров, а также выступают против любого изменения госграниц Украины силовым путем и настаивают, цитирую, на юридически обязательных гарантиях в виде развертывания иностранного военного контингента с участием стран из коалиции желающих. ЕГЭ по математике сдают сегодня школьники. За парту сядут более 660 тысяч учащихся в России и за рубежом. Такие цифры привели в Рособорнадзоре. Из этого числа примерно половина будут сдавать экзамен базового уровня, остальные по профилю. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. За это время выпускникам необходимо будет решить 21 задание. Решение задач по профильной математике отводится примерно на час больше. Как уточнили ведомство, минимальный балл ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. В Москве температура воздуха сегодня успеет повыситься до показателей макушки лета. Воздух прогреется до 25-28 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом вечером возможен ливневый дождь с грозой.
1: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
0: Прогнозы синоптика: большая часть этой недели будет довольно жаркой. Освежающие мощные дожди придут в столицу только в конце этой семидневки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 22-24 градуса, но в Москве без осадков в дневные часы и 27-29.
3: Сергей Стилавин.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, понедельник, жарище, и, в общем-то, пора работать. Владислав Александрович, доброе утро, дорогой мой.
2: Ну, такое себе, да, согласен.
1: Да, не согласен. У вас началась аллергия, правильно?
2: Пух.
1: Это хорошо, да, это хорошо. Но говорят, что следующее поколение россиян, есть такое слово «россияне», уже не застанет пуха. Уже не застанет. Да, так что наслаждайтесь, пока я пух есть. Да. Ну, давайте по текущим событиям, а потом у меня будет серьезный разговор с вами, Владислав Александрович. Потому что вы, мне кажется, допустили большую ошибку.
2: Да вы что?
1: Вы ответили мне отказом на одно мое предложение. И теперь мне
2: пятничное предложение.
1: Нет. Это я уж привык, что у вас есть дела.
2: Да.
1: Ну, во-первых, у нас есть тренер Валерий Карпин, тренер нашей сборной по футболу.
2: Да.
1: Очень любит Эстонию, я так понимаю, и так далее. И, в общем-то, в принципе, понимаю, красивая и маленькая страна.
2: Да, свободная.
1: И свободная, да.
2: От людей.
1: Да. Так вот, после победы над Буркина-Фасо.
2: Ошеломительная победа.
1: Да, заявил, что проблемы сборной России можно решать битьем игроков. Битьем.
2: Наш человек. Колченогин.
0: Сергей Стиллавин. И его друзья.
1: Да.
0: На маяке.
1: Ну и второе, наверное, сенсационное заявление, как ни странно, принадлежит перу нашего дорогого царика.
2: Так.
1: Он у нас один.
2: И слава богу, что
1: да, вот если помните, это с футбола началось, что у игроков перестали писать на майках фамилии. Mm-hmm. То есть есть Роналдо, это же имя, не фамилия. Был еще Кака, помните? Кака. И сейчас вроде есть Кака, да.
2: Пеле
1: это
2: фамилия, по-моему.
1: Трудно сказать, как у них там на том свете, я имею в виду Южную Америку. Но наш единственный неповторимый Сарик предсказал новый вид кино.
2: Ну-ка.
1: Он заявил, что технологии позволят зрителям находиться внутри фильма.
2: Угу, внутри.
1: А вот не факт, что... И он был, во-первых, приглашен на Петербургский международный экономический форум, то есть билет ему покупать не пришлось. Он предположил, что в скором будущем технологии позволят зрителям находиться внутри фильма рядом с персонажами.
2: Класс.
1: То есть это как свидетели из откуда? Из Реутова или как-то помнишь?
2: Иеговы.
1: Это немножко другое, да, но вот я имею в виду мем 20-летней давности, где человека в спортивном костюме со свадьбы вставляли потом везде. Вот в таком виде режиссер считает, что такое нововведение первым может появиться, конечно, в западных странах. Погодите, а что мешает Сарику ввести это нововведение?
2: Мне кажется, только финансы.
1: Погодите, в свои фильмы. Ну, мне кажется, они есть. Ну, если человек потянул 120 фильмов, то, в принципе, уже есть
2: он
1: какой-то
2: уже
1: задел, да?
2: Тянет.
1: Да, там сразу двое тянут. Вот в чем проблема.
2: Да.
1: Вот в чем проблема. Так вот, он напомнил о канадце Кэмероне, который изменил киностудию, киноиндустрию, простите, фильмом «Аватар».
2: Да. Ну, это прорыв был.
1: И вот теперь вопрос в том, будут ли зрители, у меня лично так, вопрос в том,
2: есть ли желание у зрителей,
1: конечно,
2: быть внутри.
1: Есть. Конечно, внутри. Есть. Просто что ты на диване перед экраном, и ты там. Но у меня вопрос просто. Да. Это будет картинка, где, как бы, например, рядом с Ди Каприо ты? Или это какая-то
2: виртуальная
1: у тебя
2: история.
1: Реальность уже в твоей, грубо говоря, голове через какие-то виртуальные очки, когда ты внутри самого игрового действия находишься, понимаешь? И что ты чувствуешь, когда, в принципе, ты вроде как сам по себе, но тебе надо говорить текст, который написал сценарист.
2: Тебе хочется просто смотреть.
1: Это тоже вот вопрос. Но, видимо, Сарик это знает. Но журналисты, прослушав сессию с его участием, утаили от нас вот главную загадку. Но мы будем искать, будем рыть эти материалы.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну, а теперь серьезный разговор с Владиславом Александровичем.
2: Послушайте, хороший комментарий пришел. Теперь в кино оглядываться надо. В внутри кино имеется в виду.
1: А я вообще-то советовал всегда людям и в зале оглядываться.
2: И в жизни.
1: Поэтому самые беззаботные, они всегда садились на последний ряд.
2: Да, да. Абсолютно.
1: Там только киномеханик. Только киномеханик, да-да-да. Так вот, Владислав Давай. Александрович, да. некоторое время назад, давайте, у нас такая большая история с предисловием. И опять же, Петербургский международный экономический форум прекрасный здесь задействован, потому что там гостям показывали, демонстрировали предмет нашего с вами сегодняшнего разговора, а именно «Ладу Искру». СВ.
2: О, боже. Кросс. Это уже легенда стала.
1: Кросс, да.
2: Из ваших уст.
1: Это уже легенда, да-да-да. Я ждал
2: вас этой... сначала обидели.
1: Нет-нет-нет, погодите. Я ждал этой встречи много месяцев, да, потому да. что я должен был в прошлом году участвовать в первом в истории тест-драйве. И обстоятельства, вот действительно, непреодолимые силы, правда. Меня как бы вот вынудили с извинениями отказаться от участия, ну, произошло ЧП некоторое, из которого я не смог присутствовать. И мне пообещали, что Сергей, как только этот тест-драйв закончится, мы вам дадим эту машину. И я ждал неделю, две, три, потом месяц, два, три. Прошел, наверное, год уже. И вдруг, наконец, наши помощники договорились. И действительно была анекдотичная ситуация, когда уже все договорились. И за несколько дней до начала теста нам сообщили, что эта машина нужна на ПМФ. И потом уже я разрядился сентенцией в соцсетях у себя, и эти сентенции дошли до главного начальника по выдаче автомобилей.
2: Он
1: позвонил мне, да, мужчина прекрасный, взрослый, в отличие от вот этих вот помощников, недотёп, и сказал, что все решим, машину дадим, и дали. И я первым делом, конечно, сразу же, как только я на этой машине приехал на работу, я предложил Владиславу Александровичу стать героем моего тест-драйва. Честно, я замышлял худое. Я хотел, чтобы вы оказались на пассажирском сидении, где вам и место. И чтобы по истечении минут 10-15, чтобы я вас домчал до вашего дома, вы живете не так далеко, бензина бы много не ушло, и вы бы поделились своим впечатлением. Но в свойственной вам манере отказа от коллабораций вы, соответственно, лишили себя счастья.
2: Ну, я, кстати, объяснил. Я люблю гулять, Сергей Валерьевич. Это вот единственное...
1: Вам ничто не мешало после этого еще довернуть несколько кругов вокруг дома. А я мог вернуть вас обратно, кстати говоря.
2: Кстати, тем.
1: Так вот. Или отвезти вообще куда-нибудь, например, в Бирюлево. Оттуда бы вы шли бы еще до вечера. Но какая история? Я могу сказать, что я снял тест на этот автомобиль, уже его получили наши технические специалисты, и совсем скоро на каналах «Большой тест-драйв» в разных соцсетях это появится, так сказать, зрелище. Да, и визуальное, и смысловое, потому что я упираю, конечно, на ощущение человека, потому что, по моему глупому убеждению, все-таки техника делается для человека.
2: Вы абсолютно правы.
1: И знаете, какая история? Я сейчас не буду концентрироваться на том, что на АвтоВАЗе по-прежнему любят такие долговечные, такие, знаете ли, такие вечные, можно сказать, смазки для... Да-да-да, и различные промазки, которые отсылают меня воспоминаниями к автомобилям моей молодости. А я начинал действительно с «Жигулей», все начинали с них, потому что нам было боязно сталкиваться с иностранным автопромом, потому что не было никаких дилерских центров, и ты покупал ввозимую в сером, только лишь в сером, других вариантов не было, автомобиль, и ты оставался с ним один на один, а дальше твоя задача найти где-то мастера, которому ты доверяешь, который как бы знает, который где-то купит эти запчасти и так далее. В общем, всем было боязно, поэтому многие начинали, большинство начинали с «Жигулей», потому что здесь все было достаточно понятно. И вот этот запах, знаете ли, мавиля или какой-то вот такой замазки, или вот в автомобиле «Искра» там, значит, есть салазки, на которых, значит, передние кресла.
2: На салазках замазка.
1: Да. А они, значит, вот двигаются, передние кресла, чтобы поближе, подальше, там, подвинуть.
2: Пока без скрипа, потому что есть смазка.
1: Да, и там смазка внизу. И вот, мне кажется, именно она, вовсе не пластик, к которому всегда были претензии у пользователей, да, автомобилей, вот он как бы, наполняет салон ароматом, от которого, честно говоря, немножко...
2: Это уникальный запах,
1: голова трещит, да?
2: Да,
1: но это даже не моя, так сказать, сейчас забота. Я сейчас все-таки понимаю, что использовать время на государственной радиостанции ради каких-то собственных ощущений от какой-то смазки, извините меня, это кем надо быть. Но человек взрослый. Но я хочу поставить вопрос с государственной, так сказать, вот степенью ответственности. Дело в том, что, Владислав Александрович, так. Вы понимаете, я езжу на самого разного рода автомобилях. На маленьких, на больших. Делаю это в течение уже, скоро будет 20 лет. Время летит очень быстро. То есть, в принципе, каждую неделю новая машина. И, поверьте, опыт огромный. И, в первую очередь, опыт впечатления от того, как тебя воспринимают в этом автомобиле на наших дорогах.
2: Так.
1: Я не говорю там, как она разгоняется или как тормозит. Это все как бы мелочи. Но понимаете, какая история, Владислав Александрович? Я столкнулся с тем, что даже самые какие-то невзрачные, самые никакущие участники дорожного движения на совершенно непремиальных...
2: Имеете в виду Deo Matiz?
1: Нет, не настолько им не догнать Ладу Искру на этих автомобилях. Но вот все остальные вот эти вот автомобили, понимаете, я не сталкивался никогда в жизни...
2: Автосегрегация.
1: Не сталкивался прежде ни на одной модели, даже на прошлых моделях.
2: С таким унижением.
1: Да.
2: Отвратительно.
1: Минуточку, у меня предложение.
2: Да. А раздать оружие всем владельцам?
1: Нет,
2: всем, кто будет покупать, оружие раздать.
1: Такое солевое, да? Чтобы хотя бы солью стрелять.
2: Пневматическое хотя бы, да, пневматическое.
1: Или электрошокер, да, чтобы прямо...
2: Не достанет.
1: Чтобы догонит на кузов прилеплялся магнит и там шарашить, да, всех, кто жарит.
2: Унижение,
1: так. Понимаете, действительно, с таким количеством подрезаний, каких-то даже более жестких бортований, без всяких поворотников. Вот, ну, я же езжу все время с одной и той же манеры. Я же понимаю, что когда ты едешь на других машинах, этого не происходит. А здесь прямо, может быть...
2: Машину не видят в упор.
1: Нет, они видят ее рыжий цвет. Рыжий цвет, видят надпись «Искра». Видят надпись «Лада». Да, и начинают прессовать. Понимаете? И я должен сделать следующее заявление. Товарищи, поскольку мы ради нашего автопрома, спасения его, мы ввели утильсбор, чтобы, в принципе, люди поняли, что, ну, какой смысл покупать иностранную машину и платить этот утильсбор, если надо купить нашу. Я думаю, что задумка была такая. Ну, мне так кажется, да? И нам нужна следующая инициатива. Я выйду обязательно к депутатам Госдумы. Я думаю, что товарищ Миронов меня точно поддержит. А может быть и новые люди. Не знаю, буду завтра встречаться с другими уважаемыми людьми. Может быть, им закину эту мысль. Но нам нужен закон, как минимум, об административной ответственности за унижение участников дорожного движения, которые перемещаются на отечественном автопроме. И это должен быть такой закон, чтобы ни одной подлюки не пришло в голову подрезать отечественное. Потому что, понимаете, что касается автовладения, да, я могу смириться с тем, что, например, по сравнению с распространенными сегодня гибридами, конечно, динамика обычного моторчика, ну, мощностью 106 лошадиных сил, да еще и с вариатором, ну, это, понимаете ли, не выдерживает конкуренции, да, это я понимаю. Тесновато внутри, сзади тесно. Все понимаю, хотя мы говорим о семьях, да, о больших семьях, да, о многодетности, где размещаются дети. Эта машина не про семейный, так сказать, досуг. Но, понимаете, какая история? Человеку очень важно, что он, покупая вещь, да, имеет, не как в рекламе говорилось 25 лет назад, прекрасный повод для гордости, да, купил смартфон и гордишься, это тупо. Но ощущать себя защищенным брендом, понимаете, этим брендом. То есть почему люди покупают BMW, Mercedes, Lisiany, ну вот машины, танки.
2: Статус,
1: наш коллега купил танк себе, да. Семьянин теперь паркуется бесплатно. Я рад за него. Да, так вот, потому что ты на дороге чувствуешь спокой. Ты в машине отдыхаешь. А когда каждая сволочь, каждая тварь на какой-то ржавой Шкоде тебя просто вот без поворотника просто прессует там в 30 сантиметрах тебя перед мордой, подрезает и делает тебе...
2: Это хамство,
1: и ты,
2: конечно,
1: видишь, что он тебя, сволочь, не уважает, эта мразота, понимаешь? Но у тебя сначала злость по поводу этой мразоты, а потом появляется вторая мразота, третья, пятая, и пока ты доедешь до дома, ты понимаешь, что унижают и тебя, и марку. И вот защитить законом марку, Это наша с вами главная задача, потому что человек, который садится за руль «Лады», должен знать, что никакая тварюга не посмеет, потому что если он не умеет уважать, то надо заставить его бояться. Да нет, ну что, Владик, ну это ужас.
2: Да достали.
1: Да вы понимаете.
0: Сергей Стилавин и его.
2: Поэтому я и не поехал.
1: Может быть, кстати, вдвоем-то в салоне не посмели.
2: Могли бы разобраться.
1: Вдруг нунчаки в багажнике.
2: Вообще сволочь, конечно.
1: Да нет, ну сволочь. Слушайте, письма от наших слушателей. Давайте какой-нибудь покороче.
2: Давайте.
1: Вот покороче. Выбирайте. Тревожный сигнал после дня рождения Пушкина. Ас.
3: Хорошо.
1: Ас.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Вот, пожалуйста, свежак. Позавчера отметили день рождения Александра Сергеевича. Правильно? И очень хорошо отметили. Сегодня, кстати, еще раз
2: отметим.
1: Да, потому что эта тема неиссякаемая. И вот Игорь Матвеев пишет из Тулы. Здравствуйте, Сергей. У нас в Туле такая ситуация. Последние несколько лет резко активизировался снос исторических домов. Сносят все без разбора. Сегодня в день рождения Пушкина, товарищ написал письмо в день рождения, в субботу, снесли дом Дельвига. Сейчас я вам расскажу, кто это такой. Его родственников, это уже особый цинизм. В день рождения Пушкина снести дом...
2: Товарища Пушкина.
1: Друга. Единомышленника, лицейского друга, да. Застройщиков не останавливает ничто. Ни общественное мнение, ни статус памятников архитектуры. Вы, как любитель русского языка, может, обратите на эту новость внимание, если опубликуете у себя в блоге. Я здесь опубликую. Возможно, какие-то крупные новостные агентства заинтересуются. Давайте проверим, как новостные агентства реагируют на письма людей.
2: Конечно.
1: Правильно? Вот. А Владислав Александрович, и смотрите, какая история. Дельвиг, значит, маленькая справка.
2: Давайте.
1: Это лицейский товарищ, который первым отметил стихотворный талант Пушкина, а для поэта очень важна поддержка.
2: Конечно.
1: То есть, если бы, например, я начинал свой путь в автоблогерстве, и вы бы мне каждый раз говорили, я с вами не поеду, я бы не стал таким выдающимся автоблогером. И Пушкин также не стал бы поэтом, если не Дельвиг.
2: Да.
1: Дельвиг, кстати, умер в расцвете сил, потому что в 1831 году, не разобравшись, поддержал революционные процессы в Европе, написал по этому поводу, значит, материал. А его вызвали к начальнику, к Бенкендорфу. Тот говорит, ты что, урод, делаешь? И тот умер, представляешь, от нервного перенапряжения. Такой был честный человек, да. И, конечно, в день рождения сносить памятник архитектуры, дом, в котором жили родственники и бывал сам друг Александра Сергеевича, это постыдно, дорогие тулики! Стыд!
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Корпус стражи исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Портал Axios утверждал, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом согласился не наносить ответный удар. Израильская армия утверждает, что все ракеты, запущенные со стороны Ирана, успешно перехвачены. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронуты его союзников в регионе. Об этом заявили в Центральном штабе иранских вооруженных сил. Между Израилем и Исламской республикой назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Корпус стражи Исламской революции ответил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид в пригороде Хайфы на севере Израиля. Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. В Армении подсчитывают голоса после парламентских выборов. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает пока менее 50% необходимых для единоличного формирования правительства. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные Центра избиркома республики после обработки 68% бюллетеней. У «Гражданского договора» пока 49,46% голосов. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, по данным ЦИК, набирает 23,72%. Альянс Армении, экс-президент Роберта Кочеряна, чуть более 10%. При этом ранее в ночь на понедельник Никол Пашинян объявил о победе его политической силы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,6%, но после появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%. Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата. Срок их полномочий 5 лет. За мандаты боролись 18 политических сил, 16 партий и 2 блока, включая гражданский договор Пашиняна, который занимает премьерский пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум 5 лет. В течение минувших суток авиация ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили патрульные катера, склады горючего, объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО американского производства и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Аферисты в летний период активно применяют схемы с арендой дач, продажей саженцев и уведомлениями о штрафах. Как пояснили в интервью РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мошенники заманивают граждан привлекательными объявлениями о сдаче домика на лето, но после получения задатка исчезают. Кроме того, аферисты присылают в чаты дачников липовые штрафы от инспектора и просят оплатить его со скидкой, перейдя по ссылке с QR-кодом. Еще одна популярная схема обмана строится на онлайн-продаже саженцев и садового инвентаря. После оплаты товара покупателю приходит сухая ветка или пересорт, предупреждают депутаты. Жаркая погода и переменная облачность ожидаются в столице сегодня. В понедельник по области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает гидрометцентр. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области от 24 до 29. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 13 градусов, а в Подмосковье до плюс 15. На фоне жары в Москве с 9 утра и до 9 вечера объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы, реки и городских водоемов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро.
1: новости спорта. Егор Новиков. У клуба первой лиги чемпионата России по футболу СКА Хабаровск снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера СКА Хабаровска после увольнения Алексея Поддубского. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера «Пари НН». Как сообщает РБ «Спорт», специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место и вылетела в первую лигу. В «Ювентусе» опровергли информацию об интересе к вратарю Краснодара Станиславу Акацеву. Ранее об этом сообщил ряд российских СМИ. В интервью «Спортэкспрессу» спортивный директор итальянского футбольного клуба Марко Атталини заявил, что «Юве» не рассматривает возможность трансфера российского голкипера. «Локомотив Кубань» обыграл «Зенит» 85-81 в противостоянии за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. У краснодарцев 21 очко набрал Майк Мур, у петербуржцев 19 очков на счету Андрея Мартюка. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Жандаров, Дарья Урсуля.
4: Брось пистолет на землю. Бросай.
5: Маньяков ловите?
4: Ловлю.
5: И как? Много поймали?
3: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
6: У вас тоже есть свои секреты.
7: Это все маскировка, все ложный след.
3: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
8: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
10: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
11: Сергей Стиллавин и его друзья.
12: Что ж, товарищи дорогие, у нас уже 8 июня, Владислав Александрович. Эта неделя у нас, вы помните, сокращенная.
13: Да, праздник у нас на этой неделе.
12: Поэтому четверг сокращенный рабочий день. Угу. Понимаете? Потом мы будем праздновать День России. Вот. А хорошо. Сегодня мы, смотрите, что празднуем.
13: Ну-ка.
12: Во-первых, сегодня начался Петров пост. С праздником, товарищи.
13: Да.
12: Да. День социального работника. Я вам как-то обещал рассказать просто о невероятном чуде, с которым сам столкнулся в отношении ну, чести, достоинства человеческого, вот, социальных работников, бескорыстия. Ну, как-нибудь расскажу однажды, как-нибудь. С праздником, товарищи. Всемирный день петербургских котов сегодня. Вот, кстати, у меня вопрос.
13: Ну-ка,
12: вот ваш кот, он петербургский?
13: Нет,
12: вопрос с подвохом.
13: Он из Медведково. Нет. Предыдущий был питерский.
12: Да. Предыдущий.
13: Да.
12: Всемирный день океанов. Сегодня день рождения пылесоса. Ну, это черный день нашей жизни.
13: Да.
12: Потому что с облегчением вот этих бытовых всех вот процессов.
13: Мы теряем людей.
12: И началось отмирание семьи. Конечно.
13: Конечно.
12: Потому что раньше женщина, она была в доме основой всего.
13: Нет. Пределе,
12: Да. Теперь депрессия, а теперь поиск себя, саморазвитие.
13: А теперь при запрещенной соцсети.
12: Да. Кстати, интересно, что Международный день домохозяйки сегодня. Да, такой, знаешь, это такая ретро-праздник, такой ретро, да. День радостного утреннего пробуждения. Друзья мои, многие спрашивают меня: Сергей Валерьевич, а почему у вас с утра такой, в принципе, позитивный, радостный голос? Ну, во-первых, потому что я уже проехал несколько десятков километров на Ладе Искра СВ Кросс. Во-вторых, надо спать раньше ложиться, честно.
13: Ну, конечно.
12: Надо.
13: Конечно.
12: И, наконец, сегодня русский народный праздник Карп Карпалов, и второе название у него Алфей Глинник. Хорошо ловятся карпы в этот день, говорят. Хорошо. В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Оттуда избавлялись, и таким образом избавлялись от неприятного запаха в посуде, понимаете, да? Также приглашали в дом печника, чтобы провести техосмотр печки, чтобы все тянуло как следует. Обращали внимание на комариков. Если комаров много, то последние дни июня будут теплыми, но дождливыми. Давайте проверим, товарищи.
11: Сергей Стиллавин и его друзья.
12: Ну что ж, товарищи, в этот день, в 1682 году, царевна София, наша правительница, о которой мало говорится в связи с тем, что на нее обижался Петр Первый. А Петр Первый у нас типа ходит в таких вот царях первого эшелона, и он типа все делал правильно. Хотя, говорят, уже к 30-м годам 18 века уже все его достижения уже... скрючились, да? Но, тем не менее, из-за вот этого, не из-за нелюбви Петра Первого к царю, своей сестрице, да, которая правила несколько лет, ее имя у нас замазано, но мы, разбираясь со специалистами, выяснили, что она была очень талантливой руководителем.
13: Вполне приличным, очень, да,
12: талантливой рукой, красавица, да. Ну, короче, она ставила правительницей, вот регеншей при малолетних государях. Вот был Иван Пятый некий, который был, типа говорят, полоумный. А Петр Первый, он типа нормальный, но маленький, десятилетний, да. Что еще любопытного? В 1758-м английский оптик Даллонт сообщил о создании ахроматических объективов для зрительных труб. Исправлена хроматическая аберрация. Владислав Александрович, ну мы настолько же сильны в оптике, да?
13: Слушайте, ну, короче, убрал искажение.
12: Искажение. Хорошо,
13: да.
12: Очень хорошо. В 1784-м любопытный товарищ Мари Антуан Карем, это повар, один из представителей первых так называемой высокой кухни. Его звали повар королей, потому что он в том числе Наполеона кормил, и королем поваров.
13: Ничего себе.
12: Да, да, да. Он вообще сделал революцию сначала при помощи кондитерских изделий. Он выставлял их особым образом и делал огромные такие вот, как бы такие вот шедевры. Визуально они впечатление производили. Но самое главное, что он был королем соусов. Потому что вся французская кухня сидит на соусах, как говорят у нас. Да. И ты можешь и картошечку полить каким-то хитрым соусом, и она покажется тебе вкуснее икры. Да. Да? Так вот, дело в том, что в средние века соуса, они были маскираторами, это хорошее слово, маскиратор.
13: Маскиратор, да.
12: Маскираторами вони. Например, несвежее мясо немножко полили, и можно в пищу, да, потому что холодильников не было.
13: Да, да, да.
12: А он говорит, а нет, мы будем делать соусы тонкими, такими изысканными, да. В частности, он все соуса, извините, поделил на 4 группы. Немецкий соус есть. Кстати, что за соус? Соус бешамель, помните, базовый?
13: Да.
12: Бешамель. Вы же умеете делать, да, бешамель?
13: Нет, ну, никогда не занимался
12: никогда.
13: Соусом.
12: Испанский и велуте.
13: Ничего себе.
12: Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста.
13: Велуте?
12: Велуте, да.
13: Велуте.
12: Он, кстати, умер в 48 лет. Говорят, потому что много стоял над вот этой печкой. Ну, дровяной, угольной. И протравился газами этими выхлопными, как говорится. А, кстати, интересно, что череп его хранится до сих пор в Парижском музее «Человек». То есть тогда люди череп отдельно брали у покойничка-то и в музей.
13: Велуте – бархатистый белый соус. Делается из светлого бульона либо куриного, либо рыбного.
12: Так.
13: Прекрасно подходит к рыбе, птице, овощам.
12: Ну, ладно. В 1786 году черный день в жизни детей и взрослых, потому что впервые в Нью-Йорке какой-то подлец придумал сделать мороженое на продажу.
13: Ай-яй-яй-яй.
12: До этого мороженое всегда было просто домашним лакомством. Да, но ведь вам не придет в голову, например, продавать, например, как в, давайте наше детство вспомним, например, кусок белого хлеба, как в Питере говорили, булка, да намазанное масло и посыпанное сахаром. Но никто же не продает это, да, как готовое изделие. Это домашняя еда. И мороженое тоже было. Если у тебя в доме хорошая хозяйка, у тебя есть мороженое. Если у тебя безрукая, да, они начали все вот эту вот, настоящую сокровищницу домашней кухни вытаскивать на продажу. Мерзавцы, да, мерзавцы. В этот день Роберт Шуман. Немножко музыки в 1810 есть, году. Есть. Пожалуйста. Рваненько играет.
13: Он как бы, знаете, как стирает как будто белье.
12: В этой проруби.
13: В тазу.
12: А у вас ведь в тазу. В этот день, давайте, четвертый раздел Польши, как иногда говорят историки, несертифицированные, в 1815 году на Венском конгрессе решили большую часть герцогского варшавского в качестве, давайте так, троянского коня передать Российской империи. И с тех пор считается, что только Россия поглотила.

0: 1837, надо вот авторам этой программы задать вопрос. В 1837 Иван Николаевич Крамской, художник замечательный, да, что он говорил? Внешность в картине не имеет сама по себе никакой цены, сама по себе, и должна всецело зависеть от идеи. Вот, видите? Видите? А нам нравится, когда красиво. Мы с вами плебеи.
1: Мы, да, приземленные плебеи, да. Немножко, да.
0: Или русская живопись также существенно отличается от европейской, как и литература. Точка зрения наших художников, все равно литераторов или живописцев, на мир тенденциозная по преимуществу. Тенденциозная. Ну, то есть есть мысль,
1: а потом есть направление.
0: Да, а там они на Западе пишут себе, пишут. А о чем пишут, порой и не поймешь. Так, дальше. В 1869-м Айвз МакГафни из Чикаго запатентовал вот тот самый пылесос.
1: Молодец. Ну,
0: слушайте, моя версия следующая, что из-за технического прогресса воздух начал пачкаться в городах настолько сильно, что вот эти все выхлопы промышленных предприятий, да, потом отопление и все остальное стало настолько сильно сажа осаждаться, что еженедельная уборка вручную уже перестала выручать. Нужен был какой-то технический способ. Вот отсюда пошло. В 1896-м первый автомобильный угон произошел. То есть оказалось, что машину можно стырить. И мы в этом смысле впереди планеты всей, потому что у нас есть угон с целью завладеть и без цели. Это без нонсенс. Цели.
1: Ну, хулиганство, по
0: сути. Да-да-да. То есть, почему это не распространяется, например, на ювелирку?
1: Например,
0: украла кольцо, чтобы поносить, а не чтобы присвоить.
1: Алмаз украл.
0: Да, украла, просто поносить колечко. Ну, почему нет? Маргарет Юрсенар, Маргарит, извините, в 1903-м французская писательница. Это первая женщина, которую избрали во французскую академию. И пришлось пробиваться. Она, естественно, чтобы пробиться, решила шокировать публику. Опубликовала «Исповедь садомита».
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Чего их так интересует сильно вот то, что недоступно?
1: Потому что это продается.
0: А, точно. Говорит следующее. Мир держится на терпении женщин и бедняков.
1: Социалистка, что ли?
0: Да кто его знает, садомит он. В 1909 году из ворот русско-балтийского вагонного завода в Риге знаменитый «Руссобалт», да, который во время войны был эвакуирован в Москву и теперь стал нашим космическим, авиакосмическим, так сказать, оплотом, да, вышел первый автомобиль марки S2430. Ну, вот, поехали наши автомобили, да-да-да. Не знаю, можно ли назвать «Искру SV Cross» наследницей «Руссобалта».
1: Какая боль в этих словах.
0: Да не боль, это пиар называется. Да. В 1910-м Джон Кэмпбелл, американский писатель-фантаст, говорит, что это папаша научной фантастики. Ну, что, активно работал, там есть у него рассказ «Нечто», да, о том, как американские полярники становятся свидетелями того, как их норвежские
1: кино
0: коллеги
1: сняли, да,
0: преследуют на вертолете собаку. Ну и пошло, пошло,
1: понятно,
0: пошло, да. А в 1912-м в Лос-Анджелесе учреждена киностудия Universal. И вот неожиданная такая история, что бизнес киношный превратился в бизнес игры, ну, этого, аттракционов. Потому что вот парк Universal, да, приносит доход этим студиям гораздо больше, чем фильм. То есть фильмы являются рекламной заманухой,
1: ну, да,
0: чтобы люди пошли в парк. То есть это кино-то американское.
1: Ну, это как Walt Disney, там тоже мерч основную долю дохода
0: дает. Вот эти футболочки, игрушки, парички.
1: Все это дрень.
0: Я понимаю, да, вас. Иван Никитич Кожедуба, помянем, в 1920 году наш прославленный летчик. 62 самолета противника сбил. Это только задокументированные цифры. Да-да-да. И, конечно, сегодня столетие мы отметим со дня рождения Олега Васильевича Кошевого, комиссара подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. 100 лет сегодня со дня рождения.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня отмечается День социального работника. Губернатор Георгий Филимонов поздравил работников этой сферы с профессиональным праздником. По его словам, в нашем регионе трудятся более 5000 специалистов, которые помогают пожилым людям, семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Глава региона пожелал им здоровья, благополучия и успехов в работе.

Показания счетчиков и обращения в управляющие компании теперь можно передавать через домовые чаты. Речь идет о домовых чатах в мессенджере Макс. Для этого используется чат-бот госуслуги «Дом», который после авторизации через госуслуги позволяет передавать данные и заявки напрямую в систему ЖКХ. Как отмечают в профильном ведомстве, сервис обеспечивает оперативную обработку обращений и корректный учет показаний при начислении платежей. По данным областных властей, в регионе уже создано более 5000 домовых чатов, в которых состоит 90 тысяч жителей. Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с домовыми чатами. Злоумышленники регистрируются в таких чатах под видом соседей и размещают объявления о бесплатной технике или мебели. Для получения подарка они предлагают перейти по фишинговой ссылке, якобы для оформления доставки. По данным ведомства, это приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением и риску кражи персональных данных и средств. Граждан призывают быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам в домовых чатах. Проект студента Череповецкого государственного университета Дмитрия Казакова вышел в финал всероссийского конкурса «Стартап как диплом». В этом году за участие боролись более 1200 студентов, однако в финал отобрали лишь 15 работ. Казаков представил автономного робота, который пододвигает корм животным, чтобы они могли есть. Разработка уже прошла испытания. Финал конкурса пройдет в Москве в конце июня. В Кировском сквере Вологды продолжается летний проект «Музыкальные четверги». Каждую неделю по четвергам здесь выступает оркестр «Классик Модерн Бенд». В программе вальсы, танго, фокстрот, рок-н-ролл и популярная эстрада. Концерты будут проходить до конца июля. Начало в 6 вечера. В случае плохой погоды выступления могут быть отменены. В Череповце на проспекте Победы вводят новые ограничения движения из-за ремонта трамвайных путей. С сегодняшнего дня на участке от улицы Горького до Верещагина в сторону завода будет закрыта левая полоса. В направлении Заречья движение сохранится. Кроме того, временно запретят левые повороты во дворы через трамвайные пути. Выезд будет возможен только направо. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. В парке ветеранов Вологде началась подготовка к установке нового колеса обозрения. Сейчас ведутся земляные работы и обустройство основания для будущего аттракциона. Высота конструкции составляет около 40 метров. Колесо будет оснащено закрытыми кабинками с кондиционерами. Запуск колеса обозрения планируется летом этого года. Новый аттракцион станет частью подготовки города к юбилею. И в завершении выпуска. 12 июня в День России по всей стране вновь пройдет всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия». В этом году к масштабному проекту присоединились 15 регионов от Калининграда до Хабаровска. Ожидается, что концерты соберут около 20 тысяч зрителей. Центральной площадкой станет Национальный центр «Россия» в Москве, где выступит народный артист СССР Юрий Башмет. На Вологодчине марафон примет Череповец. Концерт состоится на промышленной площадке компании «Северсталь». А необычными декорациями для музыкантов станут доменные печи металлургического комбината. Марафон проходит в рамках международного фестиваля «Кантата», который в этом году посвящен 80-летию Калининградской области и проходит под девизом «Опережая время».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 24 градуса тепла, без существенных осадков, а вот в Череповце днем возможен небольшой дождь, плюс 25, атмосферное давление около нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Иран готов начать полномасштабную войну при условии ответных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск баллистических ракет с территории Ирана. По словам военного советника верховного лидера Исламской республики Махсена Ризаи, эта атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту. Новый виток эскалации уже прокомментировал Дональд Трамп. Президент США попросил премьера Израиля Бенямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран, как он отметил, близки к заключению сделки. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на американских чиновников. Причем Израилю придется принять любую сделку США с Ираном, поскольку принимает решение глава Белого дома, а не израильский премьер, напомнил сам Трамп в интервью СМИ. Ереван продолжит процесс интеграции с западными странами, однако при этом сохранит членство в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он добавил, что пока страна не приведена к соответствующим стандартам Евросоюза, поэтому говорить о вступлении Ирана.
3: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза.
1: Тем временем, пока партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает менее 50% необходимых для единоличного формирования правительства. Это данные Центра избиркома республики после обработки 68% бюллетеней. У «Гражданского договора» пока 49,46%. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карпетяном, по данным ЦИК, набирает 23,72%. Альянс Армении экс-президента Роберта Кочеряна чуть более 10%. При этом ранее Пашинян объявил о победе его политической силы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных о половине подсчитанных голосов показатель сократился до 51%. За мандаты боролись 18 политических сил, 16 партий и 2 блока, включая гражданский договор Пашиняна. В течение прошедших суток авиация ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили патрульные катера, склады горючего, объекты транспорта, энергетики, используемые в ВСУ, места сборки и запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО были сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс» американского производства и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом ТАСС в рамках Петербургского экономического форума рассказали в Минэкономразвитии. Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз. Между тем, Эстония прекратит признавать небиометрические, дипломатические и служебные паспорта России с сентября. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы Евросоюза, ни для оформления виз. Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясений на юге республики. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве. На островах накануне произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1. Сейсмологи спрогнозировали высокую вероятность возникновения цунами. В связи с этим президент государства призвал граждан острова Минданао переместиться на возвышенности. Из-за угрозы стихии власти Японии распорядились эвакуировать более 180 тысяч человек из 6 попавших в зону риска префектур. Большая часть этой недели в столичном регионе будет жарко. Освежающие мощные дожди придут в столицу только в конце семидневки. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Большую часть наступившей будней части недели ситуация будет довольно жаркая. По ночам не прохладнее 13-18, а днем плюс 25, плюс 30. Ну а освежающие мощные дожди довольно-таки интенсивные, и прохлада придет только в конце недели. В основном, конечно, это придется на выходные.
1: Ну а сегодня температура воздуха в Москве успеет повыситься до показателей середины лета. Воздух прогреется до 25-28 градусов. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в северной столице 23-25 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня по области местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице кратковременные дожди, возможны вечерние часы. Температура воздуха составит в городе 27-29 градусов, а по области от 25 до 30. К этой минуте воздух в Москве уже успел прогреться до 20 градусов. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров.
0: На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Стилавин.

Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А, товарищи, к нам внезапно нагрянуло в столицу жарище.
2: Жаришка,
1: 28 да. В тени, ну это, считай, на солнце 35.
2: Угу.
1: В автомобилях до 40.
2: Ужас.
1: Примерно так. В Магнитогорске как дела?
2: Сегодня там дожди, Сергей Валерьевич, до плюс 18.
1: Как хорошо. Да. Как хорошо.
3: Смоет все.
1: Умоет.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Магнитогорцы. Ну, давайте о хорошем. Во-первых, в Магнитогорске отец ответит за поездку сынули на мотоцикле в 15 лет. Поймали.
2: Сын?
1: Ответит.
2: Вернее, как? Отец за сына.
1: Скажу вам так, что ситуация в загородных районах страны не улучшается, несмотря на все стремления запретить продавать топливо вот этим, значит, чертям, да, все равно ездят, жужжат ночами, не дают спать людям. Жители Магнитогорска наказали за футболку с Чебурашкой. 100 тысяч рублей пришлось заплатить. Потому что Чебурашка принадлежит не народу.
2: Нелицензионная, что ли,
1: да,
2: футболка?
1: Да, нелицензионная. Ну, смотрите, пришел в гости к 40-летней женщине 32-летний балбес. Вот что она от него ждала? Понятно чего. А ушел он не с пустыми руками. Смарт-часы, золотой браслет, цепочка, сотовый телефон.
2: Ну, так, по мелочи.
1: Это, это гонорар, видимо. Гонорар за услуги. Ну и, наконец, магнитогорского предпринимателя, сразу трех, кстати, фермеров, Россельхознадзор уличил в использовании пестицидов и агрохимикатов. Нам-то обычно говорят, что фермер, у них эко, у них чистенько. А они чистое дело.
2: Отвратительно.
1: Ужас.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, звучит как сенсация, но сенсации нет. Моргенштерн официально стал евреем.
2: Поздравляем Моргенштерна. Да и Израиль весь поздравляем.
1: Доктору переслать. Да. Что у нас? Спецпредставитель президента товарищ Титов, который участвовал в предвыборной кампании как-то под со слоганом «А что Титов?», помните? И бывал в нашей студии неоднократно. Да, замечательный мужчина Борис Титов заявил, что ему абсолютно не нравится нежелание зумеров употреблять алкоголь.
2: Прекрасно.
1: Категорически неприемлю, говорит. Он отметил, что видит в молодом поколении большой потенциал.
2: А я говорю, пей.
1: Но зумеры уходят от своих предшественников в плане интересов. У них интересы другие, понимаешь?
2: Да.
1: И они нам не симпатичны, да. Четверть компаний в России изменили формат работы сотрудников, перешли больше половины на гибридный формат. Можно съездить на работу, можно из дома.
2: Перекати поле.
1: Свободно, свободно, посвободнее. Врач Бирюкова заявил, что навязчивая потребность в сладком может говорить о том, что с печеночкой проблемы. Печеночка, да. Никос признался в том, что использовал искусственный интеллект, чтобы выдумать название своей картине.
2: Ну, это мило.
1: Это
2: хорошо.
1: Справедливо.
2: Да.
1: Но, Карен, спросите искусственный интеллект или, например, соседа
2: или
1: по лестничной клетке.
2: Конечно,
1: правильно? Да, да, да, да, да. Что еще любопытного? Смотрите, стало известно, какие запросы в своднических сайтах больше всего отпугивает пользователей.
2: Ну-ка.
1: Ну, а себе пишите. На первом месте курение. Не хотят с куряками знакомиться никто. Женщинам не нравятся фото с сигаретами, алкоголем, в туалетах, в постели, в плавках, на капотах автомобилей. Мужчины разочаровывают снимки с чужими букетиками, с алкоголем, с ночным клубом, знаешь, с бокальчиком. Сидит такая счастливая. А без бокала, может быть, улыбаться?
2: Да, бесит.
1: Да, что еще не нравится женщинам, мужчинам? Вот у мужчин выгорание происходит от однотипных встреч, ну, где они должны кормить, поить. Им проще продолжить переписку.
2: Любить.
1: А вот женщины, смотрите, у них своя проблема. Они не склонны инициировать встречи. Вот у них сидит в голове, что при всем равноправии мужчина должен сделать первый шаг. Вот он должен. А я, значит, могу подождать. Ну, потому что им очень неприятно, когда отказывают. Так неприятно, что вот мужчины, которым отказывают, они вообще с ума сошли давно, если бы они так чувствовали такое неприятное. А врач Шубина заявила, что солнцезащитные очки и маска помогут от пуха. Владюш, попробуй.
2: Нет, ну это жестко.
1: Ну, у вас просто не солнцезащита, у вас не хамелеон.
2: Мне таблеточку надо выпить.
1: У нас есть Пнепу, у нас есть Новгу, а есть Ргунг.
2: Ргунг?
1: Так вот, Ргунг разработал костный цемент для лечения переломов. Спасибо большое. Да. Дальше. Китайские электрокопии Mercedes-Benz Гелендвагена наводнили Дагестан. Стоит 700 тысяч рублей. Это электричка. Внутри сварные трубы, снаружи пластмасса. Гоняет эта штука до 70 км в час. То есть хорошо.
2: Неплохо, да.
1: Запас хода где-то 150. И людям нравится. Снаружи выглядит как гелик, но раза в три меньше. Знаешь, вот такая вот коробчонка. Да? Губернатор Шапша Калужской области заявил, что антропоморфные роботы, ну такие, похожи на человека, да, будут работать без хвоста. То есть на российских автозаводах это уже реальность. Да.
2: Хорошо.
1: Так, глава IT-управления Кремля заявила, что у России должен быть свой квантовый щит.
2: Конечно, конечно.
1: Так, адвокат Шалуба предупреждает дачников. На даче важно фиксировать борьбу с борщевиком документально, чтобы были фотки, видео. Чтобы не просто там, да? Психолог Безбородова заявила, что кризис среднего возраста – плохое время для резких движений. Если вам от 35 до 50... Владислав Александрович, вы перешли эту грань уже. Вы можете дергаться.
2: Я
1: остальным
2: расслабился.
1: Не дергаться.
2: Хорошо.
1: Не дергаться. Так, еще. В «Газпром Медиа Холдинге» рассказали, что в среднем в сутки граждане тратят на интернет 259 минут. Это сколько часов?
2: Три.
1: Восемь.
2: Больше.
1: Восемь. Так, дальше. Граждане пострадали от нашествия ядовитых жуков на вьетнамском курорте. Жуки-тамкаты. Да-да-да, лезут, кусаются, сволочи, да. Глава ВЦИОМ, который появился... Нет, это не тот глава, это другой глава, но, тем не менее, другой глава появился, помните, в носках с петухами на ПМФ, да? А вот другой глава, товарищ Абрамов, заявил, что напряженность среди граждан России не достигла критического возраста. Уровня. Не достигла. Граждан призвали играть свадьбы в петербургских крестах. Говорят, к 30-му году идеальное место для свадьбы.
2: Да, класс.
1: Вообще два места. Шушинская и кресты. Да, мне кажется, два места. Да, да. А дальше. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Это привет нашей Юрьевне. Главный филолог страны из Виноградовского, не товарищ Пахомов, заявил, нет, на «а» в конце. Куркума.
2: Куркума.
1: А есть люди, которые говорят «куркума». Есть такие. Куркули. В Минпромторге заявили, что уже половина покупок одежды в России приходится на маркетплейсы. Получается, что вот эти магазины, которые стоят по всем городам, они какую функцию выполняют? Некоторые говорят, что такую же, как парикмахерские салоны по рисованию ногтей на пальцах женщин. Отмывание.
2: Отмывание, да.
1: Ну, если ничего не продается, то как они платят аренду? Эксперт Ли Шэньхань заявил, что белая винишка-то опаснее, чем красная для зубов. Белая опаснее, хотя вроде белая. Да. Ргунг нашел способ увеличить производство сжиженного природного газа.
2: Молодцы.
1: Ну и давайте немножко филологии еще любопытного. Алиса рассказала, какие странные локальные словечки в вопросах фигурируют. Вот смотрите, я вам перечислю, а вы поймете, знаете вы эти слова или нет. Купорка.
2: Купорка нет. Куркума.
1: Мятка. Знаете, что такое мятка? Это картофельное пюре. Мятка. Мять. А купорка — это консервирование.
2: Пюре, мы вот так говорим.
1: Дальше, что у нас? Синенькие, но это в Краснодарском крае. Баклажаны. Да, что еще у нас? Скупляться. Это в Сибири нет. Соображать, да. Мультифора — это файлик для бумаг. Прозрачный, ну, пластиковый. В Томской области чеплашкой называют контейнер. Чеплашкой. Да, вот такие слова.
2: Ну,
1: и давайте еще пару, пару сообщений важных, друзья мои. Граждане за 10 последних лет стали на 39% реже травиться спиртом.
2: Хорошо.
1: Реже.
2: Хорошо,
1: и современная молодежь говорит об этом. В ЦИОМ отличается от нашей молодежи, от нас 90-х годов. Ага. Если в 90-е мы молодежь, мы выживали и делали рывок.
2: А эти теперь пить не хотят.
1: А эти не хотят пить. И это поколение, знаете, как они мягко их назвали? Поколение навигации. А я скажу так, плывут по течению. Как Хрущев говорит, вот оно плывет. Без этого, да. Ну что у нас у женщин? Давайте. Румынская гимнастка Сабрина Вайню то есть войня, избила своего молодого человека, гимнаста Щербана Катилрана.
4: Щербана избила.
1: Щербана избила.
2: Отвратительно.
1: Так, депутат Ким, как-то я этой замечательной тележурналистке Марине Ким давал интервью много лет назад, а сейчас она депутат, предложила поженить материнство и карьеру в голове женщин. Поженить.
4: Хорошо.
1: То есть, там и так спектакль не слабо идет, а еще и такую свадебку. Наталья Штурма, балерине Анастасии Волочковой, заявила: ощущение, что не вдупляет, что происходит. Ну ладно, ну пусть разбирают друг с другом. Учительница 35-летняя, там продолжается эпидемия учительской педофилии женской в Америке,
4: да,
1: развращала двух усыновленных школьников.
4: О,
1: как, под покровом ночи, да-да-да. Товарищ Станина заявила, что выполнять родительские обязанности матерям раз в неделю недопустимо, потому что появился тренд на мать выходного дня, вы представляете?
4: Да,
1: мать выходного дня. Рогов призвал носить панталон.
2: Рос Рогов.
1: Дженнифер Лопес, по-нашему Джло, удалила посвященную Бену Аффлеку татуировку Б.А.
2: Господи.
1: Б.А. Ну и давайте, операция по изменению цвета глаз грозит глаукомой, а то женщины у нас родились, например, с карими глазами, хотят голубые. А глаукома — это значит чик, и не видно ничего.
2: Опасно.
1: Ну и давайте так, 106-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия: джин-тоник и шампанское.
4: Хорошо.
1: Вам может не помочь. Да, и наконец Иглесиас попал в скандал. Страстно зацеловал на сцене фанатку. Да так, что Анна Курникова задрожала, мать героиня. Ужас.
0: Новости капитализма.
1: Немножко оттуда. Боты впервые обогнали людей по объему интернет-трафика. Они уже главным интересуются, да? Дональд Трамп опубликовал видосик яичный, в котором ему признается в любви весь мир. Имя Трампа упоминается 45 раз в минутном ролике. В кадре летает на параплане, устанавливает флаг на Луне, на верблюде катается, на мотоцикле ездит по улицам Индии, верхом на льве.
2: Да,
1: но на медведя садится, боится. Кроме того, его лицо появляется на пицце, такая жирная, понимаете ли, такая сырная морда. Да. Ну и так далее. Да. И даже северное сияние мигает лицом Трампа. Так, еще у нас что? Армия Британии выделяет 24 миллиона на борьбу с наркоманами в среди британ. Там и так 70 тысяч человек всего. Все наркоманы, да. Вот интересно, Минфин Казахстана объяснил пробку многокилометровую из фур на границе с Россией. Смотрите, пробка возникла из-за разного числа полос контрольно-следовой полосы. Чуть не сказал. Слушайте, а раньше почему не возникало?
2: Странно.
1: Пополосы-то были те же, да? Подростков-насильников в Британии, которые мучили девушек и женщин, не отправили в тюрьму в британскую.
2: А чего так?
1: А у них слишком низкий IQ, и они эмоционально незрелые, так что им не пойдет на пользу тюряга. Не пойдет. Они умеют только совокупляться, больше ничего не умеют. Ну, зачем вам тюрьма? Ну, что вы. В Минюсте США заявили о праве Трампа снести статую свободы. Вот это надо поддержать. Да, поддержать. Ну и, наконец, давайте, французский миллиардер Стерен хочет изменить законодательство и лишить 5 детей своего состояния в 1,5 миллиарда долларов. Ага. Потому что, говорит, наследство портит детей, я хочу, чтобы они начинали с нуля.
2: Молодец,
1: да? Актер, да? Джейсон Момоа, очень нравится женщинам, бородатый, красивый, большой, создал первый подключаемый гибрид Харли Дэвидсон, то есть полуэлектрический мотоцикл с батарейкой. Понимаете,
2: честно,
1: да? Хочешь,
2: круто.
1: Да? Кот Карла Лагерфельда так и не получил наследство, которое ему было завещено. Угу. Все, обломался. Ну и парижский Диснейленд за 30 лет своей работы окупить себя не смог.
2: Естественно.
3: Наши!
1: Так, ну и что у нас-то происходит? Давайте-ка к нашим делам, да. Ну, в Волгограде чиновника, замглавы района, судят за прогул на работе 142 дня в году не было на работе.
2: То есть, в принципе, не собирался.
1: Отдыхал, но получил 5 миллионов 200 тысяч.
2: Неплохо.
1: Да, получил, хорошо. А что у нас? В Подольске задержали 28-летнюю жительницу Москвы, которая имущество натырила на 600 тысяч рублей. Значит, как было дело? Обнаружила себя в состоянии алкогольного опьянения без обуви. Ни туфель, ни балеток, ни валенок. И решила добыть себе обувь. Потому что женщине ходить босиком плохо. Она выбрала один из домов в микрорайоне Кузнечики, проникла в подъезд, поднялась на лифте на 16 этаж. Там она увидела стоящие, вот опять представьте себе эту картину, стоящую в коридоре, в общем, у дверей ботинки.
2: Вот как так?
1: Смотрит на ботинки, но не 600 тысяч, правда? Не 600. Заглянула в ботинки, в чужие, фу, так, вроде бы, фу. А там ключ от квартиры под стелькой.
2: Какая прелесть.
1: Я ключ-то подошел, она туда нырк. Два ноутбука, водительское удостоверение одно, духи, наушники, зарядное устройство. Все вещи сложила в чужой рюкзак, в пакеты и в чужой обуви. Нашла еще обувь внутри, другую, хорошую, не пахучую. По камерам наблюдения обнаружили. Представляете, как бы дело бывает, а? Ну зачем они оставляют ботинки с ключами? Ну зачем? Целая эпидемия наших женщин, которые летают за границу, знакомятся там с какими-то чертями и по их просьбе возят там наркотики. И потом им грозит отрубание головы, как вот сейчас в Эмиратах дело идет, да? Новая такая же дамочка, 51-летняя женщина Кира Кочеткова. Фамилия есть. Видимо, потому что 51-летняя. Повидала жизнь, да? Познакомилась с 39-летним Хлебушевым.
2: Хлебушев. Красивая фамилия.
1: Ну, 12 лет разницы в минус. Ну, что ты хочешь от него?
2: От Хлебушева.
1: А тот говорит, привези мне 7,8 килограмма гашиша.
2: Гашиша.
1: Привези мне из Таиланда гашиша. Представляешь? Ну, вот и все, всех взяли. Ну. Бывшему продюсеру Газманову предъявили новое обвинение. Использовал треки. Представляешь? А что самое, на минуточку, этот бывший продюсер Газманова, некий Росса. Он ведь прежде сотрудничал с такими величинами, как Дмитрий Маликов, Дима Билан, Александр Пушной.
2: Ничего себе.
1: Вот и я думаю, к чему бы это? В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить своего кота.
2: Ну, это мило.
1: Представляешь, сесть за кота.
2: Накормить и сесть.
1: Вот когда кот за человека, это я понимаю. А это, конечно, неравноценно. Ну и давайте, и опять продолжаются долинские схемы. Теперь у нас что? Вот 71-летняя Амина решила продать свою хатку за 17 миллионов рублей. И нашлись покупатели. Оленька с мужем купили, все. И вдруг риэлторы смотрят, а она со счета-то эти деньги сняла, обналичила 17 миллионов. И куда-то тащит. Они ее скорее за руку. Вы чего? Она говорит, ничего, все нормально. Оказалось, естественно, тащит мошенников. И теперь забаррикадировалась внутри квартиры, вооруженная ножом. Не хочет съезжать с квартиры. Что ты будешь делать, а?
0: Реклама.
5: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
6: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
7: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

квартиру сниму на суточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: новости.
1: В Москве 8:30, в студии Наталья Христова. ПВО России за ночь уничтожило 310 украинских беспилотников. Сообщили только что в Минобороны России. Уточняется, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Беспилотники были сбиты с 8 вечера воскресенья до 8 утра понедельника. Корпус стражи Исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Портал Аксиос утверждал, что Виньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Дональдом Трампом согласился не наносить ответный удар. Израильская армия утверждает, что все ракеты, запущенные со стороны Ирана, успешно перехвачены. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронут и его союзников в регионе, заявили в Центральном штабе иранских вооруженных сил. Между Израилем и Исламской республикой назревает новый итог конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Корпус стражи Исламской революции ответил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид в пригороде Хайфа на севере Израиля. Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу, отметил он. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. В Армении подсчитывают голоса после прошедших парламентских выборов. Партия «Гражданский договор». Премьер-министр Никола Пашиняна набирает менее 50% необходимых для единоличного формирования правительства. Это данные Центризбиркома Республики после обработки 68% бюллетеней. У «Гражданского договора» пока 49,46%. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, по данным ЦИК, набирает 23,72%. Альянс Армении, экс-президент Роберта Кочеря, на чуть более 10%. При этом ранее Пашинян объявил о победе его политической силы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала чуть более 54,5%. На Сахалине вторые сутки ищут мужчину, которого вечером 6 июня в районе мыса Кузнецова унесло в море. На резиновой весельной лодке он вышел из воды Татарского пролива, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. К поисково-спасательным работам привлечены все необходимые силы и средства, рассказал замначальника Центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС по Сахалинской области Василий Гудков.
2: На поиски пропавшего мужчины привлечен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, а также сотрудники Невельского инспекторского участка ГИМС на маломерном судне. С воздуха обследована береговая линия и акватория свыше 1400 квадратных километров. Поиски РБК продолжаются.
1: По факту исчезновения мужчины организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве сегодня во второй половине дня по области местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице кратковременные дожди возможны в вечерние часы. Воздух успеет раскалиться до 27-29 градусов. Сейчас в городе уже плюс 23 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я, а следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. В мужском теннисном рейтинге Даниил Медведев сохранил за собой 8-й место. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост рулевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. У клуба первой лиги чемпионата России по футболу СКА «Хабаровск» снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера СКА «Хабаровска» после увольнения Алексея Поддубского. «Локомотив Кубань» обыграл «Зенит» 85-81 в противостоянии за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. У краснодарцев 21 очко набрал Майк Мур, у петербуржцев 19 очков на счету Андрея Мартюка. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйся по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
12: Спонсор программы. Официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
13: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
14: Дорогие товарищи, мы в нашей программе, мы, вот как вам сказать честно, мы за все хорошее, да, за то, чтобы мир становился лучше, да, чтобы люди как бы на вопросы смотрели ширше.
15: А в вашей программе вы король.
14: Да. Нет, не настолько, как Дональд Трамп сегодня в мире. Нет, ну что, что. Мы хотим, чтобы как-то вот, как-то людям было попроще друг с другом, чтобы они друг друга понимали. Потому что я делаю вывод уже неоднократно, и проблеме этой нет как бы решения. Мы говорим на разных языках. Конечно, речь идет о мужчинах и женщинах. Почему? Потому что вчера, ну, позавчера мы отметили день рождения Александра Сергеевича. Да? Мы, кстати, отметим его еще. Мы в пятницу отмечали накануне, а сегодня отметим уже послевкусие, да, после 9 по Москве. А вчера у нас в мире во всем был так называемый Всемирный день заботы. Владислав Александрович, а? Заботы.
15: Очень хорошо, да? Очень правильно.
14: На английском языке это звучит как World Caring Day. Care. Да, вот забота, care, да. И у меня с этим словом связано одно воспоминание, когда мы с Геннадием Николаевичем, помню, как-то что-то рассказывали в эфире, нас интересующе очень сильно, вбежал в паузе в рекламный начальник, взбешенный, красный весь, мокрый, потный, глаза злые, и закричал: «Ребята, Серега, Гена, who cares? Кого?» Перевел он на русский язык то, что вы тут говорите. Я это слово запомнил. Care. Да, who cares. И, соответственно, но мы все с вами понимаем, что вот забота – это то, что как бы люди, ну, с одной стороны, ждут друг от друга, да, и искренне нуждаются, но то ли мы понимаем под заботой, под этим словом, да, вот и мужчины, и женщины, потому что я привык, что в последние годы у нас сформировалась, ну, различная трактовка одних и тех же слов русского языка, к сожалению, гендерная или половое. И вот поэтому я сегодня позвал к нам в программу уважаемых наших экспертов, которых очень люблю всегда слушать и очень делаю это внимательно вместе с вами. Прежде всего, Наталья Антипова-Коплоухая, психолог, клинический психолог. Наталья, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Да.
7: Доброе утро, Сергей.
14: Да, Наталь, ну вот слово «забота». Очень часто вижу, вот, ну, с экскурсионными целями, естественно, посещаю места, чуть не сказал злачные, я имею в виду вот места, где люди знакомятся друг с другом, ну, мониторю обстановку. И наблюдаю там, что очень часто вот в женских анкетах, где написано, что вы хотите от потенциального партнера, вот эта вот фраза, что хочет, чтобы мужчина был заботливый. Да, чтобы он был заботливый, то есть оказывал заботу. Вот что ожидает вот женщина, что, и вам, наверное, проще на этот вопрос ответить, да, вы это понимаете нутром, вот что под этим словом скрывается, и вот в этих ожиданиях мы, мужчины, должны что понимать?
7: Сергей, вы очень, кстати, вспомнили эту историю в своей жизни про английский аналог слова care, и вот это вот who cares, это... переводится как «кого волнует», а кого это волнует. Так вот, забота – это фактически то, насколько нас вообще волнует другой человек, насколько мы понимаем, что этому человеку нужно. И в жизни любого человека любая забота начинается, конечно, с родительской заботы. И сначала родитель до того, как ребенок может сказать и объяснить свои потребности, научается понимать, что ему нужно, и реагирует соответствующим образом. Причем и мама, и папа это делают одновременно, потому что и мама, и папа, и нам разные многочисленные исследования говорят о том, что женщина не лучше понимает ребенка, она просто чаще с ним находится. И в силу того, что у женщины есть вот это вот, естественно, если она кормит грудью, у нее есть задача понять базовую его потребность. Ребенок действительно хочет есть, а он уже сыт, а он сейчас правда хочет именно еду или он хочет чего-то другого, и я должна это понять. Из-за этого у матери больше формируется вот эта эмоциональная связь и эмпатии по отношению к ребенку на начальном этапе его жизни, чем у отца. Но на самом деле и у мамы, и у папы в самом начале отношений с ребенком возникает вот эта фрустрация. И дальше, когда они понимают, что с ребенком происходит, и находят к нему этот подход, у ребенка с родителем складывается вот этот контакт и связь, которую в дальнейшем, когда мы становимся взрослыми людьми, мы переносим на взрослые отношения. И складывается она из двух состояний, потому что для каждого человека забота – это эмоциональное состояние и состояние физическое, в физическом мире. То есть если представить ситуацию, вот мама и папа с ребенком, ребенок играет в песочнице, не знаю, предположим, обидели ребенка, ребенок бежит к маме. Он бежит к маме за заботой и утешением. А папа идет решать вопрос. И дальше вот это вот гендерное, это абсолютно социальное разделение, оно с ним, мы с ним не рождаемся, оно приходит, потому что так традиционно был устроен мир. Это переносится на взрослые отношения, то есть женщина дает заботу, тепло, любовь, она больше эмоционально связана с тем, что происходит с ребенком, а папа решает вопрос с обидчиком, придумывает, что делать дальше и так далее, дает советы, устанавливает границы. И вот это гендерное распределение, ну, женщины в конечном итоге ждут, что мужчина будет точно так же сможет, как она, чувствовать, что с ней происходит, а мужчина при этом пытается решить задачу. И вот огромное количество, собственно, копий в отношениях сломано вот об эту разницу, тогда как на самом деле взрослому человеку нужны эти две роли одновременно. То есть мужчине точно так же, как и женщине, нужна эмоциональная связь, а женщине нужна связь, забота физическая. То есть если взрослый человек заболел, то нам очень хочется, чтобы наш партнер не только погладил нас по головке, но и, например, купил лекарства. И не только купил лекарства, но и пожалел, и находился рядом, и дал эту эмоциональную заботу. Поэтому фактически женщина от зрелых отношений ждет заботы в двух проявлениях. То есть, с одной стороны, я чувствую, что с тобой что-то происходит, а с другой стороны, я готов что-то для тебя сделать.
14: Наталья, а тогда вопрос. Если вы описали вот эту ситуацию, да, с пупсиком, с маленьким ребеночком, да, что мама поставлена в такую ситуацию изначально, что она должна распознавать желание, ну, малыша, да, вот хочет он покушать или поспать, и вот почему он капризничает, или просто у него что-то не так, или газики, да, газики, конечно, да. А папаша, он как бы вот эту школу не проходит, да. Вот он в этом смысле-то изначально, он черствый, ну, вот нормальный мужчина, не тот, который сейчас вот рисуется, знаете, вот, вот идеальный, книжный, тот самый, настоящий, вот эти вот все слова, который, от которых мужчина дергается, как будто током шибануло, да. А вот, вот, ну, вот обычный, я имею в виду, обычный мужчина, он вот не соответствует, да, вот этим ожиданиям?
7: А, как я уже сказала, это не потому, что мужчина, это не какое-то магическое встроенное чувствование, это то, что происходит, это не из теории появляется, а из постоянного присутствия, то есть повторяющийся опыт. Взял на руки ребенка, ребенок успокоился, начал его качать, например, стало хуже, не знаю, там свет приглушил, ребенок расслабился. И вот, вот эти вот повторяющиеся

0: внушать, я не знаю, там, принеси, подай, а вот если ребенок заплакал, то это вот он мать хочет. Да он хочет мать точно так же, как он хочет отца, потому что для нас эмоциональное присутствие важно в любых людях, которые нас окружают.
1: Хорошо, хорошо, и Наташа, если... позвольте тогда вопрос. Слушайте, ну вот смотрите, ребенок не может сказать. Более того, вы сказали, что он еще он через понимание матери себя понимает, да, то есть она лучше него понимает, чего ему надо, чего он хочет, да. Но мужчина видит с собой рядом не ребенка, а женщину, которая умеет говорить и говорит порой очень много. Да, даже когда можно и помолчать. Да, и что? Оно, он все равно должен в ее представлении угадывать ее, ну, как бы, потребности. Мужчина думает, ну, а почему она не может сказать прямым текстом? Вот, а ждет вот этой заботы на уровне каких-то парапсихических способностей.
0: Сергей, это очень хороший вопрос, правда, потому что современная психология действительно настаивает на том, что партнеры должны, мужчины и женщины, они должны обсуждать все. Вот женщина должна прямым текстом заявлять о своих потребностях, так же, как и мужчина, и тогда она будет классно работать. Но в реальной жизни мы все понимаем, что очень часто, если ты озвучиваешь что-то прямо, прямым текстом, не даешь человеку эмоционально самому включиться, то эффект от того, что он делает после, немножко, ну, нивелируется или вообще уходит. Да, если сказать мужчине, я хочу вот так, и он сделает ровно так. Он, конечно, молодец, ему пятерка, но хочется, чтобы он хотя бы, ну, часть какой-то эмоциональной работы проделал сам. Потому что, собственно говоря, когда мама берет на руки ребенка, она же не знает, что он плачет, она не знает, почему он недовольный. И мы все там были, и мальчики, и девочки. Вот она его берет и говорит, наверное, ты голодный, мой маленький, давай попробую тебя покормить. Оказывается, что дело не в этом. И тогда она говорит, наверное, у тебя какая-то другая потребность, давай я попробую вот так. И так или иначе она нащупывает этот подход. И чем лучше мужчина и женщина чувствуют друг друга, тем быстрее они приходят к тому, что и в парах, которые очень долго существуют, это видно невооруженным глазом, они даже действия синхронно могут совершать. Она еще не успела подумать, он уже сделал.
1: Но залог этому внимания, да? И, Наташа, я понимаю, у нас очень много, мало времени до рекламы, но постараюсь очень коротко. Вот у некоторых граждан популярность набирает чаты, да, общение с ботами. И некоторые даже женщины заявляют, что чувствуют невероятную поддержку от вот этого искусственного интеллекта. Общение у них там происходит словами, а вовсе не в ощущениях. Вот вы разбирали эту тему для себя? Вот этот парадокс, что женщина ощущает заботу от чат-бота, с которым общение только на словах, без всяких чувств и взглядов.
0: Огромная тема, Сергей, да. Это сейчас очень подробно изучается в психологии. Начались уже масштабные исследования на эту тему. И сейчас предварительно можно сказать, что это большая иллюзия. Все, что касается искусственного интеллекта и вот такого контакта, конечно, там нет никакого понимания эмпатии. Там есть угадывание на основании последовательности слов.
1: Конечно, и некий спектакль в голове пользователя, да, разворачивается такой.
0: Именно так. Именно так, поэтому часто очень трагические последствия.
1: Да, конечно. Наталья Антипова-Коплоухая, психолог, клинический психолог, с нами была в эфире. Вчера мы отмечали Всемирный день заботы друг о друге.
2: Маяк. 8 июня. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Сегодня отмечается День социального работника. Губернатор Георгий Филимонов поздравил работников этой сферы с профессиональным праздником. По его словам, в нашем регионе трудятся более 5000 специалистов, которые помогают пожилым людям, семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Глава региона пожелал им здоровья, благополучия и успехов в работе. Показания счетчиков и обращения в управляющие компании теперь можно передавать через домовые чаты. Речь идет о домовых чатах в мессенджере Макс. Для этого используется чат-бот госуслуги Дом, который после авторизации через госуслуги позволяет передавать данные и заявки напрямую в систему ЖКХ. Как отмечают в профильном ведомстве, сервис обеспечивает оперативную обработку обращений и корректный учет показаний при начислении платежей. По данным областных властей, в регионе уже создано более 5000 домов.

чатов, в которых состоит 90 тысяч жителей. Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с домовыми чатами. Злоумышленники регистрируются в таких чатах под видом соседей и размещают объявления о бесплатной технике или мебели. Для получения подарка они предлагают перейти по фишинговой ссылке, якобы для оформления доставки. По данным ведомства, это приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением и риску кражи персональных данных и средств. Граждан призывают быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам в домовых чатах. Проект студента Череповецкого государственного университета Дмитрия Казакова вышел в финал всероссийского конкурса «Стартап как диплом». В этом году за участие боролись более 1200 студентов, однако в финал отобрали лишь 15 работ. Казаков представил автономного робота, который пододвигает корм животным, чтобы они могли есть. Разработка уже прошла испытания. Финал конкурса пройдет в Москве в конце июня. В Кировском сквере Вологды продолжается летний проект «Музыкальные четверги». Каждую неделю по четвергам здесь выступает оркестр «Классик Модерн Бенд». В программе вальсы, танго, фокстрот, рок-н-ролл и популярная эстрада. Концерты будут проходить до конца июля. Начало в 6 вечера. В случае плохой погоды выступления могут быть отменены. В Череповце на проспекте Победы вводят новые ограничения движения из-за ремонта трамвайных путей. С сегодняшнего дня на участке от улицы Горького до Верещагина в сторону завода будет закрыта левая полоса. В направлении Заречья движение сохранится. Кроме того, временно запретят левые повороты во дворы через трамвайные пути. Выезд будет возможен только направо. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. В парке ветеранов в Вологде началась подготовка к установке нового колеса обозрения. Сейчас ведутся земляные работы и обустройство основания для будущего аттракциона. Высота конструкции составляет около 40 метров. Колесо будет оснащено закрытыми кабинками с кондиционерами. Запуск колеса обозрения планируется летом этого года. Новый аттракцион станет частью подготовки города к юбилею. И в завершении выпуска. 12 июня в День России по всей стране вновь пройдет всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия». В этом году к масштабному проекту присоединились 15 регионов от Калининграда до Хабаровска. Ожидается, что концерты соберут около 20 тысяч зрителей. Центральной площадкой станет Национальный центр «Россия» в Москве, где выступит народный артист СССР Юрий Башмет. На Вологодчине марафон примет Череповец. Концерт состоится на промышленной площадке компании «Северсталь». А необычными декорациями для музыкантов станут доменные печи металлургического комбината. Марафон проходит в рамках международного фестиваля «Кантата», который в этом году посвящен 80-летию Калининградской области и проходит под девизом «Опережая время».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 24 градуса тепла без существенных осадков, а вот в Череповце днем возможен небольшой дождь, плюс 25. Атмосферное давление около нормы.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от ФСБ. Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом пресекла деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконное онлайн-казино. Задержаны 24 участника преступной организации. Ежедневно в интересах ряда онлайн-казино ими осуществлялись тысячи транзакций. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Фигурантам предъявлено обвинение о незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем.
3: Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в Риабет, Мостбет, Леон, Плей Фортуна, Шангрила и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы. На данный момент установлено и задержано на территории России 24 участника преступной организации. Им предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены преступной организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
1: Во время обысков изъяты деньги, предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. На принадлежащее обвиняемое имущество судом наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается. ПВО России за ночь уничтожило 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Уточняется, что ВПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Беспилотники были сбиты с 8 вечера воскресенья до 8 утра понедельника. Сообщение последних минут. Партия Никола Пашиняна получила менее 50% голосов избирателей, а именно 49,81%. Это предварительные данные ЦИК Армении после подсчета голосов со всех участков. Ранее сообщалось, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает менее 50% необходимых, 50% голосов необходимых для единоличного формирования правительства. Это были данные после обработки 68% бюллетеней у гражданского договора. 49,46%. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карпетяном, по данным ЦИК, набирает 23,72%. «Альянс Армения», экс-президент Роберта Кочеряна, чуть более 10%. При этом ранее Пашинян объявил о победе его политической силы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. Военнослужащие армии Израиля нанесли удары по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшхер в юго-западной провинции Хузестан. Об этом говорится в заявлении израильской армии. Иранское агентство Фарс подтвердило факт удара по объекту и сообщило о частичном ущербе. Иран нанес удары по двум израильским военным базам. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи исламской революции. Между Израилем и Ираном назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. На этом фоне нефть Brent дорожает более чем на 4,5% до $97.32 за баррель. Дональд Трамп досрочно прервал интервью крупному телеканалу NBC и резко высказался о журналистке, которая с ним общалась. Словесная перепалка с Кристен Уэлкер возникла во время обсуждения американских выборов. Нынешний президент США заявил, что демократы якобы пытаются фальсифицировать избирательные процессы, в том числе и в Калифорнии, а также обвинил СМИ в продажности.
4: Они жулье, как и вы, жулики. Ваша пресса – жулики.
5: Справедливости ради, я не жулик.
4: Правда? Да вы же им прямо подыгрываете. Либо жулик, либо тупица.
1: Трамп встал и покинул студию, несмотря на попытки ведущей продолжить разговор. В прошлом году во время брифинга в самолете Трамп назвал журналистку свинкой после ее вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В Москве температура воздуха сегодня успеет повыситься до показателей середины лета 25-28 градусов. Вечером же, как утверждает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, возможны ливни с грозой.
2: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Ну и атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
1: Большая часть этой недели будет довольно жаркой. Освежающие мощные дожди придут в столицу только в конце недели.

0: спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, я обещал сегодня, что мы поговорим об Александре Сергеевиче, и обещание надо сдерживать. Я очень рад, что в нашей новой студии впервые. Да, Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, вот как здесь? Вот?
3: Ой, мне так нравится, необыкновенно. Я бы не уходила домой, а с ночи до утра все бы сидела здесь.
2: Оставайтесь.
3: Хорошо.
2: Оставайтесь. Да. Ирина Георгиевна, ну вот что, я так понимаю, что у нас день рождения Александра Сергеевича стал таким уже официальным, таким праздником, да? Единственное, что разве не выходным, но и так на субботу пришелся. Уже хорошо, да?
3: Да, ну и заодно, как будто бы мы празднуем День русского языка. И, знаете, я с таким, знаете, с такой опаской слушаю или мне присылают всяческие картинки, мол, поздравляем вас, Ирина Георгиевна, и довольно часто присылают мне эти картинки люди, которые, я бы сказала, исказители русского языка. Потому что довольно часто те, кто занимается лингвистикой, придумывают огромное количество терминов. Или чиновники, которые как будто бы должны защищать русский язык. Вдруг это вот нарратив, наратор, дискурс, экваринг и т.п. и т.д. Ребята, вы уж как-то определитесь. Или вы дружите с Александром Сергеевичем, и приходите ко мне на коллоквиум и отвечаете знания Пушкина, и понимаете, что такое Пушкин наше все, или вы ничего не понимаете, и тогда, ну, как-то тихо празднуйте. Но я считаю, что действительно забота о русском языке должна быть, но не должна превращаться в такую формальную штуку, а очень часто она превращается в формализацию. Знаете, как-то хочется сразу сказать, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Но я честно скажу, воспитанием-то мы уже и блеснуть не всегда можем. Да? Мы тоже опять все отдаем на откуп и он за нас как будто бы может и Пушкина любить. Вот ведь как получается. А мы будем только картиночки смотреть. И на самом деле этот праздник, я бы сказала, праздник ли? Мне бы хотелось, чтобы он побуждал нас вообще-то читать книги. Как мы всегда с вами говорим, чтение – это наше все. Пушкинское чтение Пушкина. Знаете, вы думаете, вы все знаете, да? Вы все прочитали буква за буквой, запятую за запятой. Я всякий раз, когда мы снимаем на телеканале «Радость моя» с детьми, я просто прихожу в восторг. Я читала это все, и я не увидела. Да? Мне кажется, что Пушкин, как и другие наши гении, классные, писатели русские, они до конца не открыты, поэтому мы должны, мы хотим, вот должны не то слово, мы хотим читать Пушкина и его последователей. Вы знаете, когда говорят «Пушкин наше все», конечно, он и о любви, он и с хитрецой, он и с юмором, он и о трагедии, и трагикомедии, поэтому вот, знаете, даже думала, о чем бы начать говорить? Думаю, а давай-ка со «Скупого рыцаря» начнем. А что дался тебе «Скупой рыцарь»? Ну, знаете, поскольку реклама и какие-то там эти картиночки, а вы точно знаете, что там в «Скупом рыцаре»? Или в «Моцарте и Сальери»? И мы какую цитату из «Моцарта и Сальери»? Моцарта и Сальери. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. А Симонов читал «мне пачкает Мадонну Рафаэля», как будто бы вот точно характер задал. А с другой стороны, знаете, вот даже в цитатах Пушкин как-то позволяет нам сверить свою духовно-нравственную позицию с тем, что было тогда. Знаете, Гоголь ведь говорил, что Пушкин – это такой человек, который явится через 200 лет. Да? Вот они, здрасте, мы тут сидим все Пушкины. Стыд необычайный, потому что на самом деле мы, мне кажется, от Пушкина укатили слишком далеко. Даже мы не тот самый Пушкин-сверчок в 17 лет, его, у него прозвище было «Сверчок» в «Арзамасе», и не гений, которому Маяковский писал, слушайте, вот с кем бы я попраздновала, с Маяковским юбилей и не юбилей, дни рождения Пушкина. Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский, дайте руку, вот грудная клетка, слушайте, уже не стук, а стон, тревожусь я о нем в щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моё позорной легкомысленной головёнке. Я тащу, вы удивляетесь? Конечно, стиснул. Больно? Извините, дорогой, у меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна свободна и раскована. В небе вон луна какая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. И вот на Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни, полагается, по чину заложил бы динамиту. Ну-ка, дрызнь, ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь. Вот надо, чтобы Пушкин был именно жизнью нашей. И мне кажется, что мы недостаточно сегодня делаем для того, чтобы это была не картинка, не рэп, не какие-то еще вещи, которые позволяют нам по карманам разложить что-то, не знаю что, а настоящий Пушкин. Просто читать, как мы, помните, читали Евгения Онегина. Просто читать, не умничать, а просто читать. И я скажу, что, конечно, тот, кто... Я, знаете, пыталась найти, думаю, о, сейчас я найду, не буду трогать собрание сочинений, которые Томашевский издал. Я сейчас посмотрю в интернете, что в первую очередь. «Я вас любил». Это прочитают все. Ну, еще какие-то будут там, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Но вы не найдете там клеветникам России. Надо очень постараться, чтобы это найти. На самом деле, сегодня это одно из тех стихотворений, которые хорошо бы знали наши взрослые и дети. Потому что вот вопрос, да, задают, за что вы к нам лезете и цепляетесь, за то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле, и старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, ильма. Понимаете, в чем дело? Пушкин любой темой задает целую традицию. Хоть любовная тема, хоть чувство любви к родине, хоть осмысление самого себя в пространстве и во времени. Везде Пушкин не начинатель. Да, вот даже в этом стихотворении вот Державин, конечно, начинатель, а Блок продолжатель. А если чувство родины, то вы всегда это и у Гумилёва, и у Тушнова, и, боже мой, перечислить нет числа. Мне кажется, что Вот, может быть, мало мы просто читаем вообще поэзию. Тут я выставка на Красной площади, и мне говорит: Ирина Георгиевна, вышла сейчас книга, первая книга научно-критическая о поэзии современной.
2: Первая,
3: говорит. В 23-м году я говорила «Ангел с горящим мечом», вышла книга, которую я написала, но для кого-то этого не существует, хотя на Донбассе она дважды переиздана уже. Вот это наше невнимание к прошлому и к Пушкину прежде всего, да, как будто бы мы все знаем. Я, по-моему, уже говорила, как-то мы принимали экзамены, объясняли, как почитать нам биографию Пушкина, чтобы дети запомнили. Вот я так, а я вот этак. И вот учителя, вот это справа налево, сверху вниз. А я говорю: о, давайте сейчас комиссию спросим. И сидит председатель. Говорю: сейчас я проведу коллоквиум, спрошу некоторые даты жизни Пушкина. А мне председатель говорит: Ирина Георгиевна, не место и не время. Почему? Потому что, я скажу, а в Михайловском сейчас какая классная погода, как выйти и читать стихи в Михайловском, да в любое пространство выйдите, в любой парк наш, сквер, встаньте и просто тихо прочитайте, как это дивно, Пушкин с нами. Вот это был бы лучший подарок не только ему, нам самим. Мы же это не для него делаем, мы это для себя делаем, да, и не обязательно для школьной программы, потому что ведь чиновники сказали: вы что привязались-то, кровопийцы, зачем нам Пушкин в 11 классе, в 9 прошли, забудьте. Вот у нас какое отношение дискретное, все по кусочкам разложено, а надо, чтобы была единая, огромная, красивая река нашей русской речи, и мы бы купались в этой реке, которую, собственно, утвердил Александр Сергеевич Пушкин.
2: Так, Ирина Георгиевна, проблема в том, что реки-то нет. Обмелела она под натиском писанины на смартфоне.
3: Ну, да.
2: Сейчас, более того, я уже сейчас ужас заключается в том, что я выяснил, почему, значит, зумеры и прочая молодежь относительно нас с вами пишет отрывочно. Вот это, значит, самое мерзкое, когда отправляются построчно какие-то фразы. Фраза, звонок, пи-пи-м, пришла, еще. Привет, я хочу сказать, что... И вот это вот тык-тык-тык-тык отдельными сообщениями, да? Оказывается, они это воспринимают как речь. То есть, если написать текст целиком, это уже какая-то книжная история, и, мол, типа, это надо уже подумать, сформулировать, чтобы было как бы, ну, скажем, безупречно с точки зрения смысла. А так вот как бы по фразам, мы же с вами, когда разговариваем, мы же отдельному слову, ну, так, такое серьезное значение не придаем. А ты смотришь на человека, какая у него реакция на ту фразу, на ту, ну, да, и ты корректируешь свою речь, уже смотришь, что-то начинает гримасничать, по-другому немножко выстраиваешь мысль. И вот они так же. И получается, что речь заменена писанием, пальчиками вот этой вот стимуляции, как говорится, да, и это же ужасно.
3: Ну, это ужасно прежде всего потому, что мы теряем личность. Мы недооцениваем тех катастрофических процессов, которые происходят с речью. Говорят, вот привязались книжки читать, а мы не хотим книжки читать. Ну, тогда теряйте свои мозги. И вы их потеряете, даже не сомневайтесь. Но вы-то уже, вас еще заставили, да, допустим, тех, кому 30, но уже тех, кому 20, уже их не особенно можешь заставить. И понимаем, что все время говорю, вы можете физику изучать, всякие технологии, супер-пупер. Если вы потеряете русскую речь, государственный язык, вы потеряете государство. Почему все время уменьшается количество часов на литературу, и у нас экзамен сдают литературу около 4%, остальные ведь литературу не читают или делают вид, что читают. Поэтому, ну, если в образовании такое отношение, ну, давайте мы что-то будем делать, понимаете? Потому что, когда заставляешь поначалу, а поначалу, говорит Иоанн, святой Иоанн Златоуст, и к молитве мы должны приучать, но когда приучаешь, вдруг получаешь к этому вкус и удовольствие. Вот как-то приучить, чтобы в удовольствии читалось. Мне кажется, что это очень важная забота и очень важное дело для нас. Иначе, если мы понимаем обстоятельства, Александр Сергеевич Пушкин нам в помощь.
2: Это у них же какой аргумент? А зато они так замечательно разбираются вот этих в кодах и в прочих делах профессиональных. Но вы очень хорошие слова сказали, Ирина Георгиевна, про то, что мы действительно мы потеряем народ, да, потому что народ и есть язык, а не коды. Коды, они универсальные. И индус этими кодами мыслит, да, программист,
3: да,
2: и кто
3: конечно.
2: Угодно. А русский человек – это и есть русский язык.
3: Вот в 25-м году, да, вот уже как будто бы некоторый юбилей в прошлом году прошел, он в «Борисе Годунове» писал «Ничто, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, едино разве совесть». И дальше можно, я бы хотела, чтобы читатели, слушатели сами прочитали дальше. «Едино разве совесть?» Вот Пушкин поставил во главу угла это состояние
2: это
3: души.
2: Это на тему, кстати, вот этого постоянного у людей стресса, депрессии, ну вот этих всех выгораний, да, и прочего-прочего-прочего. Совесть неспокойна.
3: Ну, наверное, но если мы будем как-то соотносить свои поступки, все свои дела с совестью, но если в ней единое пятно, единое однажды завелось, а не завелось, да, зададим этот вопрос. Поэтому, если мы читаем Пушкина, Пушкин отвечает на многие наши нравственные вопросы. Это было бы хорошо, если бы мы не только праздновали, не только бы видели крылатку, бакенбарды и цилиндр, а еще читали.
2: Но все-таки первый шаг через принуждение своей воли, да?
3: Обязательно. Обязательно. По-другому пока не знаю. А тогда уже будет то, чего сам захочет ребенок, подросток, взрослый даже. Как-то мне мой дядя, который вообще к литературе не имел никакого отношения, я писала реферат по блоку, взяла у него собрание сочинений, шеститомник. А он просто стоял для красоты, жена, бухгалтер купила. И он вдруг, я вернула ему, он говорит, Ир, а я стал читать, слушай, каких, мне, говорит, в школе это было влом все. А тут какой прекрасный поэт, может быть, вам тоже в школе было влом читать Пушкина. А теперь откройте, вы себя лучшего откроете, когда будете читать Александра Сергеевича Пушкина.
2: Себя?
3: Конечно, себя. Откройте хорошего, умного, глубокого, талантливого. А до этого вы думали, что вы такой же, как все. А Пушкин говорит, нет, не такой, как все. Вы знаете, вот это очень важная мысль для нас. Он говорит нам... секундочку.
2: Ирина Георгиевна, осторожней с паролем. Если три раза ввести неправильно, то он замолчит навсегда.
3: Да.
2: Ирина Георгиевна открывает свой...
3: Да. Так вот, я хотела бы просто привести цитату точнее, чем я бы это...
2: Ну, давайте мы это на следующую встречу уже перенесем, да? Потому что нельзя Пушкина привязывать только к его дню рождения и дню дуэли, правда?
3: Ну, может быть. Но,
2: да.
3: Может быть, сказать, следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.
2: Ирина Георгиевна вот Минералова, доктор филологических наук, была в нашей студии.
1: Реклама. Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: пару сниму на Суточно.ру. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В Армении партия «Гражданский договор», возглавляемая премьером Николом Пашиняном, не набрала 50% голосов на парламентских выборах в республике по итогам обработки бюллетеней со всех участков. Об этом сообщает ЦИК Армении. Согласно опубликованным данным за «Гражданский договор», голоса отдали 49,81% избирателей. На втором месте блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. У него 23,29%. На третьем альянс Армении, набирающий 9,94%. Пашинян ранее заявлял, что его партия якобы победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. В России пресекли деятельность преступного сообщества. Как сообщили в ФСБ, оно обеспечило финансовые операции полутора десятков онлайн-казино, чья деятельность в нашей стране запрещена. Для этого обвиняемые создали специальную сетевую платформу, через которую проходили платежи.
2: Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, контролирующего на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена. Структура преступного сообщества включала в себя финансовый блок, обеспечивал незаконный оборот средств платежей, координировал деятельность по приобретению дроперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Установлены более 15 онлайн-казино из числа активных деловых партнеров.
0: У фигурантов дела провели обыски. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержаны 24 участника преступной организации. Фигурантам предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через акваторию Красного моря. Об этом говорится в заявлении, сформированных радикалами вооруженных сил. Мятежники также объявили о полном и абсолютном запрете на морское судоходство для израильского врага в Красном море, говорится в их сообщении. «Мы считаем, что все передвижения противника становятся военной целью для наших вооруженных сил с момента публикации этого заявления», подчеркнули хуситы. ЕГЭ по математике сдают сегодня школьники. За парту сядут более 660 тысяч учащихся в России и за рубежом. Такие цифры привели в Рособорнадзоре. Из этого числа примерно половина будут сдавать экзамен базового уровня, остальные по профилю. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. За это время выпускникам необходимо будет решить 21 задание. На решение задач по профильной математике отводится на час больше. Как уточнили в Рособорнадзоре, минимальный балл ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-бальной системе. Для получения аттестата участнику экзамена нужно набрать не менее 3 баллов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня жаркий день. Воздух прогреется до значения середины лета. Во второй половине дня по области местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В Москве дожди тоже возможны в вечерние часы. Сейчас в Москве 24 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост рулевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если и будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. Главный тренер футбольного «Пари НН» Вадим Гаранин сохранил свой пост, и подробности у Даниила Моногарова.
4: 55-летний специалист подписал новый контракт с нижегородским клубом сроком на 1 год. Он работает здесь с конца апреля. Тогда россиянин покинул тренерский штаб медиакоманды «Литэнерджи» и сменил в Нижнем Алексея Шпилевского. В премьер-лиге волжане под его руководством провели лишь 3 встречи. Проиграли «Ахмату» и «ЦСКА», а также поделили очки с «Рубином». Из-за 9-матчевой серии без побед «Пари НН» не смог подняться из зоны прямого вылета и покинул элитный дивизион, заняв 15-е место. Тогда Гаранин отметил, что именно с этим составом работать уже не получится, поскольку многие игроки покидают клуб. Коллектив по спортивному принципу вылетал в прошлом сезоне, но исполком РФС принял решение сохранить Пари НН в премьер-лиге из-за банкротства подмосковных «Химок». Тогда за то, чтобы оставить нижегородцев, проголосовали 13 клубов чемпионата. У Гаранина уже есть опыт работы в первой лиге. Он возглавлял «Черноморец» и «Енисей». С красноярской командой тренер сумел дойти до полуфинала Кубка России в сезоне 21-22.
3: Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Ты в своем уме?
6: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
7: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
8: Загляни ему в голову.
7: Категория 16+. Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин.
9: Дорогие товарищи, друзья мои, мы очень внимательны к истории нашей Родины. И, конечно, столетие со дня рождения Олега Васильевича Кашевого. Это тема, мимо которой мы не могли пройти. Я очень рад, ну, я надеюсь, никому не нужно объяснять, кто это из наших слушателей. И я очень рад, что Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, с нами сегодня утром. Герман Анатольевич, рад нашей новой встрече. Доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
9: Да, Герман Анатольевич, я знаю, что вы глубоко исследовали вот тему молодой гвардии, да, то, что происходило в Краснодоне. И, вы знаете, не хочу вот вас сковывать какими-то вопросами, подчас формальными, да, чтобы там начать разговор. Вот для вас, для исследователей в первую очередь, вот личность Олега Васильевича, вот... Кто это такой был за человек? Каким он вам открылся?
10: Ну, вы знаете, с Олегом Кашевым история несколько сложная, может быть, потому что, я напомню нашим уважаемым радиослушателям, когда вскрылись все обстоятельства деятельности молодой гвардии, их героической гибели в 43-м году, то буквально сразу... Это были проведены соответствующие исследования, пошли публикации. Президиум Верховного Совета присвоил звание героев Советского Союза многим участникам, в том числе Олегу Кашевому. И поражало, вот и по сей день поражает, их это молодые люди, все они в массе своей. Олегу Кашевому всего 16 лет. Всего их было около 71, ну, первоначально считалось 71, вот по уточненным данным современным 85 человек. Это юноши и девушки в возрасте от самому младшему 14 лет, самому старшему 25. И вот поражало в их облике то, что они вынесли, когда их арестовали, они вынесли, ну, нечеловеческие пытки. Просто нечеловеческие. Достаточно сказать, что когда их доставали вот из этой шахты, шахты номер 5, их сбросили, но некоторых еще живыми, в 50-метровый шурф вот этой шахты, 5 в городе Краснодон, и когда их доставали, то родители не могли опознать. не потому, что там тлен коснулся, а потому что настолько они были истерзаны. И поражает, что никто из них, никто, ни один не предал. А понятно, что искали связь с подпольем, коммунистическим подпольем, связь с партизанскими отрядами, о нем было очень активно. И вот невольно поражаешься, что давало, вот как, откуда они брали эти силы. Это мужество невероятное, нечеловеческое, запредельное. И по сей день, вот это, по сути дела, дети, в том числе Олег Кошевой, это, ну, дети. И, у меня есть ответ свой, вот лично я считаю, что, конечно, ощущение Родины, но не просто ощущение Родины, а советской Родины. То есть вот как идеи общества высшей социальной справедливости, передового государства, предать которое невозможно. И вот Олег Кошевой, дело в том, что когда начали раскрывать, а почему, собственно говоря, она провалилась, и то по недоразумению, в общем-то, в числе вот таких виновников был назван комиссар молодой гвардии Виктор Третьякевич. Сейчас понятно, что потом это все выяснено, что нет. А почему на него подумали? Потому что он был арестован одним из первых, 1 января 43 года их взяли. И есть свидетельские показания, что его с допросов приводили просто калекой. А уже 5 января начались аресты. И вот как бы предположили, скорее всего, ну, просто предположение было. И там было, кстати, показание одного из полицаев. Эти коллаборационисты, они тоже участвовали. Кстати, пытали именно коллаборационисты, не немцы. Так вот, он давал показания, что Третьякевич не вынес пыток и всех сдал. Но потом выяснилось, что все это вранье, на самом деле, там имя предателя известно, это Геннадий Почепцов. Но вот просто предположили, что поскольку после ареста Третьякевича начинаются вот массовое взятие всех членов молодой гвардии, что, скорее всего, он. И когда роман писал Фадеев, то, соответственно, он вот не упоминает вообще Третьякевича, он придерживается пока этой версии, но его здесь вины нет. Это была на тот момент официальная версия. И, соответственно, комиссаром он делает Олега Кошевого вместо Третьякевича. Но вот потом, когда все вот это дело выясняется, что реально там были несколько другие обстоятельства, и вот роль Кошевого, она как бы тоже важна, потому что Кошевой входил в штаб молодой гвардии. Штаб был небольшой, около 10 человек. У него был важный участок, очень большой, ну, у них у всех были важные участки работы. То есть он, безусловно, является одним из лидеров и героев молодой гвардии. Но, правда, вот он, в отличие от Романа, и если говорить об обстоятельствах его ареста, то и гибели, то это не так, как описано в романе. Ему как раз удалось, когда начались аресты, уйти, он пытался перейти линию фронта, но не получилось, он вернулся в Краснодон, потом он еще раз пытается, и в Ровенках его уже на станции, на железнодорожной станции где-то его поймали, причем, собственно говоря, его опознали-то потому, что он в подкладке пальто зашил комсомольский билет. И несколько листовок, по-моему, было молодой гвардии. Вот так его вычислили, и их также пытаются выбить из них сведения о подполье, о связи с партизанами. Они не выдают, и их расстреливают в городском парке, вот в этом Ровенке. И, соответственно, потом они уже будут перезахоронены в Краснодоне в братской могиле. Но вот с учетом возраста, 16 лет мальчику, и вот этого подвига, который они совершили, как они все герои, они все равно великие. Вот в моих глазах они равно великие все своим героизмом и своим мужеством. И, кстати, вот когда в 90-е годы мы пытались от этого советского прошлого вот так очень активно отказаться, то всего там были, конечно, не надо идеализировать советский период, там были ошибки, там были преступления. Это нужно явно себе, как бы ясно и четко себе давать в этом отчет, иначе бы не рухнул бы с такой легкостью Союз в 91-м году. Но там были великие достижения. Великие достижения. И вот когда мы от этих великих достижений в том числе отказывались, то была такая задача идеологическая поставлена дискредитировать все, что было связано с Советским Союзом, с опытом Советского Союза, в том числе, кстати, дискредитация Великой Победы, потому что было понятно, что не дискредитировав Великую Победу, нельзя дискредитировать окончательно Советский Союз. И в том числе стали пытаться найти вот компроматы как бы и на членов молодой гвардии. Была даже попытка реабилитировать предателя Геннадия Почепцова в 90-е годы, но тогда, правда, надо отдать должное, суд высшей инстанции отклонил, признав даже в 90-е годы его вину. Вот. Так вот, на молодую гвардию не удалось найти ничего. То есть, вот основная канва событий, которые, вот если не там в личном плане понятно, что есть неточности, там еще многие вещи не... Там, например, самая большая загадка, по большому счету, по сей день, это, собственно говоря, где они прокололись. Там путаются показания, вот. Но у меня есть тоже версия, которая она построена на непротиворечивых, как бы самая непротиворечивая версия в контексте тех противоречивых показаний, что там произошло.

0: их, кстати, очень долго искали, они не могли найти, вычислить их. Немцы знали, что работает, но там было очевидно. Если 7 ноября у вас из фашистского флага делают, по всему городу развешивают красные знамена, сделанные из этого, ну, разрезов на куски, это фашистское полотнище. Сожженная биржа 6 декабря, они 2000 человек спасли от угона в Германии. Мало кто вернулся после угона в Германии живыми. Вот, там, в общем-то, это такая, подчеркиваю, очень яркая страница нашей истории, забывать которого нельзя. И, в общем-то, это такой пример, который должен лежать, конечно, в числе и других, да, так, подобного рода примеров в основе вот нашей системы воспитания, в том числе сегодня. Это очень важно, потому что обстоятельства развиваются так, что от нас каждым днем больше требуется. Вот не психологии общества потребления, а психологии вот молодогвардейцев, психологию крылатых людей.
1: Герман Анатольевич.
0: Одним из которых был
1: Кошевой. Да, тогда вопрос очень важный. Смотрите, Олегу было 16, да, 26-го года рождения. Сегодня 100 лет со дня рождения. Вот он родился в 26-м году, то есть во время НЭПа, ну и, собственно говоря, начал уже что-то соображать, уже началась там коллективизация, да, и промышленная революция, да, строительство вот всего-всего-всего, и пятилетки, и так далее. Вот какими методами работала советская школа, да, советская система воспитания, что вот к 16 годам это вырос совершенно, ну, по нашим меркам, бесстрашный человек, который, я повторю ваши слова, вынес вместе со своими товарищами, да, их 80 с лишним человек, нечеловеческие мучения во имя своей родины. Вот как это было устроено, эта система воспитания?
0: Вы знаете, я думаю, что вот в основе, вообще надо сказать, что система образования и воспитания советской, она вообще достойна отдельного разговора, она была одной из лучших в мире, это даже по признанию наших геополитических противников, когда они, было реальное заседание Конгресса США, когда они пытались объяснить прорыв Советского Союза и первенство в области космических технологий, что в основе лучшей в мире системы образования и воспитания, соответственно. Но вот помимо самих педагогических технологий, помимо идеологии, конечно, мощной пропагандистской машины, безусловно, она работала. Но было другое.
1: А давайте, вот об этом, да, об этой вашей точке зрения, Герман Анатольевич, сразу после короткой рекламы. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России МПГУ. Сегодня 100 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области с 1 июня начали действовать две новые меры поддержки семей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, единовременную выплату 125 тысяч рублей смогут получить родители до 35 лет при рождении второго ребенка, если они переехали в регион для работы или ведут здесь деятельность как самозанятые. Еще одна выплата, более 360 тысяч рублей, предусмотрена для семей, которые переезжают на Вологодщину из других регионов России, трудоустраиваются и регистрируют рождение ребенка в области. Новые меры направлены на поддержку рождаемости и привлечение молодых семей в Вологодскую область. На Вологодщине начался прием заявок на получение губернаторской стипендии для молодых спортсменов. Ежемесячную выплату 10 тысяч рублей смогут получить 20 лучших представителей спортивной молодежи региона. Претендовать на поддержку могут спортсмены от 14 до 21 года, добившиеся высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Прием документов продлится до 3 июля. Как отмечают в областном министерстве спорта, новая мера поддержки призвана помочь талантливым спортсменам стимулировать их дальнейшее развитие. Вологжане могут бесплатно получить консультации по составлению бизнес-плана для оформления социального контракта. С начала года более 400 жителей региона обратились за помощью в центр «Мой бизнес». Специалисты помогают подготовить

документы для получения господдержки на открытие или развитие собственного дела. В регионе по социальному контракту можно получить до 350 тысяч рублей, а для ветеранов СВО до 450. Консультации и сопровождение предоставляются бесплатно. В Вологде полиция задержала женщину, подозреваемую в повреждении клумбы у мемориала в Парке Победы. По данным правоохранителей, 24 мая местная жительница выкопала свежепосаженные бегонии. На допросе она призналась, что хотела подарить цветы знакомой, однако выбросила их. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Санкции статьи предусматривают наказание до 3 месяцев ареста. В Череповце в Милютинском парке начинается сезон бесплатных танцевальных вечеров. Музыкальные программы будут проходить дважды в неделю по четвергам и субботам. Как отмечают организаторы, проект направлен на создание комфортного пространства для отдыха горожан. Вход на все мероприятия свободный. В областной библиотеке пройдет очередная встреча клуба «Спросите у психолога». Тема беседы – здоровые отношения в семье. Семейный психолог Наталья Моськина расскажет, как выстраивать личные границы, сохранять доверие между близкими, поддерживать детей и создавать комфортную атмосферу дома. Встреча состоится завтра вечером в областной библиотеке, начало в 17:30. Более 500 участников со всей страны соберет в Вологде второй всероссийский конкурс «Фестиваль детских театров Душегрея». С 10 по 12 июня свои коллекции костюмов представят 25 театров моды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Кирова и других городов России. Юные модельеры покажут современные костюмы с элементами национальных традиций народов страны. Одной из главных площадок фестиваля станет музей Семенкова, а завершится форум на Кремлевской площади в День России. И в завершении выпуска. Более 2500 работ поступило на международный конкурс рисунков «Я рисую дружбу. Россия-Китай», который проходит в Череповце. Свои работы прислали участники из 70 городов России, а также юные художники из китайской провинции Шэньси. Конкурсанты представили рисунки, посвященные истории, культуре, архитектуре и достопримечательностям двух стран. Сейчас жюри оценивают работы, а итоги конкурса планируют подвести завтра, 9 июня. Организаторы отмечают, что проект способствует культурному обмену и укреплению дружеских связей между Россией и Китаем.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце, по данным синоптиков, максимальная температура днем плюс 25. В Вологде без существенных осадков, в Череповце возможен небольшой дождь.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Иран и Израиль после двухмесячного затишья возобновили обмены ракетными ударами. Известно, что Цахал атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузестан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. Недовольство израильским руководством высказал и Дональд Трамп. Президент США пытался убедить Бенямина Нетаньяху не ставить под угрозу его сделку с Ираном. О новой эскалации на Ближнем Востоке Субкор Вестей. Александр Белибов.
2: Впервые с начала апрельского перемирия иранские баллистические ракеты вновь уходят в сторону Израиля. Корпус стражи исламской революции опубликовал видео подготовки к запуску. На корпусе баллистики наклейки с символами ливанского движения сопротивления и того, с кем оно борется. Израиль здесь представлен в виде рогатого черта. В Иране подчеркивают, последней каплей в чаше его терпения стала израильская атака на Бейрут, совершенная накануне. Как сообщают иранские медиа, целью атаки стала база ВВС Цахал Рамат Давид, на которой базируются истребители, что накануне бомбили шиитский пригород Бейрута Дахию. Впрочем, сигналы воздушной тревоги сегодня звучали по всему Израилю. Как пишет Axios, Вашингтон не давал зеленый свет израильской атаке на Бейрут. При этом своими действиями Тель-Авив подставил США, которые так отчаянно добиваются сделки с Ираном. После ответного удара Ирана минувшей ночью Трамп и Нетаньяху 30 минут говорили по телефону. Под утро в Иране сообщили о серии взрывов на западе Тегерана, в Исфахане, Тебризе и Керманшахе. Целями израильского ответа, как утверждается, могли стать пусковые установки иранских ракет класса «Земля-Земля». Своим ударом по Израилю Иран наглядно продемонстрировал, что его ракетный потенциал никуда не делся. Трамп при этом продолжает настаивать, новый обмен ударами между Ираном и Израилем не должен сорвать американо-иранскую сделку, а Израиль не должен ей мешать.
3: У Нетаньяху не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Главный здесь я здесь главный, Биби нет. Посмотрим, чем все закончится, но эти атаки никак не повлияют на сделку.
2: В Иране уже предупредили, если Штаты нанесут удар по Ирану, ракеты полетят уже по их базам в Персидском заливе. Александр Белевов, Вести, Ближний Восток.
1: Добавлю, что цены на нефть на этом фоне растут. Brent подорожала на 4,5% до $97 за баррель. Российские войска сократили расстояние до Краматорска, до его окраин осталось около 11 километров. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Вестей.
4: На Саннинском направлении, форсировав канал Северский Донец-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. И, по сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров. Освобождение данного населенного пункта, Тихоновка, имею в виду, позволяет создать плацдарм на левом берегу канала для расширения зоны наступательных действий.
1: Тем временем артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления БПЛА противника в Запорожской области. ВСУ обнаружили в ходе воздушной разведки, сообщили в Минобороны. Координаты объектов передали самоходным артиллерийским подразделениям. Получив боевую задачу, расчеты орудий «Гиацин-С» нанесли огневое поражение по позициям националистов. В результате стрельбы все выявленные цели были уничтожены. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна не набрала 50% голосов на выборах в Армении. По предварительным данным ЦИК, со всех 2005 избирательных участков она набирает 49,81% голосов. При этом партия Пашиняна все же получает право единолично сформировать кабинет. Уточняется, что согласно закону, партии, получившие большинство голосов, добавляют мандаты национальных меньшинств республики. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильной армии» набирает 23,29%. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» чуть менее 10%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получает 4% и также проходит в парламент Армении. При этом Пашинян после обработки 10% бюллетеней заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах. По его словам, страна под его руководством намерена продолжить курс на сближение с ЕС и при этом сохранить членство в ЕАЭС. В то же время Пашинян подчеркнул, что республика пока не готова стать членом Евросоюза. В России пресекли деятельность преступного сообщества. Как сообщили в ФСБ, раскрыта структура банды, которая контролировала сервис по приему ставок для онлайн-казино. Силовики накрыли банду, которая работала в российской юрисдикции, работа которой в российской юрисдикции запрещена. По информации Следственного комитета, задержаны 24 человека, еще 8 фигурантов разыскивают. Изъятые деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. Большая часть этой недели будет довольно жаркой. Освежающие мощные дожди придут в столицу только в конце недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Большую часть наступившей будней части недели ситуация будет довольно жаркая. По ночам не прохладнее 13-18, а днем плюс 25, плюс 30. Ну а освежающие мощные дожди довольно-таки интенсивные, и прохлада придет только в конце недели. В основном, конечно, это придется на выходные.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня без осадков и 23-25 градусов. В Москве во второй половине дня по области местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В Москве кратковременные дожди, возможно, в вечерние часы. Воздух успеет раскалиться до 27-29 градусов.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, некоторое время назад, да, я скажу так, несколько дней назад к нам приходил товарищ Дадонов. Он приходил, рассказывал нам о спорте. И я так в житейском разговоре обмылся. Слушайте, говорю, а давайте, может быть, как-нибудь вот сделаем цикл программ, который будет посвящен теме, пользы для здоровья от тех или иных видов спорта. И мы так пожали друг другу руки, расстались, но я думаю, в следующем году встретимся, сделаем цикл. И вдруг не проходит и недели, как Сергей Владимирович Дадонов уже с нами, потому что мы решили в нашей новой студии работать максимально оперативно, правильно? И Сергей Владимирович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вот вы снова у нас. Да, вот вы снова, вот вас снова слышит страна. Заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Очень рады. Да. Сергей Владимирович не один. С нами сегодня также Никита Демин, действующий медиафутболист, в прошлом профессиональный игрок. Никита, тоже доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро всем.
1: Да, спасибо большое, что вы тоже нашли для нас время. А мы, поскольку решили в нашем таком цикле, который условно назовем «Спорт и здоровье», но с названием мы будем работать, да, Владислав Александрович? Вы у нас, так сказать, переварите не такие варианты. Да, и мы поговорим сегодня о футболе, да, насколько это серьезное испытание для организма, потому что, вы знаете, вот наблюдали многие за матчем с Буркина-Фасо, да, потом комментарий товарища Карпина, что, может быть, бить надо, и, значит, потом, что серьезные нагрузки у ребят, да, происходят на поле, и вот поговорить, о футболе, да, с точки зрения именно нагрузок на наш человеческий организм. Или нечеловеческий. Сергей Владимирович, насколько, в принципе, футбол, давайте начнем с травмоопасности, да, насколько это травмирующий вид спорта, в принципе? Потому что я видел там подсечки, столкновения, люди падают, да, как-то вот корчатся, многих выносят на носилках с поля, да, это все освещается прессой. Да, вот насколько травмоопасна эта история, в принципе?
2: Друзья, доброе утро. Сергей, я очень рад вас видеть снова в этой прекрасной студии. Действительно, футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта. Отчасти даже более травмоопасный, чем хоккей, потому что защиты такой, как у хоккеистов, у футболистов нет. И те шипы, даже пускай которые модифицируются со временем, становятся, менее опасными, нежели 20-30 лет назад, по своему качеству, они все равно являются таким предиктором, когда попадает человек нога в ногу и происходит серьезная травма. И помимо тех симуляций, когда игроки подбегают к судьям и говорят, да не было фола, вы что, он симулировал? Это происходит, конечно, но те травмы, которые получают спортсмены во время матча, они являются очень серьезными. И надо готовиться к тому, что те нагрузки, помимо того, что это действительно скоростно-силовые нагрузки, это игровой вид спорта, это огромная работа не только сейчас. Не только там, скажем, полузащитников, как раньше представлялось, что полузащитник действительно самый большой объем несет, это либо атакующий, либо опорный. Сейчас понятие вингера, оно очень разнообразное.
1: Если это что такое это, вингер?
2: Ну, по сути, это крайний игрок, который занимает крайнюю бровку, да, левую либо правую, и работает по ней, по всей этой бровке. Это касается как защиты, так и полузащиты. Вот. А если мы возьмем нападающего, то они имеют ряд особенностей. Это там может быть оттягивающийся, может быть, наконечник, да, то есть там очень много тонкостей, вот сейчас наш коллега нас более подробно просветит, аккуратно в этом, кто непосредственно занимается футболом. И помимо вот этих нагрузок сумасшедших, очень-очень объемных, как в количестве километров, которые они пробегают, так и в постоянном таком, условно говоря, стрессе, то есть ты должен быть постоянно готов принять мяч, побороться, где-то могут быть сотрясения, когда идет борьба за мяч головой, и это все ложится на действительно вот эту высокую выносливость и высокую травмоопасность. Все это вкупе в своем таком конгломерате дает результат того, что это является одним из самых действительно травмоопасных видов спорта, если мы берем игровые какие-то или командные виды спорта.
1: Да, ну вот вы сказали, что Никита Демин с нами, да, Никит, еще раз доброе утро. Ну вот как практический игрок, да, в прошлом профессиональный, теперь вы в медиафутболе, да, вот скажите, пожалуйста, с чем можно сравнить в реальной, в такой, в обычной жизни не футбольной вот этот удар бутсами, да, вот этими шипами, да, вот эта травма, да, от обуви, да, специальной футбольной, от столкновения, вот с чем это можно сравнить в бытовой жизни?
3: Доброе утро всем слушателям радио, хочется всех поприветствовать. Да, действительно, луч вправо — это максимально сложная ситуация, когда футболисты сталкиваются с моментами единоборств, смен направлений. Это максимально сложный процесс. Почему? Потому что карьера футболиста, все знаем, она не очень долговечная, да, и на свое здоровье все печутся. И сейчас очень сложный процесс с точки зрения того, что, как вы сказали, улучшается экипировка, все аспекты максимально оптимизированы, но никто не защищен от травм, потому что, насколько мы знаем, процентное соотношение передних, связка, близкие, это частая травма, да, когда спортсмены даже иногда получают травмы вне игровых контактов, да, с чем максимально много работает реабилитологи, да, наш коллега также подскажет, да, именно профильно, что люди очень много времени уделяют именно работе, именно профилактике травм и всех составляющих, поэтому, конечно, любой контакт на футболе — это максимально серьезная ситуация может быть. Почему? Потому что кажется, он был, может быть, максимально не такой сильный, но последствия могут быть очень большие. Вот. Поэтому на это вкратце можно так ответить, так достаточно обширно, потому что тема такая.
1: Тема обширная, Никита, но я не люблю, когда журналисты добивают интервьюируемых, да, но не могу себе отказать в ударе. Я понимаю, нас плохо слышно. Сергей Владимирович, простыми словами, вы можете объяснить, вот этот удар бутсы, он вот что творит с ногами у футболиста? Я вот этот вопрос хотел поднять, но не получилось.
2: Ну, возьмите вы грабли, да, и по ноге ударите сильно.
1: Вот так?
2: Да.
1: Вот
2: да,
1: как железякой, да?
2: Да, да, конечно, конечно.
1: Это, то есть, кровище, да, это...
2: Вот. Это и гематом может быть, и кровь. Это, во-первых, это очень больно, если попадаешь в какие-то мягкие участки тела. Особенно, если это происходит... Самый опасный удар — это когда человек не собран, да? Вот если мы возьмем боксеров, они же готовы к удару, они выходят на бой.
1: Нет, он к нам приходил однажды, это удивительная была сцена. Значит, товарищ из спорта, да, вот он удивительно, что переквалифицировался из восточных единоборств в боксеры. И я его спрашиваю, а что главное, вот самое сложное было перейти из этого, потому что разные же совершенно, да, виды. Он говорит, а надо просто смириться с тем, что боль можно терпеть. И тогда все получится. Вот
2: не,
1: такой был
2: не
1: совет
2: специалист.
1: Ну нет, не, ну по-другому относиться, потому что там же главное уклонение, да, вот в восточных, да, то есть переводить энергию как бы в другую, а здесь просто вот получил, но
2: да,
1: идешь дальше,
2: да.
1: Но идешь дальше. Вот, Сергей Владимирович, что касается нагрузок от бега, сколько километров вот за матч, там два же, да, два у нас по 45, вот человек пробегает.
2: Профессиональные футболисты, которые активно работают на поле, они пробегают в среднем 10-12 километров. Это достаточно большой объем.
1: И если... С ускорениями?
2: С ускорениями, с остановками, с резкими рывками. То есть это такой очень разнообразный вид спорта, где есть нагрузка как такая достаточно длинная. Если тебе предстоит от одного конца поля пробежать до другого, мы видим, что и такие голы бывают фантастические, когда там 3-4 передачи, и спортсмен проходит все поле фактически. А бывают и рывковые нагрузки. И те, и другие, они несут за собой, ну, ряд особенностей в зависимости от того, какие мышцы сейчас, да, там задействованы и как резко эти ускорения происходят. Поэтому подготовка спортсменов вот у нас достаточно
1: большая. Да, в чем она заключается?
2: Вот, у нас достаточно большое количество спортсменов проходит обследование именно футболистов, ну и клубы, и топовые клубы, не будем их отдельно останавливаться, и члены сборной команды России, да, безусловно, наши национальной сборной в том числе. И врачи национального центра спортивной медицины, да, всегда относятся очень внимательно, потому что подготовка — это залог успеха, это и правильное питание, это и своевременная реабилитационная программа, если она требует того. Потому что как быстро обратиться спортсмен, если его что-то беспокоит, к врачу, к специалисту, и как быстро ему правильно выстроится схема индивидуального подхода, от этого зависит напрямую его результат, его восстановление, его показатели.
1: Это ежедневные тренировки?
2: Обязательно, обязательно.
1: Физически?
2: И физически.
1: А что они себя включают? включают? Железо тягают? Что? Это, это разминают мышцы на гибкость? Ну, то есть, вот сколько часов в день профессиональный футболист уделяет вот этой именно совершенствованию тела?
2: Как правило, работе с мячом спортсмен, футболист конкретно уделяет 1.5-2 часа в среднем, именно работе с мячом. А дальше уже все выстраивается индивидуально, в зависимости от того, какой сейчас период. Либо он общеподготовительный, либо он уже предсоревновательный, либо он контрольно-подготовительный, потому что идет...
1: К дате какая-то подготовка к дате.
2: Либо это конец восстановительного периода, когда закончился основной чемпионат, и у них сборы, например, они такие восстановительного характера. Угу. И от этого уже будет совершенно по-другому зависеть.
1: Ну, вот если мы, условно говоря, идем к чемпионату, к этому мы не идем, ну, предположим, да, к ситуации. Вот сколько в день футболист своим телом занимается именно? Не с мячом тренировкой, да, а вот когда он выходит на пик?
2: Минимум 2-3 часа. Минимум.
1: Это самые разные упражнения.
2: Да, да, это абсолютно самые разные упражнения. Повторюсь, они очень индивидуальны. То есть мы сейчас можем обобщить все, но в зависимости от того, в каком конкретном состоянии, как функциональном, так и в плане здоровья находится спортсмен, а также мы не забываем, что есть вратари, а есть полевые игроки. Там совершенно разный подход. У вратарей вообще свой тренер. Тренер вратарей – это отдельная личность, которая тренирует вратарей по своей схеме, по определению.
1: И я, насколько понимаю, Сергей Владимирович, очень важен режим дня, да, вот если мы идем к какому-то соревнованию важному, да, то есть поэтому вот так в прессе с таким сарказмом, с юмором, да, с издевкой подаются криминальные случаи, да, когда спортсмены, значит, зависают с девочками в клубах. Я не говорю о цене на бутылку шампанского, которую они покупают, да, но, условно говоря, или пивасы дернут, или засидятся в кофемании до утра. То есть, в принципе, для, вот если спортсмен идет к важным соревнованиям, вот эти вот штуки бытовые, да, развлекухи, они вообще не вписываются в этот график никак, потому что все именно на биологии завязано, да, и график жизни, и сна, да, вот все это очень важно.
2: Это не просто важно, это основополагающий момент, так как тренер, я думаю, что к любому серьезному чемпионату он возьмет такой особый тотальный контроль над футболистами и постарается их далеко не отпускать от себя, чтобы не дать им вот такую вот разрядку непонятную, потому что все люди разные. Это очень, кстати, многое зависит от капитана команды, как он подойдет к этому. И вот этот подход, он будет максимально индивидуальный. Это и режим правильный, и правильное питание, и фармакологическая поддержка индивидуального характера. Это все будет учитываться в правильном, идеальном, ну, насколько можно, идеальном состоянии и пике своих физических возможностей к важному старту.
1: Когда я услышал слово фармакология, я невольно вздрогнул. Сергей Владимирович, а значит ли это, что организм футболиста, ну, профессионального или человека, который вот... как наш друг Никита Демин в медиа уже лиге, да, после профессиональной карьеры, что организм расплачивается за готовность к важным матчам чем-то или нет? Или сегодняшняя вот система подготовки, система тренировок, фармакологическая, как говорить, поддержка, я там понимаю, ну, условно говоря, витамины и прочее-прочее, да, то есть ты мобилизуешься, но ты не жертвуешь ничем в плане, там, условно говоря, долголетия, суставов, пищеварения, какого-то износа организма, что из тебя выжимают все соки, и ты потом такой трухлявый пень после чемпионата мира, условно говоря.
2: После такой серьезной нагрузки требуется ровно такой же серьезный процесс восстановления.
1: То есть это важно?
2: Это очень важно. И психологического характера, а то особенно зависит от того, как ты выступил, потому что если мы вспомним чемпионат мира, который проходил на нашей родине,
1: 18-й.
2: Да, 18-й год, когда мы по пенальти обыграли Испанию, и, ну, потом проиграли хорватам, но неважно. В общем, суть в том, что в конце, по итогу чемпионата была статистика, мы были на третьем месте по количеству расстояний, которые пробежали футболисты. Это был рекорд нашей сборной за всю ее историю.
1: Потому что иногда говорят, что наши слишком медленно или мало бегают.
2: Так,
1: ничего подобного,
2: был,
1: да?
2: Такой скрупулезный подход каждому футболисту конкретно, каждый персоне, что называется, какого не было никогда. И в связи с этим получился вот результат, который мы видим. Да, старания ребят.
1: А команда, вот кто вот это внимание уделял каждому футболисту? Кто это? Это медики, да?
2: Это врач, психолог. Это, опять же, о чем мы говорили в прошлой передаче, это команда. То есть, во-первых, футбол — командный вид спорта,
1: ну, конечно.
2: И ты не можешь абсолютно спокойно, скажем так, быть суперзвездой, при этом твоя команда не будет результата давать. Мы видим, ну, часть таких футболистов, где абсолютно достаточно успешная отдельная личность, но не получается в команде. Это очень важно. Это очень важно, работать в команде. И также подготовка каждого футболиста – это командная работа. Это тренер, это врач, это психолог, это нутрициолог, диетолог. Скажем так, большой объем каждой работы, он приносит такой вот очень классный результат.
1: Слушайте, я такой вопрос задам, провокационный, сразу предупреждаю. Но в нашей программе можно ответить честно. Скажите, а вот неурядица, например, в семейной жизни командой, да, вот этой группы единомышленников воспринимаются как отрицательный фактор вот из биографии футболиста, да, это может помешать всему делу? Если, например, вот тут с ним все работают, психологи там его, значит, витаминами накачивают, все работают, а дома ему гадят настроение, понимаешь ли, что-нибудь требуют.
2: Насколько мы знаем, Сергей, что счастливый человек тот, кто с улыбкой уходит на работу,
1: да,
2: и с такой же улыбкой возвращается домой. Поэтому это огромная и важная часть, это большая часть жизни любого человека.
1: То есть должна быть понимающая женщина.
2: Конечно.
1: Не просто вот элитарно красивая, да, такая шаблонно.
2: Должна быть готовая к тому, что будет много переездов, сборов, достаточно большое количество времени она не увидит мужа. Но он вернется к ней с результатом, она его обнимет, и они будут счастливы, правда?
1: Угу. Понимаю. И вот этот период, условно говоря, если взять такое событие, как чемпионат мира, ну вот 18-й год, допустим, а вот чтобы мы представляли, это же было летом, правильно?
2: Да.
1: Когда вот игроки сборной начали, в каком месяце целенаправленно готовиться вот к летним играм в России?
2: Минимум за год.
1: За год?
2: Минимум.
1: И вот этот год уже весь расписан.
2: Да, есть циклы, есть макроцикл, микроцикл.
1: И вот этот год уже весь расписан, да? То есть человек не принадлежит себе в это время.
2: Минимум.
1: А выход, то есть обратное возвращение как бы к реальной жизни после окончания, вот вы сказали, что и после этого же, да, с ребятами работать.
2: Ну, затем заслуженный отдых, а потом начинается регулярный чемпионат, они же все играют в клубах, в сборную они вызываются на время. В основном же это работа основная их идет в клубах. Поэтому потом начинается чемпионат и вперед.
1: Это мы поговорили о профессиональном спорте, да?
2: Да.
1: А эти же какие-то правила касаются вот все-таки любительского футбола, ну и медийного в том числе и так далее, ну где уже нет такой ответственности большой?
2: Насколько серьезно относятся к этому как игроки, так и команда, и какая цель, настолько будет правильно выработан подход к отдельной команде. То есть уровень любительского футбола, он достаточно высокий, да? Мы знаем, даже есть сборная команды врачей, которые играют на чемпионате мира.
1: Uh-huh.
2: И мы, если я не ошибаюсь, пару раз даже выигрывали чемпионат мира. Один раз точно выиграли чемпионат мира среди врачей.
1: Насколько... Да, по-моему, даже была сборная заключенных.
2: Вот это не слышал.
1: Вот, но в любом случае, да, это тоже система тренировок. Это не просто вышли, потом в душек и в пивбар, да, вот эта вот вся история.
2: Может быть, не настолько частая, как у спорта высших достижений, но она имеет место быть, потому что
1: Хорошо.
2: Если ты не будешь тренироваться, ты не получишь результат.
1: Сергей Владимирович Додонов, зав. Отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине. И Никита Демин с нами также был сегодня, действующий медиафутболист и профессиональный игрок в прошлом. Спасибо.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: студии Наталья Христова. Власти Ирана подтвердили удары Израиля по объектам нефтехимической промышленности страны. Взрывы слышны были в нескольких городах, в том числе и в Тегеране. По данным СМИ, одной из целей стал склад беспилотников. Ранее сообщалось, что Иран и Израиль после двухмесячного затишья возобновили обмены ракетными ударами. Также сообщалось, что хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через акваторию Красного моря. ВСУ дают отпор в Константиновке, несмотря на проблемы с логистикой. Об этом рассказал в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
1: Константиновское направление. Продолжаются наступления наших подразделений со стороны Еленовки и Новодмитровки в саму непосредственно городскую застройку Константиновки. Также идут активные бои в окрестностях Степановки, Долгой Балки и Молочарки. В самой Константиновке российские штурмовые подразделения продвигаются по направлению к центру. Бои достаточно тяжелые, городская все же застройка, однако наши штурмовики занимают новые позиции. И что могу еще сказать, несмотря на проблемы с логистикой в Константиновке, боевики вооруженных формирований Украины продолжают упорное сопротивление.
0: Пушилин также сообщил, что российские войска сократили расстояние до Краматорска, до его окраин осталось около 11 километров. В Армении подводят итоги парламентских выборов. По результатам подсчета 98% бюллетеней партию премьера Никола Пашиняна поддержала почти половина избирателей. У оппозиции около 37% голосов. Последняя информация у спецкора «Вестей» Натальи Соловьевой.
2: Обработаны все 100% бюллетеней, и ни одна политическая сила не преодолела 50-процентный барьер. Это значит, в том числе и партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» не набрала необходимое количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. 49,8% голосов. Но, тем не менее, три оппозиционные силы также проходят в парламент. Три Армения. Это блок Армения второго президента Роберта Кочеряна. Это сильная Армения бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. И это процветающая Армения главы Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна. Дальше, для того, чтобы сформировать правительство, необходима коалиция. Если этого не будет сделано в течение 9 дней, то тогда ЦИК будет вынужден объявить второй тур голосования, в который пройдут те политические силы, которые набрали большинство голосов. Что происходило этой ночью, накануне, можно сказать, в некотором смысле рано. Порадовался действующий премьер-министр Никол Пашинян, собирая свою пресс-конференцию около 2 часов ночи. Он заявил о своей безусловной победе. Даже некоторые главы государств успели поздравить его с этой победой.
0: Да, добавлю, что Пашинян успел заявить о том, что Армения под руководством и под его руководством намерена продолжить курс на сближение с Евросоюзом, при этом сохранить членство в ЕАЭС. В то же время Пашинян подчеркнул, что республика пока не готова стать членом ЕС. Также он допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в Европейское объединение, а задача правительства лишь в создании альтернативы для выборов. Жаркая погода и переменная облачность ожидаются сегодня в Москве. Местами по области пройдет небольшой дождь, предупреждает гидрометцентр. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области от 24 до 29. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 13 градусов, а в Подмосковье до плюс 15. На фоне жары в Москве до вечера вторника объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала 6-й ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в теннисном рейтинге 2 позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в этом списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, которая потеряла 3 позиции. И Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Сергей Юран спустя 2 недели после назначения покинул футбольный СК «Хабаровск». Возглавлять команду в следующем сезоне первой лиги будет бывший помощник Алексея Поддубского, рассказывает Даниил Моногаров.
5: Экс-футболист «Спартака» и «Бенфики» передумал тренировать дальневосточную команду. По семейным обстоятельствам специалист не сможет приступить к обязанностям главного тренера. Попечительский совет клуба отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить, говорится в сообщении пресс-службы армейцев. О возвращении Юрана стало известно 25 мая. Он уже работал в Хабаровске с октября 2020 по февраль 2022 года. После этого он возглавлял клубы РПЛ, Химки и Пари-НН и успел потрудиться в турецком Сирикспоре. Теперь красносиних полноценно будет тренировать Михаил Семенов. С января этого года специалист работал в штабе Алексея Поддубского. Под его руководством команда завершала предыдущий сезон. В качестве игрока 57-летний россиянин провел за СКА 267 матчей. Это 12-й показатель в истории клуба и забил 30 мячей. Семенов входит в двадцатку лучших бомбардиров армейцев.
4: Защитник минского хоккейного «Динамо» Кристиан Хенкель перейдет в московское «Динамо». По данным «Спортэкспресса», игрок подпишет со столичной командой контракт на 1 год. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
8: Малые народы большой страны.
9: Друзья мои, в этом году на наш специальный цикл «Малые народы большой страны» я рад, что вновь на связи с нашей студией Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученый-секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, добрый день, очень рад нашим встречам по понедельникам. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, как меня слышно?
9: Мы бодримся и слышим вас прекрасно. Да-да-да-да, режиссер кивает. Да. Юрий Викторович, сегодня, да, сегодня мы поговорим, мы же говорим о малых народах, да, и сегодня мы поговорим о товарищах нанайцах, да? Вот. И, да, может быть, сначала... Может быть, сначала очертим по традиции вот географический ареал, да? Где мы можем встретить этих людей?
10: Ну, тогда мне хотелось бы обратиться ко всем слушателям словами приветствия нанайского бачигапу. Здравствуйте. Нанайцы – это у нас самый на Амуре многочисленный из малочисленных. Их, по данным переписи населения, около 12 тысяч человек проживает. Еще около 5 тысяч проживает в Китае, это родственники, но граница прошла, и народ оказался разделенным. Их там около 5 тысяч, и называются они в Китае хэджи, хэджи-дзу, вот, или племя хэджи. Они проживают в основном на территории Хабаровского края, в самых разных его районах, но от границы среднего течения и на нижнем течении реки Амур. Мы как бы с вами поднимаемся наверх, так вот я еще раз отсылаю всех к мысленной географической карте. И особенность Амура состоит в том, что когда мы поднимаемся наверх, мы двигаемся на юг. Вот. И значит, ближе туда, получается, с Хабаровского края к Приморскому уже начинаем подходить. Вот. И групп их несколько. Основное деление и по языку, и по особенностям культуры. Нанайцы всегда делились на верховских и низовских. Верховские были ближе, так как чаще контактировали к сунгарийским, китайским, а низовские ближе к другим народам, Тунгусо-Маньчжурской, Полиазиатской группы, к тем же Нивхам, о которых у нас уже была речь, Ульча. Вот, это если, наверное, коротко. Ну и все они живут по основному руслу Амура и его притокам, вплоть до Приморского края. Есть группа небольшая, которая называется уссурийские нанайцы.
9: Юрий Викторович, а можно говорить о том, что вот водные ресурсы, то есть реки, моря, озера, это ну, вообще типичная точка притяжения развития народов, да? То есть, жизнь без воды – это как бы такой нонсенс, да, достаточно серьезный.
10: Не, ну, конечно, мы можем африканские некоторые группы вспомнить или
9: африканские
10: Средней Азии, так сказать.
9: Да-да-да.
10: Вот, но в основном, конечно, Дальний Восток, Юг Дальнего Востока – это дети, все дети Великой реки. Один из известных нанайских писателей, значит, когда-то говорил на эту тему Хаджер о том, что все дети Амура – Амур-река родственников. У него такая даже была заметка в свое время журналистская. Вот, поэтому действительно основные контакты и вот развитие культурное, оно у нас шло вдоль Амура и его притоков самых разных. Да, вода, река. Ну, а, конечно, в отличие от нивхов, они не морские были люди, а речные все-таки. И основная их специализация была – это оседлое речное рыболовство. Ну и, конечно, так как тайга кругом, то и охота.
9: А, Юрий Викторович, а вот в бытовом, в промысловом плане, вы уже обмолвились о речном рыболовстве, да, не морском, но тем не менее, вот нанайцев еще что отличает? И, конечно, в плане культуры тоже.
10: Ну, нанайцы, кстати, само название очень простое. Местные люди, ну, здешние люди. Кстати, также себя называют нани или нанай, называют себя и ульчи, хотя это другой народ. Но, на самом деле, это очень близкородственные группы. Рыболовство имеется в виду, в первую очередь, конечно, лососевые, но не только, и частиковые рыбы, самые разные, в зависимости от того, где кто живет, потому что край этот огромный, и нанайцы занимают, вот представьте себе, огромную территорию от Хабаровска, города Хабаровска, и туда за Комсомольск, вот, поэтому всегда держим карту перед глазами или открываем и смотрим, на этом огромном пространстве проживают как раз нанайцы. Что-то еще по хозяйству, если да. И, кстати, вот что интересно, это важно. Низовские и верховские, как они внешне даже отличались. Низовские все-таки были больше людьми из рыбьей кожи. Они жили подальше от Китая. А вот верховские, которые поближе были, они с давних пор получали различного рода подарки от маньчжурских чиновников и до этого еще, в целом китайских, можно так говорить. Там вот заметно больше носили одежды не только из рыбьей кожи, но и ткань, которую получали из Китая, шелк, например. Это вообще была редкость большая, и эти вещи носили в основном старейшины. Такие у них были халаты замечательные, расшитые, красивые, и, соответственно, головные уборы, такие шапочки были. У нас они ассоциируются с головными уборами только китайцев, ну, на самом деле, это не совсем так, классическими, я имею в виду, такие с бубончиками.
9: Юрий Викторович, а вот с лососиком-то какая культура? Потому что вы когда про лосось упомянули, я сразу вспоминаю о западных пределах нашей родины, да, и вот, например, в Карелии там замечательный есть лососик горячего копчения. Они его подают с молодым картофелем. Такой сумасшедший деликатес, просто вот не оторвать. Пока весь противень не съешь, оторваться невозможно от этого лососика. Лососика. А вот, товарищ нанайцы, что делают с лососем?
10: Нанайцы с лососем делают всякие вкусные вещи, но в основном не только нанайцы, но и вообще народы Амура. Основная такая еда походная, удобная, это юкала, конечно же. Это засушенный, завяленный продукт. Вот. А что касается картошки, то, кстати, там картошку тоже интересно едят. Ее едят в виде талы. Талу делают, это такая строганина из рыбы, да, замерзшей. Например, но делают и картофельную талу. То есть это надо картошку потереть на терке и съесть сырой. Вот. Вот, соответственно, и то, и другое будет тала, только рыбная и картофельная.
9: А вы пробовали вот такое?
10: Ну, естественно, травы дикоросы.
9: Такое, конечно, лакомство-то. Конечно. Ну и как вам тертая картошка?
10: Тертая картошка замечательно. Тертая картошка, она там тоненькими такими стружечками очень даже хорошо уходит. Тем более, как правило, это же не один картофель кушается, он в салате подается, поэтому нормально. С заправочками там можно. есть. Вполне себе.
9: Замечательно. Ничего. А вот есть ли культура приправ каких-то, да, масел? Ну, что я сравниваю просто, если вы говорите салат, да, салат у нас принято чем-то приправлять.
10: Сейчас, да, сейчас-то, в общем-то, она универсальная. Может быть, какой-нибудь соевый соус. Уксусы разные используются. А так-то, по традиции, в общем-то, все это натуральном соку, что называется, было.
9: То есть, правильно я понимаю, Юрий Викторович, что смотрите, что у нас отсутствует термическая обработка пищи? Ну, у меня складывается ощущение.
10: Нет, термическая была известна, конечно, но преимущественно, да, она такая идет естественного, вяленая такая, в общем, еда в основном идет. Термическая тоже была известна, ну, просто в речных походных условиях всегда удобнее рыбу. Да и в принципе многие народы Дальнего Востока, я даже про японцев не буду говорить, предпочитают ее свежевыловленной съесть. А зимой, например, она же замерзшая, ее просто постругал, и все, и хорошо. Холодненькая, вкусненькая.
9: Что касается, Юрий Викторович, вот национального, ну, условно говоря, пищеварения, да, мы же знаем, что есть особое восприятие алкоголя, да, вот у народов севера, например. А вот именно в пищеварительном плане, получается, пища достаточно специфическая, она сырая или вяленая, как правило, да. То есть, вот, ну, я не про микробиом, но
10: сегодня
9: в принципе, другая, да, история.
10: Сегодня-то, в общем-то, еда самая, что ни на есть, обычная. Потребляется. Это мы, если какие-то исторические моменты рассматриваем, там, 100-летней давности, то да. Ну, конечно, есть адаптация. Ну, господи, если вы постоянно что-то кушаете в течение сотен или тысяч лет, у вас к этому возникает привычка. И у вас, у ваших потомков. Так что все нормально.
9: Угу. Юрий Викторович, хорошо. А теперь давайте к культуре перейдем. Не знаю, насколько мы можем филологически как-то тоже удивиться, какие

0: имен, названия мест, названия и людей, и природы, они имеют универсалии. И вот еще одна интересная вещь. Если мы возьмем и переведем вопрос, вот условно говоря, ситуация, встречаются два нанайца, предположим, это было 100 лет назад, да? Они, в первую очередь, им же надо понять, кто они кому приходятся, да? Вот. И он задаст вопрос очень интересно. Из какого стойбища твой отец? Это вопрос, который задается, и ответ. И, соответственно, имя будет иметь вот эти четыре части. Я сын такого-то, который родился, например, там на таком-то озере. Это обязательно в имени есть, понимаете? Имя, когда ты полное называешь, у тебя имя содержит четыре вот этих важных вещи. Для того, чтобы было понятней, у нивхов, например, другая будет конструкция. Там очень важен вопрос, кто твоя мать. А для ульчи будет важен вопрос, откуда родом твоя мать. Вот. Это такие особенности. Потому что все-таки нанайцы – это люди, которые постоянно пополнялись не только народами тунгусов манжурской группы, но и южной, но и северной. Это и охотники, которые на Амур приходили с севера, и оленеводы. И это такая очень интересный такой микс. Ну, естественно, связи были с Китаем, с манжурами там так.
1: Юрий Викторович, вот вы обмолвились про отца, про мать, а если вот в наших современных формулировках, это матриархальное общество или патриархальное?
0: Да его нельзя сказать, назвать ни тем, ни другим, конечно же. Но, конечно, общество было родовое, роль женщины была значительной. И, собственно говоря, я уже говорил, кажется, в предыдущей передаче, что это главный ресурс производства жизни, потому что не связано. Вот. Но в целом значительная роль все-таки таежного охотника, вот отца отцовского, отцовской линии. Вот в большей степени, чем, например, у тех же нивхов, если говорить уж так. То есть, ну, обычно есть такое умное слово, называется билатеральность, билинейность, когда важно и то, но, в принципе, отцовская линия для аффилиации бывает, особенно если два мужчины выясняют, кто они кому, для них важнее.
1: Я понимаю. Юрий Викторович Латушко с нами сегодня, ученый-секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. О нанайцах мы говорим в нашем цикле «Малые народы большой страны».
2: Маяк. 9 и... Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области с 1 июня начали действовать две новые меры поддержки семей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, единовременную выплату 125 тысяч рублей смогут получить родители до 35 лет при рождении второго ребенка, если они переехали в регион для работы или ведут здесь деятельность как самозанятые. Еще одна выплата, более 360 тысяч рублей, предусмотрена для семей, которые переезжают на Вологодщину из других регионов России, трудоустраиваются и регистрируют рождение ребенка в области. Новые меры направлены на поддержку рождаемости и привлечение молодых семей в Вологодскую область. На Вологодщине начался прием заявок на получение губернаторской стипендии для молодых спортсменов. Ежемесячную выплату 10 тысяч рублей смогут получить 20 лучших представителей спортивной молодежи региона. Претендовать на поддержку могут спортсмены от 14 до 21 года, добившиеся высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Прием документов продлится до 3 июля. Как отмечают в областном министерстве спорта, новая мера поддержки призвана помочь талантливым спортсменам стимулировать их дальнейшее развитие. Вологжане могут бесплатно получить консультации по составлению бизнес-плана для оформления социального контракта. С начала года более 400 жителей региона обратились за помощью в центр «Мой бизнес». Специалисты помогают подготовить документы для получения господдержки на открытие или развитие собственного дела. В регионе по социальному контракту можно получить до 350 тысяч рублей, а для ветеранов СВО – до 450. Консультации и сопровождение предоставляются бесплатно. В Вологде полиция задержала женщину, подозреваемую в повреждении клумбы у мемориала в Парке Победы. По данным правоохранителей, 24 мая местная жительница выкопала свежепосаженные бегонии. На допросе

призналась, что хотела подарить цветы знакомой, однако выбросила их. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Санкции статьи предусматривают наказание до 3 месяцев ареста. В Череповце в Милютинском парке начинается сезон бесплатных танцевальных вечеров. Музыкальные программы будут проходить дважды в неделю по четвергам и субботам. Как отмечают организаторы, проект направлен на создание комфортного пространства для отдыха горожан. Вход на все мероприятия свободный. В областной библиотеке пройдет очередная встреча клуба «Спросите у психолога». Тема беседы – здоровые отношения в семье. Семейный психолог Наталья Моськина расскажет, как выстраивать личные границы, сохранять доверие между близкими, поддерживать детей и создавать комфортную атмосферу дома. Встреча состоится завтра вечером в областной библиотеке, начало в 17:30. Более 500 участников со всей страны соберет в Вологде второй всероссийский конкурс «Фестиваль детских театров «Душегрея». С 10 по 12 июня свои коллекции костюмов представят 25 театров моды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Кирова и других городов России. Юные модельеры покажут современные костюмы с элементами национальных традиций народов страны. Одной из главных площадок фестиваля станет музей Семенкова, а завершится форум на Кремлевской площади в День России. И в завершении выпуска. Более 2500 работ поступило на международный конкурс рисунков «Я рисую дружбу. Россия-Китай», который проходит в Череповце. Свои работы прислали участники из 70 городов России, а также юные художники из китайской провинции Шэньси. Конкурсанты представили рисунки, посвященные истории, культуре, архитектуре и достопримечательностям двух стран. Сейчас жюри оценивают работы, а итоги конкурса планируют подвести завтра, 9 июня. Организаторы отмечают, что проект способствует культурному обмену и укреплению дружеских связей между Россией и Китаем.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце, по данным синоптиков, максимальная температура днем плюс 25. В Вологде без существенных осадков, в Череповце возможен небольшой дождь.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Иран и Израиль после двухмесячного затишья возобновили обмены ракетными ударами. Сахал атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузистан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. В районе Тель-Авива прогремели взрывы после пуска баллистических ракет из Ирана. А на севере страны сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Ранее атаки Ирана подверглись две стратегические израильские авиабазы. О ситуации в Израиле шеф Ближневосточного бюро Вести Сергей Пашков.
3: Началось все в 22 часа по ближневосточному времени, когда пришло уведомление о том, что Иран атаковал цели на севере Израиля в районе Хайфы. Это произошло потому, что истребители Цахала накануне бомбили столицу Ливана, южные районы Бейрута, Дахья, которые контролируются Хизбаллой. Был разрушен один из офисов, и Иран, как и предупреждал, нанес удар по военным базам, откуда израильские истребители вылетали на задание. Тут же премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху собрал совещание в офисе генерального штаба. Израиль был готов к такому развитию событий. И уже ночью Цахал нанес как минимум 15 ударов по целям на территории Исламской Республики. Армия сообщила о том, что самолеты сбрасывали снаряды и над Тегераном, и над Исфаханом, и над Тебризом. В Израиле открыты все общественные бомбоубежища. Сегодняшний день объявлен нерабочим в школах и высших учебных заведениях страны. Больницы еще ночью переведены в режим чрезвычайной ситуации. Оттуда были выписаны все плановые больные, и медучреждения готовы к приему раненых. Но аэропорт имени Бен-Гуриона пока продолжает работать, из чего можно сделать вывод, что этот этап эскалации может и закончиться так же неожиданно, как начался. Хотя сейчас все зависит от действий политиков и военных.
1: Дональд Трамп предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, то США отправят в Тегеран спецназ. С таким предупреждением Дональд Трамп выступил в интервью газете Financial Times. Российское ПВО за ночь уничтожило 310 украинских беспилотников, сообщили утром в Минобороны. Уточняется, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской областями, над Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областью, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Беспилотники были сбиты с 8 вечера воскресенья до 8 утра понедельника. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна гражданский договор получила менее половины голосов после обработки всех бюллетеней. Это следует из данных ЦИК. Политическая сила набрала 49,81%. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. При этом Пашинян утверждает, что его партия получит парламентское большинство и назначит министров. В ночь на понедельник премьер объявил о победе гражданского договора, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия имела более 54,5%, но затем этот показатель резко снизился. Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третий – «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Также партия «Процветающая Армения» получила 4%. Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. Например, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции. Представитель партии Армении Сагатилян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. ФСБ вместе со Следственным комитетом пресекли деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконный онлайн-казино. Задержаны 24 участника преступной организации, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Фигурантам предъявлено обвинение о незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем.
2: Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в Риабет, Мостбет, Леон, Плей Фортуна, Шангрила и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы. На данный момент установлено и задержано на территории России 24 участника преступной организации. Им предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены преступной организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
1: Во время обысков изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. В Москве запустили 4-й регулярный речной маршрут. Он связал Лужники и Киевский вокзал. Как рассказал мэр Сергей Собянин, время в пути составляет 40 минут. Пока суда курсируют между двумя конечными причалами, а в будущем на этой водной линии появятся еще 2 остановки – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды. Эти пристани заработают до конца года. Гендиректор организатора поездок Олег Иванов подчеркнул значимость нового маршрута.
4: Маршрут соединит 3 района – Хамовники, Раменки, Драгомилово. И сделает еще удобнее транспортную доступность для более чем 30 тысяч жителей столицы. Новый 4-й маршрут Лужники-Киевский будет интегрирован в спортивные, транспортные, социально значимые и культурные объекты столицы. Рядом с ним расположены Олимпийский комплекс Лужники, Киевский вокзал, метро, МЦК, парк Воробьевы горы и Новодевичий женский монастырь.
1: Пассажиры могут оплатить проезд любым удобным способом, в том числе по биометрии, банковской картой или тройкой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 23-25 градусов. В Москве лишь к вечеру возможны осадки и гроза. Днем воздух успеет прогреться до 27-29 градусов.

0: Физики и лирики приветствуют вас. Наше шоу сегодня в составе. Я Лирик Митрофанова.
1: И я Лирик. Ну, давайте Андрей Кудряшов.
0: Давайте. Да. Ну, давайте. Здравствуйте. Хоть родители будут знать, где папа работает. И сыновей, сын, вернее.
1: Папа нашелся, да. Да, да, да. Здравствуйте, да.
0: Мне очень нравились эти сюжеты, когда вот были пародии на «Своя игра», вот эти командные игры.
1: Да.
0: Он говорит, хочу передать привет, хоть. Он говорит, теперь вы узнаете, где папа работает. Ну, как бы там ни было, я хотела сразу начать программу, с, может быть, не самого актуального, но очень интересного тематический предмет. Это современное искусство. И насколько это элитарно направление. Это сейчас просто, то есть если кино есть не для всех, то картина-то это точно вообще через одного, я так понимаю. У нас сегодня в гостях Наталья Игнатова, искусствовед, писатель и автор телеграм-канала Six Days Art. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
0: У нас вопрос, ну, да, по вот искусству. Что это, с каких годов и какие перспективы сейчас вообще у людей есть? Хоть какой-то шанс стать современным художником, и еще и прославиться, и денег заработать.
1: И галеристом еще. Mm.
2: Ну, то есть вы о художниках больше заботитесь,
0: нет, чем нет, о том, нет, кто потом к рынку искусств. Нет, конечно, просто наши дети, они подрастают, они новые технологии, или ваши дети, да, поэтому, если вдруг ребенок говорит, мама, мы нищие, я говорю, ну не богат, но, ну почти, да, нищие. Она говорит, ну, можно я все-таки современным искусством займусь? Я говорю, ну, иди.
2: Вы знаете, вообще, на самом деле, я бы даже предложила расширить тему не только современное искусство, а вообще рынок искусства, да, потому что он делится, понятно, на две части, современное искусство и антиквариат. Так вот, вот, знаете, тоже очень просто часто говорят, что, ну вот искусство, оно же только в музеях, совершенно это не так, огромное количество частных коллекций, и если про антикварный рынок кратко сказать, он живее всех живых, он очень востребован, очень популярен, потому что, ну, инвестиции в искусство — это всегда отличная идея. Но там, конечно, есть нюанс, ну, про любое искусство, когда говорим, что нельзя покупать искусство только чтобы вложить деньги. Искусство все-таки это должно нравиться очень. Поэтому даже если ты на этом не заработаешь, все равно не будет обидно.
0: Ну, вот, про заработки, по крайней мере, это вообще очень такой, мне кажется, элитарный сегмент. И как это надо, насколько нужно быть погруженным в эту сферу?
1: К нему сразу
0: сферу,
1: не приходит, да. Это какое-то количество
0: времени. И деньги,
1: времени
0: это же огромные деньги. Я даже посмотрела современные художники России, Грузии, других вот стран бывшего Советского Союза, и их огромные количество, ну, по сравнению с... Там, вот. То есть это же огромный рынок предложки, да, но а деньги где?
2: Как выделиться, да? Смотрите, ну, как тогда, так и сейчас. То есть нет такого, что мы наверняка знаем... Ну, то есть не нужно питать иллюзии, что мы вот наверняка знаем всех гениальных художников прошлого. То есть, конечно, кого-то просто поглотило время, у кого-то не нашлось мецената, коллекционера, да, рядом кого-то товарища, не произошел какой-то яркий, интересный скандал в жизни, который бы этого художника прославил. И совершенно точно, что гениальные, талантливые художники, они были, я имею в виду тех, которых мы не знаем, но действительно они остались для потомков незаметными. То есть это вот одно. И, соответственно, отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы художнику современному стать популярным, нужны абсолютно те же факторы, что и в эпоху Возрождения. Да? То есть нужно, чтобы были меценаты, нужно, чтобы были коллекционеры, искусствоведы, культурологи, которые этого художника выделяют из всех остальных и начинают осмыслять его творчество, работать. Каким образом работать? Писать о нем статьи, предлагать его картины людям, да, что художники зачастую они не могут предложить свою картину, они, ну, даже говорить они не могут, потому что, ну, сами понимаете, люди очень творческие, тонкой душевной организации. А когда вокруг них складывается определенная инфраструктура, как она складывается? Можем ли мы говорить, что только у таких художников, которые могут себя продать, складывается? Нет. Это зачастую просто счастливые обстоятельства, как я их называю, что рядом с тобой оказался тот человек, который готов твои произведения предлагать. И, соответственно, и дальше все зависит от того, как художник развивается. Я знаю и сегодня очень талантливых художников, которые мне честно говорят, слушай, Наташ, ну, надоело жить голодным, да. Надоело писать картины, пойду я работать дизайнером, понимаешь? Вот, да, где-то... Ну, и постепенно
1: вот,
2: времени
1: такое,
2: не хватает.
1: Такое ощущение, что мы сейчас про актеров тоже говорим. Там вот один в один прямо, что должно... повести, должно сложиться.
0: Слишком
1: быть...
0: большая конкуренция?
1: Да, конечно, должен быть человек. Нет, должно вообще все сложиться.
2: А давайте так, а в каком, в какой инфраструктуре, в каком бизнесе, где нет вообще большой конкуренции? Ну вот хоть одну назовите.
1: Да, где
2: даже
1: деньги,
2: там
1: да.
2: медики, они да. все востребованы, но даже там, стоматологические клиники, что угодно, везде огромная конкуренция. То есть это нормально, да, то есть это... И дальше возникает, то есть, с одной стороны, соревнование характеров, то, что я вот вам привела, что кто-то эту дистанцию не выдерживает, да, вот. А кто-то, соответственно, кого-то не встречает, да, кто-то не умеет налаживать отношения с этими людьми. Например, я так вам могу сказать, у меня был тоже опыт, что я знакомлюсь с художником, мне очень нравится его творчество, я начинаю писать о нем, ну, какие-то посты, статьи. И потом мне он перезванивает и говорит, а вот вы здесь неправильно написали, здесь неправильно написали, понимаете? Я это совершенно серьезно говорю. И если у меня настроение дальше работать, ну, конечно, нет, потому что, по сути, для художника, ну, искусствовед, ну, в данном случае я, это проводник такой во внешний мир, потому что я больше общаюсь именно с людьми, вижу, знаю, как они думают, чувствуют, что, что они ждут от искусства, кому что показывать.
1: А как вы то объясняете этому получается. Человеку, что mm-hmm. надо свое «я» немножечко убрать, да, чтобы...
2: Я ему не объясняю, я отхожу.
1: А, понятно.
2: Вот, нет, потому что, повезло, и смотрите, да. это очень долгосрочное сотрудничество, и если нет доверия в самом начале, то ничего не получается. Да. Что касается, например, тоже стоимости, тоже очень такой тонкий, интересный момент. Изначально каждому художнику свою картину нужно оценивать. И очень часто самому. Вот, то есть, это, понимаете, это такой вот сессия для себя решить, сколько она стоит, 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, не знаю, миллион, 5. Вот, решить, и что ниже, я вот не готов. Что происходит на самом деле, да, что художники приходят там к искусствоведам, галеристам, культурологам, говорят, ну как ты думаешь, да сколько можно продать, понимаете?
1: Mm-hmm.
2: И это тоже, опять-таки, нужно работать с художником, если ты с ним, да, как-то уже первый этап, так сказать, прошел, сказать, нет, ты, дорогой, должен сам определить, потому что это твое настроение, твое психологическое состояние. И вот опять-таки у меня есть тоже художник знакомый, который называет мне цены на свои картины совершенно адекватные. При этом к нему приезжают делегации, можно сказать, от шейхов, я совершенно не шучу, которые прямо ему говорят, вот тебе такое-то количество денег, и мы у тебя заберем все, что ты за этот месяц написал. Ничего, кстати, нового, Пабло Пикассо в юности тоже был в таком похожем рабстве, да, то есть вроде как бы хорошо, тебе деньги вперед дает, да, но по факту ты должен все отдать. И я спрашиваю этого художника, говорю, слушай, ну а как ты же понимаешь, что твои работы, они, может быть, ну вообще в таких коллекциях находятся и в такие попадут, может быть, ты как бы дешевишь, спрашиваю я. Он говорит, слушай, мне главное, чтобы мне было комфортно. Да, то есть я назвал
0: синица
2: цену,
0: в руках это
2: я...
0: называется.
1: Нет, это, да, не, это, да, не да, сини... да. это не синица в руках, это состояние души. У него нету, да, вот этого нулей.
0: Хапуг?
1: Да, да, да.
2: Ну, быть, ну слушайте, ну может быть,
0: хапуг
2: он берет столько, сколько ему было комфортно, чтобы содержать семью, детей, чтобы он чувствовал себя востребованным. Вот.
1: А цифру но... нельзя вас спросить? Просто интересно, во сколько он не сколько шейхи, естественно, предлагает, а во сколько он сам себя оценивает?
2: Вы знаете, не могу сказать, здесь еще усложняется тем, что несмотря на то, что это наш художник из города Гусь-Хрустальный, замечательного, он живет в Марокко, он женился на марокканке, да, там живет, вот, уже много лет.
0: Какая интересная у людей жизнь.
1: История. Стало интереснее раза в три теперь рассказано.
0: Да, но я знала тоже историю одного голландский парень, он женился на девочке, она узбечка, чистокровная, когда еще был Союз, и потом он переехал жить в Ташкент. Вот, это удивительный альянс, он тоже хорошо рисует, на мой взгляд. Кстати, а кто решает, хорошо ты рисуешь или нет? Мы говорим о художниках, кураторы, галеристы, инвесторы, коллекционеры и что еще?
1: Какой мерило?
2: Смотрите, но коллекционерам, меценатам, они в какой-то момент же ими становятся, и редко это искусствоведы. Как правило, это люди из бизнеса, да, и людям этим нужна действительно, ну, не то чтобы помощь, они просто, как правило, ну, если мы говорим про увлекающихся людей, они изначально очень образованные, любознательные. Они там, не знаю, ходят на лекции, нанимают себе каких-то там условно людей, да, чтобы они их там к этому приблизили, читают книги. И, соответственно, в какой-то момент могут связаться с этим просто человеком и сказать, слушай, да, ну, это, во-первых, абсолютно нормальное развитие личности, когда человек, заработав определенную сумму, начинает вкладывать в искусство. То есть вот так работает этот мир на самом деле, и опять-таки, согласитесь, так всегда было, да, вот, и появляется, соответственно, такой советчик, то есть, ну, всех, у Морозовых братьев-коллекционеров тоже был вот Сергей Виноградов, художник тоже, который ездил с ними в Париж и, соответственно, помогал им выбирать картины, например, тот же Виноградов сказал как-то Морозову, если ты вот этого Ван Гог, или как там его не купишь, куплю я. Вот, понимаете, то есть, ну, тогда это было никому неизвестно, а ставка оказалась исключительно точной. Вот, поэтому, соответственно, советуют людям приобретать, вкладывать люди, ну, образованные в этой именно сфере. То есть искусствоведы, культурологи, ну, это вот такая естественная история. Но есть еще...
1: Не, я просто хотел спросить, вопрос голову пришел, как вы оцениваете уровень живописи молодых художников? Как вы смотрите?
2: Вот это я вам могу рассказать. Я очень долго к этому шла, вот, то есть очень-очень, мне казалось, что я никогда не смогу вообще к этому приблизиться, но в какой-то момент что-то, понимаете, происходит в сознании, и ты вдруг можешь, ну, имеешь моральное право, вот у меня это прямо произошел перелом, я была на выставке одного очень известного художника, и вдруг почувствовала, что это хорошо, это плохо. И потом я думаю, как это так?
1: А где вы в себе вот это моральное право нашли? Как вы его нашли?
2: Вот я не могла понять. Думаю, как же это так? Я вот могу, вот я же никому это не говорила, это был мой внутренний диалог, что мне это нравится, это не нравится. Я же в музее, я в Третьяковской галерее, как я могу? А потом я вдруг начинаю, ну, больше, все больше общаюсь, соответственно, с коллегами, которые там намного-намного старше меня, и что это нормально, понимаете, что что-то может быть хорошо, что-то может быть плохо. И постепенно вот это чувство, ну, пресловутое, насмотренность, да, вот,
3: то,
2: что ты в этом постоянно ходишь, да, ты...
3: Да нет, насмотренность это ключевое.
2: Вы знаете, и это и действительно, знания. Просто ты вдруг понимаешь, что ты в этот момент честен с собой. То есть те художники, например, которых я предлагаю, я настолько честна с собой, что могут они не нравиться, могут. Но я понимаю, что это профессионалы, я могу это объяснить. То есть, ну, то есть все факторы для меня сошлись.
1: А, то есть вы объясняете, да? Потому что все равно это субъективный взгляд на картину, это ваш
2: конечно,
1: взгляд.
2: Слушайте, в любом,
1: ну,
2: конечно,
1: понятно,
2: да.
1: Естественно, в любом творческом процессе это субъективность большая.
2: Совершенно. Точно, совершенно точно. Но вы понимаете, но в то же время есть же у нас огромный такой рынок, не знаю, можно это слово не говорить, нельзя, хайпа, то есть искусство такого популярного, которое, вот знаете, как мыльный пузырь, то есть с одной стороны это невероятное что-то, ну, на злобу дня, очень популярное, зачастую, ну, популярное что имею в виду, что, то есть, например, там много блогеров, много даже, может быть, известных людей. Но очень часто, не на всех, конечно, но на многих мероприятиях, ты, знаете, чувствуешь такую пустоту, потому что это такая ярмарка тщеславия. И вот на таких мероприятиях очень мало говорят о действительно искусстве, да, то есть, по сути, там я вот проснулся, я так увидел, я написал, что-то создал, и то есть нет глубины в этом, понимаете, потому что любой художник — это путь. Кто-то, наверное, говорит, ну я вот без образования, но это нормально, но ведь я гений, да, я про современно говорю, почему нет? Или там вот, ну, художник, я так вижу. Имеет ли это место быть? Имеет. Действительно, это может быть. Повезло этому художнику, если он нашел своего культуролога, мецената, искусствоведа.
3: Дальше по списку.
2: Вот. Ну, например,
3: галерея аукционы.
2: Да, галерея аукционы. Но, например, могла бы я это предлагать людям? Нет. Да? При всем при этом, например, сейчас вот я очень активно сотрудничаю с художниками питерскими, это, которым там 70.
3: Ну, мне кажется, фамилии художников вот таких совсем перспективных и уже там чуть менее знаменитых, нежели Дубасарский и Виноградов, вполне можно и вспомнить, может быть, каким-то добрым словом. Почему
2: да,
3: нет?
2: Это Анатолий Савельевич Заславский, это Паршиков, это, ну, очень, ну, такая, это старая школа, то есть это художники, которые создавали еще в советское время огромные монументальные панно, но переквалифицировались, да, уже, в, ну, соответственно, в живопись, потому что время сейчас такое. Там вот самый молодой Илья Осянников тоже из их компании. То есть, представляете, это целое сообщество профессионалов, которые, ну, во-первых, они в Русском музее хранятся уже, то есть это не случайно, да, какая-то история. В других музеях, ну, профессиональное сообщество уже само по себе, оно сильнее, да, чем отдельный художник. Потому что, во-первых, люди действительно обмениваются мнениями, да, они вместе работают, у них складывается определенная история, да. И ты, например, посещая там мастерские нескольких художников, ты видишь, как мысль творческая, как она развивается, какие она имеет истоки, какие она имеет выходы, да, это очень интересно.
3: Ну вот, и то есть... перспектива, у нас 3 минутки. Насколько сейчас еще, кроме меценатов-культурологов, будут люди, отслеживающие помощь искусственного интеллекта или ее отсутствие?
2: Вы знаете, я не могу сказать, на мой взгляд, то, что вот мы сейчас с вами обсудили, это совершенно отдельная ветвь от искусственного интеллекта. То есть она, наоборот, сейчас усиливается. Как, знаете, когда фотоаппарат появился...
3: Ну да, но молодежь-то будет...
1: Через компьютер
3: вот,
1: смотреть.
3: Те фамилии, которые вы опять говорите о современном искусстве, но это Советский Союз, это 40 лет назад.
2: ну почему современный, почему Овсяников молодой, многие другие, вот Кирилл Кондратьев, то есть многие совершенно молодые, но понимаете, художник, он же как искусствовед и как вино, он с годами только лучше. Поэтому, конечно, если делать ставку, то точно на взрослых. Вот прямо сейчас это прямо совет, это самая правильная история. То есть ты и его можешь знать.
1: Нет, я просто вопрос, цифровые платформы сейчас, по сути, не особо изменили арт-рынок? То есть на них не ориентируют?
2: Ну нет, конечно, они изменили, он больше. Ну, вы имеете в виду платформу аукционы, конечно, он больше просто стал.
1: Да-да-да, онлайн-продажи.
2: Вот. Да, ну вот насчет искусственного интеллекта, поверьте, фотоаппарат появился, и потом все просто перестали покупать реализм, стали покупать импрессионизм. То есть, а искусственный интеллект, такое чувство, что наоборот, понимание есть, что искусство вообще находится в каком-то, вероятно, риске, да, у людей, и наоборот, это становится более ценно. То есть, в принципе, ну, сейчас, если говорить про рынок еще антикварного искусства, что вы себе не представляете, что происходит, просто гонка за Айвазовским, понимаете, его нет, Шишкин, Айвазовский, это главное вообще, ну, казалось бы, да, чего вдруг? А, ну, потому что это вечное, понимаете, уже доказано. И люди, конечно, мечтают прикоснуться к этому вечному. Шишкина и Вазовский — это запредельно дорого, а более современные мастера, то есть это и глаз радует, и достаточно доступно, и действительно есть шанс.
1: Потому что, сколько Шишки сейчас стоит примерно маленькая картина?
3: Да вот погугли, вон посидеть. Ну, да, сейчас новости спорта.
2: 300-400 тысяч долларов.
3: Ну, да, естественно. Ну, вот. Ну, тогда просто, если крошка сына или дочь подойдет вот, и скажет, я художник, вот буду художник. Ну, есть же дети талантливые, толковые. Значит, надо отговаривать все-таки, да? Потому что раз это будет только это через...
2: Сложно. Слушайте, нет, конечно, не нужно отговаривать, потому что оно все равно в какой-то момент все равно все это случится. Просто не будет у человека образования, он будет печальным. Пусть человек идет своим путем, вот, и старается, и работает. Но поверьте, те, кто в этом вот действительно честные, кто трудится, пленэр, натурный класс, вот это все, они то, что, ой, я устал, я там куда-то пошел там в бизнес, у этих людей, как правило, все равно так или иначе все получается. Очень много успешных художников, пусть они не зарабатывают даже миллионы, но они очень счастливые люди, понимаете, да. Потому что они занимаются любимым делом.
3: Ну и биографии вот, всех самых известных людей, от Ван Гога
1: до Ван Гога,
3: там тоже на это все показывает, что, в принципе, любимое дело — это всегда и призвание, и профессия,
1: главное,
3: судя по
1: рисует.
3: Всему. Наталья Игнатова, спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
3: Есть шанс
2: спасибо
3: все-таки
2: огромное.
3: И у родителей талантливых людей, и просто у талантливых художников. Будем интересоваться арт-рынком периодически.
1: И покупать.
3: Да, спасибо всем. К вам вернемся, передаю микрофон и в другие студии.

0: грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Противник обнаружили в ходе воздушной разведки, сообщили в Минобороны. Координаты объектов передали самоходным артиллерийским подразделениям. Получив боевую задачу, расчет орудий «Гиацинт С» нанесли огневое поражение по позициям противника. В результате стрельбы все выявленные цели были уничтожены. Дональд Трамп предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, то США отправят в Тегеран спецназ. С таким предупреждением Трамп выступил в интервью газете Financial Times. Альтернативой военной интервенции, по словам американского лидера, может стать продолжение морской блокады иранских портов. В последние дни Израиль и Иран нарастили взаимные удары. Тегеран винит во всем США, без которых атаки на Иран были бы невозможны. Число погибших из-за землетрясения на юге Филиппин достигло 15 человек, около 130 пострадали. Это последние данные СМИ. Местные власти указывают, что в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Посольство России ранее сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате стихии. С Днем социального работника поздравил россиян Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент поблагодарил занятых в этой сфере соотечественников за преданность своему призванию. Путин напомнил о труде социальных педагогов в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, сотрудничество которых способствует повышению качества и доступности социальных услуг. В Москве на этой неделе температура воздуха поднимется до 27-32 градусов. Ночью ожидается от 15 до 20. Об этом Арти рассказали в прогностическом центре «Метео». В столичный регион пришла летняя погода с высокими температурами, а также с дождями и грозами. Отмечают метеорологи, со среды и до выходных можно ждать дождей с грозами, в том числе и ливневого характера. Порывы ветра во время грозы будут составлять от 9 до 14 метров в секунду. С 10 июня атмосферное давление будет находиться в пределах 748-750 миллиметров ртутного столба. Сегодня в Москве ожидаются гроза и порывистый ветер, но в основном по области непогода прогнозируется во второй половине дня, тогда как в первой будет переменная облачность и без осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет уже 26 градусов, дует небольшой южный ветер, атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в этом списке на 7 строчек. Она теперь 16-я, а следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского тенниса. Рейтинга также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Футбольный «Урал» расстался с главным тренером Василием Березуцким. Стороны решили не продлевать контракт. Клуб из Екатеринбурга Березуцкий возглавил в декабре прошлого года. Под его руководством «Урал» сыграл 15 матчей, в которых одержал 6 побед. Команда финишировала на 3-м месте в первой лиге, а в стыковых матчах уступила махачкалинскому «Динамо». В числе кандидатов на пост главного тренера «Урала» называют Сергея Юрана и бывшего рулевого московского «Динамо» Ролана Гусева. Юран сегодня по семейным обстоятельствам покинул СКА «Хабаровск», который он возглавил 2 недели назад. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера «Пари НН». Как сообщает РБ «Спорт», специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место и вылетела в первую лигу. Капитан футбольного Челябинска Александр Жиров покидает клуб. Стороны расторгли контракт. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча во всех турнирах и забил 4 мяча. Защитник минского хоккейного «Динамо» Кристиан Хенкель перейдет в московское «Динамо». По данным «Спортэкспресса», игрок подпишет со столичной командой контракт на 1 год. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
5: Я его помню. У меня здесь, в голове.
6: Это раздвоение личности, да?
7: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Загляни ему в голову. Категория 16+.

0: лирики. Физики лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова.
1: Да,
0: меня зовут Андрей
1: Кудряшов. Сейчас что-то я стесняться начала. На 36-м году работаю.
0: Важнейшая тема, как менялся образ домохозяйки в обществе. Я не могу сказать, что я только слушать не буду. Может быть, что-то я сам добавлю. Но, тем не менее... Прислушаюсь.
1: Слушай, гости нашего, давай представим.
0: А это Виктория Мерзлякова, культуролог, специалист по современной культуре и коммуникации, доцент ГГУ Ирина Хикс. Виктория, здрасте.
2: Добрый день.
0: Здрасте.
1: Привет, привет. Образ домохозяйки решили мы взять сегодня какой-то международный день пылесоса. То ли его изобрели и подарили за деньги хозяйкам. Ну и как-то это можно и связать между собой события.
2: Вот где-то пухососы вышли на улицы и разбирают пух тополиный,
1: так.
2: А пылесос, конечно, изменил роль домохозяйки, и в целом вот это, наверное, стал таким символом того, как всякие замечательные приборы, пылесосы, стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники, морозильники, как они поменяли и быт, и повседневность, и действительно, и образ ведения домашнего хозяйства.
1: Единственное, все культурологи и историки разделяют, что ну, вроде бы как, поскольку у нас на советский период делился, уделяется много времени и специалистами, и просто людьми, которые в это время жили, что у нас с этим делом было очень туго, но вот женщин-домохозяек как таковых не было. По-моему, все женщины у нас работали, и это было стыдно не работать.
2: Наверное, тут стоит сказать о том, как в 30-е годы разворачивалась целая такая публичная, общественная и кампания по перестройке быта. Вот наверняка вы слышали слоганы «Долой кухонное рабство», «Даешь новый быт», «Долой обывательщину домашнего быта». И это было связано с огромной системой перестройки повседневности, когда действительно открываются и целые системы детских садов, ясель, фабрики, кухни. Огромное количество и усилий, и идей было направлено на то, чтобы можно было высвободить время, и, соответственно, женщина могла включиться полноценно.
1: Созидательный труд.
2: Чтобы получить... И образование, и строить карьеру, и трудиться. И если помните, до сих пор, мне кажется, в школах, в детских садах сейчас уже они такие переделанные и обновленные стихотворения, и там уже появляются и мамы-менеджеры, и мамы-мерчендайзеры, и кого только нет. А ведь стихотворения «Мамы всякие нужны», «Мамы всякие важны» — это вот как раз... дань тому периоду, когда там по первоначальному сюжету одна мама была пилот, одна была вагоновожатый, повар, портниха, и дети благодаря этому узнавали вот такую новую роль, включенную в социальную повседневность.
0: А в современном мире образ домохозяйки вообще существует, или гендерное равноправие уже все это стерло, и все потихонечку уходят от этого там, в России и в другом мире?
1: Ну, ты что-то быстро очень перемотал.
0: Ну, не
1: от 30-х до 30-х, 100 лет.
0: Нет, мы сейчас про современность можем спросить, и потом пойти назад.
1: Ну, может и так, раз такое два просто... разных пути было.
0: Да, просто интересно, это ушло вообще из
1: А ты вокруг посмотри
0: общества.
1: На теток.
2: А вы знаете, мне кажется, что это сегодня соединилось очень плотно с целой областью интереса человека к управлению чем-то связанным с ним самим. Управление собственным временем, управление собственными количеством пройденных шагов, управление собственные самые разные дневники, там самоанализы и прочее. И вот в эту же линию, мне кажется, во многом сегодня встраивается интерес к тому, чтобы как максимально рационально, эффективно и качественно управлять домашним пространством так, чтобы это было и одновременно отвечало сразу всем запросам. И не отнимало все время, и не приводило к выгоранию, и при этом было качественно, красиво, здорово, потому что мне кажется, что вот в отличие от... слоганов про «Долой обывательщину», сегодня очень большой запрос есть и на то, чтобы дома было красиво, уютно, чтобы был какой-то эффект именно дома, и это и запрос на то, чтобы создавались домашние семейные традиции, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, это запрос на то, чтобы как бы преодолеть, знаете, в социологии есть такой термин «вторая смена», да, когда, с одной стороны, и мужчины, и женщины вместе участвуют в оплачиваемом труде, и мы видим, что работают в равной пропорции, а потом у женщины начинается вторая смена, когда она приходит, чтобы там заниматься домашними заданиями, делами, уборкой, готовкой. И вот этот вопрос, он пересматривается, и мне кажется, что и здесь, и бытовые, опять же, все гаджеты, которые нам помогают убирать, и просто более открытый разговор, готовность делить как-то поровну эти обязанности, а может быть делегировать доставка еды, заказ уборки. А с другой стороны, огромный спрос, посмотрите, сколько сегодня курсов по тому, как там, не знаю, правильно что-то отстирывать, как
1: что делать?
0: Отстирывать.
2: Ухаживать, стирать, пятна всякие.
1: Хорошо, что я не расслышала. Отстирывать.
0: Нет, ну послушайте, запрос на химию, да, и на красивый дом, и на домохозяйку, чтобы дома было красиво, он же был всегда, это же не только сейчас появилось. Но я не поверю, что женщина не хочет, чтобы у нее было там на кухне или в комнате некрасиво.
1: Да, но при этом она сама зарабатывает и сама это обеспечивает. И вот,
0: но это другой же вопрос, нет, да. Это более технический. Я именно с точки зрения эстетики. Домохозяйство.
2: Я думаю, что эстетические каноны меняются, да, то есть всегда есть какая-то планка того, как с одной стороны хочется индивидуально, с другой стороны, как принято, да, это ведь всегда соотносится с тем, что мы видим, не знаю, если бываем в гостях, с одной стороны, а с другой стороны огромную роль играют и медиа, что нам показывают в сериалах, кино, журналах. И это тоже очень формирует представление о желанном. Опять же, да, вот как мебельные магазины, когда они стали перестраиваться таким образом, что люди приходили и оказывались в таких имитациях уже выстроенных интерьеров. Не просто отдел там столов или отдел диванов или шкафов, а ты приходишь и понимаешь, как это может выглядеть. Поэтому я думаю, что здесь такое двойное движение навстречу друг другу и внутреннее желание, чтобы было уютно и хорошо, а представление о том, что такое уютно, что такое хорошо, оно во многом подпитывается какими-то культурными

0: женщина теряет любовь к жизни. И боюсь, что так какой-то момент такое именно и было. И в западном мире, и в нашем советском пространстве.
1: А сейчас, думаешь, такого нету?
0: А я вот сейчас спросим.
2: А вот как раз в 50-е, я думаю, что это тоже, да, во многом такой ответ на то, как при этом, опять же, кино, реклама и такая вот нарядная повседневность представляет идеальный облик домохозяйки. В 50-е выходит тоже большое количество энциклопедий на тему, даже вот были книги, которые так и назывались, там «Идеальная домохозяйка», «Идеальная жена».
0: Ага.
2: И там были очень четкие инструкции, и образы, которые, помните, по кино массовому мы наверняка где-то видели, где домохозяйка пылесосит на каблуках с идеальной укладкой, идеальным. И выясняется, что это, с одной стороны, ну, замечательная возможность, а с другой стороны, очень жесткие требования, которые предъявляются. И, конечно, под нажимом этих требований возникает запрос
0: здесь на... Что? Запрос. Это кто зарабатывает деньги? Она вроде как содержанка, хоть она делает всю эту работу, растит детей и убирает квартиру, потому что она не зарабатывала свои деньги и жила за счет другого человека. Я правильно поняла? То есть основной добытчик был мужчина, поэтому считалось как? Ты тогда твоя работа, это потом просто стали это, воспитание и домашнее хозяйство, считать убирать отдельной работой. И притом это совсем недавно случилось, в 90-е, нет? Виктория.
2: Оно, с одной стороны, вопрос включенности, да, вообще самой возможности включения в активную работу, построение карьеры, да, невозможно работать, когда вокруг нет никакой инфраструктуры.
0: Да,
2: и...
0: да, да, да. Виктория, сейчас вернемся в
1: пауза небольшая, я вернусь.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сбербанк и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве в IT-сфере. Церемония подписания документа состоялась на ПМФ-2026. Подписи под ними поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор региона Георгий Филимонов. У Вологодской области большой потенциал, и мы готовы помочь его раскрыть. Наша общая цель – вывести образование на новый уровень качества и заложить основу для будущего экономического роста региона – за счет развития технологий, отметил Герман Греф. В рамках договоренности продолжается создание IT-парка в Вологде. Здесь появится блок технологий и образовательный проект «Школа-21», направленный на подготовку кадров для цифровой экономики. Кроме того, Сбер окажет содействие в разработке новых сервисов, в том числе для образовательной сферы. Более 7200 выпускников вологодских техникумов и колледжей сдадут демонстрационный экзамен. Итоговая аттестация проходит в колледжах и техникумах региона по 84 профессиям и специальностям. Испытания проведут 34 организации среднего профобразования региона. Как отметила замгубернатор, министр образования области Екатерина Целикова, по инициативе президента в 2019 году появилась новая форма государственной итоговой аттестации для выпускников колледжей и техникумов. Это демонстрационный экзамен. Такой формат позволяет оценить не только уровень знаний, но и полученные навыки. Студент выполняет задания в условиях, которые максимально приближены к тому, с чем они столкнутся на рабочем месте. Уровень подготовки оценивают не только преподаватели, но и работодатели, которые выступают на демонстрационном экзамене в качестве экспертов. Отметим, с 1 сентября 2026 года демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации в колледжах и техникумах страны. План по обеспечению жильем детей-сирот в Вологодской области выполнен на 63%. Свои квартиры уже получили 322 человека. Всего в этом году улучшить жилищные условия смогут более 500 сирот. В Череповце и в Кадуе строятся жилые дома на 9 квартир, в Кичминском городке и Нюксенице дома на 12 квартир, и в деревне Нифонтово Шекснинского округа строится дом на 24 квартиры. Также дети-сироты могут получить жилищный сертификат. По инициативе губернатора возрастной ценз для подачи заявления снижен с 23 до 18 лет. Кроме того, отменено требование предоставлять сведения о доходах за последние 6 месяцев. Черная пантера.

0: забрали серебро на международных играх «Время героев». Как отметил глава города Сергей Жестянников, юнармия Вологды вновь одерживает победу и покоряет горизонты. Отряд «Черные пантеры» из 29-й школы вернулся с международных соревнований «Время героев» игр «Наследники победы» с серебром. В соревнованиях приняли участие 48 команд. Юнармейцам предстояло пройти 13 сложнейших испытаний в 5 индивидуальных зачетах. Среди них полоса препятствий, огневой рубеж, стрельба на логику, штурм, переправа, радиационно-химическая и биологическая защита, тактическая эстафета. Вологодские ребята выдержали экзамены, заняли призовые места во всех конкурсных испытаниях. Есть и особые успехи в личных зачетах. Злата Смелкова – второе место в снайпере, Мирослава Присада – третье место в медике, Роман Яблоков – третье место в БПЛА. Фильм «Оперу Евгений Онегин» покажут в областной библиотеке. Показ состоится в среду, 10 июня, на Марии Ульяновой 1 в рамках киноцикла «Музыкальные истории». Отметим, на сегодняшний день существует единственный советский фильм опера «Евгений Онегин», поставленный по одноименной опере Петра Чайковского на киностудии «Ленфильм» в 1958 году. Начало в 17 часов. Вход свободный.
1: Спорта.
0: «Динамо» и «Череповец» сыграли в ничью в вологодском дерби. Первый тайм завершился без реализованных моментов, и команды ушли на перерыв с результатом 0-0. Счет в матче открыл Данил Ежков, реализовав пенальти. А вскоре белоголубые забили еще один гол усилиями Всеволода Быкова. Череповчан не устраивало положение на табло, и ближе к концу поединка Илья Анциферов отправил мяч в сетку белоголубых дважды. В итоге ничья 2-2. Череповченко выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу. Юлия Бахвалова в Йошкар-Оле показала третий результат в классическом троеборье с суммой 435 килограмм. Спортсменка выступала в весовой категории 63 килограмма. Всего в турнире приняло участие 200 атлетов из 56 регионов страны. Тренирует девушку Николай Ильичев.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Иран и Израиль после двухмесячного затишья возобновили обмены ракетными ударами. Цахал атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузестан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. Президент США Дональд Трамп пытался убедить премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху не ставить под угрозу его сделку с Ираном, но сразу после запуска ракет начали взлеты цены на нефть. Они выросли на 4,5%. Трамп предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, США отправят в Тегеран спецназ. Об этом Трамп сказал в интервью газете Financial Times. Альтернативной военной интервенцией, по словам американского лидера, может стать продолжение морской блокады иранских портов. В последние дни Израиль и Иран нарастили взаимные удары. Тегеран винит во всем США, без которых атаки на Иран были бы невозможны. Российские войска сократили расстояние до Краматорска. До его окраин осталось около 11 километров. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей».
3: На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. И, по сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров. Освобождение данного населенного пункта, Тихоновка имею в виду, позволяет создать плацдарм на левом берегу канала для расширения зоны наступательных действий.
1: Накануне Пушилин рассказал, что основная линия укрепления противника в Донбассе осталась в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Города составляют агломерацию, через которую идут железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области. Глава ДНР также отметил, что армия успешно ведет бои в лесных массивах Светогорска. Он расположен на севере республики, вблизи границы с Харьковом. Харьковской областью. Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии, сообщили латвийские вооруженные силы. Пишет РИА Новости. Утром латвийские вооруженные силы объявляли воздушную тревогу в трех областях, граничащих с Россией. Через полчаса после этого тревога была отменена. Последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Одна из оппозиционных партий Армении не набрала должного количества голосов и не пройдет в парламент. Речь идет о блоке «Процветающая Армения», за которую проголосовали менее 4% избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК Ваган Авакимян. Напомню, что еще утром Центр избирком присвоил «Процветающей Армении» необходимые для прохождения в парламент 4%. Однако позднее эта цифра была скорректирована. Лидерство по итогам голосования одержала правящая партия Никола Пашиняна, гражданский договор, которая набрала около 50% голосов. Блок «Сильная Армения» заручился поддержкой более 23% избирателей. Партия Пашиняна при этом не набрала более половины голосов избирателей для единоличного формирования правительства. При этом Пашинян утверждает, что его партия получит парламентское большинство и назначит министров. Глава правительства Южной Осетии Дзамбалат Тадаев подал в отставку. Глава республики принял заявление об уходе. Об этом сообщила пресс-служба президента. Константин Жиоев будет временно исполняющим обязанности главы Кабмина Южной Осетии. Правительство продолжит работу до утверждения нового премьера, сообщает пресс-служба главы государства. Температура воздуха в Москве сегодня успеет повыситься до показателей середины лета, до 25-28 градусов. Вечером же, как обещает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, пройдут ливни и грозы.
4: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
1: Большая часть этой недели будет довольно жаркой. Освежающие мощные дожди придут в столицу только в конце недели. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Екатеринбурге завтра временами дожди, 19-21 градус. В Новосибирске 30-32 жары, без осадков. В Калининграде кратковременные дожди, гроза и 25-27 градусов. В Кирове 23-25, небольшие дожди, как и в Уфе. В Казани и Нижнем Новгороде 25-27 градусов, небольшие кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону 27-29, гроза, кратковременные дожди. В Сочи небольшие дожди и 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза. Днем в северной столице 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха составит 27-29 градусов.

0: Продолжаем программу «Физики и лирики». Это шоу, в рамках которого мы встречаемся с нашими друзьями, экспертами. Не то, что мы сами рассуждаем, да, мы как-то пытаемся модерировать в таком формате edutainment. То есть мы вроде как и просвещаем, да,
1: и развлекаем.
0: Верно. Ну, только не ругаемся плохими словами. Хотя сейчас такая тема, что можно проклинать кого-то явно.
1: Вот, но почему?
0: Ну, потому что мы будем говорить об исчезнувших постройках Петербурга. То есть люди старались, строили, а потом другие люди пришли, все это...
1: Строили обратно. Экскурсовод Илья Руденко с нами. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте, ребята.
1: Что исчезло сейчас в Санкт-Петербурге, что вот мы не застали, люди нашего
0: поколения? И где посмотреть
1: нашего
0: фотографии?
1: Поколения, да, и куда смотреть?
2: Давайте начнем вот как не с проклятий, давайте попробуем разобраться вообще, как появлялись и как исчезали эти постройки. Потому что, может быть, и не стоит ругать тех, кто что-то создавал на этом месте новое. Но все-таки давайте так говорить. Любой город – существо практически живое, то есть органично развивающееся. Mm-hmm. И мы не видим сейчас Петербурга Петра Первого.
0: Ой, у него завтра день рождения, кстати. Будем отмечать.
2: Кстати, да.
0: Приезжай.
2: Лучше вы к нам, что называется.
0: Ну ладно.
1: Ну сейчас мы поговорим, я обычно покупаю билеты сразу после нашего разговора.
2: Да. Ой, у нас погода прекрасная, прям под день рождения. Ну так и вот, и представьте себе, что, естественно, он менялся. Да, по сравнению, допустим, с Москвой, ну, ему у нас, так сказать, 323 года, все почти, можно сказать, на наших глазах было, да, то есть мы там 150 лет существуем с фотографией, полжизни города, уже можно было все зафиксировать. Вряд ли кто-то в Москве скажет, ну вот, слушайте, Кремль Дмитрия Донского, конечно, был круче, чем Кремль Аристотеля Фиораванти. Конечно, раньше было лучше. Вряд ли, потому что это было сильно давно. Да, 14 век, 15 век. А здесь, ну, вроде как, все на твоих почти глазах, да, в общем-то. Ну, и о чем тогда мы можем горевать? Можем мы горевать, допустим, о великолепнейшем барочном дворце деревянном Елизаветы Петровны, который занимал огромную площадь, на месте которого возник Михайловский замок?
0: Ну, нет, так мы горевать не будем.
2: Вот. А прекрасный дворец Анны Иоанновны Зимней, на месте которого нынешний Зимний дворец Растрелли построил.
0: Нет,
2: ну, тоже время.
0: Не будем.
2: Вот. То есть о чем тогда? Как? Вот где вот это...
1: А храм Спаса на Сенной, который взорвали в 61-м году, не будем
2: ну,
1: горевать?
2: Ну, тут же, конечно, политики больше, безусловно. Опять-таки, мы по какому изначально будем храму Спаса на Сенной будем горевать? По тому, который построил, ну, мы не знаем точно, там, Растрелли или Квасов? Или там полтора десятка перестроек, к которым он пришел как бы к 60-м годам 20 века и уже как бы не сильно напоминал тот изначальный храм. Там, конечно, больше политики. Я напомню вам, что он исчез-то, вообще говоря, не даже не в 30-е годы, он исчез в 60-е, да, когда такой новый виток был борьбы с религией. И на месте этого построили совершенно утилитарную и довольно безобразную станцию метро.
1: Сенная.
2: Площадь Мира, да. Ну, сейчас она Сенная, тогда Площадь Мира была. На самом деле, там этот храм был очень даже к месту. Если помните, напротив него портик классический, Гауптвахты, так называемый.
1: Посмотреть,
2: да?
1: Надо.
2: И они образовывали такие ворота своеобразные
0: нужно
2: в центру города.
0: В интернетах найти Александр Брюллов, литография, 1822 год, коллекция Государственного Эрмитажа, как раз вид на эту церковь и Сенную площадь. Да, он восхитительный.
2: Да.
1: Вот,
2: ну,
1: да.
2: А потом, смотрите, все-таки, да, жаль еще в том, жалость к этому состоит еще и в том, что все-таки с литературой было связано. То есть Раскольников-то куда пришел каяться? Вот как раз к Спасу на Сенной он пришел, которого сейчас больше нет. Это правда. А с другой стороны, вот смотрите, иногда не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Был у нас, ну и есть до сих пор, гостиный двор на Невском проспекте. Творение Вален де ля Мота, хотя предполагал, что будет строить Растрелли, тогда бы у нас был что-то невероятное, такой вариант Екатерининского дворца или Зимнего, но как торговая точка. Но он перестраивался с годами, и, допустим, к Великой Отечественной войне он уже дошел серьезно перестроен. Там был архитектор Бенуа, который перестроил, то есть эклектика, много дополнительных украшений. пострадал в годы войны. После войны его восстанавливали на первоначальный проект «Валенда Лямот». У нас есть еще один такой дом, так сказать, на Невском проспекте рядом с Казанским собором. Тут нам в помощь акварели Садовникова, который Невский проспект очень четко изображал. И вот как бы мы вернулись наоборот, да, к изначальным планам ну, застройки там Невского, да, предположим. Тоже горевать об этом, ну, вряд ли стоит, что мы чего-то переделывали, то, что переделывали другие уже. Вот. То есть вот тут такие моменты тонкие, я бы сказал. Да, наверное, был потрясающий...
1: Кому что, что называется, да, потому что если мы начинаем углубляться, да, да. В историю, тут уже да. Какой-то субъективизм возникает. А вообще Питеру что нанесло больше урон? Революция, война, модернизация или советская время, вот так, если окинуть 100 чуть с лишним лет.
2: Ну, больше всего, наверное, все-таки война, я бы сказал. Нет, вы знаете, никому никогда в голову не приходило послереволюционные годы сносить, допустим, Исаакиевский собор. Ну, просто в голову не приходило, потому что все-таки в первом совнаркоме сидели люди грамотные, люди с высшим образованием. И они понимали, ну, Луначарский, вспомните, да, первый нарком культуры, все-таки человек, даже стихи писал, там, входил в ряд поэтов Серебряного века и так далее, как-то ни странно, вот, и они соображали, что имеет художественную ценность, что не имеет художественной ценности, что там можно сносить, что... да, безусловно, потом уже в 30-е годы были перекосы, и был же, допустим, замысел снести Спас на Крови.
1: Это когда такая мысль
2: это
1: возникла?
2: Перед самой войной. Перед самой войной. Как вот ни странно, да, война отвлекла от этой безумной затеи. А многие петербуржцы того времени скажут, а так и что? Потому что, ну, это совсем не наша архитектура, это московское ярославское зодчество, это, так сказать, ну, подражание там.
0: Ну, я думаю, Василию таких Блаженному. Экстремистов это ты просто, ну, это как-то...
1: Нет, тогда
0: ну,
1: были.
2: Они были.
1: Тогда были.
2: Они были тогда, да. Ну, смотрите, а с другой стороны, мы берем даже предреволюционный период. Я вам скажу, что там были совершенно безумные затеи. Я не говорю о том, чтобы исказило облик города, допустим, наземное метро. Ну, вот как там, в Нью-Йорке и так далее, да, то есть вот эти вот эстакады, которые бы полностью пересекали, там, допустим, нынешнюю площадь Восстания у московского вокзала, да, но был замысел засыпать канал Грибоедова возле Спаса на Крови. Ну, просто сделать там многополосную дорогу, это интересно, ну, так сказать, логистику бы раз как-то улучшило и так далее.
1: Сейчас, конечно, или... слушаешь, вообще диву даешься, да, какие...
2: Да, или еще более безумная идея... Это вообще, так сказать, ладно, так сказать, канал засыпать, но снести стены Петропавловской крепости, вот снести, не надо. Ну, собор оставить, там все-таки император похоронен, а стены, они к чему?
1: По кругу вообще снести или со стороны Невы?
0: Ну да, зачем тюрьма в центре
2: города? Со стороны Невы, на самом деле, со стороны Невы, да, ну, я думаю, лиха беда начала, так сказать, возможно... Ну, лучше вид на собор открывается. Давайте мы уже закончим с историей крепости, да, и сделаем это как остров, да, так сказать, с красивым собором. А потом насыпать еще остров перед стрелкой Васильевского острова, а это, вот видите, и без сноса бы разрушил уникальный ансамбль Тамады Тамона со стрелки Васильевского острова, да, и построить на этом насыпном острове такой в стиле модерн, классная архитектура, если где-нибудь в другом месте, театр оперный.
0: Ну как?
2: Это все до революции, не после, да? Ага. Да, конечно, варианты там установить на Александровской колонии Владимира Ильича Ленина тоже были, безусловно. Кладбище жертв революции посередине города тоже никто не отменял на Марсовом поле. Вот, то как-то об этом, видите, мы уже и не помним, что там вообще говоря 138 или 139 человек похоронено, в принципе-то. Народ это воспринимает у нас как, ну, парк все-таки уже такой вокруг. А там все-таки кладбище.
0: А скажи, вот есть такая история, она очень интересная, ее сейчас можно увидеть и как раз рассказать о ней туристам, гостям города Санкт-Петербург. На пересечении Большой Морской и Почтамского переулка. Это здание бывшие работники связи, по-моему, Дворец культуры. Он такой конструктивистское, такое мрачное, но удивительное красоты и энергетики здания, но там была какая-то церковь. Это пример
2: была.
0: Того, что перестроили просто, да, под современные нужды.
2: Вот, да, вот это интересно, когда, знаете, как бы используют старые стены, старые фундаменты и пытаются создать какие-то новые смыслы. Согласитесь, что дворец культуры для советского времени — это некая замена церкви, по сути дела, да, как бы. Вы там собираетесь коллективом, вы, я не знаю, там смотрите кино или театральные постановки, ну, такой культурная замена по версии советской власти. Вот если вы спросите, меня многие могут, так сказать, покидать чем-нибудь, да, но если вы спросите, что предпочтительнее для меня, здание бывшей реформатской церкви немецкой, да, которая там стояла, авторство Боссе, архитектора, или же вот это конструктивистское чудо, которое там возникло на месте. Я скажу, конструктивистское не самое плохое. Таких вот храмов, я сейчас не беру эти морально-этические факторы, да, но таких храмов было достаточно много. А если привести в чувство вот это вот здание, которое Дворец культуры работников там связи, да, то получится очень приличное, на мой взгляд, вполне себе выдающееся произведение конструктивизма, а я бы даже сказал арт-деко, вполне себе.
0: А кто это переделал? Это какие-то тоже архитекторы-профессионалы, да?
2: Конечно,
0: то есть они снесли купол, снесли, а стены оставили прежними?
2: Да, то есть здесь еще работа какая, то есть надо же рассчитать вообще, да, представляешь, ведь, ну, как бы, несущие эти стены, как выдержат ли фундамент, укрепить фундамент, что-то расширить, достроить, это вообще задача для профессионала абсолютно. У нас были потрясающие, так сказать, художники, архитекторы, я бы сказал, вот эти конструктивисты, да, один там Левинсон чего стоит. Вот поэтому вот так, да. Ну, и, конечно, иногда война. Вот есть был такой дом-сказка. Здесь как бы даже я могу некое семейное воспоминание моего отца вспомнить, да. Потрясающий дом, который находился сейчас вот ровно напротив памятника Блока. Он находится, ну, перестроенный уже.
1: Можно место именно в Петербурге, где это? Район.
2: Это угол улицы Декабристов и Английского проспекта.
1: Mm.
2: Александр такой Бернард Датце, грек, строил это здание. Там рядом Мариинский театр, ну, не столь далеко, поэтому в основном жили там, ну, скажем, Анна Павлова там жила, да, те люди, которые были связаны с театром, так скажем. Потрясающий по красоте дом в стиле модерн, с майоликами, там даже не очень характерно для Петербурга, у нас модерн такой немножко помрачноватый, я бы сказал. Ну и в 42-м году случился пожар. Даже не от бомбы, ни от чего. Просто вот случился пожар. Отапливали, вы помните, там буржуйками и так далее. Не мудрено, в общем-то. Тушили, гасили, тянули воду из пряжки. Ну, собственно говоря, все равно лицевая часть фасада сгорела полностью. Да, и да, вот да. У меня отец, который после войны его возили то ли в садик, то ли в ясли, да, зарисовывал, как строили новый дом уже в сталинском стиле. Такой на руинах того, что когда-то
1: это вот
2: было
1: серый дом большой, да, теперь такой,
2: да,
1: массивный.
2: Да, да, да, да, да. Вот. И вот что самое любопытное, местные жители до сих пор это место, я это от бабушки тоже слышал, называли дом-сказка. Куда там пойдем в магазин? Ну, вот в дом-сказка. И у меня возникал вопрос, а что тут сказочного-то в этом сталинском доме, в конце концов. Но вот позже я уже понял.
1: Память, да, самая сказочная.
2: Да, вот это память. Даже магазин там был с таким названием. Я понимаю прекрасно, что не местные люди, проходя, ну, как бы прочитают магазин под названием «Дом сказка». Ну, прекрасно, и дальше пошли. А вот местные уже вспомнят, что когда-то этот дом был действительно сказкой.
1: Илья, да, такой вопрос.
0: Площадь Восстания еще я хотел обсудить.
1: Давай, ты.
0: Площадь Восстания и та церковь, которая стояла, но там тоже, видимо, фундамент они взяли, да, и строительство, это реально,
2: да,
0: сейчас,
2: да,
0: метро. Расскажешь историю?
2: И опять-таки я скажу про это все, да, про вот эту вот Знаменскую церковь, которая стояла на площади Восстания, что по архитектуре-то станция метро очень даже неплоха. Она стилистически абсолютно петербургская. Там такой, ну, греческий храм Ротонда, по сути дела, такой, да, с куполом этим круглым. То есть, да, ужасно и плохо. Все-таки это историческое здание, да, и так далее. Но, опять-таки, что сейчас сделать? Функционально не снесешь уже эту станцию метро, тем более это тоже памятник архитектуры и тоже уже охраняется. Другой вопрос, вот, допустим, церковь Покрова Пресвятой Богородицы вот на моем родном районе, на нынешней площади Тургенева в Коломне, где вот Пушкин жил, их был прихожанином этой церкви и так далее, и выдающийся архитектор это строил, Иван Егорович Старов. Там гладкое место, чистое. В принципе, можно было бы. Но глаз человеческий тоже, он же привыкает к городскому ландшафту. Я не уверен, что все люди бы сейчас как бы восприняли это
1: позитивно.
2: Ну, там, позитивно, да. Потому что городской ландшафт тоже дело привычки. Мы, так сказать, вот нынешнее поколение, мы воспринимаем это так. Mm-hmm. И никак mm-hmm. по-другому. Понимаете?
0: Ну, у нас в Москве вот ярчайший пример – это храм Христа Спасителя. Поэтому да. тут даже, ну, если к эстетическим есть вопросы, да, каким-то параметрам, mm-hmm. вот, но, в принципе, наверное, с ним все равно лучше, чем без.
2: Да, или вот, допустим, ну, с ним, конечно, лучше, потому что он, в общем, облик Москвы определял с определенного момента, да, ведь тоже. Так же, как вот памятники, которые были снесены на наших площадях, это тоже, не сказать прям архитектурное сооружение, ну, в общем, архитектурное во многом сооружение. Мы же теперь не представляем нереализованный проект суперграндиозного памятника Александру II на площади нынешней искусств, где сейчас стоит Александр Сергеевич Пушкин.
0: А это где адрес? Можешь... Скажи, что-то я забыла.
2: Ну, площадь искусств, собственно говоря. Ну, где русский музей.
0: А, да, все, поняла,
2: и
0: это на Невском.
2: И там посередине. Угу. Да, ага, да, ага. На Невском, вот. И вот представь, что на этом месте должен был там памятник с фонтанами, с чем только нет, да, угу. сказать, огромный комплекс памяти Александра II, благо недалеко Спас на Крови. Угу. Можно было бы сейчас поднять вопрос, так сказать, царь-реформатор и все такое, ну, не знаю, угу. да, кто ж... Тоже Пушкина-то троит. Я считаю, что он там абсолютно на месте. Такое ощущение, что всегда там стоял, да?
1: Илья, есть какой-то сейчас, может быть, проект, о котором ты знаешь, что рассматривается по поводу вот детального восстановления утраченных шедевров? Ага. Или вообще ничего не смотрят, только метро хотят построить все?
2: Ну, хотят много чего.
1: За метро, извините, это классическая шутка.
2: Да, метро у нас хотят, вот именно. Да, не то, чтобы могут, но хотят.
0: Ребят, ну, насчет метро... Чтобы не расстраиваться сразу, в Риме уже вот миллиард лет строят метро. Они только начнут копать, и там найдут какую-то опять руку Цезаря с часами наручными.
2: Как же на руке Цезаря копать?
0: Там такая каша, такое месиво. Поэтому, ну да, бывают такие вот.
2: А здесь, смотрите, ну как, конечно, я думаю, как проекты даже были... нереализованные здания сделать заново, ну, не заново, получается, а по проекту. Это колокольня Смольного собора. Вот, там должна была быть колокольня. Помните Смольный собор, да? Она была в 2.5 раза выше, чем сам собор. То есть это супер грандиозный этот самый небоскреб, по сути дела, даже по сегодняшним меркам. И была такая мысль, ну, наверное, лет тому 7 назад, они восстановили. Mm-hmm. И вот тоже вариант, а что? Ну вот ее не было никогда, давайте восстановим, ну в смысле вернее построим, да, по проекту, который бы не был реализован просто из-за отсутствия денег при Елизавете Петровне mm-hmm. и чуть позже. Ну и она бы, эта колокольня, заслонила вид на нынешний Смольный, тоже как бы изменение городского ландшафта, который не все бы приветствовали, я уверен. Есть варианты, да, долгие, допустим, восстановление Екатеринговского дворца. То есть вы сейчас, это да, это окраина города, это станция метро Нарвская, Екатеринговский парк, парк прекрасный, за последнее время только лучше стал, да, с моего вот детства, допустим. И там, собственно, у него есть, был когда-то дворец, который строился для Екатерины I. Вот, ну, он благополучно уже в 20 веке, сильно, правда, перестроен, но тем не менее, закончил свое существование. Но был проект восстановления. Фундамент там есть. Если вы придете туда, то вы по фундаменту
0: можете его пройти. Мы всех приглашаем в
1: Санкт-Петербург. Да.
0: Подготовиться нужно морально, и материально и эстетически. В разных моментах истории города тоже знать. Илье Руденко, огромное спасибо. Экскурсовод был у нас в гостях. Мы говорили об исчезнувших постройках Санкт-Петербурга.
3: И лирики. Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений. We'll be right back.
6: Пожарной службы 495-105-5244.
7: В Москве 12:30.
8: Новости.
7: Студия Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. Подразделение Южной группировки войск решительными действиями взяли под контроль населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, в ходе боев военнослужащие состава группировки нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорск, Артема, Райалександровки, Дружковки и Константиновки в ДНР. Потери армии Украины за сутки составили свыше 180 военнослужащих на этом направлении, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. ЦИК Армении скорректировал предварительные результаты голосования на парламентских выборах в стране, прошедших накануне 7 июня. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. Как сообщил на пресс-конференции глава Центра избиркома Армении, данные скорректированы в том числе с учетом того, что изначально не были учтены данные электронного голосования. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 49,83%. Процента голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3% голосов. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» набирает около 10%. Ранее местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования. Среди них организация избирательной карусели, вынос избирательных бюллетеней, открытое голосование, групповое голосование военнослужащих, отмечает ТАСС. Выборы в Армении сопровождались задержаниями представителей оппозиционных сил как в ходе предвыборной кампании, так и в день тишины и непосредственно в день голосования. ФСБ России раскрыла структуру банды, которая контролировала сервис по приему ставок для онлайн-казино. По информации спецслужбы, силовики накрыли банду, которая принимала ставки для 14 онлайн-казино, работа которых российской юрисдикции запрещена. По информации Следственного комитета, задержаны 24 человека. Еще 8 фигурантов разыскивают, изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. В Англии ежемесячно более 1300 пациентов умирают из-за длительного ожидания в отделениях неотложной помощи, что в 10 раз больше, чем 10 лет назад. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на анализ Королевского колледжа неотложной медицины. Согласно анализу, в прошлом году каждую неделю более 300 смертей были связаны с длительным ожиданием медпомощи по сравнению с 30 случаями в неделю в 2015 году. Для оценки избыточной смертности были использованы исследования данных более чем 5 миллионов пациентов. Пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Исследование показало, что на каждые 72 пациента, которые провели от 8 до 12 часов в отделении неотложной помощи, до получения койки приходилась одна смерть. В апреле сообщалось, что Национальная служба здравоохранения Великобритании столкнулась с острой нехваткой медицинского персонала, что вынуждает медсестер и ассистентов врачей замещать квалифицированных докторов. Отмечалось также, что так называемые замещающие врачи могли оказывать некачественную медицинскую помощь. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Погода.
7: Сегодня в Москве жаркий день. Жаркой будет и вся предстоящая неделя. Сейчас в городе уже около 27 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
8: Новости спорта.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. В субботу Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, в финале обыграв представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3-6-2. На втором месте в гонке Арина Соболенко. Еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций, теперь занимает 12 место. На Ролан-Гаррос Шнайдер дошла до полуфинала. Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта с 21-летним игроком не уточняется. Маттео скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. В понедельник и вторник в Германии пройдет конгресс Международной федерации санного спорта, который решит судьбу российских саночников в наступающем сезоне. Рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
6: Многие федерации по зимним, да и летним видам спорта в эти дни проводят свои конгрессы, на которых рассматривают самые злободневные вопросы. Не стали исключением и саночники. Конгресс Международной федерации санного спорта, который начинается сегодня в немецком Берхтесгадене, должен определить, допускать или нет российских саночников до выступления в турнирах под эгидой федерации в наступающем сезоне. Год назад в финском Тампере федерация большинством голосов приняла решение о продолжении санкций, но при этом осенью прошлого года ситуация изменилась, и спортивно-арбитражный суд, начиная с середины декабря, вынудил ФИЛ, Международную федерацию, разрешить российским нейтральным атлетам выступать в предолимпийских этапах Кубка мира, которые были квалификацией на Олимпийские игры. До отбора, правда, были допущены лишь те российские саночники, кто выступал в санях-одиночках, а экипажи саней-двоек такой возможности не получили. В Германии будет проведено специальное обсуждение и голосование по этому вопросу, как и по вопросу возможного допуска в нейтральном статусе. Кроме того, делегаты Конгресса, как отмечает ТАСС, намерены обсудить вопросы возможности допуска на международные старты российских саночников юниорского возраста. Вместе с тем, в ходе двудневного конгресса будут рассмотрены вопросы подготовки ледовой трассы во французской Лаплане к Олимпийским играм 2030 года. Будут определены места проведения чемпионатов мира в ближайшие 4 сезона. Заслушаны отчеты о работе руководителей Международной федерации санного спорта. На вторник запланированы выборы нового руководства ФИЛ.
9: Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращаются к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составит 3 миллиона рублей. По итогам группового этапа определятся 16 лучших команд и игроков, а в финале сыграют по 4 лучших киберспортсмена или коллектива. Чемпионы страны определятся в июле. В этом году на чемпионате страны будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, вариация Тетриса Tetris 3, а также Квадросим и Storm Chess. С вами был Юра Геворкян.
10: Главная комедия страны.
11: Разводитесь? А как же мы?
12: Мы исправим папу и маму.
10: Исправительный лагерь для родителей.
13: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
14: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
10: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
15: Вас сейчас казнят! Опускай!
16: Мы не готовы!
10: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Света Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». Доктор, мне только спросить.
1: Доктор, мне только спросить. С ехидным лицом я обычно так заглядываю в кабинеты.
2: А что происходит дальше?
1: А дальше, ну, мы взглядом встречаемся с доктором.
2: И ехидное лицо у тебя пропадает.
1: Да, и если сзади нет проклятий вот из очереди, которая сегодня живая, завтра мертвая, знаешь, здесь живая очередь. Сегодня у нас в гостях травматолог, стоматолог, терапевт, врач высшей категории, доцент кафедры медицины катастроф РУДН. Ольга Тишкина, здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
4: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
1: Мы сегодня будем говорить о зубах. Береги только честь с молоду, судя по всему, да, но главное зубы.
2: То есть не только как чистить правильно зубы, а как спасаться, когда зуб... А что с зубами может произойти?
1: Да, вот давайте все по порядку.
2: Что за травма зубов? Ну, кроме понятно, что тебя стукнули в лицо и зуб выбили. А что еще бывает?
4: О, бывает очень много всего. Не только в спорте, не только в профессиональном спорте. Я думаю, что здесь мы к категориям еще вернемся. Но большинство – это какие-то бытовые ситуации. Так как травмы происходят в основном у детей 8-12 лет, это обычные переменки, столкновения, обычные прогулки, покатушки и прочее. Очень много, кстати, новых травм, связанных с гаджетами. Просто там упал планшет на зубы или ударил себя телефоном.
2: Это, в смысле, ударил себя телефоном? Нет, на телефон и на планшет понятно упасть. А как себе можно ударить телефоном? Просто рука дернулась или...
4: У нас реально была ситуация, когда мама ничего не делала, никого не трогала, просто снимала своего сына на телефон, и ей в лицо прилетел мяч. И в итоге она своим же телефоном выбила себе два зуба.
2: Ну, понятно, да-да-да. Но мы сейчас говорим о детских травмах. Есть какое-то отличие травмы молочного зуба от повреждения постоянного?
4: Ну, скажем так, травма молочного зуба – это все-таки поправимо. Там есть последователи, которые могут прорезаться, и потеря молочного зуба не так для нас страшна. Так как постоянные зубы прорезываются где-то уже в 7-летнем возрасте, то потеря передних зубов в этом возрасте – это, конечно, серьезная ситуация, и ее мы пытаемся предотвратить.
2: А как минимизировать, да-да-да, просто если мы рассуждаем о детях, да, вот вы сейчас какую-то страшную историю нашего городка рассказали, прилетел мяч в телефон, телефон прилетел в зубы, зубов дальше нету, да, два зуба вылетело. Но если мы говорим про детей, как минимизировать риск повреждения зубов вот в детском возрасте, когда они гоняют на самокатах, на велосипедах, играют в футбол, на детских площадках, капу какую-то надевать, да, ну, то, что мне приходит в голову, или просто уворачиваться от летящих предметов лица?
4: Ну, надо сказать, что травмы зубов вообще профилактируются тяжело. Так как в тех видах спорта, где точно целью является попадание в зубы, например, там в единоборствах, в боксе, там действительно спортивные капы являются обязательными. А вот, например, вы выпустить ребенка на переменку или отправить его в бассейн или в аквапарк в капе или в шлеме, это достаточно проблематично.
2: Будут вопросы при этом, что происходит.
4: Будут вопросики к родителям. И надо сказать, что на самом деле у детей профилактика травмы заключается в раннем исправлении прикуса. То есть торчащие вперед зубы действительно увеличивают риск травмы почти в 3 раза, по данным исследований. Поэтому если у ребенка... ну, скажем так, в спокойном состоянии не смыкаются губы, зубки торчат вперед постоянно, то действительно нужно исправлять тебе прикус. А если ребенок занимается, например, какими-нибудь там трюковыми видами спорта, например, там ролики, вот самокаты, скейт какой-нибудь там с прыжками, то действительно спортивные капы для детей изготавливают.
2: А мы сейчас просто говорим, почему-то про детей начали говорить, да, хотя и у взрослых вылетают зубы. Если вдруг случается, ну, давайте с детскую тему закончим, чтобы всех мам и пап успокоить. Ага. Есть какое-то правило быстрого действия, ну, золотого часа, да, в медицине есть такое понятие, когда надо быстро принимать решение. То есть взял ребенка, зуб, понятно, выбили, зуб выбили основной. Мои действия какие?
4: Действительно, если мы говорим про травмы глобально, про травмы зубов, что может с зубами случиться при ударе? Зуб может сам по себе сломаться и может куда-то сместиться, в том числе и выпасть. И вот здесь правила первой помощи будут немножко разными. То есть если зуб у нас куда-то сильно сместился или, например, даже выпал на землю, то его просто нужно поднять и установить обратно в лунку. Чем скорее это будет сделано, тем лучше. То есть если зуб мы вернем в лунку в течение 5 минут, то он приживется практически бесследно. А если, например, спустя час или два, то его срок службы будет сильно короче, например, там до 7 лет. Поэтому вот такие правила.
2: А это у всех или у взрослых и у детей? Или мы это сейчас только про детей говорим?
4: И у взрослых, и у детей, конечно же.
2: То есть поднял зуб, промыл проточной водой, там, если что там под руками, и вставил
4: нет,
2: обратно?
4: Нет, желательно ничем не мыть.
2: Да,
4: это на самом деле такое достаточно серьезное заблуждение о том, что зуб нужно каким-то образом помыть. Во-первых, сильную инфекцию микробы мы не уберем водой, а вот живые клетки на поверхности корня, за счет которых и происходит приживление, мы точно убьем. Поэтому зуб нельзя ни дезинфицировать, ни протирать никакой спиртовой салфеткой, ни обливать перекисью водорода или хлоргексидином. Просто поднимаем и ставим обратно. Ну, это, можно сказать, как будто бы это грязная коленка, знаете, когда она там повреждена об асфальт.
2: Ну, это я подорожник прикладываю.
4: Подорожник, да, и подорожник сверху. Вот, зуб вставляем обратно, сверху подорожник, и идем уже к стоматологу. Стоматолог, как правило, его аккуратно извлекает, уже промывает специальными жидкостями, которые не убивают клетки, то есть физиологическим раствором, и помогает проконтролировать инфекцию.
2: Так, это мы выпавший, да, зуб, а который просто остался во рту, но его сдвинули, да, ловким ударом меча. Его просто подвинуть обратно самому рукой или все-таки сразу в стоматологию?
4: Кстати говоря, это хорошая мысль. Если зуб удается поставить обратно, лучше его поставить обратно, сомкнуть зубы, проверить, чтобы все нормально закрывалось. Если же зуб, например, ну, такое бывает, что он смещается таким образом, что его заклинивает как бы между отломками кости, тогда просто отправляемся быстро к стоматологу. А если зуб сломался, то этот осколочек нужно обязательно подобрать, сохранить во влажном состоянии, то есть где-нибудь там в водичке или в молоке, и его стоматолог сможет приклеить обратно.
1: О, да, я тоже слышала. Док, а вот такой вопрос по...

0: Борис его разъел. Ну, девочки вряд ли дерутся, так чтобы мы выбивали зубы семерки.
1: И тогда зуб мудрости – это самый подходящий донор, который приживется, в отличие от имплантата, не за 6 месяцев, а всего лишь за 2 недели.
0: Да, абсолютно согласна. Мне тинейджеру зумеру, моей дочери, правда, пересадили. А такое впервые в жизни видели. А ей взяли зуб мудрости и вырвали, и вместо другого тоже жевательного посадили.
2: Ну, в смысле, обточили и посадили,
0: да? Да, это было, ну, это было недешево. Но детям...
2: Но весело.
0: Ну да, но детям, видимо, надо идти, да, на жертву, поскольку это на всю жизнь зубы. И это действительно очень дорогое удовольствие.
1: Да дело в том, что у детей примерно до 20-25-летнего возраста нельзя использовать имплантаты титановые, потому что в растущем организме они перемещаются не в нужное нам место, и потом получается эстетически не очень красивый результат. Поэтому вот у детей аутотрансплантация – это такой, спасение буквально.
0: Ольга, Ольга Тишкина, кандидат медицинских наук, врач зубной, да? Можем по-прежнему сказать? Нет, как-то это
2: давай паузу.
0: По народам.
2: Да.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Сбербанк и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве в IT-сфере. Церемония подписания документа состоялась на ПМФ-2026. Подписи под ними поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор региона Георгий Филимонов. У Вологодской области большой потенциал, и мы готовы помочь его раскрыть. Наша общая цель – вывести образование на новый уровень качества и заложить основу для будущего экономического роста региона – за счет развития технологий, отметил Герман Греф. В рамках договоренности продолжается создание IT-парка в Вологде. Здесь появится блок технологий и образовательный проект «Школа-21», направленный на подготовку кадров для цифровой экономики. Кроме того, Сбер окажет содействие в разработке новых сервисов, в том числе для образовательной сферы. Более 7200 выпускников вологодских техникумов и колледжей сдадут демонстрационный экзамен. Итоговая аттестация проходит в колледжах и техникумах региона по 84 профессиям и специальностям. Испытания проведут 34 организации среднего профобразования региона. Как отметила замгубернатор, министр образования области Екатерина Целикова, по инициативе президента в 2019 году появилась новая форма государственной итоговой аттестации для выпускников колледжей и техникумов. Это демонстрационный экзамен. Такой формат позволяет оценить не только уровень знаний, но и полученные навыки. Студент выполняет задания в условиях, которые максимально приближены к тому, с чем они столкнутся на рабочем месте. Уровень подготовки оценивают не только преподаватели, но и работодатели, которые выступают на демонстрационном экзамене в качестве экспертов. Отметим, с 1 сентября 2026 года демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации в колледжах и техникумах страны. План по обеспечению жильем детей-сирот в Вологодской области выполнен на 63%. Свои квартиры уже получили 322 человека. Всего в этом году улучшить жилищные условия смогут более 500 сирот. В Череповце и в Кадуе строятся жилые дома на 9 квартир, в Кичминском городке и Нюксенице дома на 12 квартир, и в деревне Нифонтово Шекснинского округа строится дом на 24 квартиры. Также дети-сироты могут получить жилищный сертификат. По инициативе губернатора возрастной ценз для подачи заявления снижен с 23 до 18 лет. Кроме того, отменено требование предоставлять сведения о доходах за последние 6 месяцев. Черные пантеры завоевали серебро на международных играх «Время героев». Как отметил глава города Сергей Жестянников, юнармия Вологды вновь одерживает победу и покоряет горизонты. Отряд «Черные пантеры» из 29-й школы вернулся с международных соревнований «Время героев» игр «Наследники победы» с серебром. В соревнованиях приняли участие 48 команд. Юнармейцам предстояло пройти 13 сложнейших испытаний в 5 индивидуальных зачетах. Среди них полоса препятствий, огневой рубеж, стрельба на логику, штурм, переправа, радиационная, химическая и биологическая защита, тактическая эстафета. Вологодские ребята выдержали экзамены, заняли призовые места во всех конкурсных испытаниях. Есть и особые успехи в личных зачетах.

0: стартах. Злата Смелкова второе место в снайпере. Мирослава Присада третье место в медике. Роман Яблоков третье место в БПЛА. Фильм «Оперу Евгений Онегин» покажут в областной библиотеке. Показ состоится в среду, 10 июня, на Марии Ульяновой 1 в рамках киноцикла «Музыкальные истории». Отметим, на сегодняшний день существует единственный советский фильм «Опера» Евгений Онегин, поставленный по одноименной опере Петра Чайковского на киностудии «Ленфильм» в 1958 году. Начало в 17 часов, вход свободный.
1: Спорта.
0: «Динамо» и «Череповец» сыграли в ничью в Вологодском дерби. Первый тайм завершился без реализованных моментов, и команды ушли на перерыв с результатом 0-0. Счет в матче открыл Данил Ежиков, реализовав пенальти. А вскоре белоголубые забили еще один гол усилиями Всеволода Быкова. Череповчан не устраивало положение на табло, и ближе к концу поединка Илья Анциферов отправил мяч в сетку белоголубых дважды. В итоге ничья 2-2. Череповченко выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу. Юлия Бахвалова в Йошкар-Оле показала третий результат в классическом троеборье с суммой 435 килограмм. Спортсменка выступала в весовой категории 63 килограмма. Всего в турнире принял участие 200 атлетов из 56 регионов страны. Тренирует девушку Николай Ильичев.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде, Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Иран и Израиль должны немедленно прекратить обмен ударами. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации на Ближнем Востоке публично призвал эти страны прекратить обмен ударами. Накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала, в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявления в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Тегеран в ответ продолжил обстрелы израильской территории. «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять», написал Трамп в соцсети True Social. В ночь с воскресенья на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки о прекращении конфликта. По информации портала, премьер Израиля сначала возражал, но в итоге, цитирую, псевдосогласился временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной и эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе. Тем временем Евросоюз впервые ввел санкции против Ирана из-за угрозы свободе судоходства. Об этом заявила Кая Каллас. Возобновление полномасштабной войны в регионе будет иметь колоссальные последствия. Все стороны должны вернуться за стол переговоров, добавила Каллас, комментируя обмен ударами между Ираном и Израилем. Российские военнослужащие за последние сутки взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО в течение суток в зоне спецоперации сбили 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также сообщили в Минобороны в понедельник. Подразделения российских вооруженных сил ведут бои в лесных массивах Светогорска в ДНР в самом Красном Лимане. Напряженная обстановка. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
3: На Краснолиманском участке продолжаются бои в окрестностях лесных массивов, сам непосредственно уже Светогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана. В самом городе Красном Лимане идут ожесточенные бои. Противник массово применяет беспилотные летательные аппараты, но наши подразделения отвечают тем же. Есть продвижение наших подразделений в микрорайонах в Красном Лимане коммунальный и центральный. Противник предпринимает попытки контратак для оттеснения наших войск из восточных окраин города. Однако наше подразделение держит ситуацию также под контролем.
1: Светогорск расположен на севере Донецкой Народной Республики, вблизи от границы с Харьковской областью. Центр избирком Армении скорректировал предварительные результаты голосования на парламентских выборах в стране. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайка Кацарукяна потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. Как сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Армении, данные скорректированы в том числе с учетом того, что изначально не были учтены сведения электронного голосования. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 49,83% голосов. Блок бизнес Бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» набирает около 10%. Ранее местные наблюдатели оппозиции сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования. Среди них организация избирательной карусели, вынос избирательных бюллетеней, открытое голосование, групповое голосование военнослужащих. Выборы, как сообщалось, сопровождались задержаниями представителей оппозиционных сил как в ходе предвыборной кампании, так и в день тишины и непосредственно в день голосования. ФСБ вместе со Следственным комитетом пресекли деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконный онлайн-казино. Задержаны 24 участника преступной организации, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Фигурантам дела предъявлено обвинение о незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем.
2: Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в Риабет, Мостбет, Леон, Плей Фортуна, Шангрила и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы. На данный момент установлено и задержано на территории России 24 участника преступной организации. Им предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены преступной организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
1: Во время обысков изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. На принадлежащее обвиняемое имущество судом по ходатайству следствия наложен арест. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра днем кратковременный дождь, гроза плюс 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и также гроза. Воздух раскалится до 27-29 градусов.

0: удивляйтесь в планах на лето. Горизонт планирования будем обсуждать с футурологами, но сегодня просто встретимся с прекрасным человеком, специалистом, доцентом, кандидатом филологических наук Любовь Петровной Гогиной и спросим, что же нам летом почитать такого, чтобы не грузило.
1: Ну, здравствуйте, коллеги.
2: Да, здравствуйте. Я думал, ты спросишь, что же там летом делать?
0: Нет. Ну, читать.
1: Что делать, очевидно, читать.
2: Да. Ну, вот и ответ. Да,
0: причем тоже. Чернышевского вряд ли кто-то, да, читает с этой...
1: Да вот неплохо бы было, коллеги и друзья мои, слушатели, прочитать и Чернышевского, на то оно и лето, и, наконец, убедиться, насколько прекрасен его роман, который так не зашел в школе.
0: Что делать? А про что там? А напомните нам, пожалуйста, в трех словах, потому что сейчас
2: потому
0: в школе...
2: Потому что была.
0: Да, в школе сейчас заходит мем первый, значит, говорит, Чернышевский, том второй, снимать штаны и бегать.
1: Ну, примерно так, да.
0: Ага.
1: Краткое содержание, примерно так. Чернышевский про что? Это замечательный детективный роман с довольно запутанным сюжетом, в который Чернышевский умудрился спрятать какие-то там политические подкладочки своего времени. И роман был опубликован, в нем не рассмотрели сначала эти политические намеки. В результате он был опубликован как детективно-любовная история. И сейчас его можно читать как детективно-любовную историю. Это очень интересный сюжет, захватывающая игра с читателем, постоянный разговор Чернышевского. Ну, ты, наверное, проницательный читатель, думаешь, что вот это, а на самом деле все не так. И заканчивается довольно забавно, не смешно, а забавно, идеи создания шведских семей. В общем, там много чего такого.
0: Да.
1: О чем в школе не успевали сказать.
2: Молчать, да.
0: А там сокращенный какой-то? Вот я точно читала, ну так, в школе, ну как-то видно отрывисто, да? Это в программе же было.
2: Да, конечно.
1: Да, это было в программе, но сейчас, мне кажется, с программы исключено, потому что политическая составляющая на сегодняшний день не актуальна.
0: А что там
1: и
0: было?
1: И объяснять... Вот. Там было об эмансипации женщины. И... о том, как можно создать, ну, то есть из любой экономической или там другой зависимой семейной ситуации, да, можно выйти, не боясь ничего менять в своей жизни. И он предлагает прям конкретная, там у него есть структура, создать собственное ИП. И вы будете жить вот так.
0: Mm-hmm.
1: Вот так оно растет, вот такие маркетинговые шаги, вот таких людей на первых порах надо привлекать, а потом, когда развернетесь, вот таких. В общем, там совершенно четкая инструкция, как женщине, которая была очень зависима ото всех, сначала от матери, а потом от фиктивного мужа, как только они поняли, что это зависимость, они расстались и стали жить, так сказать, с другими людьми по любви уже, да? То есть люди не боятся ничего менять в своей жизни. Они не терпели, не страдали, не приспосабливались, не смирялись, а придумывали какие-то вещи. Ну, были такие передовые люди, уже появились в то время, при помощи которых можно выйти из разных ситуаций. Но я боюсь, коллеги, мы не успеем обговорить вот этот список.
2: Из программы, вы же сейчас практически про современную...
0: Повестку сказали, да, феминистическую.
2: Россию, да, рассказали. Из-за этого убрали?
1: Из-за того, что сейчас нет вот той проблемы эмансипации, зависимости женщины. Ну, например, Вера Павловна, там у нее сначала была идея не убегать от матери под предлогом фиктивного брака, а сначала была идея просто пойти работать. Ну, вот просто девушке 20 лет, но хочу сама деньги зарабатывать, несмотря на то, что у родителей их достаточно. И она идет, устраивается гувернанткой. Очень культурная, красивая, умная, современная, образованная девушка. Ее бы с удовольствием взяли, но нигде не берут без разрешения, без письма от родителей.
0: А, вот оно как.
1: Вот такое было. Сейчас же такого нет, и девушка хочет работать. То есть сейчас нет тех проблем, которые были в середине 19 века, а Чернышевский предлагает лайфхаки по их решению.
0: Ну ладно, тогда для олдскульных настроенных товарищей можно и Чернышевского предложить. А у вас какой-то список, что-то новенькое?
1: Да, конечно, у меня очень обширная... пожелания программа. Совсем. Я даже, программа обширная, я даже думаю, мы и не успеем за те 100 минут, что нам отведены, все обговорить, и поэтому пойдем сейчас хронологически. Ну, кстати, не собиралась о Чернышевском говорить, но раз мы о нем заговорили, друзья мои, ну как тогда не прочитать Герцена, кто виноват? Началось-то с Герцена, он задал вопрос, вечный вопрос русской литературы, кто виноват, а Чернышевский показал лайфхаки, а что делать, когда кто-то виноват. А в чем виноват, собственно, в том, кто виноват в чем? Для чего человек живет? Смысл жизни сейчас сразу откроем нашим писателям, читателям и слушателям. Пойдем дальше. Открываем смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы быть счастливым. Другого смысла нет. И, соответственно, Герцен задает вопрос, а кто виноват, что человек несчастен? Типа общество, не мы такие, жизнь такая. Да неправда, это сам человек виноват. И вот его роман «Кто виноват?» значительно тоньше, чем Чернышевского «Что делать?» и значительно более интенсивный по сюжету, насыщенный. Там такая прекрасная любовная история идет, ну, не история, а треугольник любовный, как обычно положено в романах.
0: Да.
1: Вполне себе можно прочитать, и будете знать, что вам никто
0: вот это я
1: не виноват
0: точно не
1: в том, что мы так живем. Просто без этого читать Чернышевского, ибо это вечные вопросы русской философии, литературы. Кто виноват, что делать? Два ведущих вопроса, и русская литература пытается дать
0: ответы. Да и
1: ответы.
0: Русская литература, вот и русская жизнь, начинать. Судя по всему.
1: Жизнь наша, да, она
2: веками,
1: такова.
2: Веками,
1: да.
2: Мы любим, да,
1: но не только русская, это, видимо, экзистенциализм, это поиски смысла жизни, а чего искать, мы вот сейчас в вашей программе все и сказали, что нужно быть просто счастливым, и, я думаю, принесет чтение тоже какие-то элементы счастья. Давайте пойдем дальше по классике, и намеренно я была, я надеюсь, мы успеем сориентировать на современную литературу. Как-то к ней, о ней мало разговоров, к ней довольно равнодушны, а авторы живут среди нас, и они пишут иногда потрясающие вещи, друзья мои.
0: Ой, пожалуйста, вот,
1: надеюсь,
0: озвучьте.
1: Мы дойдем.
0: Давайте, ага.
1: Сейчас, давайте пойдем по порядку.
0: Вот. Да не, ну
1: нет, давайте
0: успеть,
1: сначала.
0: Ну ладно.
1: Успеем, успеем. Успеем, попробуем успеть.
2: Ильфа Петров?
1: Хочется посоветовать.
2: Я просто
1: нет.
2: Пальцем в
1: небо нет,
2: попал.
1: Да, мы как-то, да. Мне вот хочется посоветовать взять прямо авторов школьной программы, но читать у них не то, что входит в школьную программу, а другие произведения читать и удивляться. Ну что это, разве это Тургенев, а он так может, а это Толстой, а у него такое есть, а мы не знали, а нам втирали, а нам впаривали, но нам впаривали какие-то общие критические вещи, которые человек должен знать. Тут, знаете, такая странная ситуация в литературе произошла в середине 20 века. Мы не можем сейчас упрекать современных читателей и молодежь, что вот мало читают, а потому что привычка уже почти 100 лет одна и та же. Не верить в то, что написано писателем, а верить в то, что сказали критики. Вот от этой привычки нужно отойти, взять того же самого Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова и читать, не открывая критику, не открывая школьный учебник. И, ну, лето, свободное время, выработайте собственное восприятие. Конкретно, что могла бы посоветовать? Очень странный будет совет по Гоголю, но, возможно, он пригодится. Я знаю, что сейчас прям в моду вошло, довольно большая часть молодых людей в России ходит в храмы, отстоять литургию, исповедоваться, причаститься. И я не случайно сказала, расстраивает, когда это входит в моду. Причем не только в православные. Между прочим, вот ходить в хиджабах молодым девушкам в учебных заведениях, очень красиво они выглядят в них. Мне очень нравятся такие девушки, юбка в пол, хиджаб. Но они мне вот в интимной беседе тоже сказали, вы знаете, это тоже отчасти дань моде. Ну вот модно сейчас.
2: Это
1: вот
2: не повеление души, это мода, да, у них все-таки?
1: Нет, это про религию, но модно исповедовать свою религию вот таким внешним образом, например. И наши тоже, они идут в храм, надевают платочки или обнажают голову, если это мальчики стоят, исповедуются, причащаются и видят в этом пользу.
0: Так а Гоголь
1: так вот, что? А Гоголь что? У Гоголя есть прекрасная тоненькая книжечка. Называется она «Размышления о божественной литургии». Она там, ну, буквально в 20 страниц. Ее прочитать 28 минут человек может. И молодой человек будет понимать, а как, зачем священник вошел в алтарь, а что он там делает, а почему он сейчас встал на колени, а почему он переоделся, почему он завязал ленту, почему он развязал ленту. Все у него очень мило, с конкретными отсылками описано. Это неожиданный Гоголь, я думаю, все согласятся. Также можно обязательно взять, пролистать у Гоголя выбранные места из переписки с друзьями. Это тоже относится к периоду его религиозности. Всем будет понятно, похоронили его живым или нет. По первому письму будет понятно, почему он говорил: не говорите меня, не хороните меня, я сплю летаргическими снами. Неправда. В первой же новелле все объясняется, почему. Ну, вот это вот можно пролистать.
0: Про Гоголя, еще, да. Угу.
1: Да, у Гоголя историю Малороссии пытался писать, но вы найдете только отрывки. Можно, конечно, посмотреть, но он почему-то не нашел ничего в истории Малороссии, чтобы не связывало ее с Россией. И тогда он написал гениального Тараса Бульбу. Тараса но про Бульбу говорить сегодня не будем. Угу. Это школьный курс. Да?
0: Хорошо, да.
1: Берем, если Тургенева, мы читаем его «Призраки», удивляемся, ахаем. Ах, вот это Тургенев. Угу. Также мы непременно читаем «Песнь торжествующей любви» у него, и тоже ахаем, ну ничего себе, Тургенев, да это же фантастика в лучшем качестве. Также, возможно, я сейчас дам плохой совет, читаем у Тургенева «Фауст». Ну, то есть Фауст не, собственно, Гёте. Автора исходного, да, не Гёте, а Фауст Тургенева. И про что же это произведение? Удивитесь, коллеги. Оно про то, что не всем полезно читать. Что есть ряд людей, особо впечатлительных, и это девушки, как правило, которым чтение может вообще перевернуть и испортить всю жизнь.
0: Да.
1: Да. Вот Фауста можно прочитать, совершенно неожиданное произведение. Берем Толстого. Друзья мои, ну, наконец-то, отец Сергий, прочитайте, не смотрите фильм, не слушайте аудиокнигу. Читай, вот возьмите книгу бумажную, пахнущую буквами, и прочитайте его «Отец Сергий». И
0: ладно,
1: тоже удивитесь новой стране.
0: Ладно, так и быть.
1: Хорошо. «Рыцарева соната».
0: Ой, это я
1: читала. Она, конечно же... Да, но понимаете, в чем дело? Нужно прочитать сначала Достоевского «Записки из мертвого дома», потом к «Рыцареву сонату» сразу, знаете, как блюдо подается, надо вот этот кусочек съесть и сразу рюмочку водочки. Вот так и нужно. Помните,
0: алкоголь
1: Преображенский
0: вреден.
1: Говорил.
0: 18+.
1: Нет,
0: да
1: это, конечно
0: случай.
1: Же, я цитирую Булгакова.
0: Да не то слово.
1: Я то,
0: знаете, за нами так следят.
1: Собачье сердце.
0: Кто кого цитирует.
1: Мы будем осторожны, но мы цитируем Булгакова, когда профессор Преображенский советовал, как надо правильно есть красиво за обедом своему коллеге доктору Барменталю. Так вот, здесь такой же совет. Значит, берем Достоевского в хорошей порции, читаем «Записки из мертвого дома». Самое радостное произведение, на мой взгляд. Читаешь, думаешь, господи, как хорошо, что я не там. Мы-то как хорошо живем-то, оказывается. Как же я счастлив. Правда, всегда, когда перечитываю записки, закрываю последнюю страницу с ощущением необыкновенного счастья. И сразу к «Рыцареву сонату», она является продолжением «Записок из мертвого дома», хотя принадлежит другому автору. У Достоевского читаем его малую прозу: «Кроткое, слабое сердце», «Маленький герой», «Чужая жена», «Муж под кроватью». У Достоевского жутко недооценен подросток, его роман. Честно скажу, ну, в силу обстоятельств учебных и научных, я занималась Достоевским, я сама этого подростка перечислила, ну, с пятого раза я только, может быть, стала понимать, как там запутанный сюжет расплетается в ниточку. Стоит читать.
0: Да. От Тургенева мы перешли к таким великим людям. Вспомнили Булгакова, там же диалог был как раз. Да не читайте советских газет, помните, говорит, да ведь других нет.
1: Да-да-да.
0: А вот никаких и не читайте.
1: Никаких и не читайте. Возможно, и так. Судя по Фаусту Тургенева, возможно, и ничего не читайте. Я могу еще по классике так минут 52 говорить. Может быть, дальше пойдем?
0: У нас есть 3 минуты, да, как раз в этой части встречи.
1: Ну, давайте тогда по классике закончим в эти 3 минуты, а потом уже переговорим о современности. Итак, Салтыкова-Щедрина – это замечательный, смешнющий писатель. Помпадуры, помпадурши, пошехонская старина. Читайте, не пожалеете. Это, ну, очень, мне лично очень смешно. Если говорить про Лескова, все говорят, ну, вот Лидия Макбета Мценского уезда. Забудьте о этом уже экранизированы, спектакли поставлены. Читайте «Ангелок в лопаточках». Это совершенно потрясающее произведение. Mm-hmm. У Чехова сборник.
0: И рассказы Лескова есть очень пронзительные, кстати.
1: Да, да. Ну, я уж не беру такие классические. У Чехова «Черный монах». И, конечно же, обязательно на даче летом «Письмо ученому соседу». Прям очень смешно. Uh-huh. Забыли про Андрея Белого. У него прекрасный роман «Петербург». Мы просто «Серебряный век» все стихами представляем. Uh-huh. У Андрея Белого, у сентименталиста, основоположника, есть «Петербург». Также при удобном случае всегда напоминаю про Андрея Платонова. Oh. Какой же великолепный стилист.
0: Да, но как его лето можно читать? Там же потом хочется вообще...
1: Друзья мои, знаете, что мне кажется? Да, хочется плакать, конечно, но летом, скорее всего, все поедут в наши какие-то кавказские восточные регионы в пределах Российской Федерации. Пусть накануне таких поездок прочитают потрясающий нешкольный роман, запрещенный в свое время, сейчас нет, Андрея Платонова «Джан». «Джан» – это душа кавказского народа. Mm. Прочитают пусть, и тогда уже едут. Yeah, ну и, собственно, если мы будем говорить про переход от 20-го к 21 веку, ну, сказали мы 20-й, Белый и Платонов, да, то прям списком, наверное, говорю, кого непременно из современных классиков надо читать.
0: Давайте как раз вот это мы и заинтригуем. И давайте вернемся через несколько минут вновь в студию «Маяка», отдадим микрофоны пока другие студии, ну и вновь вернемся с Любовью Петровной Гогиной, с нашим литературоведом и кандидатом филологических наук. Будем список продолжать.

0: круглосуточно. 6+.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Кремль воздерживается от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщения о нарушениях в ходе голосования. Об этом в общении с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
0: В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Она также отметила, что Россия намерена выстраивать курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. Поддержка партии Пашиняна «Гражданский договор» в Армении по итогам выборов заметно снизилась. Также обратила внимание Захарова. Как сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Армении, данные следующей партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна она набирает менее половины процентов голосов, 49,83%. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. А партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» не прошла на этих выборах. Она набрала менее 4% голосов избирателей. Российские военнослужащие за последние сутки взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий заняли этот населенный пункт. Также, согласно сегодняшней сводке, средства ПВО в течение суток сбили 8 управляемых авиабомб и около 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздух в Москве прогреется до 31 градуса. Жаркая погода будет держаться в столице до конца рабочей недели, рассказали синоптики гидрометцентра. Несмотря на жаркую погоду днем, ночью температура воздуха в столице может опускаться до 10-15 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь, гроза, максимальная температура воздуха составит 25-27 градусов. В Москве тоже переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Днем в столице воздух раскалится до 27-29 градусов. Сейчас в городе около 27 тепла, без осадков, дует небольшой западный ветер. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Беларуси. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Новая чемпионка Франции по теннису Мира Андреева стала шестой ракеткой мира в новой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованной утром в понедельник. Рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
4: Победа в чемпионате Франции в своей дебютной турнире «Большого шлема» Мира Андреева упрочила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации, поднявшись на две строчки вверх, с восьмой на шестую. Но при этом преимущество девушек, которые стоят чуть выше, уже не такое большое. Пятая ракетка мира, американка Аманда Анисимова, выигрывает у Мира менее 100 очков. Четвертая, американка Джессика Пигу, чуть более 300, третья полька Игорь Швенток менее 1000. Лидирует по-прежнему белорусская Арина Соболенко и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. 16-й ракеткой мира становится Диана Шнайдер, полуфиналистка открытого чемпионата Франции. Кроме того, в двадцатку сильнейших из россиянок входит Екатерина Александрова, она 17-я, и Анна Калинская, четвертьфиналистка Ролан-Гаррос, она 20-я. Отметим и то, что Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Это рейтинг, формируемый результатами исключительно нынешнего сезона. В нем мира уже находится на первом месте. У мужчин первая ракетка России продолжает оставаться Данил Медведев, который в Париже проиграл на самом старте Ролан-Гаррос. У него 8-я строчка в рейтинге, 13-й по-прежнему Андрей Рублев, 15-й по-прежнему Карен Хачанов. Новый победитель Грэнд-Слэма, немец Саша Зверев, остался на 3-й строчке рейтинга, а вот финалист турнира, итальянец Славио Каболи, поднялся с 14-го места на 10-е.
3: Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта с 21-летним игроком не уточняется. Маттео скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. А вот махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон. Очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном московском «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». С вами был Юра Геворкян.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: И мы начали с самого безобидного. Это то, что мы можем почитать в летний период, в свободное время, и так, чтобы нам стало лучше, да, бывает же такое. Доцент кафедры филологических, кандидат филологических наук Любовь Петровна Гогина. Мы остановились теперь на, перешли к современным, да, писателям. Это у нас 21 век.
1: Да, мы перешли к живым классикам. Наверное, давайте сначала 21 века. Это классики, которые живут среди нас, но они уже стали классиками. Вот представьте себе, Достоевский в свое время был жив и молод, но уже считался классиком современности. Почему-то нас не удивляет, что все его читали. Среди нас сейчас тоже живут живые классики, которых просто надо хотя бы знать по именам, но по-хорошему можно и почитать у них что-нибудь, и кого бы из них можно порекомендовать нам с вами на лето читателям. Можно порекомендовать живого, к счастью, нашему классику, классика Людмилу Петрушевскую. Было какое-то время, когда Людмила Петрушевская была довольно популярна. Она сейчас, как человек уже в возрасте, но классика не стареет, понятно. Я думаю, можно вернуться к ее произведениям. Что бы я у нее посоветовала прочитать? Это прям потрясающее нечто такое из не совсем обычного. Думаю, что многие знают Петрушевскую по пьесам. Ходят в театры, где ставят ее пьесы по мультикам. У нее есть и повести, и романы замечательные. Очень советовала бы мамам нашего возраста, не знаю, какого вы, но чувствую, что примерно где-то плюс-минус одинаковое, у которых взрослые дети, прочитать, ну, прям чернушный роман «Время ночь». Это мать-одиночка, бабушка, и растят они единственного внука. Язык очень интересный, возможно, он вам там... А, кстати, у него есть сборник рассказов, называется «Верлибер». Это о русском мате, о том, как на даче она заказывает там отремонтировать дом и как с ней разговаривают строители. В этом она мастер, конечно же, Людмила Петрушевская. И такой хороший сборник, кому хочется нервы пощекотать, а фантастика сейчас снова выходит на первый план и востребована, это книга с очень длинным названием «Жила-была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки». Это название такое вот.
0: Да, спорно.
1: Да, это вот такое, но там фантастические новеллы, некоторые очень заходят, очень интересные. В общем, можно пролистать нашу современницу. Разумеется, мы не можем не вспомнить тоже современного классика, известного Захара Прилепина. Последнее, что у него вышло, ну, такое довольно невинное, не политизированное и уже с отточенным мастерством пером писателя, скажем так. «Собаки и другие люди». Небольшой такой сборник.
2: Этого года или двухлетней давности?
1: Нет, не этого, по-моему, это 24-й год или 25-й. Но недавно, это вот, может быть, еще что-то Захар Прилепин написал, последнее, что было мной у него прочитано. Что касается «Обители» Захара Прилепина, то меня всегда уже расстраивает, когда книгу аудио сделают, фильм снимут, и сама книга начинает терять некоторую ценность. Мне кажется, при живых-то людях нельзя так делать, пока классики живы. Надо оценивать все-таки через читательский опыт вот эту самую «Обитель» Захара Прилепина. Может, кто-то прочитает, хотя, конечно, все уже посмотрели фильм. И тут тоже вот посоветовать блюдо скомпоновать. «Обитель» прочитали, и сразу же для сравнения или диссонанса Сергея Довлатова «Зона, заповедник, чемодан». Прям вот три книги, потому что оторваться от них практически невозможно. Вот таким вот образом можно читать.
0: Вот вопрос о тоже в современном классике, тоже на любителя, на вкус. Я проверила, ни в каких списках вроде бы не содержится. Виктор Пелевин, потому что он был настолько популярным годами. Что, а, что,
1: знаете, Маргарита, у меня, когда я говорю, вот у кого угодно, у студентов и молодого поколения, у ровесников спрашиваю, назовите современных классиков, почему-то называют Пелевина, но это же 80-е и 90-е.
0: А, да?
1: Он уже мамонт, он уже, ну, не знаю, он
0: как-то
1: разрекламирован, он выпячивается как современный писатель везде и всюду. Ну, давайте его уже причислим к переходному периоду. Туда, где находится Чингис Айтматов, тот же самый,
0: даже так?
1: Аксенов. Вот. Он вот туда уже пошел, Пелевин.
0: Да?
1: То, что он развернулся в 90-е. Может, да, и Астафьев там же. Он развернулся в 90-е на востребованности свободы слова. Вот недавно
0: вот
1: была
0: что.
1: В гостях у Игоря Волгина.
0: Ага.
1: Мы обсуждали...
0: Канал «Культура».
1: Мы обсуждали «Ночевала тучка золотая». И тоже решили, что это дань моде в некотором роде.
0: А, понятно.
1: Приставкина. При всем трагизме этого произведения. Ну, в общем, как-то вот в ходе беседы пришли к такому выводу. Поэтому я бы Пелевина куда-то туда... Но знаете, здесь еще что? У нас же появился молодой Пелевин, Алексей Пелевин. Да, у нас есть молодой Пелевин, но это уже как бы другая история. Может быть, мы дойдем сегодня до
0: хорошо.
1: Лауреатов.
0: А девушки что-нибудь пишут? Кроме, Петрушевская была
1: девушки
0: девушка.
1: Пишут.
0: Точно.
1: Петрушевская была девушка, и я сейчас к девушкам прям вот буквально через два имени хотела тоже подойти, прям обговорившись. Не люблю, когда девушки пишут, но эти ладно, пусть пишут.
2: Хорошо пишут. Нет, почему так неожиданно такая?
1: Давайте по порядку. Вот мы остановились на Довлатове. Очень хочется прорекламировать моего любимого писателя. Вот, ну, люблю его уже лет 20. Ничего с этим не могу поделать. Это Евгений Гришковец. Это актер, писатель и актер, который ставит моноспектакли по своим книгам. Этим они и зашли. Я как начала вот его смотреть лет 20 назад, его моноспектакль по его книге «Как я съел собаку», я этот спектакль 50 раз пересмотрела. Не вру, не преувеличиваю.
0: Да,
1: точно.
0: Наш друг.
1: Потом мне очень зашло, когда он стал парами с другими актерами представлять свои книги, но не все. Понравился мне его спектакль по по рассказам Эдгара про ворона. Очень забавно, просто замечательно, тоже посмотрела раз 20. Но что рекомендую прочитать у него именно, у Евгения Гришковца? Кстати, была недавно на его спектакле, на концерте, как он называет, дороговат стал он, на мой взгляд.
0: Хорошо, хоть Ефремов не пишет ничего. А то мы разоримся на современных.
1: Так вот, у Гришковца не последнее, может быть, близко мне, как филологу, «Прощание с бумагой». Я даже куски иногда показываю ученикам. Что мы утрачиваем с цифровыми технологиями? Хотя никакой вот такой вот нудности, как я сейчас говорю, и навязывания у него нет. А там действительно очень тонкие какие-то ценности представлены весьма остроумно, как он умеет. Советую «Прощание с бумагой».
2: Это язык, да, эпохи, да, вам нравится как филологу, да, его язык, что там?
1: Да, главное? Мне нравится, что он очень остроумно, как писатель, подмечает. Во-первых, он говорит о том, насколько грамотен был русский народ, и вот это мнение, что к нам филология пришла довольно поздно, и мы вообще сильно отстали, и если бы не Византия, у нас вообще бы литературы не было, он развенчивает, он начинает с берестяных грамот. Ну, в общем, стоит почитать, откроются некоторые... У него бывают такие вот искорки, которые как истина вдруг открываются читателю. Знаете, можно читать огромную толстую книгу и считать, что, ну, читаю, мне неинтересно, ладно, уж дочитаю. Бывает, от этой толстой книги останется одна фраза, и книга стоила того, чтобы ее читать ради одной фразы запавшей. Вот у Гришковца таких фраз много. Кстати, как не вспомнить, если мы говорим про модного Пелевина, самый-то модный у нас сейчас Водолазкин, Евгений Водолазкин. Да, конечно же, его последний роман «Чадин» тоже на любителя, в том смысле, что главный герой является ученым, наш с вами коллега, но «Авиатора» надо прочитать у него. Рекомендую, мне кажется, недооцененное было в свое время произведение вашего коллеги-журналиста Снегирева, роман «Вера» про Москву. То есть «Вера» – это, собственно говоря, женщина, которая является символом Москвы современной. Многим нравится. Также рекомендую моего коллегу Илью Баишова, учителя истории. Он прям просто учитель истории. У него есть несколько хороших книг. Всем рекомендую всегда тоненькую книжицу, меньше 100 страниц, повесть о Плуте и монахе. Вся история России 20 века вот на 100 страницах максимально остроумная изложена в художественных образах. К девочкам переходим, обещала же.
0: Да.
1: Девочки, девочки наши, не очень люблю женскую прозу, но наши 21 век, барышни, они как-то с этим справились. Я не люблю женскую поэзию, честно говоря. Вот, извините, Веру Полоскову тоже.
0: А Веру Павлову, ну-ка давайте тогда обсудим. Лучше я про Веру Павлову и поэтессу.
1: Ну, в общем, поэтов не люблю. Начиная, извините меня за крамольные мысли.
0: Хорошо, что вы признались.
1: Ни Ахматову, ни Цветаеву не люблю. При всей дайне уважения к их заслугам в развитии отечественной литературы.
0: Бывает, конечно,
1: а вот наши девочки современные, очень рекомендую всем Сашу Николаенко. Это девочка, она художница по профессии, по основной, как Маяковский. У нее прям действительно такие школьно-детские произведения, а мы же знаем, литература для детей пишется прежде всего для взрослых, и взрослым нужно детскую литературу читать в первую очередь. Мы многое тогда начнем понимать про детей, про себя тоже. Вот у нее есть прекрасный роман о школьной жизни «Убить Бобрыкина».
0: Так.
1: Замечательный роман. Там один язык, вот просто его можно как воздух пить. То есть ты начинаешь читать вслух, и тебе кажется, что это стихи.

0: Это записки Феди Булкина, такого же, да?
1: Это вот как бы у нее ремейк идет, она продолжает, да. Ага. Небесный почтальон Федя Булкин, потом он был востребован, пошел «Муравьиный бок», и потом вот последние жили люди, как всегда. Ну, давайте... Также из девочек.
2: Да-да-да, да, Любовь Федоровна. Вы можете намекнуть, из и мы девочек. На 2 минуты уйдем, но потом вновь вернемся.
1: Хорошо, это Евгения Некрасова, вот такая говорящая фамилия, и та же детская тема.
2: Я Некрасова. Возвращаемся через 2 минуты, оставайтесь с нами, пожалуйста.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 47 тысяч вологжан прошли обследование с помощью выездных бригад. С начала года мобильные медицинские бригады совершили свыше 1500 выездов. Обследования прошли более 47 тысяч жителей области, в том числе свыше 500 человек в Вологодском округе за один только месяц май. Передвижные пункты, оснащенные современным оборудованием, помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Особенно это важно для сельских и труднодоступных территорий. Сейчас в регионе работают 31 мобильный ФАП и специализированные передвижные пункты. Развитие мобильной медицины идет в рамках программы «Доступная медицина» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Около 300 жителей области трудоустроились с помощью социального контракта. Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья», особенно актуальна для выпускников. В 2026 году на программу выделено 548 миллионов рублей. Участники получают ежемесячную выплату около 21 тысячи рублей и помощь отделения занятости в поиске работы. Для заключения контракта нужно зарегистрироваться на платформе «Работа в России» и стать на учет в службе занятости. Подать заявление можно через портал госуслуг, а за консультацией обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Личные истории вологжан помогут сделать город лучше. В преддверии Дня молодежи глава Вологды Сергей Жестяников обратился к молодым жителям города с призывом поделиться своими историями о том, почему они выбрали Вологду для жизни и работы. Флешмоб стартует под хэштегом «Я здесь не случайно». Молодым вологжанам предлагается рассказать на своих страницах ВКонтакте, почему они выбрали этот город или почему однажды решили не уезжать. Обязательное условие – добавить хэштег «Я здесь не случайно». Глава города пообещал лично прочитать все истории и выбрать 10 самых искренних и интересных. Авторы лучших историй получат приглашение в администрацию города. В Череповце стартовал проект «Арт-лето» и открылся сезон танцев. Глава города Андрей Накрашаев отметил, что это помогает молодым исполнителям заявить о себе, а улицы становятся атмосфернее. Выступления проходят на площади Милютина и Соборной набережной. Расписание размещено в группе «Арт-лето Череповец». Также в Милютинском парке состоялось первое танцевальное рандеву – открытие сезона танцевальных вечеров. Следующая встреча в субботу в 18 часов. 8 июня в России отмечают День соцработника. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, ваш труд направлен на поддержку старшего поколения, детей, семей с детьми и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня вы окружаете заботой ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их близких. Более 5000 специалистов на Вологодчине посвятили себя этой работе. Благодарю педагогов, психологов, медиков, юристов и всех, кто своим трудом повышает качество жизни на Вологодчине. Ваша работа требует знаний, профессионализма, терпения и души. Душевной щедрости. Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и новых успехов в вашем важном деле.
3: Новости спорта.
4: С сегодняшнего дня жители области могут получить бесплатные билеты на международный фестиваль боевых искусств. Об этом сообщил губернатор. Спортивный праздник, в котором примет участие Федор Емельяненко, состоится 10 июня во Дворце спорта Вологда. На ринг выйдут команды России и Китая. Сборная Вологодской области против команды китайской провинции Шэньси. Выдача билетов стартовала сегодня в полдень в кассах СК «Витязь» на Гагарина 44А и ФОК «Вологда-Арена» поэта Романа Вайдин. Условия не более 2 билетов.

0: Это фанерные руки, возраст от 16 лет, и при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Череповчанин стал чемпионом Азии и Океании по грэпплингу. Борец спортивного клуба «Кузня» Азиз Шарипов во Вьетнаме стал лучшим в весовой категории 92 килограмма и выиграл путевку на чемпионат мира. Конкуренцию волокжанину составили спортсмены из более чем 30 стран мира. Тренируется Шарипов у Романа Кочина и Максима Вишнякова.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: этой маленькой корчме.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк».
3: В Москве 14 часов.
2: Новости.
3: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Объединенная судостроительная корпорация нарастила темпы работы и обеспечила ежегодное пополнение боевого состава флота самыми современными кораблями в рамках гособоронзаказа. Об этом заявил глава ОСК Андрей Пучков во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что в прошлом году флоту были переданы 4 подводные лодки, в том числе стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», на котором был поднят флаг в присутствии президента России. Среди значимых событий в надводном кораблестроении отмечено передача ВМФ первого в истории боевого ледокола «Иван Папанин» и начало испытания модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Объединенная судостроительная корпорация в прошлом году впервые за много лет получила положительный финансовый результат, а также рассказал во время встречи Пучков президенту.
4: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, ну, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются. Хотела бы услышать и ваши оценки, пожалуйста.
5: Ой, Владимир, вы практически 3 года назад перед нами поставили задачу заняться развитием объединенной судостроительной корпорации. Некоторые результаты достигнуты. Мы 2-й год подряд находимся в позитивной зоне с точки зрения прибыльности работы. 25-й год для нас особо значимый, потому что мы впервые за многие годы получили положительный финансовый результат на консолидированной базе ОСК вместе с нашими заводами. У нас растет выручка постепенно, на 30% за последние 3 года выросла. В 2025 году составила уже 525 миллиардов рублей. Если говорить о производственной деятельности, то за это время мы сдали порядка 110 кораблей, судов. 2025 год для нас тоже был рекордным, мы порядка 50 сдали. Ритмично работаем по государственному оборонному заказу. В прошлом году военно-морскому флоту передали 4 подводных лодки. Первый боевой ледокол «Иван Папанин».
3: Путин также поручил Объединенной судостроительной корпорации продолжить работу над атомным ледоколом «Лидер». Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорят о мире на Украине, одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал заявление стран Евротройки о желании участвовать в переговорах по Украине.
6: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью речи, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
3: Лидеры стран Евротройки, Великобритании, Франции и ФРГ 7 июня выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Участники встречи подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в любом процессе урегулирования. По их мнению, дальнейшие меры необходимо принимать в тесном сотрудничестве с Киевом, международными партнерами и Вашингтоном. 4 июня Владимир Путин сообщил, что Евросоюз должен отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером. И заявление в эти минуты делает министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной без жульничества. Сейчас трудно комментировать перспективы переговоров по Украине, сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Бангладеш. Также Лавров обратил внимание, что письмо Зеленского Путину было разослано по всему миру. Вежливые люди так не поступают, заметил министр. Посольство России в Израиле в свете обострения обстановки в регионе советует россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Диппредставительство также рекомендует находиться рядом с безопасными местами. Консульский отдел посольства России осуществляет прием граждан в штатном режиме. Ограничения по оказанию отдельных услуг пока не планируются, отметили в диппредставительстве. Напомню, что за последние пару дней обострилась обстановка, отношения на Ирана и Израиля. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации уже публично призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами. Российские ученые прогнозируют начало сильной магнитной бури на Земле. Как пояснили астрономы, математические модели показывают, что сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнет последний из облаков плазмы, выброшенных Солнцем еще 6 июня в другом направлении. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Иран и Института солнечно-земной физики сообщают, что выброшенное Солнцем облако плазмы уже приближается к нашей планете, и в ближайшие часы оно вызовет магнитные бури класса G3. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь, гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь, тоже гроза. И еще жарче, 27-29 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, уважаемые слушатели. С началом новой трудовой недели, прекрасная погода стоит в Москве. Павел Анатольевич,
2: да-да,
1: выглядит прекрасно.
2: Спасибо.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогой. Все хорошо, выключили воду, душик взял у тещи. Буду пользоваться, за что теща огромное спасибо.
1: А мне уже включили. Я уже 10 дней сейчас, слава богу, знаешь, не на месяц, как советские времена, и не на 2 недели даже. Всего на 10 дней отключают. Но все равно, да, уже у меня... Я первый был, кто без воды, судя по всему, остался. В мае еще, да, отключили.
2: Ну что же, раз у нас все веселые истории кончились, тогда я...
1: Ну, если у тебя больше нет.
2: Объявляю начало нового выпуска вашего любимого шоу «Как знать». В эфире его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев. Сегодня в программе самый проницательный наблюдатель небесных тел, астроном Николай Железнов. Величайший знаток литературных произведений, филолог Людмила Буднева, непревзойденный аналитик киноискусства, киновед Андрей Апостолов, лучший специалист в области архитектурных стилей Евгений Карпиков, самый опытный врач в области здоровья и питания, диетолог Рима Мойщенко. Сегодня мы узнаем, когда и где смотреть «Метеорный поток», как понимать образ океана в кино и литературе, что зашифровано в архитектурном коде «Москва-Сити», а в 14.52 «Новое чудо» и, как всегда, долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Так, значит, собираемся с мыслями.
1: Собираемся.
2: Надо вам рассказать про то, как я покатал новый автомобильчик.
1: Расскажите.
2: Расскажу.
1: Что за автомобиль?
2: Обязательно такой? Расскажу. Чанган CS-35 Max взял для того, чтобы проехать из Москвы в Петербург. Ведь это не просто уныло и сел, поехал, приехал по скоростной М-11. А есть старый дедовский способ отправиться между двумя столицами по старой доброй М-10.
1: Я так ездил последний раз.
2: Да, куда-нибудь древний город. Да, посмотреть, старинные легенды послушать, вкусную еду поесть, архитектуру, опять же, интересную понаблюдать. В общем, мы поехали по бесплатной трассе М-10 медленно, с остановками, с аппетитом, и фактически я вам скажу, что это буквально новая ступень эволюции модели, потому что был до этого CS-35 Pro, а сейчас Max.
1: То есть больше.
2: Да, больше, больше, шире база у него, шире база. Шире база.
1: А я по смартфону звоню, когда Макс, всегда больше.
2: Да, шире база, да. То, что шире база, у меня дочка обнаружила. Говорит, пап, ну шире база сзади. Говорит, разлеглась вообще. Ноги хоть есть куда поставить. Вот так вот, да.
1: А для тебя база нет? Та же самая?
2: Для меня та же, да. Для меня та же база была. А для нее шире база, да. Визуально стало больше, взрослая геометрия наконец появилась, меньше игрушечности, вот передок такой агрессивный, такой нос акули получился, салон, в этом смысле этот силуэт вытянут, поэтому такая вот спортивная ширебаза такая вот, значит, очень интересный большой экран, необычной геометрии с показаниями приборов, как будто кто-то из коллег немножко, да что же это за экран такой, немножко его так подломил немножко. Ну, он такой, изломанные линии, чтобы удобнее было. Он как бы...
1: Как будто два монитора сразу.
2: Три монитора, да. И как бы он формирует вот этот экран, формирует как бы такую кабину пилота.
1: Ну, вот. Понимаю, да.
2: Да. Ну, основные 1,5 литра турбомотор, ступенчатый робот, 7-ступка, 147 лошадиных сил, разгон 8 до сотни. В общем, все прекрасно управляется. Немного задумывается, кстати, педаль газа, вот это вот минус. Никак не мог найти...
1: Педаль газа.
2: Кто сочинит первое стихотворение с этой рифмой, тот молодец. В общем, педаль газа
3: мне не понравилось. Потому что...
1: Некрасивая.
3: Ну, я не смотрел на нее, я ее трогал ногой. Вот. И, ну, может быть, у меня нога на просто уже приятно. Постарела. Да. Машина спортивная для молодых, а у меня нога старика.
1: Вот. Не она... подходит для не молодой под... педали.
3: Не подходит, да. Куда ты засмотрелся на молодую педаль, говорила мне жена.
1: Правильно говорила.
3: Да.
1: Тебе уже нельзя.
3: Тебе уже, да. Возвращайся в свой Hyundai. Значит, что порадовало? Значит, шеребаза увеличенная, да, комфортная подвеска для города, современный интерьер. Ну, в общем, шумоизоляция комфортная, ни минус, ни плюс. Просто она есть для машины, которая до 3 миллионов. Ну, в принципе, нормальная шумка.
1: Окей.
3: Вот.
1: Все. Победил.
3: Да, теперь давайте вернемся все-таки на трассу М10. Калязин первый, тот самый случай, когда город ушел под воду, но оставил визитку. Из воды торчит колокольня, я напомню, одинокая, немного сюрреалистичная. Это наша Волжская Атлантида. Обязательно сверните на М10. Сюда едут ради фото, ради атмосферы, ради ощущения, что история иногда буквально всплывает. В Новгородской области взяли курс на Старую Русу, город, где лечат и тело, и душу.
1: Минеральные
3: источники грязи. Достоевский, конечно же, можно пройтись по его местам. Потом намазаться лечебной грязью. Редкое сочетание высокой литературы и спа-процедуры. Это Старая Руса. Коростынь. Здесь тихо, красиво, с историческим подтекстом. Здесь решалась судьба Новгородской республики. Сегодня это спокойное место на берегу Ильминского озера. Тут стоит путевой дворец Александра I. В общем, императорская резиденция в деревне, как сюжет для сериала. Ну и, наконец, финальный аккорд Ленинградской области. Русь Рюрика. Это Старая Ладога. Первая столица, крепость, древние храмы. Здесь можно буквально прикоснуться к истокам государства. А еще Родионово. Тихое, почти медитативное место. Здесь вот стоит одна из древнейших деревянных церквей России 15 века. Стоит она не в музее, а там, где и была построена. А рядом озеро, тишина, ощущение, что время немного замедлилось. В общем, в следующий раз, когда будете ехать между Москвой и Петербургом, не спешите. Самое интересное как раз не на трассе. Главное, чтобы база была широкая. И педаль
1: шире база
3: была молодая.
1: Шире база, педаль газа молодая.
3: Все мы поняли. Молодая. Приятных путешествий.
0: Как знать. It's time.

0: Транзистория. Несколько минут посвятим технологиям, и начнем мы с технологии Сбера. Технологии Сбера помогают врачам и пациентам Подмосковья. Диагностический ассистент Айда от компании СберМедИИ входит в индустрию здоровья Сбера. Помогает врачу в постановке предварительного диагноза, анализирует данные электронных медицинских карт пациента за последние 2 года. Ну, там жалобы, анамнез, результаты осмотров и исследований. Ну и предлагает варианты. Это работает как второе мнение, экономия время специалиста и повышает точность диагностики, при этом окончательное решение, конечно, всегда остается за врачом. Жители региона используют ИИ-помощника для расшифровки лабораторных анализов в мобильном приложении «Добродел здоровья». Помощник работает на базе гигачата, анализирует результаты и простым языком описывает их для пользователя, ну а при необходимости рекомендует консультацию конкретного специалиста. Оперативное получение расшифровки ускоряет путь к выздоровлению и снижает нагрузку на поликлинике. МТС и Транстелематика займутся цифровизацией городского транспорта. МТС и Транстелематика проработают вопросы совместного оказания услуг по обеспечению городского транспорта Wi-Fi-сетями и мультимедийными сервисами совместной разработки. Также стороны рассмотрят применение SIM-решений для передачи телематических данных, координатов, технического состояния, видеопотоков и оплаты проездов. Реализация этих планов позволит ускорить процесс транзакций для пассажиров и повысить уровень безопасности дорожного движения. Среди перспективных направлений сотрудничества – это мониторинг грузоперевозок, внедрение AI-видеоаналитики на подвижном составе и остановочных пунктах, подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Стороны также проработают вопрос развертывания выделенных сетей LTE 5G для автопарков, депо и транспортных узлов в целях обеспечения надежной связи систем для управления транспортом. Флоппи-диск отпраздновал свое 54-летие. Ровесники мы с флоппи-диском. 54 года назад 2 инженера IBM зарегистрировали патентную заявку на носитель информации, который в дальнейшем превратился в гибкий магнитный диск и несколько десятилетий служил самым доступным носителем цифровой информации. Патентная заявка была оформлена в июне 1972 года, но фактическая работа над созданием носителя началась еще в 1967 году в рамках проекта MeNow. Компания IBM уже тогда пыталась разработать гибкий магнитный диск, который заменил бы собой магнитную ленту или перфокарты в качестве основных носителей цифровой информации. Привод для чтения гибких магнитных дисков предлагалось продавать за $200, а каждый носитель оценивался бы в 5 минимум. 8-дюймовый флоппи-диск емкостью 80 килобайт компания IBM начала производить в 1971 году, почти за год до регистрации патентной заявки. Тогда же поступили в продажу и приводы для работы с ними. Ну а уже в 1977 году выход на рынок компьютера Apple II ознаменовал появление флоппи-дисков форматов 5,25 дюйма. У меня даже такой был, выбросил, работал, было жалко, которые увеличили емкость до 140 килобайт. В 1978 году запись данных стали осуществлять с двух сторон диска, и это позволило увеличить емкость одной дискеты до 360 килобайт. Сейчас, мне кажется, зумеры слушают это, вообще не понимают, что такое 360 килобайт. В том же формат-факторе флоппи-диски к 1984 году эволюционировали до емкости 1,2 мегабайта, тогда же при участии Apple и Sony появились первые флоппи-диски размера 3,5 дюйма, которые позволили хранить 400 килобайт, ну а потом более прочный корпус сделали и уже 1,44 мегабайта данных. Вот ими мы в основном и пользовались впоследствии. На пике популярности такие носители выпускались в количестве более 5 миллиардов штук в год. Сейчас их еще все еще можно найти в продаже. Но это либо уже БУ, конечно, либо товары старых запасов. Самое интересное, что некоторые организации до сих пор пользуются флоппи-диском в своей инфраструктуре. Ну, или пользовались до последнего времени. Среди них упоминаются муниципальные федеральные ведомства США, а также ВМФ Германии, например. А Япония от использования дискет в государственном документообороте отказалась лишь несколько лет назад. Ну и, наконец, Epic Games Store раздает игру Songs of Conquest. В ближайшую неделю пользователи Epic Games Store могут получить свое распоряжение пошаговой стратегии Songs of Conquest. Она посвящена созданию Великой Империи, как принято в жанре, позволяет сражаться как с искусственным интеллектом, так и с друзьями. А забрать игру можно будет до четверга, 11 июня, включительно. Для того, чтобы пополнить свою цифровую библиотеку, нужно зайти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить». В следующий раз коллектив Epic Game Store устроит раздачу игры The Ouroboros King.
1: Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил.
2: Светлана Самойлова, садовод, блогер.
3: Так говорит «Маяк».
4: Выглядит идеальный семейный отпуск.
5: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
4: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Много непростых задач стоят сейчас перед Объединенной судостроительной корпорацией, но все-таки движение вперед есть. Эти задачи решаются. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент в понедельник принял в Кремле главу СК Андрея Пучкова.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, версии судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу. Ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, ну, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются.
0: В прошлом году был сдан в эксплуатацию атомный ледокол «Якутия». Достраиваются ледоколы «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград». Активно модернизируются верфи, идет работа в области импортозамещения судового комплектующего оборудования и цифровизации отрасли. Соединенные Штаты не проявляют интереса к вопросу возвращения к договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что президент Путин недавно подтвердил, что Москва готова руководствоваться теми договоренностями, которые были четко обозначены во время встречи в Анкоридже. Глава МИДа выразил обеспокоенность словами госсекретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредниками в переговорах, поскольку поддерживают Украину. То же самое сказала Кая Каллас и целый ряд других деятелей из Европейского Союза и Еврокомиссии, добавил Лавров. Пассажиры могут перевозить на борту только сертифицированные пауэрбанки, но пользоваться ими во время полета нельзя. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может провозить с собой не более 2 пауэрбанков. Кроме того, их запрещено размещать на багажных полках и заряжать во время полета. Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «России», «Победа», «С-7» и «Смарт-Ави», а также Министерство транспорта, которое анонсировало их в своих каналах. Синоптики пообещали всю неделю жаркой погоды. Подробности в эфире Вести ФМ сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
3: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму, да, на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. В ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе. Причем не исключено, что в период с 10 по 13 число в столичном регионе могут быть повторены или даже перекрыты абсолютные максимумы температуры, которые у вас есть, и приезжают нет 30 градусов. То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы где-то на 5-7 градусов.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: К этой минуте воздух в Москве раскалился до 26,5 градусов. Атмосферное давление около нормы 749 миллиметров ртутного столба.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4-7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла 5-й матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Беларуси. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав в высшей лиге. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Россия может принять у себя чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 или в 2033 году. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Чемпионат мира по водным видам спорта вновь может пройти в России. Об этом агентству ТАСС заявил председатель Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Мазепин уже говорил, что такие предложения по проведению крупных международных соревнований в России уже поступали. Речь шла о чемпионатах мира или чемпионатах Европы. По словам Мазепина, World Aquatics, международная федерация, не очень хорошо относится к повторному проведению чемпионата мира в Казани. Там турнир проводился в 2015 году. Сегодня, если реально обсуждать, мы можем рассчитывать на Екатеринбург или Санкт-Петербург, говорит Мазепин. Но другие города не в состоянии принять эти соревнования по инфраструктуре. В 2031 и 2033 годах чемпионат мира – это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией. Конец цитаты. Отметим, что чемпионат мира по водным видам спорта проводится раз в два года по нечетным годам. В 2027-м турнир примет столица Венгрии – Будапешт, а в 2029-м первенство состоится в столице Китая – Пекине.
4: Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла третье место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. А, кстати, махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон. Очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что безумно рад тому, что Дмитрий Гдесамов стал главным тренером армейцев. Он развивается, дорос до основной команды, это, конечно же, супер. Команда, думаю, тоже поддерживает его, как и весь клуб, сказал Кисляк. 1 июня ЦСКА утвердил главным тренером Гдесамова, под руководством которого клуб доигрывал минувший чемпионат России по футболу. С вами был Юра Геворкян.
5: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
7: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
7: В кино с 11 июня. Категория 12+.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Николай, говорят, что скоро мы сможем увидеть метеорный поток Ариетиды. Что же это за метеорный поток и когда он нас ожидает?
3: Ну, скорее всего, мы его не увидим. Во-первых, максимум потока был 7 июня. До когда можно было до 60 метеоров там начать засчитать. Ну, в принципе, он еще продолжается до начала июля. Но он называется дневной метеорный поток, дневные ариетиды, потому что он в ночное время не виден. Потому что вот где-то под углом в 30 градусов находится от Солнца, это созвездие Ориона. Ну, созвездие Овена, созвездие Овна. Вот, конечно, если там примерно где-то за час до рассвета солнца по Москве, это где-то между 3-4 часами утра, выйти посмотреть на восток, то, может быть, кому-то повезет вот увидеть улетающий из-под горизонта метеор.
2: Ну, как-то получилось, что дневной метеорный поток, а ночью он у нас не появляется.
1: Спят.
2: Это с чем связано? Что он с углом, о котором вы рассказали, или от чего... Это зависит, что какой-то поток можно днем только увидеть, а какие-то мы спокойно ночью видим.
3: Ну, понимаете, давайте сначала. Чем метеорные потоки? Это остатки комет. Комета, когда пролетает, она пылит, и, естественно, за кометой остается пылевой след, который размазывается вдоль ее орбиты. Вот эти вот орбиты мы пересекаем и наблюдаем, естественно, когда... столкновение этих пылинок с атмосферой, мы видим падающие следы, яркий звездопад. Естественно, все имеют собственный радиант. Персеиды, это созвездие Персея, вот это Ариатиды, созвездие Овна, там есть Гименеиды и так далее. Вот. Естественно, часто мы видим, потому что мы проходим ночью. Но вот, конечно, вот никто не исключает, что нет такого исключения, почему не может быть и днем. Через дневное созвездие, когда солнце со стороны солнца не летят. Вот поэтому так и получилось, что вот этот вот поток называется дневные ариетиды.
1: А правда, что мы можем этот поток не увидеть, а услышать буквально в эфире по соседству на FM-частоте на какой-то? Он возмущает эфир, получается?
3: А его так и обнаружили через помехи в радиоэфире. Это был 1947 год. Дело в том, что когда метеоры вылетают в атмосферу, они сильно нагреваются и сгорают. В этот момент образуется небольшое такое плазменное облачко. И вот это плазменное облачко начинает колебать ионосферу Земли. Вот. А вот все радиоволны, допустим, у нас находится передача где-нибудь в Антарктиде или в Австралии, да, и мы хотим его услышать. Вот. И радиоволны, они отражают ионосферу и, в принципе, могут обогнуть всю весь земной шар. Вот. И вот, естественно, когда наблюдали там, пытались слушать радиоэфиры, вот, и возникали такие помехи. Бывало, что либо такой треск, либо щелчок, либо какое-то локальное усиление звука. Вот. И как раз вот связались с этим метеорным потоком.
2: То есть, получается, они летят и попадают к нам в атмосферу, а мы ничего об этом не знаем, потому что мы их не видим, потому что не днем к нам летят. Так, что ли?
3: Ну, естественно, и вот тот самый вот Челябинский болид, который вот на 2013 году тоже шел со стороны Солнца, его невозможно было обнаружить.
1: А в эфире его слышно было, интересно?
3: Нет, потому что вообще вот в атмосфере тела перемещаются очень быстро. Ну, представьте, там же космические скорости, там 10-20 километров в секунду. Тот же самый Челябинский болид, он шел в атмосфере всего 20 секунд. Вот. А эти ариетиды, у них скорость еще больше, там, до 40 км в секунду. То есть они практически идут нам в лоб, правда, под некоторым углом, но все равно в лоб идет столкновение, лобовое столкновение. Естественно, все скорости большие, и большая энергия сгорания, естественно. Вот, и все это отражается тоже и на ионосфере очень сильно.
2: То есть, если сравнивать с Челябинским болидом, то, в принципе, мы можем какие-нибудь ариетиды получить в любой момент и не заметим, как они к нам прилетят. Возможно ли?
3: Ну, понимаете, многие метеорные потоки известны еще с доисторических времен, так, Персеиды, Леониды и так далее. Некоторые метеорные потоки были обнаруживались визуально, естественно, 19 веке, там, 17 веке, есть такие. Вот. А это вообще вот всего 70 лет назад было обнаружено, 80.
2: Я к тому, что...
3: И только в радиодиапазоне.
2: Какой-нибудь метеор может к нам так же, как челябинский болид, прилететь, и мы тоже не узнаем о его появлении.
1: Со стороны Солнца, если,
2: да,
1: конечно.
2: До того момента, как он уже к нам влетит, получается.
1: Так летчики,
3: ну,
1: со стороны Солнца
3: заходили. Получается так, всегда. Да. Угу. Ну, просто в отличие от челябинского, тело там 30-метровое тело, оно, естественно, взорвалось с мощным взрывом там в районе 200 килотонн, да, то эти просто сгорают практически вместо...
2: Тревожная информация.
1: Так, а вот непонятно, что это за комета такая? Созвездие Овна, да, получается? А что за комета, неизвестно, да? Оставила нам такие вот следы.
3: Ну, в какой-то мере, да. Там есть, рассматривается рядом, что это комета астероид Икар. Ну, то, что между кометами и астероидами очень такая размытая граница. Вот есть кометы, есть тела, которые отнесены одновременно к того кометы, к того астероида. Например, есть такой астероид Хирон. Вот. А поэтому и кометы можно оставлять как бы за собой пыль, и вот астероиды. Вот есть, что это, возможно, астероид Икар, а другие считают, что это вот комета Махгольца, ну или его обломок, там тоже есть такой вариант.
2: То есть, получается...
3: Но это трудно было определить, потому что идет со стороны Солнца, и вот точно как бы вот, ну, еще вырисовать этот поток достаточно сложно.
2: Ну, то есть получается, что в основном его могут даже этот поток не наблюдать, а слышать радиолюбители, да, которые хотят зафиксировать эти кометы. Этот поток.
3: Да, это интересный опыт, конечно, послушать.
1: А эта вот комета или Хирон или Мангольца, она пролетела много-много лет назад и до сих пор нам вот это вот сыплет на голову? Или она летает регулярно, с какой-то периодичностью?
3: Нет, они, естественно, существуют и сейчас. Это понятно, что... Вот, есть короткопериодические кометы, есть долгопериодические кометы. Вот. Ну вот у этого Махгольца период 5 с небольшим лет. Каждые 5 лет он будет возвращаться к Солнцу, естественно, приходить недалеко от Земли, относительно недалеко от Земли.
2: А вообще дневные аретиды – это такой активный метеорный поток? Сколько метеоров в час мы ожидаем в пик? Да, мы их, конечно, не видим, но знать-то хочется, сколько тут к нам летит.
1: А пик вчера был, по-моему, я так понял.
3: Да, пик был вчера, но вот до 60 метеоров за час, но для сравнения, тот же самый Леониды, который мы знаем, он популярен в том, что каждые 33 года дает ливни, там 10 тысяч метеоров, вот, он сейчас где-то 10-20 с небольшим. Вот Лириды, которые в апреле тоже мы наблюдаем, просто удобный поток Лириды, это созвездие Лиры, которое у нас там головой, заходящее созвездие, там до 20.
1: А я переживаю за космонавтов. Вот говорили, что у них там какая-то утечка воздуха, не могла попасть такая частичка в космическую станцию?
3: Могла. Ну вот я закончу предыдущий вопрос. Да. Самый мощный метеорный поток – это Геминида. Там до 120 метеоров за час. От 30 до сотни. Вот то, что, в принципе, считается одним из самых таких мощных потоков, то мы и не видим. А для МКС, да, это может угроза, потому что каждая пылинка, в принципе, может рассматриваться как микрометеорит. Вот, и вполне можно, как говорится, оставить какую-то там трещину.
1: Там стекле, же американцам там было приказано по той неделе вернуться к себе в блок, да, там утечка воздуха.
3: Да, да, была такая информация запросто, и микрометеорит мог прошить, оставить след. Так что, да, это, в принципе, если попадает под метеорный поток, то это может нести...
1: И что делать? Есть какая-то космическая угрозу, штопка, да, чтобы можно было заштопать такую вот микродырку, да, микроотверстие? Прошу прощения.
3: Ну, я уверен, что там есть необходимые средства предназначения и для ремонта станции в сложившейся ситуации.
1: Грибок был у мамы, помнишь тогда?
2: Да, я помню. А скажите, пожалуйста, а вот можно ли увидеть дневные аретиды с помощью телескопа? Ну, мы понимаем, что, наверное, обнаженным глазом, так сказать, нельзя зафиксировать, но есть какие-то приборы специальные, тот же телескоп взять или что-то еще, может быть, понадобится, чтобы их зафиксировать. Наверняка же их не только слышат, но и видят люди, которые имеют...
1: Обнаженным ухом слышат, кстати.
2: А определенное оборудование нет, ухо не обнаженное.
3: Метеоры лучше наблюдать невооруженным глазом, потому что в телескоп все-таки очень ограничено поле зрения. А метеоры, они могут чуть не на полнеба там оставлять свои следы. И фотографирование метеоров – это достаточно редкое явление. Вот я когда учился в университете, был 90-е годы, там мой один преподаватель, астрофизик, хвастался, что он сумел через спектрограф получить спектр метеора. Говорит, это всего там 7 случаев за всю историю, я вот попал в первые ряды. Потому что пока он делал щелкал затвором, попал метеор на экран.
2: Ну, повезло.
3: Повезло, да. Только при большом везении можно, конечно, там наблюдать, потому что это такое непредсказуемое.
1: Но современная техника позволяет, мы же не на фотопленку снимаем, да, мы, у нас скоростная видеосъемка сейчас, и 200 кадров в секунду.
3: Ну, я думаю, что да, я думаю, что сейчас современные технологии, там, когда, так сказать, таймлапс и так далее, это все, я думаю, что сейчас этих спектров гораздо больше, чем будет. Допустим, те же самые 30 лет назад.
1: А в невидимом спектре тоже можем, да, наблюдать?
3: Ну, естественно, потому что когда плазменный свет, он светится во всех частотах. От радио до
2: там инфракрасный, ультрафиолетовый какой-нибудь, да?
1: Ультрафиолет, инфракрасный, где-то там за границами видимого диапазона, получается, тоже может наблюдать.
3: Ну, естественно, да. Я скажу больше, что большинство телескопов оптических, они могут наблюдать и в инфракрасном диапазоне.
1: Ух ты. Отлично. Ну что ж, будем ждать новостей от дневных Ариетит, чтобы наука нам рассказала побольше.
2: Не увидим, хоть услышим.
1: Да. Или почувствуем. Итак, 3-4 утра.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 47 тысяч вологжан прошли обследование с помощью выездных бригад. С начала года мобильные медицинские бригады совершили свыше 1500 выездов. Обследования прошли более 47 тысяч жителей области, в том числе свыше 500 человек в Вологодском округе за один только месяц май. Передвижные пункты, оснащенные современным оборудованием, помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Особенно это важно для сельских и труднодоступных территорий. Сейчас в регионе работают 31 мобильный ФАП и специализированные передвижные пункты. Развитие мобильной медицины идет в рамках программы «Доступная медицина» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Около 300 жителей области трудоустроились с помощью социального контракта. Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья», особенно актуальна для выпускников. В 2026 году на программу выделено 548 миллионов рублей. Участники получают ежемесячную выплату около 21 тысячи рублей и помощь отделения занятости в поиске работы. Для заключения контракта нужно зарегистрироваться на платформе «Работа в России» и стать на учет в службе занятости. Подать заявление можно через портал госуслуг, а за консультацией обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Личные истории вологжан помогут сделать город лучше. В преддверии Дня молодежи глава Вологды Сергей Жестяников обратился к молодым жителям города с призывом поделиться своими историями о том, почему они выбрали Вологду для жизни и работы. Флешмоб стартует под хэштегом «Я здесь не случайно». Молодым вологжанам предлагается рассказать на своих страницах ВКонтакте, почему они выбрали этот город или почему однажды решили не уезжать. Обязательное условие – добавить хэштег «Я здесь не случайно». Глава города пообещал лично прочитать все истории и выбрать 10 самых искренних и интересных. Авторы лучших историй получат приглашение в администрацию города. В Череповце стартовал проект «Арт-лето» и открылся сезон танцев. Глава города Андрей Накрашаев отметил, что это помогает молодым исполнителям заявить о себе, а улицы становятся атмосфернее. Выступления проходят на площади Милютина и Соборной набережной. Расписание размещено в группе «Арт-лето Череповец». Также в Милютинском парке состоялось первое танцевальное рандеву – открытие сезона танцевальных вечеров. Следующая встреча в субботу в 18 часов. 8 июня в России отмечают День соцработника. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, ваш труд направлен на поддержку старшего поколения, детей, семей с детьми и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня вы окружаете заботой ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их близких. Более 5000 специалистов на Вологодчине посвятили себя этой работе. Благодарю педагогов, психологов, медиков, юристов и всех, кто своим трудом повышает качество жизни на Вологодчине. Ваша работа требует знаний, профессионализма, терпения и души. Душевной щедрости. Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и новых успехов в вашем важном деле.
0: Новости спорта.
1: С сегодняшнего дня жители области могут получить бесплатные билеты на международный фестиваль боевых искусств. Об этом сообщил губернатор. Спортивный праздник, в котором примет участие Федор Емельяненко, состоится 10 июня во Дворце спорта Вологда. На ринг выйдут команды России и Китая. Сборная Вологодской области против команды китайской провинции Шэньси. Выдача билетов стартовала сегодня в полдень в кассах СК «Витязь» на Гагарина 44А и ФОК «Вологда-арена» поэта Романа Вайдин. Условия не более 2 билетов в одни руки, возраст от 16 лет и при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Череповчанин стал чемпионом Азии и Океании по грэпплингу. Борец спортивного клуба «Кузня» Азиз Шарипов во Вьетнаме стал лучшим в весовой категории 92 килограмма и выиграл путевку на чемпионат мира. Конкуренцию вологжанину составили спортсмены из более чем 30 стран мира. Тренируется Шарипов у Романа Кочина и Максима Вишнякова.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 15 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пескуновка, Краматорск, Артема, Ра-Александровка, Дружковка и Константиновка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 14 часов перехвачены, уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. Новость с последних минут: ударом дрона «Герань» уничтожен патрульный катер ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны России. Владимир Путин встретился с гендиректором ОСК Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Он доложил президенту о результатах работы компании о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
3: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
4: Конечно, начнем. Спасибо.
1: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя России, планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Кремль воздерживается от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщения о нарушениях в ходе голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
1: В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию вмешательства со стороны Запада. Она также отметила, что Россия намерена выстраивать курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. Захарова также обратила внимание, что поддержка партии Пашиняна по итогам выборов заметно снизилась. Представитель МИДа также заявила, что в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной, подлинно суверенной Армении. По последним данным Центра избиркома республики, партия «Гражданский договор». Премьер-министр Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» около 10%. Иранское военное командование объявило о приостановке ударов по Израилю, готово возобновить их в случае продолжения боевых действий в Ливане. Иранские военные уточнили, что Тегеран нанес серию ударов по Израилю, поскольку силы Цахал при поддержке США вели боевые действия на юге Ливана и атаковали пригород Бейрута. Напомним, накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ израильская армия нанесла удары по центру и западу Ирана. И наше посольство на фоне обострения обстановки в регионе советует россиянам воздержаться от поездок в Израиль. За последние сутки ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Наше диппредставительство пока не получало сообщений о том, что среди пострадавших от ракетных обстрелов Израиля могли быть граждане России. Чрезвычайная ситуация в центре столицы Нидерландов. Территория вокруг площади Лейцеплейн в центре Амстердама оцеплена. Внутри оцепления находится туристический автобус, передают голландские телеканалы. По улицам передвигаются полицейские в бронежилетах. Что именно произошло в Амстердаме и связан ли автобус с инцидентом, пока не сообщается. Рекорд жары может быть побит для 10 июня. В среду в Москве ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, такая жара продержится до 13 июня.
2: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. Ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ливнячок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области продлится не только до 10-го числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе.
1: Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 26, в Санкт-Петербурге, по данным центров ФОБОС, завтра кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице 25-27 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Сегодня, не упомянули мы об этом, отмечается Всемирный день океанов. И поэтому мы сегодня будем говорить про океаны. Начнем мы с океанов, с океана на страницах книг, от мифов до современности. У нас на связи старший преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Людмила Буднева. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще, когда мы говорим океан, литература, мифология, я, конечно, сразу вспоминаю Посейдона, он же у нас Нептун, там древнегреческая мифология, да. Наверняка, может быть, у египтян, там у шумеров тоже какие-то были свои. Ну, у египтян Нил все-таки, океан далеко. Вот, скорее всего, с древних греков, да, мы будем начинать.
3: Да, прежде всего, хотя у фракийцы были людьми моря и доплывали чуть ли не до Британии, но в основе всего, конечно, лежит греческая мифология. И вот у них был, с одной стороны, Нептун, Посейдон, простите, бог моря, а с другой стороны, у них был и океан, который был богом старшего поколения, отцом всех рек, потоков и так далее. И хотя не олимпийский бог, но тем не менее очень почитаемый.
2: А наш водяной, он-то покруче будет, наверное.
1: Но он речной, так болотный, мне кажется.
3: Были и болотные, да, и водяные. Нет, ну я бы с точки зрения науки, конечно, я бы сказала, что океан покруче и Посейдон, потому что масштабы побольше, а водяной он все-таки локальный бог. Но вот обратите внимание, мы-то все-таки континентальный народ, славяне, поэтому у нас океаны и моря, ну, в общем, так не почитались. Почитались именно боги местных водоемов. Хотя это тоже часть мирового океана.
1: Ну, так-то да. Мы говорим сегодня о литературе. Наверное, если мы говорим о Древней Греции, то это все-таки, скорее всего, будем смотреть в сторону Гомера и Одиссея, да, потому что у него же океанические приключения в основном.
3: Да, ну, прежде всего, это Одиссея, когда Одиссей путешествовал по известным и неизвестным грекам морям и доплыл даже до края известного моря, где он попал в плен нимфи Калипсо. А Калипсо почиталась чуть ли не богиней вот такого тоже загробного мира.
2: А еще остров циклопов был. Мы с дочкой только что начали как раз летнее чтение. К шестому классу готовимся.
1: Легенды,
2: и вот мы начали Одиссея, да, как раз на острове циклопов. А в переводе Жуковского Василия Андреевича. Да,
3: да,
2: да, да, да, да. Вот сейчас прочитали. На острове циклопов очень интересно.
1: Но там же еще... Ведь все-таки океан, он... Он громадный, да, и он сильный, и всегда и хранящий все таящие опасность в себе, да, поэтому у нас, опять же, в той же Одиссее у нас же Исцилы и Харибда же еще есть.
3: Да, да. Ну, на самом деле, смотрите, у греков так, они, с одной стороны, океан, конечно, огромной опасности представляет, но, с другой стороны, греки хорошо знали море и не боялись его, и поэтому... В мифах греческих море нужно для того, чтобы успешно преодолевать те вызовы, которые оно бросает. Вот то же самое, что мы потом встретим у Жюль Верна, например.
1: Ну, до Жюль Верна у нас еще есть, так сказать,
3: есть еще
1: отрезок, да.
3: Вот, но вот тем не менее океан для греков это, конечно, страшное препятствие, но преодолимое.
1: Вот интересно, как в литературе античной, может быть, вот чудовище, мы вспомнили про Сциллу и Харибду, а вообще ведь и Левиафан у нас, морское чудовище, и Кракен, и вот часто в литературе.
2: Да. Красный и Кракен, и черный и Кракен.
3: Да-да-да.
2: А еще чудо-юдо-рыбаки же у нас.
3: Это да. У нас тоже такое есть, но это источник исходит из библейской мифологии. Там вот кит, который Иону проглотил, вот, и богом был такой наслан. Да, ну то есть океан – это и символ, ну, символ и зла, и просто испытание. Вот в древнегреческом так. Или с другой стороны, это еще граница между миром живых и миром мертвых.
2: А вот непонятно, к чему отнести, это ад или рай? Ведь вроде как ад под землей, да, рай на небесах. А океан – это что? У нас чистилища нет. Да.
3: У нас-то с вами нет.
2: У нас-то нет.
3: У греков там вообще все было с этим планом. В плане это сложно. Ну, я вот еще раз повторю, что это необходимое испытание. Я бы так сказала, необходимое зло. Зато ты можешь стать героем. А для древнего грека это очень важно. На суше сложнее было стать героем. Ну и потом вот, когда афинская демократия становилась, афиняне понимали, что главная их сила – это флоты, поэтому строили прежде всего корабли. Потому что тоже вот можно таким образом установить господство на Средиземном море. Давайте про Атлантиду вспомним.
1: Да, например. Давайте, да. Но Атлантида вот. – это разве древнегреческая?
2: Кир Булычев
3: ну,
2: это.
3: Ну, как скажете, конечно, но Платон тоже про нее упоминал.
1: Мне просто казалось, что Атлантида – это более какая-то древняя, казалось мне, история.
3: Да, он ссылается на более древние источники, но вот впервые мы читаем у него о том, что это вот какой-то далекий остров, и в котором жили люди, подобные богам, но вот потом то ли боги испугались их силы, как это часто бывает, то ли люди обнаглели, и в результате они были погребены в пучине морской. И вот этот вот остров, этот миф авторский становится примером, опять же, стремления людей к какому-то идеалу, который скрыт за там, тысячами километров.
1: Я помню, в моем детстве в кинотеатрах показывали фильм, назывался «Вожди Атлантиды».
3: Да, мы с вами вместе, видимо.
2: В моем детстве показывали «Чародеев», и там был Китежград. Но ведь не Стругацкие придумали Китежград, это же тоже какая-то легенда древняя, да, про город,
3: ушедший под воду. Да, это тоже. Так, это уже наше.
1: Давайте к Жюль Верну. Вот, наверное, Жюль Верн, он сделал как бы из океана романтический образ, да, скорее всего, по-другому в литературе стали на океан уже смотреть после Жюль
3: Верна. А можно я немножко еще все-таки уйду в 17 век?
1: Да, конечно.
3: К Робинзону Крузо.
1: А, куда ж нам без него-то, без Даниэля Дефо-то?
3: И прочее, да, потому что после великих географических открытий 15-16 века, когда уже понятно было, что Земля огромная, это не только Европа и там Индия с Китаем, что Земля круглая, и вот как раз большее пространство – это океан. Океан становится не только испытанием, но и путем к богатству, например, к карьере и так далее. И вот про Робинзона Крузо что интересно, что он-то впускался, с одной стороны, для того, чтобы романтизму, да, приключения испытать, потом для того, чтобы побогаче стать, он там вот за рабами отправляется, например. А с другой стороны, когда его выбрасывает на остров, он попадает в своего рода чистилище. Вот, потому что вот он выбрасывается из человеческой истории и получает возможность прожить жизнь заново. Вот, там вот возвращается к Богу и так далее. Вот, поэтому вот океан становится, вот у Дефо, возможно, впервые океан это вот такое место, где ты можешь остаться один на один с самим собой и с Богом, да, у него обязательно еще, и вот пересмотреть свою жизнь. Поэтому это не только приключение, это и философия. Вот, потом Виктор Гюго. Например, у него есть прекрасный роман, ну, не так известен, как «Отверженные», например, или «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря». Вот. Это тоже, вот это уже как раз и романтизм. А романтизм всегда к морю неровно дышал, именно потому, что это что-то нестандартное. Это пространство, которое бросает вызов человеку и пробуждает в нем героические качества.
2: А у нас Ихтиандр еще есть.
3: У нас, да, у Беляева. Беляева, безусловно. Угу. Да, там ведь революционные всякие такие еще идеи, ну, потому что это у них, у всех, у буржуев все было так, у нас было иначе.
1: У нас все по-другому, мы боремся с буржуями, мы помним, да.
3: Да.
1: Как с Казаковым боролся Ихтиандр, да.
3: Вот, и вот теперь подходим к Жюль Верну, что это, опять же, утверждение героического начала человека. с помощью науки. Тут, то есть тут много говорится, ну, об отдельном человеке, конечно, но еще о дружбе, потому что у него всегда коллектив, и у него даже та же Робинзонада в таинственном острове коллективная. Вот. Ну и плюс наука. Потом я бы вспомнила Мелвилла с его «Моби Диком».
1: «Моби Дик», конечно.
3: Да, 19 век, и там вот это уже мифология, потому что там уже еще важный образ корабля. Корабль — это вот наше все человечество. Ну, тут и Ной в ковчег, да, давайте вспомним. В котором мы вот все плывем и преодолеваем всякие препятствия. Ну, кстати, вот и последнее сейчас еще скажу. У древних греков, у поэта Алкея вот в 7-6 веке, вот он первый придумал образ корабля-государства, который мчит по волнам. Вот.
1: Да, у нас буквально несколько минут остается. Хотелось бы еще про космические океаны пару слов, конечно же, Солярис, поговорить. Ну, мы, конечно, помним в первую очередь по фильму Тарковского, но и по книжке тоже, конечно, Стругацкая.
3: Да. А там, я бы сказала, в книге Лема Солярис, планета, мыслящий океан, это прежде всего, с одной вернее, так стороны, это зеркало, в которое мы смотримся, потому что на контакт нам не удается пойти с этим мыслящим существом, просто потому что это какое-то другое существо. Но зато мы вглядываемся в самих себя, в свои грехи, в свои страхи, в свои тайные желания. Вот.
1: Да, ну да, Лев, конечно, что ж, я все перепутал. Да,
3: да. Вот. А океан, потому что, ну, это то, из чего мы вышли.
1: Ну, то, что касается Соляриса, если вот я опять же фильм вспоминать, так он такой страшноватый фильм-то. Там океан все время каких-то людей подбрасывал ненастоящих космонавтам, с которыми приходилось, да, с прошлым жить и бороться.
3: Это, знаете, как психотерапевту сходить. Вот тоже начинаешь работать и начинаешь видеть страшных людей в самом себе, для того, чтобы вернуться к... Опять же, если вспомнить Тарковского, то герой ведь возвращается домой. Это возвращение блудного сына.
1: Герой-то возвращается, так у меня детская психика была, знаете, до сих пор поранена, когда я посмотрела, когда вот эта женщина прекрасно, она через железную дверь прорывается к нему. Я помню, это с ужасом вообще на это смотрел.
2: А ведь с нами целых два океана. Два бездонных океана глаз. Два бездонных океана глаз, как пела одна известная группа. А почему глаза с океаном сравниваются, интересно? Это же тоже как-то непонятно.
3: Ну, потому что глаза любимой женщины всегда бездонные. Так и таинственные, и опасные.
1: Как Марианская впадина.
2: Как Марианна из сериала.
3: Да, конечно, да.
1: Буквально
3: такой у нас общий культурный бэкграунд.
1: 20 секунд. Сегодня океан в литературе, это что, он как-то используется?
3: Да, ну, например, вот у Нила Геймана в «Терроре». Это опасность, все то же самое пока что. Опасность, которую человек должен преодолеть.
1: Ну что ж, океан, он на то и океан, что не меняет своих, так сказать, основ в литературе. Да-да-да. Спасибо вам большое за эту беседу.
3: Спасибо.
1: Сегодня в День океанов мы говорили об океанах в литературе. У нас на связи была старший преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Людмила Буднева. Людмила, до новых встреч и всего доброго.
2: Спасибо. До новых встреч.
3: До свидания.
2: До свидания.

0: Вопрос ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 634 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик. В Донецкой Народной Республике подразделение группировки Днепр нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Кушугум, Балабина, Кирова, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 20 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Лидеры Франции, Германии и Британии говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление стран Евротройки о желании участвовать в переговорах по Украине.
2: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерт пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью речи, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
0: Накануне Макрон, Мерц и Стармер выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером. Милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного регулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров.
3: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
0: Лавров также заявил, что США не проявляют интереса к вопросу возвращения к договоренностям, достигнутым в Анкоридже в августе прошлого года. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на административной границе Херсонской области Крыма возобновлено в реверсивном режиме для машин до 3,5 тонн, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что без ограничений действует проезд автотранспорта через автомобильный пункт пропуска Армянск, передает ТАСС. Москву до воскресенья ожидает настоящее пекло, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на этой неделе не будет выраженных циклонов и антициклонов, не будет скачков давления. До четверга дневная температура составит 28-30 градусов. В последующие дни воздух в столице прогреется до плюс 32. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 25, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4, 7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла 5-й матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав высшей лиги. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Президент «Урала» Григорий Иванов объявил об уходе Василия Березуцкого с должности главного тренера. Ранее, 4 июня, Иванов уже сообщал об отставке специалиста, но позднее опроверг эти сведения. Причины расставания клуба с Березуцким Иванов не уточнил. Он также не стал называть имя нового наставника команды. Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения, говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба. Василию Березуцкому 43 года. Он возглавил «Урал» в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела 7 поражений. По итогам сезона «Урал» занял 3-е место в первой лиге и получил право сыграть в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу. Однако уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1 и 0-2 и в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге. Шестикратный чемпион России и победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Березуцкий после завершения игровой карьеры в 2018 году работал в тренерских штабах Леонида Слуцкого, в китайском Шанхай Шинхуа, в нидерландском Витесе, а также в ЦСКА и Краснодаре. Также он возглавлял азербайджанский Сабах. Под руководством Березуцкого клуб выиграл первый в истории трофей – Кубок Азербайджана.
1: «Акрон» объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место сербской суперлиги и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. Махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон. Очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивает, старается выходить через короткий пас, сказал Вахани. Россия сыграет с Тринидадом и Тобаго завтра в Калининграде. Игра начнется в 20:00. Команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в мировом рейтинге сборных. Россия на 35-м месте. С вами был Юра Геворкян.
3: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
4: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+. Маяк. Как знать?
7: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев празднуют сегодня Всемирный день океанов и встречают дорогих гостей. С нами главный редактор киностудии «Ленфильм», киновед Андрей Апостолов. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Хотим сегодня подумать, поразмышлять на тему «Океан как герой фильмов». Погрузимся в безграничную глубину вместе с вами. Как вы думаете, почему в кино океан все чаще выступает не фоном, а полноценным персонажем, да еще и со своим характером?
9: Ну, собственно говоря, мне кажется, что, как и очень многие направления, да, явления в кинематографе, это вещь заимствованная во многом, да. Есть литературная традиция, ну, в частности, там можно вспомнить знаменитый роман «Моби Дик», да, или там какой-нибудь рассказ «Старик и море», да. Есть живописная традиция колоссальная, да, и есть
7: Айвазовский
9: знаменитые художники, которых мы знаем именно как маринистов, да. Вот Айвазовский первый приходит на ум, но также и Боголюбов, и многие-многие другие. Поэтому, ну, кинематограф в этом смысле просто наследует классическим искусством. И, может быть, кстати говоря, даже уделяет «Океану» не так много внимания по одной простой причине, что, в отличие от литературы и живописи, кинематограф, съемки на открытой воде, да, ну, в общем-то, вещь достаточно затратная. Mm-hmm. Вот, поэтому часто «Океан» имитируется в бассейне, в последние годы вовсе просто
7: на зеленой стенке.
9: Да, создается спецэффектами, потому что, ну, это действительно сложный, трудоемкий и затратный процесс снимать кино в водоемах.
7: В открытой воде, как это принято говорить.
9: Да.
7: Но первые, ну, много, действительно, может быть, немного, но все-таки есть определенное количество очень значимых фильмов, которые так или иначе связаны с океаном. И первый, конечно, что мне на ум приходит, это «Челюсти» Спилберга. Это такая уже классика, где вот океан – это опасность, конечно же. Вот как
9: ну, все... хотя тоже, вы знаете, если мы говорим, да, про какую-то классику в этом смысле, то, да, есть фильмы, которые просто ассоциируются у нас, в том числе, с какими-то подводными жителями, в том числе «Челюсти». Но если уж мы вспомним «Челюсти», то ведь на самом деле основная драма, основной сюжет картины происходит на берегу. Да, в океан, в море происходят такие редкие вылазки. Вот если действительно фильмы, ну, такие океанические, да, где большая часть действия происходит в воде, ну, наверное, за последние годы или там даже десятилетия первое, что придет на ум современным зрителям, это «Пираты Карибского моря», да, mm-hmm. даже в меньшей степени, там, может быть, «Титаник», потому что «Титаник», ну, такое историческое, социальное кино, а вот здесь вот действительно ощущение вот этой морской свободы, этого воздуха особого, да, мне кажется, в «Пиратах» очень наглядное.
7: Да, Александра Роу мы забыли, там же и в «Море искусницы», и в «Варвар красе», да, там же царь подводный царь правит, да.
9: Но, опять же, кстати говоря, если вспоминать советское кино, где, может быть, в сравнении с американским, с Голливудом, не так много было морских сюжетов, все-таки, знаете, принято такое разделение, что вот российская, да, цивилизация, она более такая сухопутная, английская, американская, она в принципе более морская, поэтому там таких сюжетов больше, но не будем забывать, что «Пираты 20 века» самый кассовый фильм, да, он вот абсолютно как раз про такие подвиги на воде. Ну и в целом, кстати говоря, если говорить про Станислава Сергеевича Говорухина, то мы, может быть, даже больше его ассоциируем с альпинизмом, начиная там с фильма «Вертикаль» и так далее, но он в равной степени еще и маринист, да, и сценарий к «Пиратам 20 века» написал именно он. Очень много морских приключений в его сериале «В поисках капитана Гранта», фильм «Пассажирка», «День ангела». В общем, вот человек, который действительно в нашем кино как-то эту тему последовательно разрабатывал.
7: И обскакал его, наверное, тоже океанский, да, фильм про «Титаник». Самый кассовый в мире, да, получается? Тоже про океан.
9: Ну да, ну уже теперь не самый кассовый, уже его обогнали и «Аватары», и «Мстители», но тем не менее, да, для рубежа 20-21 века, да, конечно, «Титаник» это, ну, тоже было грандиозное событие.
7: Я вспомнил.
9: Но, вы знаете, я думаю, что есть своя специфика вот популярности таких фильмов еще в Советском Союзе, да, вот таких морских путешествий, просто еще и по той причине, что, ну,
7: нам
9: мало кому
7: хочется,
9: они были
7: на море.
9: Доступны в жизни.
7: Нам всем хочется на море.
9: Да.
7: Поэтому. Я, кстати, вспомнил фильм, не очень был он популярный, по-моему, кассу не очень собрал. «Водный мир» с Кевином Костнером тоже был такой.
9: Да, был такой, но на самом деле абсолютно, ну, скажем так, кислотный фильм, действительно, который больше, наверное, вот в российском телевидении получил популярность, чем, правда, в мировом прокате. Странное кино, очень сложное, но это, кстати говоря, вот, знаете, как ни странно, у нас, вот мы говорим, например, про Джеймса Кэмерона, да, и вот у него рядом с «Титаником», да...
7: «Бездна» у него рядом стоит.
9: Да, у него там «Бездна» есть с одной стороны, а с другой стороны стороны, у него же «Аватар» и «Чужой», да, то есть вот морская стихия, океанская стихия сродни космическому пространству, да, и не случайно у Спилберга тоже. Рядом челюсти, а с другой стороны и инопланетянин, и близкие контакты третьей степени. То есть я думаю, что больше всего, если уж так говорить, ну, достаточно как банальные и очевидные вещи, больше всего нас привлекает, конечно, в океанских просторах неизведанность. Да, это до сих пор на самом деле для человека, ну вот многие, знаете, шутят, считают, что в принципе уже космос человеку более понятен, чем вот океанские глубины
7: ну
9: и
7: да,
9: морское дно.
7: Так и есть. Да мы и в болоте можем свою вселенную придумать. Черепаху Тортиллу, вспомните, на дне этом самом болоте, там же у нее целая вселенная, эти лягушата какие-то, и кто-то там, это, и Буратино потом к ней попал за ключиком-то, помните же?
0: Мы это помним, конечно, но да. Вот все-таки мне кажется, что бездна, она как-то вот отдельно стоит. Это все такой уж очень морской, скажем, фильм. Ну, Кэмерон,
9: да,
0: он вот еще любитель погружаться в Марианскую впадину уже, да?
9: У нас там вода режиссеру уже интереснее, чем, собственно, люди. Да? Вот такие фильмы, они, наверное, все-таки не получают такой популярности и узнаваемости, как вот те хиты, о которых мы говорили до этого, как «Челюсти», как «Пираты 20 века», как «Титаник», да, где все-таки вода является фоном, антуражем действия.
7: А современные технологии вообще-то как-то помогают передать вот эту вот стихию? Раньше-то как, просто поставили какой-то, да, мутный фильтр, там и вот черепаха Тортилла у нас там как будто бы в воде находится. А сейчас как передать-то вот эту вот всю стихию-то, как это все
0: показать?
7: В 3D?
9: Ну, как вам сказать, да, вот с одной стороны, то есть современные технологии нам помогают упростить, да, помогают нам иногда избежать сложных съемок, особенно в том, что касается там фильмов катастроф, да, каких-то цунами и так далее, да, мы все это можем рисовать, не снимать уже вот так вот кустарно, там, опять же, да, как я уже говорил, в бассейне или даже в тазике, как раньше иногда некоторые эпизоды, связанные с морем, снимали, в том числе даже в каких-то классических фильмах, типа «Броненосца Потемкина». Вот. Но в то же самое время, да, мы понимаем, что вместе с этим мы утрачиваем вот какую-то физическую правду да, экранного зрелища. Вот. Очень, конечно, сейчас и нейросети, и графика все делают правдоподобным, но при этом мне кажется, что у зрителя появляется какое-то, знаете, заранее вот такое недоверие к происходящему, и я наблюдаю вот такую ностальгию вот по этой, ну, как принято сейчас говорить, ламповости, аналоговости, да, когда даже видно, что кустарно, когда даже видно, что в бассейне, но зато как бы водичка плещется
7: настоящая, да. А я, да, вспомнил, да, да. Я вспомнил почему-то фильм «Бен-Гур», и там, что, по сути, же только это, галера, да? Полфильма он на галере гребет, сидит, не помните?
9: Да,
7: там
9: да,
7: такой
9: да, да.
7: Эпичный фильм. Да. Это что, тоже в тазике снималось? Так выглядит
9: красиво? Нет, это, кстати говоря, как раз снималось на натуре. То есть вот он соответствовал, как бы, масштаб постановки соответствовал масштабу истории, да.
0: Вот вы упомянули космос, ну космос тоже ведь океаном называют периодически, и тоже ведь манит нас, манит неизвестность, вот эта космическая непредсказуемость, ну и, конечно, то, что неизвестно, то страшно. А какие вот у нас морские, ведь у нас фильмы же есть и про морских всяких чудовищ, да, которые из моря выползают. Опять же, вот я вспоминал уже сегодня фильм «Вожди Атлантиды», где большой спрут в Бермудском треугольнике.
9: Да, да.
7: Кракен.
0: Кракен, да, по факту он...
9: Кракен, да, тут Джек самый Робей. Очевидный пример из проката последних лет, это Кракен, конечно. Но это, опять же, да, классическая, как бы, совершенно история, то есть, там, начиная с библейского Левиафана, да, вот это вот ощущение, что, значит, в подводных глубинах скрываются какие-то чудовища. Тут много про акул, разного рода фильмов, да, понятно, что «Челюсти» мы все знаем и любим, но на самом деле там и мегалодоны появлялись на экране.
7: Были, да.
9: И, ну, но, наверное, самый вот почему-то популярный образ этого зла из подводной стихии — это осьминоги. разного рода, да, вот как раз и в кракене тоже, ну, такое существо, ну, осьминоги, кальмары, вот эти вот разные существа с щупальцами, мне кажется, как раз в силу их какой-то вот инопланетной такой природы, да, совершенно какой-то загадочной, ощущение, что у них абсолютно отсутствует какой-то разум, в отличие от той же акулы, да, которая, ну, похожа на рыбу, мы ее как будто бы больше в состоянии понять, да, вот эти существа просто, мне кажется, пугают нас, ну, грубо говоря, как насекомые, да.
7: Ну,
9: вот,
7: да, но своего жанра-то нету океана. Есть вестерн, есть истерн, а какой-то оушенстерна нет?
0: Бездна Кэмерона есть. Ну, и у нас в 27-м году все-таки Ноловская Одиссея морская прибудет, я думаю.
7: О, ждем.
9: Ну, опять же, судя по тем материалам, которые мы пока видим, наземного действия там будет больше. А отдельного жанра нет. Я действительно думаю, что его нет, потому что, ну, вот мы возьмем с вами, даже сопоставим те фильмы, которые мы уже сегодня перечисляли.
7: Да. Давайте после небольшой рекламной паузы продолжим. Андрей Послов, главный редактор киностудии «Ленфильм». Вернемся через пару минут.

0: сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Средства пойдут на капремонт и техническое переоснащение колледжей и техникумов. 20 лучших спортсменов области получат по 10 тысяч рублей ежемесячно. Регион запускает стипендию губернатора для поддержки молодых спортивных талантов. Ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 20 лучших спортсменов региона. Претендовать на стипендию могут атлеты от 14 до 21 года, добившиеся высоких результатов за последний год. Это победители и призеры официальных соревнований. Выдвинуть кандидата вправе спортивной организации области. Прием заявок продлится до 3 июля. Об этом сообщает Министерство спорта области. 16 июня в полдень глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею Вологды в 27-м году, благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, а также координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за работ на ключевых магистралях и мостах. Расскажет о старте благоустройства Кремлевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вопросы для прямого эфира можно оставить на платформе обратной связи. Сбор открыт до 10 июня включительно. Отметим, необходима авторизация на госуслугах. В Череповце пляжи, скверы и парки повторно обработают от клещей. Сегодня специалисты работают на Ломоносовском и Зашекснинском пляжах. Всего от клещей повторно обработают 77 гектаров городских территорий. Как отметили в департаменте ЖКХ, на этих территориях повисят таблички с датой обработки. Препарат безопасен, но в течение суток лучше эти места не посещать. После первого этапа, который проходил с 4 по 15 мая, специалисты проверяли эффективность обработки. Все в пределах нормы. Сейчас приступили ко второму этапу. Все территории обработают от клещей в течение недели. В Вологде завершились швартовые испытания и приемки новых речных трамвайчиков. Два прогулочных речных трамвая «Вологодский Зорь» и «Вологжанин», собранные на судоверфи в Ленобласти, прибыли в Вологду в апреле. В течение месяца шла проверка работоспособности всех судовых систем. Речные трамваи работают на электрической тяге. Специалисты проверили надежность энергосистемы, возможность медленного и быстрого заряда, а также ходовое качество судов, в том числе при полной загрузке. Приемку суда прошли успешно. По итогам испытаний они полностью готовы к эксплуатации. Предстоит регистрация в соответствующем реестре и получение лицензии на пассажирские перевозки. Оператором проекта определено ПТП номер 1. Параллельно ведется благоустройство мест установки пассажирских причалов. Выход судов на туристические маршруты запланирован на конец июня. В мемориальном доме музея Верещагина в Череповце откроется выставка Натальи Поликарповой. Художницу Наталью Поликарпову называют «изумрудной феей пастели». Во Франции для нее специально разработали индивидуальную палитру красок, а ее талант отмечен двумя золотыми медалями в Париже и десятками публикаций в российских и зарубежных журналах. 10 июня в мемориальном доме музея Верещагина откроется выставка работ Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Наталья входит в Союз пастелистов России, Международную ассоциацию пастелистов пастельных сообществ и Евразийский художественный союз. Ценителей ждут на Социалистической 22 в 17:00.
1: Новости спорта.
0: Вологжане завоевали две медали на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания объединили в Москве более 160 атлетов из 44 субъектов страны. Вологжане под руководством Николая Балашова добились успеха в пауэрлифтинге. Савелий Андреев стал чемпионом первенства весовой категории 72 килограмма. Антон Востриков показал второй результат на чемпионате в весе 97 килограмм. Около 1000 участников собрал фестиваль бега и трейл-раннинга «Сметанина-марафон». Верховашский округ собрались спортсмены из разных уголков региона и страны. Они вышли на дистанции от 5 до 42 километров, а любители трейла соревновались на маршруте 25 километров. Также прошли детские забеги и состязания по скандинавской ходьбе. Победу на 42-километровой дистанции одержали Евгений Старин.

0: Петров из Шексны и Мария Меньшикова-Горская из Череповца. Мужчина справился за 2 часа и 38 минут, девушке потребовалось 3 часа и 4 минуты. Лучшими в трейле стали череповчане Сергей Снопиков и Екатерина Смирнова. Спортсмен преодолел маршрут за 1 час и 53 минуты, Екатерина за 2 часа и 20 минут.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Шестнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химиков Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой техники 8 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белецкая, Васильевка, Шевченко, Кучеров-Яр, Красноярская, Доброполье, Золотой Колодец, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородная, Днепропетровская области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронемашина и 2 автомобиля. Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Это удар по пассажирскому поезду. Это преступное действие киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
1: Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, ранение получил машинист, пассажиры не пострадали. Было остановлено движение поездов по Крымской железной дороге для пассажиров некоторых поездов «Таврия». Организованы перевозки автобусами до Керчи, передает ТАСС. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на административной границе Херсонской области Крыма возобновлено в реверсивном режиме для машин до 3,5 тонн, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что без ограничений действует проезд автотранспорта через автомобильный пункт пропуска Армянск, передает ТАСС. США не проявляют интереса к вопросу возвращения к договоренностям, достигнутым в Анкоридже в августе прошлого года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта.
3: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
1: Накануне лидеры Франции, Германии и Британии выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, Мерц и Стармер говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. И еще одно сообщение. Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций на этой неделе, заявил официальный представитель Паула Пиньо. Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник в правительстве еврейского государства. Ранее состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Иранское военное командование уже сообщило о прекращении ударов по Израилю, но предупредило, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Напомню, накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ израильская армия нанесла удары по центру и западу Ирана. И наше посольство на фоне обострения обстановки в регионе советует россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Наше диппредставительство пока не получало сообщений о том, что среди пострадавших от ракетных обстрелов Израиля могли быть граждане России. Большая часть этой недели в Москве будет довольно жаркой, освежающей. Мощные дожди придут в столицу только в конце недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Большую часть наступившей будней части недели ситуация будет довольно жаркая. По ночам не прохладнее 13-18, а днем плюс 25, плюс 30. Ну а освежающие мощные дожди, довольно-таки интенсивные, и прохлада придет только в конце недели. В основном, конечно, это придется на выходные.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 25 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в столице во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в городе плюс 14-16, днем 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотели бы поговорить об архитектурных кодах Москвы-Сити. И для начала хотелось бы выяснить, что такое архитектурный код и вообще в целом, и что такое архитектурный код делового района в частности, поскольку все-таки мы говорим про деловой район.
3: Начнем с самого начала. Архитектурный код, в отличие от просто застройки, предполагает гармонический, эстетический, функциональный какой-то элемент связки между зданиями. То есть, когда мы говорим про архитектурный код, мы говорим о том, что мы строим комплексно, изначально. То есть, мы проектируем не одно-два здания, мы проектируем 5, 10, 15, в зависимости на перспективе. Понятно, они там делятся на очереди возведения, но в любом случае мы придерживаемся того, что они должны быть собой каким-то образом связаны. Стилистически, инженерно, высотно, функционально в плане транспортной доступности и так далее. Ну и плюс, опять же, не надо забывать о коммуникациях, мы от них никуда деться не можем. Москва – город современный, это и связь, и вода, тепло, газа, и снабжение, и водоотведение. Поэтому, когда мы говорим про архитектурный код, это прежде всего связка достаточно большого количества узлов. И то, что видим мы, это только минимальная часть этой связки. Большую часть мы, конечно, не видим, это все-таки уже дело инженеров.
2: А как выбирали место для строительства Москва-Сити? Ведь можно было в другом месте построить. А там ведь река делает изгиб, да? Там плывуны какие-то, а там огромное количество бетона над нами возвышается.
3: Я думаю, что выбор места под международный деловой центр московский обуславливался именно видовыми характеристиками. Ну и плюс, опять же, не стоит забывать, что мы туда уже в плане делового центра зашли чуть-чуть раньше, когда построили Гермес, торгово-промышленную палату. То есть, изначально как бы вот деловую жизнь мы туда перенесли и построили там Экспо, международный, да, выставочный центр. То есть, и планировалось в целом, да, это сюда полнить. Проектировалось это в конце 80-х, в начале 90-х, но потом всем известные события немножко все подкорректировали. Изначально вообще это предполагалось, ну, с точки зрения локации все-таки, лучше подчеркивать, больше видовые характеристики. Там инженерные изыскания геодезические, видимо, позволяли там строить высотные здания. Но все это предполагалось, то, что это будет, ну, очень сейчас с натяжкой, условной копией манхэттенского Нью-Йорка вокруг Центрального парка. То есть это должно было быть в форме латинской буквы «Ю». И веером таким расходиться все должны были дома с разной высотностью. Доминантой должна была стать башня России. Она должна была быть даже выше Останкинской башни и подчеркивать вот это вот тогда еще в начале 90-х модный стиль Soviet Union, когда все сходили по вот этому милитари стилю Советского Союза с ее патриархальностью. Ну, имеется в виду не советской, а доэволюционной. То есть было такое смешение. Вот и, собственно, вот эта башня России должна была стать таким символическим изображением и подчеркивать приверженность и преемственность византийской архитектуре. То есть там маковка должна была быть. Ну, потом всем известные события, у нас все застопорилось, и мы возвращаемся только к 95-м году.
2: А там уже арбатские книжки, получается, должны были быть таким коридором, да, визуальным,
3: да,
2: к Москва-Сити, получается.
3: Да, совершенно верно. То есть там, в принципе, на перспективу ты работала, что у тебя есть высотная доминанта, видовая доминанта, и есть, условно говоря, центр. То есть там, ядро деловой жизни Москвы. Ну и опять же, не стоит забывать, Москва конца 80-х, начала 90-х, это совершенно не точно, что Москва сейчас. Автомобильный поток был, ну, в разы меньше. Понятно, что уже появлялись частные автомобили, их было уже достаточно много, но все-таки это не миллионы, как сейчас. И поэтому тогда место это было, в принципе, актуальным.
1: Ну и дорог было меньше, в то время меньше.
2: И метро «Деловой центр», по-моему, тогда не было. «Красная Пресня» только была ближайшая.
3: Да, метро, была, да? «Красная Пресня», ну там «Баррикадная», ну, «Кутузовская». Да, даже не было «Победы» еще.
2: Да.
1: То есть... Ну и получается, вот, значит, после 95-го года вернулись, значит, к этой идее строительства Москва-Сити, но уже мы не Манхэттен, да, рассматриваем что-то другое. Какие люди пришли... Как именно этот проект был реализован, ведь сейчас мы имеем совсем другое от того, что вы рассказываете, то, что было в планах изначальных.
3: Ух, там... Сейчас я сформулирую, постараюсь. Мы ушли вообще от проекта, не максимально далеко, но отдалились на значительную какую-то дистанцию. Во-первых, строить небоскребы – это гонка, в которой нельзя одержать победу. Это uh-huh. факт. Потому что они строятся десятилетиями. Какая бы ни была прогрессивная страна, там условный Китай, в любом случае, проектируем потом 3-4 года на согласование, это факт, и потом еще лет 5-6 строим. То есть вот у нас 10 лет от задумки до реализации проходит. Естественно, за 10 лет вообще меняется все. Мода, материалы, архитектурные решения, меняется все. Поэтому это погоня, где ты точно не станешь лидером. Кто-то тебе будет постоянно дышать в спину. И там быть самым современным невозможно, если мы говорим про небоскребы. А задумки, они, собственно, ориентировались как раз большей частью на Манхэттен и на тогда уже набирающие обороты Гонконг. Вот у нас были такие, условно говоря, два крупнейших международных деловых центра.
1: Извините, я перебью. А вот какие-то европейские деловые районы, типа Ля Дефанса во Франции или в Лондон-Сити, да, или как он называется, не брали, да?
3: Нет, оглядывались на все. Будем честны, у нас, собственно, все это дело делал Борис Иванович Хор, 90-е годы. Потом к нему подключается Сергей Чибан, и мы, опять же, приглашаем иностранных консультантов. Они были необходимы. Во-первых, у молодой России не было вот таких вот решений, чтобы там 78 этажей. 78 этажей не было решений. Поэтому в любом случае мы обращаем внимание. Естественно, ведущее архитектурное бюро, и французские, и английские, и американские, и даже были австралийцы, и азиатов было очень много, и японцев, и китайцев. Там, понятно, что оглядывались абсолютно на все. Но, опять же, когда вы спросили про архитектурный код, это должно было быть единым организмом, если так можно назвать архитектуру. Но все прекрасно понимают, что найти одного инвестора на такой комплекс – это невозможно. Это какая-то там сумма совершенно запредельная. И самое главное – это сумма, растянутая в десятилетиях. Это было понятно с самого начала. То, что сегодня ты на коне, не означает, что в это турбулентное время экономических реформ ты будешь на коне и завтра, будем честны. Поэтому нужно было что делать? Дробить в этот бизнес-центр на какие-то части, на отдельные кварталы, проекты, очереди и так далее. И подключать разных инвесторов. Естественно, каждый инвестор хотел видеть что-то свое, неповторимое, удивительное. И вот у нас уже эта общая концепция, она начинает постепенно распадаться. Понятно, сталь, алюминий, бетон и стекло – это общее для небоскребов. Тенденция такая. А дальше ты же хочешь быть особенным. Ты, коль такие деньги вкладываешь, ты же хочешь оставить свое имя в веках, как-то зафиксить его. Значит, ты должен сделать какую-то изюминку. И там уже начали оглядываться, кому что больше нравится. Азиатская школа небоскребов, американская, вот это арт-деко, да, классические, вот эти вот цельчатые штуки. Или будем смотреть на Францию, там, где и модерн сочетается, и хай-тек, и в целом там полная эклектика. И вот Москва-Сити – это вот действительно такой хороший, добротный пример смешения всего.
1: И он продолжает расти, да?
3: И он продолжает расти, да, безусловно. Но мы сами сейчас уже выделяем такой, условно говоря, центральный сити, если так можно выразиться, и уже большой сити, да, то есть это то, что раскинулось уже за пределы третьего кольца и начинает туда расти. Посмотрите, как себя позиционируют объекты недвижимости. Мы сити. Там до сити 2 километра. Если что, напрямую, если отмерить циркулем, курсометр по карте. Но мы сити. То есть многие вот именно используют как доминанту. Хотя бы идеологическую, смысловую и маркетинговую. Поэтому, да, это сити растет.
1: Но ведь многоэтажные ЖК, новые, модные, 40-этажные, растут с колоссальной скоростью, гораздо быстрее, да, чем деловой центр. Чем отличается то строительство от этого строительства?
3: Это вопрос на самом деле интересный. Отличается тем, что мы с чего начали, архитектурный код. Там все должно было быть между собой связано. Когда мы говорим про отдельные ЖК, это 3-4 здания высотных. Это не 10 зданий. И их не нужно соединять с метрополитеном, с транспортными развязками. Их не нужно соединять с уже существующей инфраструктурой. Ты просто берешь пятно застройки, условно, как точечно мы называем, да, расчищаем, делаем чистое поле и возводим. То есть это все-таки уже архитектурный код в миниатюре. А Москва-Сити – это пример действительно большого масштабного проекта, городского, если не федерального значения. Это немножко иначе. Поэтому там могут позволить себе и другие темпы, и другие решения, тут все в разы сложнее, поэтому Москва-Сити, конечно, росла медленнее. Ну и опять же, по поводу инвесторов мы с вами тоже об этом говорили. Сейчас мы поднаторели, сейчас девелопмент на новом уровне. Это не 90-е годы. Ну что, в 80-м году у нас с вами только-только как-то разошлась гласность, но все равно еще это первоначальный капитал только начал появляться. Прошло 5-6 лет, и вот мы начали строить вот эту глыбу. Ну и сейчас прошло 30 лет с этого момента. Ну, естественно, это уже другая эпоха.
1: Вот вы сказали, что каждый в свою сторону тянул, что стал распадаться вот этот архитектурный код. Как в результате сохранить-то его удалось, если каждый хотел себя оригинально увековечить?
3: Тут вот благо у Москвы в этом плане есть необычайное преимущество о том, что Юрий Михайлович Лужков с его замами сохранили Мосстрой в прямом смысле слова. То есть огромный строительный комплекс именно Москвы. Ну и, конечно, генерал-архитектор Кузнецов. То есть вот Кузнецов под своим, я не знаю, так можно ли выразиться, крылом, Юрий Михайлович Лужков, ну там, понятно, не лично, а через своих замов, они все-таки это курировали. И все-таки не давали, может быть, в полную волю разгуляться инвесторам в своих желаниях. Все-таки они пытались сохранить что-то это. Это, конечно, административное решение в той или иной мере. Ну а как иначе? Ну, все-таки это же большой город, это же все-таки виды, да, мы должны хоть как-то их согласовывать со всем окружающим, потому что если это будет не согласовано, мы потеряем во многом. Мы потеряем видовые характеристики, мы потеряем статусные, ну, и потом многие скажут, что это безвкусие, а мы же все-таки стремились, наверное, к другой цели, да, мы же хотели подчеркнуть, что мы молодая, энергичная, новая Россия, которая хочет интегрироваться в международное пространство, и вот мы готовы, да, и вот эти статусные вещи строить там, 70 с лишним этажей, и чтобы это было действительно респектабельно, ну, поэтому такими решениями...
2: У Москва-Сити, наверное, можно обнаружить какие-то, как у дерева, годовые кольца, да, там, в центре что-то.
3: Ой, безусловно. Да? Невооруженным взглядом нет, но стоит там просто отойти на другую сторону Москва-реки к сталинским высоткам, и мы прям сами видим, как менялись технологии. Потому что там то же самое здание...
1: Там
2: ваша... Федерация?
3: Федерация? Нет, не Федерация, сейчас, извините, вылетела из
1: головы. Эволюция.
3: Да, спасибо, что подсказали. Эволюция. Вот там у нас с вами холодно-гнутое стекло. Ну, это, ну, такой триумф небольшой в инженерии современной. И вот эти вот классические башни Федерации, я не говорю, что они нам чем-то уступают, но просто технологические решения, они видны. И мы там можем наблюдать то, что строилось раньше, то, что строилось позже, оно прям, ну, явно выделяется. И по техническим характеристикам, и в целом, ну, просто по визуальчику. То есть мы прям видим вот годовые кольца, ну, они, может быть, не столь прямо выражены, но стилистически в материалах, да, их видно.
2: Уже сейчас задумываются, да, о том, каким будет судьба через 100-200 лет этого делового центра. Есть какие-то решения по демонтажу, да, каких-то зданий?
3: Ох, я думаю, что не задумываются. Но все-таки это очень большие инвестиции. Но и опять же, ну, когда мы строим здание такого масштаба, мы прекрасно понимаем, что там срок амортизации надо закладывать не 20 лет, а как минимум лет 100-150. Ну, давайте, кто у нас 150 лет живет? Ну, может быть, есть какие-то отдельные представители, но нет. Массово нет, да?
1: И отдельных нет.
3: Я думаю, что даже там, я думаю, что когда ты строишь сейчас, ты, наверное, очень слабо представляешь, как это будут эксплуатировать твои правнуки и что там им пойдет в голову. Единственное, что вопрос, как развивать это, да, задумывается сейчас. Инфраструктурно.
1: А как вот развивается инфраструктурно и вообще развивается? Понятно, что строить продолжают новые здания, но тоже там же и место, наверное, не бесконечное, куда это можно все, так сказать, впихивать, да, и все-таки, чтобы опять же тот же самый архитектурный код сохранить каким-то образом. Как вот это сейчас происходит?
3: Он сейчас происходит у нас сами. Вот есть понятие социоцентричность, да, это когда мы все для общества делаем, где у тебя человек, это просто такой отдельный элемент механизма. А сейчас мы перешли к гомоцентричности, то есть, наоборот, мы стремимся к личности. И мы сейчас видим, появляются стилобатные части, то есть немножко поднимается, да, у нас слой.
1: Туда... А стилобатные части, это что, простите?
3: Стилобат – это, условно говоря, верхняя часть, которая эксплуатируемая. То есть под стилобатом это вот пример очень простой парковки, вот, точнее, двор без машин. Когда у тебя есть парковка подземная, А кровля этой парковки, она может быть реализована в виде асфальта. Вы даже не знаете, что у вас под вами парковка. Это стилобат. Uh-huh. То есть это какие-то эксплуатируемые возвышения. Uh-huh. Такие террасы, если уж сравнивать, там, условно говоря, там, с китайскими горами, где рис выращивают террасами. То есть вот тут, условно говоря, пример стилобатов таких. То есть сейчас меняется стилобатная часть. Здания между собой соединяются. Они соединяются уже не с помощью лестниц, а с помощью рельефа, то есть это какие-то плавные спуски, подъемы, туда интегрируются различные входы и выходы в общественный транспорт, метрополитен, в парковки, в общественные, в какие-то там, не знаю, частные и так далее. То есть идет гомоцентричность. Ну и плюс, опять же, не стоит забывать, изначально задумывался исключительно как бизнес-центр, то есть там жилых помещений должно было быть минимум, ну, условно, какой-то административный персонал, ну, который там минимальным количеством необходим. Но потом концепция поменялась. Нужно продавать жилье, и жилье хотели купить элиты. Uh-huh. Опять же, если мы там вы спрашивали по поводу Франции, Англии и иных школ, там ориентировались на молодую публику, на энергичную. У нас же немножко концепция была другая, это прям были состоявшиеся элиты хотели купить. И приватность тоже нужно учитывать, потому что это жилое здание. Не все хотят жить в доме, где у тебя люди бесконтрольно перемещаются по этажам, гуляют по территориям, то есть это вот приватность. Вот мы сейчас к этому тоже приходим. Москва-Сити меняется прямо на глазах, она становится действительно более гомоцентричной.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий, как принято говорить, во что...
2: Будем следить за элитой.
1: Да, и за то, во что превратится Москва-Сити. Большое спасибо за эту беседу. С нами сегодня в студии «Маяка» учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Сегодня говорили про архитектурные коды Москвы-Сити. Спасибо большое, Евгений. До новых встреч.
3: Спасибо вам.
1: Ждем вас снова. Всего доброго.
3: До новых встреч.
2: До свидания.
0: Как знать на маяке. Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
6: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.

0: руслиму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новый Сечь и Хотинь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачий Лопань, Рясная, Лосевка, Охрименка, Римовка, Уды и Липцы. Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военное преступление, заявили в МИДе России. Как отметили в нашем дипведомстве, неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Атакой на поезд в Крыму киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, заявили в МИДе России. На Смоленской площади призвали международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак беспилотников на поезда в Крыму. В нашем дипведомстве подчеркнули, что молчание международных структур на атаку ВСУ на поезда в Крыму будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, ранение получил машинист. Пассажиры не пострадали, было остановлено движение поездов по Крымской железной дороге. Для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организована перевозка автобусами до Керчи, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. В России не будут запрещать пользоваться иностранными нейросетями. В законопроекте об искусственном интеллекте такого запрета нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, цель регулирования – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Ранее Минцифра опубликовала для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице плюс 25-27. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 14-16, днем 27-29 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав высшей лиги. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. ЦСКА будет не просто в матчах против «Уникса», которые пройдут в Казани, уверен главный тренер армейцев Андреас Пистиолис. «Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть еще упорнее и сильнее», — сказал Пистиолис. Армейцы введут в финальной серии чемпионата России по баскетболу со счетом 2-0. Третья игра начнется сегодня в Казани в 19:30. Всемирное антидопинговое агентство одобрило антидопинговые поправки в российский закон о спорте. Это критическое условие для восстановления российского антидопингового агентства. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Всемирное антидопинговое агентство 1 июня официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок, предложенных для внесения в закон о спорте Российской Федерации, требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом ТАСС сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова. Рассчитываем, что до конца июня этот законопроект будет вынесен на рассмотрение Государственной Думы во втором и третьем чтении, добавила она. Мы готовы выйти на финишную прямую для нашего восстановления, но сначала необходимо решить вопрос с федеральным законом. Можно рассуждать, а справедливо ли то, что мне, как руководителю независимого антидопингового агентства, это ставят как условие восстановления? Я думаю, что нет. Поэтому мы сказали, что готовы рассмотреть дело в суде, но надеемся, что все же поправки будут приняты, сказала глава РУСАДА. По итогам аудита РУСАДА в сентябре 2022 года ВАДА сформулировала одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон о спорте. В сентябре 2023 ВАДА снова заявила, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Судебный процесс по иску ВАДА к РУСАДА в спортивном арбитражном суде был возобновлен в апреле.
1: Акрон объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. «Зенит» и полузащитник Артем Карпукас согласовали контракт на 5 лет. Как сообщает РБ-спорт, вероятность перехода игрока очень велика. Вопрос только в том, какая сумма устроит «Локомотив», за который сейчас выступает Карпукас. Отметим, что рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Артем – воспитанник «Локомотива». В прошедшем сезоне он был одним из лидеров команды по игровому времени. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, сказал Вахани. Матч пройдет завтра в Калининграде в 20:00. Команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в мировом рейтинге сборных, Россия на 35-м месте. С вами был Юра Геворкян.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
0: Маяк.
12: Как знать?
0: продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойсенко. Римма, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Сегодня хотим изучить следы арахиса и сои на упаковках. Вот пишут нам постоянно следы арахиса и сои. А зачем производители это делают? Зачем они пишут на упаковке фразу «может содержать следы арахиса и сои»? То есть, а может и не содержать, да? Ингредиент не входит в состав продукта, а они пишут, может содержать следы арахиса и сои. Для чего это делается?
12: Ну, начнем с того, что арахис и сои на сегодняшний день – это одни из самых злостных аллергенов, которые вызывают сильную, быструю аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. И это начинается с периода младенчества у детишек, то, что может вызвать аллергическую реакцию. И у большого, наибольшего количества взрослого населения, которые перенесли эту аллергическую реакцию еще в детстве, реакция неприятия данного продукта питания продолжается. А до 1980-го, наверное, года маркировки никакой не было. Были аллергики, никакой маркировки не было вообще ни на какие продукты питания, что это может содержать особенно-то сою и арахис. А вот после 80-го года, где-то уже ближе к 90-м годам, была создана, собственно говоря, обоюдно для всех стран маркировка, что может содержать следы арахиса, либо следы сои. Почему? Потому что это необходимо было для таможенного союза обязательно указывать, есть ли следы аллергенов в данном продукте питания. И идея была поддержана буквально всеми странами мира, и до сих пор она сохраняется. И следы теперь уже может содержать. Это добровольная, по сути, маркировка, но она присуща абсолютно каждому на сегодняшний день производству любых продуктов питания. И эта маркировка обязательно нужна, конечно, для любых продуктов пищевого пищи. И она всегда указывает, есть ли следы, потому что большое количество перекрестных реакций существует. То есть существует так называемое перекрестное загрязнение. И оно происходит, когда аллергены просто случайно попадают в продукт, который, собственно говоря, по рецептуре и не должен содержать этот продукт.
0: А как они туда
12: это может
0: попадают?
12: Происходить? Да, просто попадают аллергии, например, в тот продукт питания, в котором и вообще нет никаких аллергенов, включая арахис и сою. Ну, здесь связана эта история с тем, что, во-первых, может быть общее оборудование на производстве. Например, на одной производственной линии последовательно на одной площадке изготавливают продукт с аллергенами, сначала без аллергенов, а потом с аллергенами. И эти аллергены, даже их следы в воздухе могут находиться и просто попадать на стол, где либо упаковывают, либо производят неаллергенный продукт питания. То есть вероятность такая существует, потому что очень высокой, скажем, вирулентностью обладают аллергены, и они действительно в виде следов могут попадать в нормальный продукт питания, где аллергенов фактически не существует. Это в первую очередь для безопасности, конечно же, и производителя, и покупателя, который имеет какую-либо аллергическую реакцию, и дабы не произошло этой аллергической реакции абсолютно случайно, где прописи не существует ни арахиса, ни сои, но вдруг возникла реакция, и для того, чтобы обезопасить население, вот такие маркировки должны быть. И они существуют по сей день.
0: Дарья, а что следами называют? Это какое количество? Это одна молекула внезапно обнаружилась? Это уже следы? Или все-таки одна дождинка, еще не дождь?
12: Точно, абсолютно нет регламента по количеству присутствующего аллергена, но, как правило, это бывает фактически либо до 1, либо до 0,5 миллиграмма на 100 граммов продукта питания. Это может быть даже гораздо меньше, да, чем 0,5 миллиграмма, и может даже в данном продукте питания не существовать вообще никаких следов. Но, тем не менее, если готовится партия, и есть вероятность просто перекрестной аллергии, аллергия перекрестного загрязнения, то это пишут. Там может и не быть и следа этого аллергена. В любом случае, в прописи это не написано, да, что использовалось условно арахисовое масло, да, или соевый лецитин использовался для производства условно масла либо шоколада. Но на всякий случай, чтобы уберечь человека от вероятности этой аллергической реакции. Аллергическая реакция очень злостная. Она возникает мгновенно и может закончиться анафилактическим шоком. И хорошо, если рядом есть врач. Таких детей, кстати, и взрослых немало. И поэтому, дабы их уберечь, такое существует.
0: А вот да, вы несколько раз произнесли анафилактический шок. А что он из себя представляет? Что происходит с человеком в этот момент?
12: Как только аллерген попадает на слизистые оболочки полости носа, либо полости рта, возникает мгновенная аллергическая реакция по типу аллергии типа Е-класса, когда возникает сразу отек, спазм сосудов, и этот отек может привести к нарушению дыхания. Сначала могут появляться ощущение нехватки воздуха, далее появляются, усиливаются эти ощущения нехватки воздуха до спазма и сильного отека слизистых дыхательных путей, когда человек просто не сможет дышать. У кого-то следы могут проявляться в виде легкой аллергической реакции на поверхности тела, условно отекают глаза, отек глаз и краснеют глаза, может быть отек губ, легкий отек языка, а потом, если следов достаточно много этого аллергена, любого аллергена, то усиливается эта симптоматика вплоть до спазма и нарушения дыхания.
0: Аллерген, содержащий продукт, это может быть и что-то связанное с морским, да, миром, это могут быть и креветки, но ведь не пишут же, продукт содержит сою, арахис, креветки, там что-нибудь еще, мед и так далее. Почему именно вот сою и арахис выписывают отдельной строчкой, а вот креветки не выписывают, например?
12: Так уж исторически получилось, что именно соя и арахис в первую очередь являются самыми злостными аллергенами, и такого населения достаточно много в мире у нас. Наибольшее количество людей находится в Америке. Люди в нашей стране, например, которые являются сильнейшими аллергиками, это чаще всего это осетины, чеченцы, например, белорусы, русские тоже сильные аллергены имеют. Почему? Потому что именно в составе этих двух продуктов питания, соя и арахис, находится наибольшее количество белков, непривычных нашему организму, и именно они, до 30 видов разных белков находятся только в арахисе, то есть в земляном орехе. И это количество аллергенов является таким злокачественным, злостным, который вызывает сильнейшую аллергию, и с ней действительно тяжело будет справляться. Что касается других аллергенов, мы знаем, что молоко вызывает аллергию. То есть у нас есть такой 9 продуктов питания, фактически, которые являются достаточно выраженными аллергенами. Это аллергены молока, орехов древесных, это рыба, часто морепродукты достаточно часто, это арахис, это глютен, содержащий продукты питания, то есть это фактически хлебобулочные изделия, рыба, шоколад, яйца куриные. Ну, моллюски, да, конечно же, они одни из достаточно выраженных аллергенов. И не так много существует перекрестных аллергий именно с аллергенами молока, яиц и рыбы. И огромное количество перекрестных реакций бывает именно с арахисом, связанных и с соей, потому что переработка этих двух композиций приводят к образованию некой даже пыли в виде аллергической пыли арахисовой, допустим, летучая соя и получается, что и соя, и арахис обладают летучестью при переработке, при использовании. И в воздухе появляется большое количество аллергенов, которые нам не нужны.
0: Да, хорошо. Но вот буквально минутка у нас остается. А как вот такие предупреждения помогают сориентироваться потребителям, у которых есть аллергия на сою, на арахис? Может содержать следы арахиса, а может и не содержать? Пронесет, не пронесет? Полностью отказываемся? Или едим под присмотром специалиста, врача?
12: Я всех предупреждаю, что необходимо полностью отказаться. Если мы говорим «может содержать», «может не может содержать следы», это не значит, что там будут следы арахиса. Но есть вероятность того, что они будут находиться в этом продукте питания. И если пронесло условно, да, человека на протяжении там нескольких лет, он все равно использует данный продукт питания, но однажды может случиться беда, и действительно следы могут содержаться данных продуктов питания как сильнейших аллергенов, и это может повлиять на дальнейшее здоровье человека.
0: Лучше отказаться. Спасибо большое.
12: Лучше отказаться.
0: Спасибо большое за эту беседу. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мосенко была с нами. Мы выяснили, зачем на упаковках указывают следы арахиса и сои. Спасибо. До новых встреч.
7: Всего доброго. До свидания.
12: Спасибо. Всего вам доброго.
5: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Девятое радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области 362 миллиона направят на ремонт учебных заведений для села. Деньги выделят на обновление учебных заведений Вологодской области, где готовят кадры для сельского хозяйства. Об этом сообщили в областном министерстве.

0: кандидата в праве спортивной организации области. Прием заявок продлится до 3 июля. Об этом сообщает Министерство спорта области. 16 июня в полдень глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею Вологды в 27-м году, благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, а также координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за работ на ключевых магистралях и мостах. Расскажет о старте благоустройства Кремлевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вопросы для прямого эфира можно оставить на платформе обратной связи. Сбор открыт до 10 июня включительно. Отметим, необходима авторизация на госуслугах. В Череповце пляжи, скверы и парки повторно обработают от клещей. Сегодня специалисты работают на Ломоносовском и Зашекснинском пляжах. Всего от клещей повторно обработают 77 гектаров городских территорий. Как отметили в департаменте ЖКХ, на этих территориях повисят таблички с датой обработки. Препарат безопасен, но в течение суток лучше эти места не посещать. После первого этапа, который проходил с 4 по 15 мая, специалисты проверяли эффективность обработки. Все в пределах нормы. Сейчас приступили ко второму этапу. Все территории обработают от клещей в течение недели. В Вологде завершились швартовые испытания и приемки новых речных трамвайчиков. Два прогулочных речных трамвая «Вологодские зори» и «Вологжанин», собранные на судоверфи в Ленобласти, прибыли в Вологду в апреле. В течение месяца шла проверка работоспособности всех судовых систем. Речные трамваи работают на электрической тяге. Специалисты проверили надежность энергосистемы, возможность медленного и быстрого заряда, а также ходовое качество судов, в том числе при полной загрузке. Приемку суда прошли успешно. По итогам испытаний они полностью готовы к эксплуатации. Предстоит регистрация в соответствующем реестре и получение лицензии на пассажирские перевозки. Оператором проекта определено ПТП номер 1. Параллельно ведется благоустройство мест установки пассажирских причалов. Выход судов на туристические маршруты запланирован на конец июня. В мемориальном доме музея Верещагина в Череповце откроется выставка Натальи Поликарповой. Художницу Наталью Поликарпову называют «изумрудной феей пастели». Во Франции для нее специально разработали индивидуальную палитру красок, а ее талант отмечен двумя золотыми медалями в Париже и десятками публикаций в российских и зарубежных журналах. 10 июня в мемориальном доме музея Верещагина откроется выставка работ Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Наталья входит в Союз пастелистов России, Международную ассоциацию пастелистов пастельных сообществ и Евразийский художественный союз. Ценителей ждут на Социалистической 22 в 17:00.
1: Новости спорта.
0: Вологжане завоевали две медали на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания объединили в Москве более 160 атлетов из 44 субъектов страны. Вологжане под руководством Николая Балашова добились успеха в пауэрлифтинге. Савелий Андреев стал чемпионом первенства весовой категории 72 килограмма. Антон Востриков показал второй результат на чемпионате в весе 97 килограмм. Около 1000 участников собрал фестиваль бега и трейл-раннинга «Сметанина марафон». Верховашский округ собрались спортсмены из разных уголков региона и страны. Они вышли на дистанции от 5 до 42 километров, а любители трейла соревновались на маршруте 25 километров. Также прошли детские забеги и состязания по скандинавской ходьбе. Победу на 42-километровой дистанции одержали Евгений Столяров из Шексны и Мария Меньшикова-Горская из Череповца. Мужчина справился за 2 часа и 38 минут, девушке потребовалось 3 часа и 4 минуты. Лучшими в трейле стали череповчане Сергей Снопиков и Екатерина Смирнова. Спортсмен преодолел маршрут за 1 час и 53 минуты, Екатерина за 2 часа и 20 минут.
1: Погода на маяке.

0: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 17 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки Запад за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники шести украинских бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоноскол, Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Светогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки. В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель. Еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлению ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Кремль воздерживается от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщения о нарушениях в ходе голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИКу. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
1: Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Она также отметила, что Россия намерена выстраивать курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. Захарова также обратила внимание, что поддержка партии Пашиняна по итогам выборов заметно снизилась. Представитель МИДа также заявил, что в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. По последним данным Центризбиркома Республики, партия «Гражданский договор», премьер-министр Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3%, блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. Лавров заявил, что новый генсек Всемирной организации должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. Полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерреша истекают в конце года. Ранее в МИДе России заявили, что Гутерреш под конец своего пребывания в должности решил добить авторитет организации, который за годы и так изрядно пошатнулся. Правительство перенесет погашение регионами кредитов более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
4: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной действующей силой должны стать наши регионы, чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово. По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашения российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник.
1: Мишустин поручил оперативно начать работу над поручениями президента, которые были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Глава правительства заявил, что будут проработаны льготы для малого и среднего бизнеса в производственных сферах и законодательные изменения для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Премьер напомнил, что Владимир Путин принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 27-29 градусов.

Муздок. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с маяком. Спасибо за то, что приемники гаджеты на нас настроили. Хорошо, настроили на нас. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок». По понедельникам и пятницам после 5 часов вечера в программе «Муздок» мы всячески предлагаем вспомнить интересные события нашей прошлой жизни, вспомнить исторические факты, за которые цепляется наше сознание, вне зависимости от того, было это 5 лет назад или 40 лет назад. Если мы об этом вспоминаем, значит, нам об этом вспоминать интересно. Время от времени, разумеется, мы рассказываем о каких-то интересных предметах, которые сначала появившись на полках магазинов, а потом на наших полках или не полках, я уж не знаю, там, у нас дома, раскрасили нашу жизнь и, может быть, даже продолжают раскрашивать какими-то невиданными доселе красками. Ну, были такие предметы, честное слово, и мы о них рассказывали. Время от времени мы рассказываем о зарождении исторических традиций. Может быть, не очень часто, по вполне понятным причинам, на них скажу, мы рассказываем о зданиях. Понимаете, великих зданий, вот именно как великих, ну, их раз-два и обчелся, не только в нашей стране, во всем мире. Да что вы во всем мире? Даже в Италии. Вообще, если брать объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, 70% всего этого всемирного наследия находится в Италии. Вот. И из этих 70% наследия ЮНЕСКО, ну, процентов 5-7 это излишества всякие архитектурные. Но, разумеется, не излишества, великие здания, которые построены 500 лет назад и 1000, 2000 лет назад. Вы знаете, но вообще вот кроме Италии великих зданий мало. Есть великое здание в Москве. Но великим его делает, конечно, не архитектура. Об архитектуре этого здания мы немножко поговорим. Оно, конечно, бросается в глаза до сих пор, несмотря на то, что строительство было закончено в 1957 году. Но, в общем, ничего сверхординарного в этом здании нет. В смысле архитектуры. Хотя, в общем, где-то выдающиеся. Но, понимаете, стоит произнести два слова. Детский мир. Разумеется, взгляд теплеет, улыбка, если не до ушей, то появляется на лицах уже даже не очень молодых людей. Маяк на своей официальной странице ВКонтакте 6 июня, это совсем недавно был, подготовил сообщение, набор так называемых карточек, открыток об истории открытия детского мира на фоне вообще существующих в мире великих магазинов игрушек. Тот самый детский мир на Лубянской площади стал зданием, после того, как открылось все, стал зданием, куда хотел попасть каждый ребенок Советского Союза. А поскольку дети живут даже во взрослых, знаете, я про себя это могу сказать, в это здание хотел попасть, в этот детский мир, казалось бы, обычный магазин, хотел попасть каждый, кто жил в нашей стране. Разумеется, москвичам повезло больше всего, потому что, пожалуйста, хоть если деньги есть, хоть каждую субботу-воскресенье бери детей и чеши в детский мир, даже не покупая, так сказать, товары народного детского потребления, игрушки, обувь и одежду, ну, мороженое съесть, в кафе зайти. Тогда не было, ни к счастью, ни не к счастью, просто тогда не было такой культуры посещения торгово-развлекательных центров по одной простой причине. Торговых развлекательных центров у нас не было. Признано историками отечественной истории, разумеется, и отечественной архитектуры, магазин под названием «Детский мир» в нашей стране был первым действительно громадным торговым центром, который соответствовал всем международным стандартам, высочайшим, ну, которые в то время задавались, конечно, не Америка, Великобритания.
Если сравнивать внутренность детского мира, надо было сравнивать, конечно, с великими магазинами Туманного Альбиона. Но мы этим заниматься не будем. Знаете, сегодня будет музыка звучать 57-го года. В 57-м году, 6 июня, он открылся, детский мир. Кроме одной песни. Нет, кроме двух песен. Начнем из песни, которая написана была гораздо позже. Но, понимаете, она про куклу, она про игрушки и про надежду. И тоже такая улыбка у меня, во всяком случае, до ушей расплывается, когда я слушаю эту песню «Веселых ребят».

0: Муздок.
1: Дорогие друзья, огромное спасибо вам за ваше внимание, которое вы оказываете нашему эфиру, нашей программе. Огромное спасибо нашему радиослушателю, который пишет. Игорь, добрый вечер. Увы, теперь это центральный детский магазин. Да что вы говорите? Я, честно говоря, знаю даже, куда Волга впадает. Кстати, это не центральный детский магазин. Официальное название магазина, который раньше назывался на Лубянке «Детский мир», центральный детский магазин игрушки. Вот это называется официальное название этого магазина. И в систему «Детский мир», а система магазинов «Детский мир» продолжает существовать. Но сейчас не об этом. Вот смотрите, казалось бы, словосочетание «Детский мир». Ну, как мы с этим рождались, и предки наши, и, в общем, это было всегда детский мир, как задумал. А ничего подобного. До второй половины 19 века никакого детского мира, я говорю про словосочетание, его не было вообще. В русский язык, видите, как мы далеко забрались? Забрались аж в 19 век. Ввел наш великий педагог, создатель педагогической системы Ушинский. Дело все в том, что Ушинский изучал, серьезно изучал систему детского воспитания, заметьте, не только образования, но и воспитания в таких странах, как Германия и Швейцария. Ну, вообще-то гимназическая система Российской империи второй половины 19 века – это калька гимназической системы, которую ввел Бисмарк. Но неважно, он изучал, а одна из самых прогрессивных школ, которая базировалась, кстати, сеть школ, которая базировалась в Германии и в немецком кантоне Швейцарии, она называлась «Детский мир». И когда Ушинский сдал свою уникальную хрестоматию, он ее так и назвал, по педагогике, он так ее и назвал «Детский мир». Но магазинов с таким названием у нас пока еще не было. Первый крупный детский магазин, где продавались, во-первых, детские книжки, между прочим, а во-вторых, игрушки, причем игрушки авторские, выполненные совсем небольшим тиражом, но об этом никто не думал. Его открыл Анатолий Иванович Мамонтов, один из светлейших представителей династии Мамонтовых, вместе со своей женой Марией Александровной. Причем Мамонтов, он не просто купец, он книгоиздатель, я говорю про Анатолия Ивановича. Магазин открыли в 1873 году в Москве. И магазин назывался довольно скучно «Детское воспитание». И, в общем-то, количество, кстати, игрушек в начале 20 века в этом магазине уже было сопоставимо с количеством детских книг. Но вот именно магазина, который был бы посвящен детской игрушке, и магазином, который стал бы местом вечного праздника для детей страны, такого магазина не было. Идея о создании магазина под названием «Детский мир», кто название придумал для магазина, я не знаю. Я пытался раскопать. Вообще идея строительства этого магазина – это железный нарком, это Микоян. Ну, понятное дело, может быть, и лучший друг всех детей на Земле тоже приложил к этому руку. Но вообще автор идеи строительства первого магазина игрушек детского мира под названием «Детский мир» – это Микоян Анастас Иванович. Анастас Иванович рассудил так. Был специальный доклад Сталину, что вот народ должен отойти от ужасов войны, народ должен посмотреть на мир совершенно другими глазами, и особенно это касается детей. Дети должны жить в атмосфере праздника. Микоян их называл, что Микоян говорил, мы делаем магазин для наших самых маленьких потребителей советских.
0: знаете, слово потребление, слово потребитель, никакой отрицательной коннотации не было. И первый детский мир открылся совсем недалеко от того детского мира, который потом, через 10 лет, был на Лубянке. Первый детский мир открылся в сентябре. На другой стороне площади, на улице Кирова номер 6, потом это Мясницкая номер 6, на месте бывших торговых рядов. Хотя идея была открыть его в Пассаже. Вот, и первый детский мир был официально частью магазина под названием ГУМ. Вот так вот. Хотели еще с ЦУМом, там, с Мюром Мерилисом, но с ГУМом. Знаете, следующая песня никакого отношения к игрушкам не имеет, несмотря на то, что присутствует слово «кукла». Просто она 57-го года. Из культового фильма того времени «Девушка без адреса».

Я, признаться, проявил глупость бесконечную, всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь

0: налево, мне направо. Ну и до свидания.
1: Муз-док. Я говорил, что первый детский мир сначала хотели открыть в Петровском пассаже, но во время войны, ну, понятное дело, что Петровский пассаж, как пассаж, то он после революции он практически не работал, понимаете, как сборище магазинов. Во время войны это, то есть и до войны, задолго до войны, в пассаже стали делать коммуналки. А за время войны очень много специалистов, которые переехали в Москву, стали жить в коммуналках в Петровском пассаже. И после того, как по указанию Микояна, министра торговли, обязали передать под новый магазин под названием «Детский мир», который должен был открыться ко второй годовщине Победы, кстати, открылся раньше, нет, не раньше, позже, в сентябре, ну да, в сентябре, расселить было невозможно. И поэтому тогда нашли здание совсем рядом практически, вот, напротив существующего детского мира, и 10 лет вся детвора Советского Союза, потому что об этом широко писали в газетах, говорили по радио, сами понимаете, по телевизору не говорили, телевидения не было. Вот, вся детвора Советского Союза мечтала в него попасть. Идея строительства громадного, именно, ну как, вы знаете, по-хорошему пафосного магазина, это, опять же, это Микоян, это вечный нарком, абсолютно вечный, стальной нарком. Знаете, еще при жизни Сталина. Если смотреть кальки проектов, которые были при начале строительства, строительство началось в 1953 году, а потом посмотреть на то, что получилось, уже можно понять. Понимаете, начинали при Сталине, открыли-то уже при Хрущеве. Сейчас мало кто помнит. Во времена строительного бума Никиты Сергеевича Хрущева, за что мы ему сильно благодарны, это действительно, он расселил коммуналки по всей стране, грандиозное жилищное строительство, но не только жилищное. Разумеется, катастрофически не хватало средств. И была такая идея, причем идея очень неплохая, которая давала, ну, связывала часто руки архитектора, но, с другой стороны, давала небывалый простор для творчества современного. Борьба с архитектурными излишествами. Так вот, этих архитектурных излишеств в первоначальном проекте дома на Лубянке было очень много, поскольку он проектировался как логическое продолжение так называемого сталинского ампира, называемого сейчас, понимаете? И тогда за слова «сталинский ампир» можно было угодить туда, где ничего не строили, а только валили. Вот, понимаете? Ну, сталинская архитектура. По мере строительства, причем строили дом, строили метростроевцы, построили в рекордно короткие сроки. По проекту они должны были сдать помещение под магазин «Детский мир» только в 1958 году. Они это сделали на год раньше. Ну, потому что там стахановцы, потому что там соцсоревнования и все такое прочее. Вот. Но проект за это время, и это тоже помогло более ранней сдаче объекта, проект за это время сильно изменили и упростили. Допустим, убрали кучу мозаичных панно, которые появились потом, после реконструкции уже нашего времени, в третьем тысячелетии. Поскольку все проекты сохранились. Но так или иначе, 6 июня 1957 года это был, наверное, праздник для всех, кто смог в этот день в магазин попасть. И это был праздник для всех детей Советского Союза, у которых теперь появилась мечта. Папа, мама, мы поедем в Москву и обязательно в детский мир. 1957 год. Самая великая песня того времени, но, правда, не наша.

0: Маяк. Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимые наказания, подчеркнула Захарова. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 634 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. За сутки вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Взрывы прогремели в Николаеве и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Сумах, Харькове, Днепропетровске и в Кривом Роге Днепропетровской области. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате авиаударов Израиля по Ирану, сообщили власти Исламской Республики. Накануне вечером Иран в ответ на действия Израиля в Ливане нанес ракетные удары по северным районам еврейского государства. Израиль после этого нанес удары по центру и западу Ирана. Сегодня иранское военное командование объявило о прекращении ударов по Израилю, но предупредило, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Власти Израиля по просьбе США пообещали прекратить удары по Ирану, но сообщили, что продолжат атаковать Ливан в ближайшие дни. Кратковременный дождь ожидается местами в столичном регионе завтра на фоне сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, во вторник столбик термометра в Москве и Подмосковье могут подняться до 31 градуса. Предстоящая ночь будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, в центре города то плюс 20. По области столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов. В гидрометцентре рассказали, что к середине текущей недели температурные показатели в столичном регионе будут близки к абсолютным максимумам, но при этом возможны локальные кратковременные дожди. Из-за жары в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 23, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав в высшей лиге. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Беларуси. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. ЦСКА будет не просто в матчах против «Уникса», которые пройдут в Казани, уверен главный тренер армейцев Андреас Пистиолис. «Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть еще упорнее и сильнее», — сказал Пистиолис. Армейцы введут в финальной серии чемпионата России по баскетболу со счетом 2-0. Третья игра начнется сегодня в Казани в 19:30. «Акрон» объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. Махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон. Очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов. «Зенит» и полузащитник Артем Карпукас согласовали контракт на 5 лет. Как сообщает РБ «Спорт», вероятность перехода игрока очень велика. Вопрос только в том, какая сумма устроит «Локомотив», за который сейчас выступает Карпукас. Отметим, что рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Артем – воспитанник «Локомотива». В прошедшем сезоне он был одним из лидеров команды по игровому времени. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, сказал Вахани. Матч пройдет завтра в Калининграде в 20:00. Команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в мировом рейтинге сборных, Россия на 35-м месте. С вами был Юра Геворкян.
2: В новом выпуске журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Хватит меня анализировать.
5: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
6: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
6: Категория 16+.
8: Маяк. Муз-дог.
9: Дорогие друзья, сегодня на календаре программы Муз-дог 6, не бойтесь, мы знаем, какое сегодня число, 6 июня 1957 года. Именно в этот день, рано утром, в 9 часов утра, распахнул свои гостеприимные двери. Причем говорю это без тени иронии. Действительно, гостеприимные для всех детей и также их родителей, бабушка, дедушка, двери. Главный детский магазин страны. Детский мир на Лубянской площади. Звучит, конечно, хорошо. Но все-таки так, если задуматься, на Лубянской площади. Ну, уже, кстати, памятника еще не было. Памятник Дзержинскому поставили чуть позже. Вот. Все было сделано по уму. Поскольку посещение этого магазина должно было стать для детей и родителей, и бабушек, и дедушек праздником. А какой праздник, допустим, без угощений, без мороженого? Не все время, но я это время застал недолгое. В магазине «Детский мир» на площади Дзержинского... Хотя, собственно говоря, еще нормально, Дзержинский, он же беспризорниками занимался. Вот. Продавалось гумовское мороженое, между прочим. То самое жирное, которое, в общем-то, сейчас его есть невозможно, потому что оно слишком калорийное. А тогда это был подарок просто богов в безбожной стране. Мороженое продавалось, причем, не в каком-то одном месте, чтобы очередь была на весь детский мир. Мороженое продавалось в нескольких точках на каждом этаже. Кстати, первые вендинговые автоматы в Советском Союзе были установлены как раз не в автоматическом магазине, о котором я рассказывал, это было чуть позже на Комсомольском проспекте, а первые вендинговые автоматы были установлены именно в детском мире. И называлось это, причем, отечественной разработки, якобы. На самом деле их не осталось уже. То есть разобрать по винтику и понять, что у кого-то идею спёрли или сами придумали. Наверное, все-таки сами придумали. Назывались эти аппараты... Сейчас я вспомню, я не выписал себе название, очень смешно звучало, надо было выписывать. Место продажи штучных товаров без без кассира, вот так. Место продажи штучных товаров без кассира. Там конфетки какие-то продавались, карандаши продавались, упаковки карандашей. Что касается ассортимента, разумеется, вся промышленность... Детская промышленность Советского Союза работала на головное предприятие детской торговли. Там можно было купить все, что было в Советском Союзе, да, все, что производилось для детей. От младенчества, для них, кстати, производилось не очень много. Производилось, кстати, и покупалось за границей. От младенчества до старшеклассников. Разумеется, было прекрасное детское кафе. Насколько оно было прекрасным в 1957 году, я сказать не могу. Я, по-моему, начал посещать этот магазин с родителями в 70-х годах. Знаете, в 70-х годах мне нравилось, поскольку ничего слаще морковки я не ел, поэтому детское кафе. Но самое главное, там была продумана система оповещения. Там был местный радиоузел. И музыка была, и объявление там в секции такое-то, там появилось то-то, то-то. Быстрее бегите туда. Но самое главное, это была очень правильная идея. Устроители детского мира, этого чудесного, очень большого магазина, знали, что дети могут потеряться. Первый ребенок в детском мире потерялся 10 числа, 10 июня 1957 года, через 4 дня после открытия. Он подошел к дяде-милиционеру. Дядя-милиционер его отвел в радиорубку. Туда, кстати, пришла медсестра проверить, как себя малыш чувствует. Вот. А потом сделали сообщение. Мама там, допустим, Гриша Петрова, к примеру, я не помню, как его звали, вообще не знаю. Пожалуйста, придите туда-туда, ваш мальчик нашелся. Ну, кстати, хорошая идея была. Такого еще у нас в стране не было. Кстати, у нас не было этой песни тогда, в 57-м году. Она в 57-м году вышла. И во многих американских Соединенных Штатах, где она вышла, эта песня была запрещена к трансляции на радио. Из-за, скажем так, двойного игривого, двойной трактовки названия. Великая песня Джерри Ли Льюиса. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.

0: Муздок.
1: Да, игривая песенка. Что касается детского мира и товаров народного детского потребления. Как я уже сказал, там продавались не только вещи, производимые в нашей стране, что игрушки, что одежда, что обувь, но и, разумеется, продавались то, что покупалось в странах народной демократии, так называемых. Хотя почему так называют? Так называлось. И, кстати, между прочим, детский мир, ну... Это был не единственный магазин, где можно было купить детскую одежду из, внимания, капиталистической Финляндии. Можно было купить в ГУМе, можно было купить в ЦУМе, но еще и в детском мире. И вообще, я вспоминаю свое золотое детство, разумеется, как и у многих москвичей. У меня было очень много родственников, которые жили за пределами нашей столицы и даже за пределами Уральских гор. Разумеется, каждый приезд в Москву, а часто это случалось, знаете, едут на юг, разумеется, на 3 дня задержаться в Москве. Каждый приезд в Москву – это поход, нельзя говорить поход по магазинам, потому что это поход по 3 магазинам. Причем желательно лучше сразу с одним или лучше с 2 детьми. Потому что ребенок в очереди стоит хорошо, без очередей, разумеется, в ГУМе, в ЦУМе. И уж понятное дело, в лучшем магазине, детском магазине Советского Союза, без очередей там не обходилось. Монополия на детское счастье магазина под названием «Детский мир». Она была слегка нарушена тогда, когда в конце 70-х годов, даже нет, почему в конце, в середине 70-х годов, открылся дом игрушки на Кутузовском проспекте. Разумеется, он был гораздо меньше. Разумеется, того ощущения праздника, неприходящего, говорю без тени иронии, честное слово, который царил в детском мире, там этого не было. Но зато там, в доме игрушки, продавались ГДРовские индейцы, и, как мы говорили, ну, не мы, конечно, не все, некоторые детишки говорили индейцы и ковбойцы ГДРовские. Вот за ними надо было отстоять очередь. Стоили они копейки, мы их собирали. Вот, а самым, конечно, желанным подарком из детского мира или дальше уже из дома игрушки, это была немецкая ГДРовская железная дорога фирмы «Пико».
2: Ой. Меня такой никогда не было.
1: Одна из величайших песен как раз 57-го года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Первый в России музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде 10 июня. Новое пространство разместится в областной картинной галерее и станет крупным культурным проектом федерального уровня. В экспозицию войдут более 180 экспонатов, посвященных китайской живописи, каллиграфии, шаолиньской культуре и традиционной керамике. В церемонии открытия примет участие официальная делегация из Китая. Для посетителей музей начнет работу с 11 июня. Международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области пройдет в Вологде 10 и 11 июня. Во Дворце спорта Вологда встретятся 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки и показательные выступления мастеров боевых искусств, в том числе

0: По первоначальному графику горячее водоснабжение должны были восстановить 9 июня. Следующие плановые отключения ожидаются в индустриальном районе с 16 июня. В Череповце продолжаются плановые отключения коммунальных услуг. Как сообщило предприятие «Электросеть» и «Теплоэнергия», сегодня до 9 часов вечера без горячей воды остаются отдельные дома на Архангельской улице. Во вторник отключение горячего водоснабжения запланировано на улицах Ленина, Ломоносова и Металлургов. Ограничения будут действовать с 6 утра до 11 часов вечера. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений по своему адресу. В Вологде завершено благоустройство еще двух дворовых территорий. Работы выполнены на улицах Ленинградская, 26 и Чернышевского, 67, в рамках программы формирования комфортной городской среды. Подрядчик обновил асфальтовое покрытие, тротуары и парковки, обустроил канализацию и восстановил газоны. В ближайшее время объекты пройдут процедуру приемки. Всего в этом году в Вологде планируется благоустроить 27 дворов. В Череповце начался сезон речных прогулок по Шексне. На маршрут вышел туристический теплоход «Москва-74», который будет ежедневно выполнять рейсы между Архангельским и Октябрьским мостами. Продолжительность прогулки составляет чуть более часа. Для пассажиров подготовлен аудиогид, рассказывающий об истории и достопримечательностях города. Кроме того, по вечерам на теплоходе будут проходить специальные прогулочные рейсы с развлекательной программой. Юбилейный фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в Вологде с 15 по 25 июня. В этом году проект состоится уже в пятый раз. Для жителей и гостей города подготовили экскурсии, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, театральные программы и кинопоказы. Основными площадками станут исторические деревянные дома Вологды. Фестиваль откроется 15 июня творческими мероприятиями в детской музыкальной школе номер 4 и в Доме актера. В Череповце открывается выставка художницы Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Экспозицию представят 10 июня в Мемориальном доме музея Верещагиных. Автор выставки – участница международных художественных проектов, чьи работы экспонировались в России и за рубежом. Посетители увидят пейзажи, вдохновленные природой Белозерья, северными лесами и озерами. Все произведения выполнены в технике сухой пастели, которая позволяет передать тонкие оттенки света. Открытие выставки состоится 10 числа в 5 вечера. В Вологде с 10 по 12 июня пройдет второй всероссийский фестиваль детских театральных костюмов. Участниками станут более 500 юных модельеров и артистов из разных регионов страны. В программе показы коллекций, дефиле и творческие конкурсы. Свои работы представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска и других городов России. Основные мероприятия фестиваля пройдут в музее Семенкова и на Кремлевской площади. Фестиваль получил название «Душегрея». Душегрея – это старинный элемент русской традиционной одежды. Изначально она представляла собой короткую теплую женскую накидку или жилет, который надевали поверх сарафана или платья. Ее носили в холодное время года как легкую верхнюю одежду. Сегодня слово «душегрея» часто используют в культурных и дизайнерских проектах как отсылку к русскому традиционному костюму и народной эстетике.
1: Спорта.
0: Футбольное дерби между командами Вологды и Череповца завершилось в ничью. Матч прошел накануне на стадионе «Динамо». Вологжане открыли счет во втором тайме, затем удвоили преимущество. Однако в концовке встречи гости сумели провести результативные атаки и сравняли счет. Главный тренер «Динамо» Вологды отметил, что команда потеряла концентрацию в конце матча, что и позволило сопернику отыграться. Следующую игру вологжане проведут 13 июня против лидера турнирной таблицы петербургского «Динамо».

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде, Череповце ночью синоптики обещают 12 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 27, кратковременный дождь, атмосферное давление выше нормы, существенно не изменится.

0: ночью и утром местами туман.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: 18 часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, начнем. Спасибо.
1: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение, же высели техники 5 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Любицкая, Общая, Копания, Трудовое, Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы, Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и артиллерийское орудие. Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Это удар по пассажирскому поезду. Это преступное действие киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулирования. Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
1: В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявил официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранение. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные, причастные к преступлениям ВСУ, лица будут установлены и получат неотвратимые наказания, подчеркнула Захарова. Правительство перенесет погашение регионами кредитов более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он также поручил оперативно начать работу над поручениями президента, которые были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме и которые касаются малого и среднего бизнеса.
5: Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения и для организации, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Еще нужно продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
1: И спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обеспечить исполнение поручений президента по итогам форума в Петербурге. Законопроекты должны быть рассмотрены до конца весенней сессии. Речь, в частности, идет о том, чтобы отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Рекорд жары может быть побит для 10 июня. В среду в Москве ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, такая жара продержится до выходных.
6: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. В ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот в дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе.
1: Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 23 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Как все взаимосвязано, дорогие друзья. Знаете, если вдруг вы слушали предыдущий час на «Маяке» программу «Муздок», вы знаете, вот песня, которая сейчас прозвучала, она тоже была 57-го года. Я спросил, что так совпало? Но сейчас не об этом. У нас автомобили, еще раз автомобили, и главная автомобильная программа страны уже в эфире под предводительством Олега Осипова. Олег, привет.
2: Привет, всем здрасте.
1: И в большой виртуальной студии радиостанции «Маяк», кроме Олега и Игоря, директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, вечер добрый.
3: Добрый вечер, да, здравствуйте.
1: И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, приветствуем.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Ну а поскольку у нас самая приятная сегодня тема, это ответы на вопросы живые, то напомню, позволю себе телефон, по которому можно их задавать, с СМС, естественно, и сообщения через разные мессенджеры.
1: А ты правильно сказал СМС, потому что наша панель, она принимает сообщения не только с любых мессенджеров, но даже СМС.
2: Даже СМС, что особенно да. Приятно.
1: За рулем, конечно.
2: 8-967-103-5533. Так что задавайте вопросы, будем на них отвечать, естественно.
1: Но первые вопросы наши.
2: Да, безусловно. Ну и потом попытаемся победить себе предвзятость. И, кстати говоря, отвечать будем честно и наших гостей просить об этом. Вот вопрос первый такой. Супротек, безусловно, заинтересован в продаже своих продуктов. Тут было бы глупо полагать иначе. А можете ли вы сказать, дорогие друзья, что смотрите на них сами объективно? Вот, приукрашиваете да. Что-нибудь?
3: Ну, да, как бы это цинично ни звучало, но задача любого бизнеса – это извлечение прибыли из его операционной деятельности. Как бы в противном случае это не бизнес, а благотворительность. Немножко другой жанр. Поэтому, да, конечно, Супротек очень заинтересован в продажах своих товаров, чего уж тут скрывать. Трудно на них смотреть, конечно, объективно, когда от этих продаж зависит твоя зарплата, но мы стараемся. Очень помогает, на самом деле, прямая связь с нашими потребителями, с нашими клиентами, и это те отзывы, которые мы получаем. Они очень помогают оставаться ногами на земле. Сегодня это как бы все несложно, потому что эпоха информационных технологий, да, если раньше там как-то еще можно было пихнуть читателей, их никто в глаза не видел, которые поступали там в студию или на адрес какой-нибудь компании в бумажном виде, то сегодня все эти отзывы появляются самопроизвольно и не только на специализированных страницах, которые мы как компания там заводим, например, но и на всяких страницах в сетях. И везде, на всех прочих ресурсах, к которым мы никакого отношения не имеем, и никак модерировать там или отслеживать их не можем. Но модерировать нет, а отслеживать на самом деле да, потому что мы их всегда читаем с большим интересом. Понимаете, в чем дело? Мы как компания появились на таком рынке технологическом, вот всяких добавочных средств для поддержания технических агрегатов, который уже и до нас-то был довольно сложным вот с этой психологической точки зрения, потому что он был переполнен предубеждениями ко всяким там чудо-средствам, которые обещали налево и направо. И нам надо было как-то себя представить на этом рынке в момент зарождения нашей компании. Напомню, что это было в самом начале 21 века. Вот, нам уже скоро четверть века. Как мы, вот, собственно, занимаемся этим бизнесом. И поэтому, когда речь зашла уже о серьезных каких-то маркетинговых усилиях, то главная такая парадигма, которая была сформирована в нашей компании, главное направление деятельности, это было техническое просвещение. И мы очень старались честно рассказывать о том, как наши составы работают, значит, подкреплять это всевозможными там испытаниями, так сказать, научными изысканиями и всем прочим. Вот. Но одно дело испытание, когда эта штуковина отработала и показала заданные характеристики там при одном прогоне, при двух, при пяти. А другое дело, когда ты продаешь десятки тысяч таких товаров, и случаются совершенно удивительные истории по поводу того, как они используются, какой эффект они дают. И вот это все видно как раз в человеческих отзывах. Вот я буквально сейчас, пока говорил, залез на сайт Супротек.ру. У нас есть такая страничка там отдельная, называется «Отзывы». И вот буквально там один из последних свежеопубликованных отзывов, такая история от Анатолия из Петербурга, владельца «Шкода Октавия». Он пишет, что покупает наши три составы для, так сказать, полного цикла обработки. Напомню, что там три этапа они применяются. Уже второй раз. После первого раза у него сложилось впечатление, что двигатель стал работать тише, там расход масла уменьшился. И вот сейчас он обрабатывает машину повторно. А машина у него такси, еще раз напомню, Шкода Октавия, и пробег у нее 650 тысяч километров.
1: Можно после пробега, без можно было бы не говорить, что это такси, и так понятно.
2: Ну, что заядлый путешественник. 650
3: тысяч километров. Да. А вот вслед за ним, там, ну, чуть-чуть дальше по списку, идет рассказ от человека по имени Владимир из населенного пункта Городец, владельца Kia Rio 4. Значит, пишет, что автомобилю 7 лет, меняет там масло каждые 7,5 тысяч, много катается по работе, в основном по трассе. Применяет, значит, применил наши трибосоставы и отслеживает то, что приемистость двигателя сохраняется. Когда заезжает менять масло, заказывает там диагностику, осмотр, значит, механики говорят, что с двигателем проблем никаких нет, а машине этой 272 тысячи километров пробега. Да? Значит, я просто хочу сказать, что вот есть такой параметр в международном техническом автомобильном деле, как вероятность доезжания до порогов 200 тысяч миль. Ну, это, понятное дело, имеет американские корни. 200 тысяч миль – это примерно 320 тысяч километров. Так вот, у автомобилей Kia Rio процент доезжаемости без капитального ремонта двигателя или там без замены двигателя до такого пробега составляет 3%, 320 тысяч километров. А эта машина дошла до 270 и не проявляет никаких симптомов износа, которые проявляются, конечно, гораздо раньше.
2: Михаил, вот, да.
3: Поэтому...
2: Ну вот да, вопрос, да, для всех ли двигателей это работает одинаково эффективно?
1: Я бы даже так сказал.
4: Будет,
1: да. Сергей, я прошу прощения. Для всех ли двигателей, которые в основном были за эти долгие годы обработаны триботехническими составами Супротек? Потому что сейчас на нашем рынке очень много других двигателей, которые еще не дошли до обработки Супротека.
2: Дошли уже. Да. Ну, конечно.
1: Но тем не менее, Сергей, да. Для всех ли двигателей работает?
4: Здесь такая ситуация, то есть я тоже очень давно работаю с трибосоставами, практически с самого начала, как организовался Супротек у НПТК, вот, и торговал на выставках, на рынках, огромнейшее количество выставок пройдено было с нашими трибосоставами, и, конечно же, люди, глядя на нашу машину, работающую без масла, как выставочный экспонат, спрашивали, а моей машине подойдет, а в моем двигателе работать будет? И я всем всегда говорил, что трибосостав восстанавливает металлические пары, то есть работает со сталью и чугуном. Поэтому он подходит для любых металлических пар, для любой пары трения, где бы она ни находилась. Автомобиль, двигатель, редуктор, гидроусилитель, коробка, неважно. Вот. Какой двигатель, тоже неважно. Все говорят, у меня там супермашина. Да какая разница? Набор запчастей в двигателе. Шатуны, поршня, да, колечки, принципы работы. Все у всех одно и то же. разница в размере при условии разницы объема двигателя, да, и в изготовлении. Кто-то там хороший металл сварил для своих двигателей, кто-то не доварил металл. Это уже от самого изготовителя этого двигателя зависит. Трибосоставы все равно. Если трущиеся пары сталь-чугун, он будет их восстанавливать и защищать от износа. Двухтактный двигатель, четырехтактный двигатель, там, двухтактный дизель, еще со старые движки. Двухтактные дизеля раньше там на тракторах стояли, там на грузовиках было такое время, их ставили. Но сейчас они на судах стоят, двухтактные дизеля. Будет работать все равно, неважно, какой у вас двигатель, вертолет, от вертолета двигатель или там чего угодно. Если есть стальные чугунные пары трения, он будет их восстанавливать и защищать. То же самое, неважно, что это, автомобиль, токарный станок, компрессор, там сеялка какая-нибудь, редуктор, привод редуктора сеялки, какой-нибудь там веялки. Все равно, если есть стальные пары и есть моторное масло, которое может донести этот трибосостав на пятна трения трущихся пар, потому что ему надо попасть в область, где трущиеся пары сопрягаются друг с другом, он будет там работать, он будет восстанавливать и защищать от износа, то есть увеличивая ресурс. А так любой механизм. Единственное ограничение, если не хватает давления, ну, если это какой-то не очень ответственный узел, где нет там очень большого давления и температуры, которая образуется при работе механизма, да, то там он работать не будет. Нужно давление и температура для того, чтобы он эффективно работал. Там, к примеру, многие хотят восстановить карданы на руле. То есть вот этот вал рулевой, который идет от самой баранки к редуктору, там, ну, на грузовиках, там он изгибается, поэтому там стоят карданная передача. Она разбивается со временем, лезть туда тоже не очень охота, покупать эти карданы тоже менять, но люфт на руле бесит. И хотят восстановить вот эти вот карданы на руле. К сожалению, там трибосостав не работает, потому что там просто не хватает силы трения, нету там такой нагрузки, чтобы он начал работать. Говорят, ну там же тоже, я же руль кручу. Я объясняю, вы представляете силу трения между стенкой цилиндра и поршневым кольцом? Или силу трения между вкладышем и шейкой коленчатого вала? Вот там, да. Там настолько большая сила трения, что туда масло загоняется специально, в общем, там, оно плавает в масле.
1: Там, где большая сила трения, соответственно, высокие температуры, там работают. Там, где маленькая сила трения, температуры высокие, нет, работать не может. И, разумеется, вы никогда не скажете, что...
4: Да, он просто ничего не сделает.
1: Вы никогда не будете говорить, что любые триботехнические составы компании «Супротек» работают везде, где есть металл. Вы, Сергей, очень хорошо объяснили, что где работает, где не работает. А у меня вопрос к Михаилу. Михаил, сейчас у нас время высоких технологий, высочайших, я бы даже сказал. Ведь наверняка же вам потребители, покупатели продукции компании «Супротек» наверняка же присылают не только текстовые файлы. Кто-то же хочет и живого человеческого. Наверняка же какие-то есть, наверное, звуковые.
3: Ну, Игорь, вы дергиваете прямо изо рта, можно сказать, фразу. Да, слушайте,
2: конечно, выдергиваю, вот я на часы смотрю, потому что...
3: И разнообразных этих самых двигателей, и продление ресурса, давайте вот звуковой отзыв послушаем в записи от нашего московского клиента.
5: Олег из Москвы. Land Rover Discovery 4, порядка 450 тысяч она пошла. Я ее купил с пробегом 5 тысяч, практически новую. Первую присадку у меня была в двигатель, потом по ходовой части у меня были присадки, потому что там раздатки, коробки. Сам двигатель в машине, он оказался проблемный из-за того, что, я не знаю, заводской, не заводской дефект, но на пробегах там порядка 200 тысяч проблемы с коленвалом, проворот вкладышей и затем заклинивание просто двигателя. При покупке я не знал об этом. Если бы у меня была информация такая заранее, мне просто машина понравилась, я сел и поехал, как говорится. Я просто ездок, я не мониторил рынок, не мониторил сервисы. И в процессе эксплуатации я уже понял, что двигатели вот именно на Discovery, они проблемные сами по себе. С присадкой я ездил порядка вот, от замены до замены, фактически я ее использовал. Я использовал их и на прошлых машинах своих всегда. У меня были пробеги порядка там 100 тысяч, потом я ее просто продавал, покупал другую. А сейчас ситуация рынка, вы понимаете, изменилась, поэтому эта машина осталась у меня надолго. Новую я не тяну, и фактически я эксплуатирую вот уже до сегодняшнего дня ее. Порядка 13-14 лет, по-моему, уже. Ну, пробег говорит сам о себе, это уже... Потому что если я приезжаю в сервис, сервисники обычно удивляются. Они открывают глаза, говорят, да не может быть, ну, эти машины там на 200 тысячах уже все, двигатель умирает. Все можно сделать, кроме двигателя. Там проблемный двигатель и проблемный ремонт, и дорогостоящий. Сейчас ремонт этого двигателя порядка 1 000 000 рублей стоит. Если что-то случается, люди уже, конечно, продают их как запчасть. Я и до этого понимал, что все это как бы функционирует, потому что и работа двигателя была другой. После применения присадок она была другой. Я это чувствовал не на приборах, а я чувствовал это вот как потребитель. Самое главное, что все крутится и все работает. С утра я встаю, завожу и уезжаю. Эксплуатация у меня ежедневная, и такие пробеги, ну, они не маленькие. Я и работаю на ней. То есть дача, семья, туда-сюда, все это. Ставлю задачу до 1 000 000 доехать.
1: Хорошая задача.
2: Хорошая задача, да. Реально или нет, это Михаил лучше знает. И Сергей.
3: Ну, я вам хочу обратить внимание, да, что он назвал цифру в 450 тысяч, как бы, да, при условии, что вот, значит, системные эти двигатели там где-то наворачиваются в районе 200, то есть он уже в два раза продлил ресурс двигателя. Это ровно то, что написано на коробочке нашего трибосостава. Продлеваем ресурсы двигателя в 2-2,5 раза. Вот, как бы, так сказать, это конкретное подтверждение, там, одно из многих, которые мы... получаем, потому что мы как компания не способны испытывать машины на ресурс в большом количестве. Это надо ездить вот 13 лет, там 450 тысяч километров, причем на разных машинах, как бы никакая, ну, компания нашего размера не может себе позволить такие испытания многолетние и многоавтомобильные. А собирая как бы вот такие истории от наших клиентов, мы понимаем, что да, это работает статистически на очень большой выборке автомобилей, на очень разных марках автомобилей. Вот, это продление ресурса. Ну ладно, хорошо, Land Rover, тут действительно подойти к автомобилю стоит 10 тысяч рублей. Значит, открыть капот, ну, еще 5 тысяч, да, и конечно, так далее. Это действительно машина такая, скажем, прямо... непростая в обслуживании. Вот. Но даже у бюджетных автомобилей, где все гораздо, так сказать, дешевле там в разы, все равно продление ресурса спасает от ремонта. Спасает от ремонта, спасает от необходимости срочно покупать новую машину, спасает там при каких-то аварийных историях, как бы, это продление ресурса. И это огромная экономия средств. Ну вот у Олега из Москвы случился 1 000 000 рублей экономии, да? Так,
1: нехило, нехило.
3: Да, которую, как бы, многие недооценивают, на самом деле, из автовладельцев, кажется, ну, как бы, там ездит машина и ездит. Но если вы продлеваете вот механический ресурс, понятно, что там есть другие системы, электроника, там какие-нибудь вещи, не связанные с трением, там подача воздуха, охлаждение, электрика всякая, все может развалиться. Но с точки зрения механики, как бы, вы продлеваете ресурс двигателя в 2-2,5 раза, это значит, что вы, ну, экономите, так сказать, огромные средства на его ремонте или на замене. Вот. Другого способа знать об этом у нас, кроме как из отзывов, на самом деле, по большому счету, и нет. Еще расскажу, потому что эти ресурсные испытания...
1: Я прошу прощения, в том числе и к отзывам мы вернемся сразу после новостей спорта.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: плюс ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявил официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовской Керчь погиб мирный житель. Еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Помещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены, получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. В преддверии Дня донора депутаты Госдумы сегодня сдали кровь для героев спецоперации. Для этого на парковке у здания на улице Охотный ряд установили специальный мобильный комплекс. Как отметил руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, сейчас такие акции по всей стране особенно важны, поскольку это непосредственная помощь нашим бойцам.
2: Сегодня идет специальная военная операция. Очень много минно-взрывных ран, большие потери крови. Огромное спасибо всем, кто в день донора и не только сдает кровь, помогая тем самым защитникам Отечества, тем, кто пострадал в ходе террористических действий, проводимых сегодня в отношении наших силовых структур. Это очень важно.
0: Депутаты на этой неделе рассмотрят 3 законопроекта, направленные на совершенствование миграционной политики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, будут рассмотрены 2 инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, которые уплачиваются при оформлении российского гражданства, вида на жительство, разрешения на временное проживание. Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий, квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Володин подчеркнул, что ключевая цель принимаемых решений – защита интересов российских граждан и повышение общественной безопасности. Спикер Госдумы заявил, что пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным, а сами приезжие – состоявшимися и эффективными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. В продаже остаются примерно 2 тысячи. Об этом Спортэкспрессу сообщили в пресс-службе РФС. Игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Напомню, в рамках текущих сборов наша национальная команда 28 мая в Каире уступила Египту 0-1, а 5 июня в Волгограде крупно победила Буркина-Фасо 3-0. Футбольный клуб «Крылья Совета» рассчитывает подписать 37-летнего нападающего Артема Дзюбу, сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной. Последние 2 года Дзюба выступал за «Акрон». Тем временем голкипер «Крыльев Советов» Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях Советов». С другими новостями из «Зенита» наш коллега Сергей Цимерман.
2: Петербургский «Зенит» находится в отпуске, но сине-бело-голубые уже верстают календарь товарищеских матчей на межсезонье. Напомню, что из отпуска сине-бело-голубые выйдут 17 июня и на следующий день в течение 3 дней будут проходить углубленное медицинское обследование, а с 20 июня уже начнут тренироваться. Ну, любопытно, что график контрольных матчей публикуется от обратного. Сначала стало известно о матчах с «Цервена Звезды» из Белграда и «Нефтьфергана». Эти игры пройдут 12 июля и 8 июля. Но вот сейчас появилась новость о том, что еще одним соперником сине-бело-голубых на сборах может оказаться аргентинский клуб «Гимназия Ла Плата». Ну, точная дата встречи с ними еще неизвестна. Пишут различные источники о 4-5 июля. И более того, говорят о том, что якобы «Гимназия Ла Плата» проведет в Петербурге недельный сбор. И в рамках этого сбора, собственно говоря, сыграет с сине-бело-голубыми. Но эту информацию, конечно же, еще нужно уточнить и ждать официального подтверждения от «Зенита», но это вполне возможно, тем более, что 2 года назад в Петербург приезжал клуб «Тольерес» аргентинский и тоже играл с «Зенитом» на «Газпром-арене», так что, скорее всего, что 3 контрольных матча уже будут летом для «Зенита» определены. Но пока под вопросом остается участие «Зенита» в Кубке РПЛ летнем, ну, собственно говоря, и сам летний кубок РПЛ пока под вопросом, как заявил глава РПЛ Александр Алаев, стараемся сделать все, чтобы его провести. Но пока это дело находится под вопросом.
1: Хоккейные сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на этот турнир, и среди участников нет сборных России и Беларуси. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел эту дистанцию за 21,12 секунды, на 15 сотых превзойдя предыдущее достижение Владимира Морозова, которое было установлено в 2019 году. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом, серебро у Алексея Сударева, бронзу у Максима Ступина. У женщин на 50-метровке вольным стилем победу с результатом 24-66 одержала Арина Суркова. Второй была Алина Гайфуддинова, третий Александра Курилкина. И пока это все новости спорта.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
10: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В новом выпуске журнала Discovery.
0: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
10: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
7: Дорогие друзья, продолжается Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны. Под предводительством Олега Осипова, я Игорь Ужеников, а в большой студии, большой виртуальной студии радиостанции «Маяк», директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев и Ой, звук какой интересный был. Дорогие друзья, и разумеется, вы, потому что мы все вместе в одной ассамблее. Ассамблея состоит из сотен и сотен тысяч радиослушателей радиостанции «Маяк» и нашей программы. Для того, чтобы почувствовать ваше дыхание, увидеть ваши вопросы, наш номер 8-967-103-5533, используя любые мессенджеры, спрашивайте, делитесь мнением, мы этому рады. А мы продолжаем.
9: Да, ну вот, наконец, с ресурсом мы разобрались. Но и трибосоставы не только продлевают сам ресурс нормально работающего двигателя, но и способны, насколько я представляю себе, решить уже возникшие проблемы. Об этом тоже узнаете из отзывов?
11: Есть ли такие? Слушайте, ну, как бы, да, какие-то из этих проблем у нас прямо на упаковке трибосостава написаны, там устраняет сок гидрокомпенсаторов, снижает угар масла, снижает расход топлива, возвращает компрессию там, и так далее и тому подобное. Но, положа руку на сердце, мы не можем сказать, что любую проблему как бы можно решить вот баночкой нашего состава, потому что конкретное состояние конкретного двигателя нам не очень известно. И одни и те же симптомы, на самом деле, в том числе, например, там это исчезающее из двигателя масло, они могут объясняться очень разными причинами, не все из которых связаны с узлами трения, про которые вот рассказывал Сергей. Но, тем не менее, очень часто такого рода проблемы решаются. Тут нам, конечно, отзывы помогают тоже. Вот, например, отзыв про машину Volkswagen Кэдди от человека по имени Евгений. Он пишет, что двигатель уже помирает, ему 600 тоже с лишним тысяч километров пробега. Там гремит, тут стучит, маслица кушает. И он говорит, что новый мотор лежит в гараже уже. И, в принципе, как бы готов в любой момент встать на место умершего старшего товарища. Но он стал, значит, использовать наши трибосоставы год назад. И двигатель потихонечку этот старый выровнялся. Стал работать спокойнее, потише, шумы ушли, выровнялась тяга, и как бы не все проблемы там, видимо, решились, тут не то чтобы там на три страницы отзыв, вот, но тем не менее этот двигатель все еще работает, и какие-то, значит, мелкие стуки, мелкая вибрация и все прочее потихонечку ушли, потому что восстановились узлы трения. Всякие стуки, всякая вибрация появляется как раз там, где изношенные узлы трения, расширенные зазоры, появляются люфты, перекосы и так далее. И это приводит к столкновению металлических частей. После обработки трибосоставом зазоры оптимизируются, и что самое главное, там висит постоянная масляная пленка. И это очень смягчает работу двигателя и как бы улучшает все характеристики этих самых узлов трения, а значит и характеристики самого агрегата. Но давайте еще разочек воспользуемся современными технологиями и, если можно, послушаем вот еще одну запись отзыва, которую мы принесли сегодня с собой.
12: Меня зовут Сергей. Мне хотелось бы оставить отзыв о продукции компании «Супротек», а именно о триботехнических составах. Я уже полжизни за рулем и уже давно слышал про это чудо-средство. Ну и у меня было предвзятое отношение к нему, потому что, ну, как-то скептически я всегда к этому относился. Пока один у меня механик, я ему очень доверяю, я обслуживаю у него премиальные автомобили. И он мне сказал, пока не будем залазить в двигатель. А у меня была такая проблема, мне подъедало масло. Ну, японский двигатель подъедает масло. И он говорит, залей Супротек, посмотрим, что будет. И вот вы знаете, я залил, я обработал, как положено, в 3 этапа. И чудо случилось. У меня машина побежала, двигатель зашептал. И вы знаете, я после этого обработал еще 2 автомобиля премиального сегмента. И доволен. Безусловно, это работает, этот триботехнический состав. И сейчас вот я всем своим друзьям, они смотрят на меня, я им все рассказываю, они верят мне и тоже покупают этот триботехнический состав. И вот я вот еще думаю приобрести в этой компании масло Супротек. Скорее всего, на будущее ТО я это сделаю.
7: А вот, кстати, подоспел вопрос про масло. Михаил Сергей пишет роман нам. Здравствуйте. Какое масло из линейки Атомиум? Из линейки Атомиум никакого. Можно залить в 4-тактный двигатель мотоцикла? Можно ли? У меня другой. То есть я немножко по-другому задам вопрос, скорректирую. Можно ли в какие-то 4-тактные мотоциклетные моторы лить самое свежее синтетическое масло Супротек?
13: Нет, здесь, если это большой объем, большообъемный, да, двигатель на круизере на каком-нибудь или там на чопере на каком-то, он низкооборотистый, 4-тактный двигатель, оппозитный или V-образный, в принципе, там у него объем, как у малолитражки, да, там 1.5 литра, ну, да. 2 литра, там 1.8. Здесь, да, здесь можно. А если это какой-то спортивный мотоцикл, то туда идут уже спортивные масла, потому что они высокооборотистые, конечно. Там уже абсолютно другие режимы работы. Туда идут специализированные мотомасла, которые рассчитаны на эти обороты. Вот. А если это какой-то такой круизер, на котором вальяжненько катаются там по трассам, то у него режим, ну, работы, да, в принципе, такой же, как у легковушки, там никто на них не отжигает.
7: Ну и потом, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, что... когда-нибудь ошибаюсь, сейчас скажу, не ошибусь. И на масле «Комфорт», и на самом свежем синтетическом масле там большая таблица соответствия. Так что читайте, все это в свободном доступе есть.
11: Слушайте, ну, в нормальном случае, да, мотомасла отличаются немножко другим содержанием присадок, которые регулируют определенные свойства, которые очень важны как раз для моторных масел, там, и в связи с всякими мокрыми сцеплениями, и с особенностями конструкции и так далее. Поэтому с маслом вот экспериментировать я бы, например, не рекомендовал и придерживался бы того, что написано у вас в руководстве по эксплуатации вашего мотосредства. Но вот, например, триботехнические составы, они прекрасно заходят, в том числе и в мотоциклетные двигатели, и в квадроциклы, и в гидроциклы, и во все что угодно, в любую мототехнику, потому что, опять же, как бы им все равно, какая там конструкция, какие там особенности, им важно... Если там стальные пары трения, они там определенно есть, и они определенно изнашиваются. Значит, вот это все восстанавливается.
9: Ну что, еще из тех отзывов, которые были. Владимир пишет, застучали Porsche на Hyundai Elantra. А мотор 2-литровый, 140 тысяч пробег. Добавил Супротек в первый раз, стук прекратился, мотор шепчет. Уже хорошо. Сейчас заказал второй раз... Да, и в последующие разы буду добавлять регуляр, как по инструкции. Мой двигатель уже похоронили, но посмотрим, благодаря присадке, насколько хватит. Думаю, еще проедет. Ну, кто бы сомневался, проедет,
11: да, вот,
9: конечно.
11: Я хочу отметить, вот эта исследовательская жилка, как бы, она существует у многих. И очень нам помогает.
7: То есть, доедет ли это колесо до Москвы?
11: Абсолютно. Со времен Гоголя ничего не поменялось особенно. Значит, вот и мы с удовольствием тоже следим за такого рода историями, и люди действительно возвращаются, потом дополняют свои отзывы. И это тоже нам дает отличнейшую статистическую базу по применению трибосоставов. Я вот хотел обратить внимание на том отзыве, который прозвучал из Петербурга, что человек приехал в ремонт фактически, в диагностику, и ему механик сказал попробовать трибосостав, если помните, да? Человек рассказывал, что он предвзято относился ко всему этому. Вот, это большое достижение компании «Супротек» за последние 15 лет, потому что когда я пришел работать в эту компанию примерно столько лет назад, как бы механики, которые соглашались на использование любых добавок, присадок там и т.д. и т.п., исчислялись единицами на пальцах там одной руки. А сегодня у нас эта история довольно частая, когда люди приходят в наши магазины, по-прежнему, значит, предубежденные, но с советом от механика сначала попробовать трибосостав, а только потом тратиться на ремонт. Так что вот это история, которая стала повторяться.
7: Ну да, завоевать доверие именно профессионалов, это дорого стоит.
13: Я хотел добавить такой тоже. У нас есть акт испытания нашего трибосостава. Он есть на сайте suprotec.ru. По-моему, его до сих пор не убрали. На заре нашей, на самом начале нашей деятельности.
7: Ой, я прошу прощения, Сергей. Да. Сергей, давайте мы как-то вернемся после небольшой паузы.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Первый в России музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде 10 июня. Новое пространство разместится в областной картинной галерее и станет крупным культурным проектом федерального уровня. В экспозицию войдут более 180 экспонатов, посвященных китайской живописи, каллиграфии, шаолиньской культуре и традиционной керамике. В церемонии открытия примет участие официальная делегация из Китая. Для посетителей музей начнет работу с 11 июня. Международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области пройдет в Вологде 10 и 11 июня. Во Дворце спорта Вологда встретятся 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки и показательные выступления мастеров боевых искусств, в том числе монахов монастыря Шаолинь. Почетными гостями фестиваля станут посол Китая в России и боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. В Зашексинском районе Череповца раньше срока завершили работы на теплосетях и возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщили в предприятии «Теплоэнергия». Котельная «Южная» уже запущена, а сети введены в эксплуатацию после планового ремонта. При этом сроки появления горячей воды в конкретных домах также зависят от работы управляющих компаний,

0: 11 часов вечера. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений по своему адресу. В Вологде завершено благоустройство еще двух дворовых территорий. Работы выполнены на улицах Ленинградская, 26 и Чернышевского, 67. В рамках программы формирования комфортной городской среды подрядчик обновил асфальтовое покрытие, тротуары и парковки, обустроил канализацию и восстановил газоны. В ближайшее время объекты пройдут процедуру приемки. Всего в этом году в Вологде планируется благоустроить 27 дворов. В Череповце начался сезон речных прогулок по Шексне. На маршрут вышел туристический теплоход «Москва-74», который будет ежедневно выполнять рейсы между Архангельским и Октябрьским мостами. Продолжительность прогулки составляет чуть более часа. Для пассажиров подготовлен аудиогид, рассказывающий об истории и достопримечательностях города. Кроме того, по вечерам на теплоходе будут проходить специальные прогулочные рейсы с развлекательной программой. Юбилейный фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в Вологде с 15 по 25 июня. В этом году проект состоится уже в пятый раз. Для жителей и гостей города подготовили экскурсии, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, театральные программы и кинопоказы. Основными площадками станут исторические деревянные дома Вологды. Фестиваль откроется 15 июня творческими мероприятиями в детской музыкальной школе номер 4 и в Доме актера. В Череповце открывается выставка художницы Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Экспозицию представят 10 июня в Мемориальном доме музея Верещагиных. Автор выставки – участница международных художественных проектов, чьи работы экспонировались в России и за рубежом. Посетители увидят пейзажи, вдохновленные природой Белозерья, северными лесами и озерами. Все произведения выполнены в технике сухой пастели, которая позволяет передать тонкие оттенки света. Открытие выставки состоится 10 числа в 5 вечера. В Вологде с 10 по 12 июня пройдет второй всероссийский фестиваль детских театральных костюмов. Участниками станут более 500 юных модельеров и артистов из разных регионов страны. В программе показы коллекций, дефиле и творческие конкурсы. Свои работы представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска и других городов России. Основные мероприятия фестиваля пройдут в музее Семенкова и на Кремлевской площади. Фестиваль получил название «Душегрея». Душегрея – это старинный элемент русской традиционной одежды. Изначально она представляла собой короткую теплую женскую накидку или жилет, который надевали поверх сарафана или платья. Ее носили в холодное время года как легкую верхнюю одежду. Сегодня слово «душегрея» часто используют в культурных и дизайнерских проектах как отсылку к русскому традиционному костюму и народной эстетике.
1: Спорта.
0: Футбольное дерби между командами Вологды и Череповца завершилось в ничью. Матч прошел накануне на стадионе «Динамо». Вологжане открыли счет во втором тайме, затем удвоили преимущество. Однако в концовке встречи гости сумели провести результативные атаки и сравняли счет. Главный тренер «Динамо» Вологды отметил, что команда потеряла концентрацию в конце матча, что и позволило сопернику отыграться. Следующую игру вологжане проведут 13 июня против лидера турнирной таблицы петербургского «Динамо».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде, Череповце ночью синоптики обещают 12 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 27, кратковременный дождь, атмосферное давление выше нормы. Существенно не изменится, ночью и утром местами туман.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: 19 часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 4 бригад в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пескуновка, Краматорск, Артема, Ралександровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военное преступление. Новой атакой на поезд в Крыму киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар украинских беспилотников по локомотиву пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель. Еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимые наказания, подчеркнула Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. США не проявляют интереса к вопросу возвращения к договоренностям, достигнутым в Анкоридже в августе прошлого года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта.
2: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
1: Накануне лидеры Франции, Германии и Британии выступили за активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, Мерц и Стармер говорят о мире на Украине, одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Депутаты завтра рассмотрят второй пакет мер по защите от телефонных и интернет-мошенников во втором чтении, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно законопроекту, у абонента появится возможность установить запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для его обеспечения безопасности безопасным контентом. Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт. Володин отметил, что принятые уже меры приносят результат. В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений. Их число уменьшилось на 12%. Вместе с тем мошенники придумывают новые схемы обмана, поэтому важно как можно быстрее выйти на законодательное решение, которое обезопасит сбережения людей, заключил спикер Госдумы. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что к ней поступают обращения от семей, находящихся на грани распада, из-за похода к блогерам-психологам, которые на самом деле являются мошенниками. Лантратова назвала это серьезной проблемой. Омбудсмен подчеркнула, что необходимо законодательно регулировать деятельность психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги. Блогером и психологом может быть только человек, имеющий диплом об обучении в высшем государственном учреждении, отметила Лантратова, передает РИА Новости. Пожар рядом с Финляндским вокзалом тушат в Петербурге. По данным МЧС, огонь охватил ангар размером 30 на 50 метров. К ликвидации пожара привлечены 39 человек и 9 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. В соцсетях пользователи выкладывают кадры с густым черным дымом. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, но выходные посвежеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков.
3: Столицу ждет субтропический зной. В полуденные часы плюс 28-31. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели. Дело в том, что в регион прорвется более прохладный воздух, но, несмотря на это вторжение, температурный режим по-прежнему будет теплее обычного.
1: По словам синоптика, самые высокие шансы на температурные рекорды в Москве ожидаются в среду и пятницу. Все новости всегда доступны на сайте vesti.ru, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы отправляемся в очередное радиопутешествие. Оно будет посвящено событию, которое произошло 10 июня 1807 года. Был основан Ижевский оружейный завод. Ну, одно из, в общем, не то чтобы немногих, но не гигантское число этих предприятий, которые, в общем, ведут свою историю от начала 19 столетия до сегодняшнего дня, потому что ныне это предприятие известно нам как концерн Калашников. Да-да, тот самый всемирно известный. И спортсмены все у нас, как мы знаем, если фамилия подходящая, тут же получают соответствующее прозвище. Но мы сейчас, конечно, будем не о спортсменах говорить, а о временах начала 19 столетия. Тут много есть вопросов, потому что мы, с одной стороны, вот этот первый промышленный импульс ведем от Петра Великого. Понятно, требовалась стране индустриализация, нужно было слезать с этой импортной иглы, связанной, в частности, с ввозом в страну железа, например. И нужно было развивать свое производство, ну, тем более опираясь на богатейшие природные ресурсы, которые уже к тому времени были разведаны. Дальше вот такое стереотипное мышление ведет нас напрямую во вторую половину века 19-го, когда уже развивается активно первый русский капитализм. И дальше возникает вопрос, а вот между этим было что? А между этим у нас случились и дни Александровых «Прекрасное начало», и непосредственно гроза 1812 года. И год, рассматриваемый нами сегодня, 1807-й, аккурат попадает между вот этими столпами Александровского правления. И это, конечно, очень интересный период, потому что в этот момент, естественно, фокус был на внешней политике. Тут, надо сказать, Александр Павлович не сам себе все это придумал, потому что антифранцузские коалиции начали складываться еще при бабушке. Ну, с другой стороны, он же обещал продолжать дело бабушки клятвенно. Ну, вот и пришлось это делать, потому что уже было Наполеона не остановить. И если мы говорим про 1807 год, то уже успели мы не очень успешно повоевать под Аустерлицем, что так живописно нам описал Лев Николаевич Толстой, и там Андрей Болконский смотрит в это небо. Мы все это знаем. Там, конечно, поэтики было чуть меньше во время реального сражения. Ну, а если мы будем говорить про 1807 год, то это уже третья коалиция продолжается, естественно. Но тут уже происходят события на территории Восточной Пруссии. И кровавая ничья под Пресишейлау, и дальше обидное поражение под Фридландом заставляет Александра I совершить маневр, который, как мне кажется, в общем, вызывает очевидные параллели с пактом Молотова-Риббентропа. Нужно было выигрывать время, нужно было договариваться с персонажем, который, в общем, лично Александру был не слишком симпатичен, но делать было нечего. Поэтому происходят переговоры в Тильзите как раз в июне-июле 1807 года. Ну и в это время как раз, видите, продолжает развиваться промышленность, в том числе и в бассейне Камы, где как раз город Ижевск современный и находится. Тут сразу возникает несколько таких стереотипов, которые сами просто наворачиваются и возникают в голове, и что вот, дескать, Петр I чуть ли не сначала ввязался в войну, а потом начал промышленность развивать, хотя это не совсем так. И тут тоже возникает параллель такая, что не вдогонку ли принялись тут резко развивать обрабатывающую промышленность, и опять на Урале, как будто других мест в стране нет. В общем, есть тут определенный ряд стереотипов, которые нужно проанализировать всесторонне, учитывая как раз вот эту самую тревожную ситуацию. Мы понимаем, тогда, конечно, Александр Павлович и все его приближенные не могли сказать, когда продолжится противостояние с Наполеоном, но четко понимали, что оно, конечно, продолжится, потому что иначе быть не может. Наполеон просто в силу убеждений своих был заклятым врагом всех, безусловно, монархий, хотя и сделался императором. Ну вот, тем не менее, ясно было, что, очевидно, следующего столкновения не избежать. И надо было к нему готовиться. Вот теперь возникает вопрос, а какова была ситуация с промышленностью в Российской империи, потому что, если вы начнете перебирать школьную программу историческую и будете вспоминать правление Екатерины II, например, то, в общем, про промышленность нам там в школе не очень много рассказывали. Про победы, конечно, да, про присоединение Крыма, Тавриды вообще, безусловно, это все великие свершения. Но вот а что под этим было? Должен быть экономический базис какой-то. Вот с этим мы сейчас и будем разбираться при помощи нашего первого эксперта, которого я с удовольствием вам и представлю. Я с удовольствием представляю вам первого гостя нашей программы. Это специалист по истории науки и промышленности России, доцент МФТИ, кандидат философских наук и генеральный директор лаборатории промышленных исследований Дмитрий Леонидович Сапрыкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте перенесемся в начало 19 века, а может быть даже для начала в конец 18-го. Вообще, как можно охарактеризовать ситуацию с промышленностью в Российской империи?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что Россия уже в 18 веке была одной из крупнейших промышленных держав мира. Это сейчас про это мало знают, потому что многие, мне кажется, что только там в советские времена у нас возникла крупная промышленность. На самом деле, в конце 18 века, в начале наполеоновских войн, русская промышленность была по масштабам сопоставима с французской и английской, может быть, даже превосходила их. Это вот на сегодня мнение ученых достаточно твердо устоявшееся, да, то есть Россия, например, была крупнейшим экспортером металлов, железа в другие страны, в том числе в Англию и во Францию, да, то есть вот, к примеру, собор Парижской Богоматери покрыт русским железом был вот до того, как сгорел, да. И это положение, да, то есть России, входившей в четверку крупнейших промышленных держав мира в конце 18-го, начало лет 20 века, было, конечно, результатом развития 18 века. То есть когда возникли огромные предприятия горной промышленности, железоделательной промышленности, текстильные предприятия суконной мануфактурой, огромные, относившиеся к числу крупнейших тогда в Европе. Вот. И были построены огромные водные системы, да, которые соединяли Мариинское, Тихвинское, Вышневолодская система, которая соединяли еще до железных дорог всю нашу страну, речные бассейны, там, Волги, Камы и так далее, да, то есть по которым вот предприятия центрального промышленного района с Москвой, Тулой, Владимиром, да, то есть Нижним Новгородом, Уральского района соединялись ну, с Петербургом и с Европой. То есть это все было результатом грандиозного роста, когда Россия была не просто не отстающей страной, а одной из лидеров тогдашней промышленной революции.
1: Ну, а что можно сказать по поводу прогресса технического? Ну, например, да, мы знаем, что уже в 18 веке там и Иван Ползунов делает паровую машину, ну и Джеймс Уатт, который стал более известным, конечно. А вообще, насколько это эффективно внедрялось, насколько производство механизировалось?
2: Ну тут вот опять существует такой миф, да, об отсталости России, о том, что ну, Россия в царское время, особенно там в 18-19 веке, была какой-то отсталой страной. Этому противопоставляется другой миф об вот этих вот непризнанных изобретателях, типа Ползунова или Можайского, которые как бы что-то изобретали, но дело дальше не шло. На самом деле, реальная картина, вот как сейчас историки промышленности уже, ну, не только в последние годы, а уже достаточно давно обнаружили, реальная картина была достаточно совсем другой. То есть в России была одной из крупных промышленных держав мира, то есть всегда она в 18-19 веке входила в пятерку, иногда даже в тройку. И в России были огромные предприятия, которые не только импортную технологию внедряли, скажем так, но и развивали собственную. Например, вот в области металлургии и в 19 веке Россия была одним из лидеров. Да, то есть и в области машиностроения, там, скажем, оружейного дела тоже с определенного момента. То есть можно привести ну, десятки примеров, когда Россия, русские инженеры, да, то есть разработали вещи, которые работали на заводах, да, то есть одновременно или раньше с европейцами. То есть, вот, например, технология производства железа и стали в России была одной из лучших, причем это была оригинальная технология, созданная там такими металлургами, как Амосов, Чернов, Путилов, Обухов, да, то есть это люди, которые создали не только российскую, но и мировую.
1: Ну, доменную печь они перепридумали.
2: Ну, понимаете, доменная печь — это слишком широкое понятие, да, то есть она развивалась долго. Я сейчас говорю о науке, о металлах, вот, ну, в современном смысле. Она сложилась в второй половине 19 века и в начале 20-го, причем вклад русских ученых и инженеров, работавших не только в институтах, но и на заводах, она была одним из самых больших. То есть в России были выдающиеся предприниматели, да, то есть которые, некоторые из них вышли из сайды, ну, старых денег, скажем, да, потому что в России были такие купцы, например, гостиные сотни, которые которые еще в 17 веке обладали огромными капиталами, которые вот Петр Первый направил в заводы, да, в промышленности. То есть это были частные деньги, причем старые деньги, да, то есть такие же старые, как там итальянские или английские, скажем, да, то есть которые в 18 веке были построены огромные мануфактуры на Урале, там в Москве и вокруг Москвы. Потом уже в 19 веке в России возникла сильнейшая инженерная школа, да, то есть появились ученые-инженеры, ну, которые закончили институты тогда, одни из лучших в мире, и которые вот вместе с этими купцами, предпринимателями начали создавать очень даже современные заводы, причем, ну, кроме технической стороны, есть как бы экономическая сторона, потому что Россия — это огромная страна, которую надо было осваивать, то есть надо было все это пройти, как бы, да, то есть иногда проплыть, да, потому что до строительства железных дорог Россия в основном соединялась водными путями, и в том числе искусственными водными путями, вот каналами, да, то есть Вышневолоцкой, Мариинской, Тихонской системы. Потом были построены железные дороги, тоже одни из крупнейших в Европе и в мире. Да, то есть возникла с 60-х годов 19 века мощная машиностроительная промышленность. То есть это, ну, вот грандиозный такой вот путь, который Россия проделала еще в царское время, на которое, ну, потом Советский Союз опирался. И мы до сих пор, вот, значительная часть заводов, она русских, особенно там на Урале, она построена еще в 18
1: вот века. Как раз, да, как раз вот хотелось к началу 19 века перенестись и спросить вас вот о чем. Если мы говорим о, в частности, Ижевском оружейном заводе, который ныне концерн Калашников, все-таки вот это освоение бассейна Камы, это было некое планомерное развитие вот этой железоделательной и обрабатывающей промышленности, или все-таки как-то поторапливались, учитывая то обстоятельство, что, ну, предстоит еще с Наполеоном явно воевать?
2: Это, конечно, это была планомерная деятельность, но не только государственная. То есть здесь было некое государственно-частное партнерство, как сейчас говорят, да, то есть была последовательная государственная политика, шедшая от престола, от царя, и были, скажем так, люди длинной воли, причем некоторые из них были купцами, вот с этими старыми деньгами, да, некоторые были представителями крупных дворянских родов, например, Шувалова, да, там, или Демидова, всем известные. И были люди, выдвинувшиеся совсем из простых людей, ну, типа, например, Савы Яковлевича Яковлева, такого создателя больше 20 уральских заводов, или Максим Михайлович Подходяшин, который Богословский горнозаводской округ основали. Это как раз предприятие, которое между Волгой и Уралом, да, то есть тянется такая целая цепь промышленных районов, да, то есть горнозаводских округов, где организована добыча полезных ископаемых, переработка, производство металлов, машиностроение, да, то есть как раз Ижевский оружейный завод был организован во время наполеоновских войн. Ну, это было государственное предприятие, скажем так, то есть уже было понимание, что будет большая война, да, то есть под это был построен второй оружейный завод после первого Тульского, который еще с 17 века существовал. Вот, и еще потом, чуть позже, появилось в Сестровецке, ну, предприятие там вокруг Петербурга. То есть в этом плане, ну, вот было некое сочетание государственного и частной инициативы. Роль иностранцев определенная была там, да, то есть, но она, в общем-то, преувеличена, да, то есть иностранцы внесли свой вклад, где даже технологии свои привезли, но, скажем, процентов 80 было создано, ну, усилиями своих русских людей.
1: Ну, иностранцы, да, это все-таки же конец, это же Петровское время, да, активное привлечение носителей технологий.
2: Нет, мы вообще говорим о 18-м, 19-м, там, начале 20 века, всегда был поток иностранцев, которые хотели делать бизнес в России. Это, кстати, говорит о том, что здесь была, что Россия была привлекательна для иностранцев, причем, ну, скажем так, для людей очень активных и умных, да, то есть это были высококлассные инженеры, там, предприниматели, которые часто приезжали сюда там нищими или совсем там начинающими предпринимателями или инженерами и становились здесь миллионерами. То есть вот, ну, вот судьба, допустим, Нобелей и их окружение, или такого Краус-Купфа, создателя фабрики «Тайвольник», Это вот, ну, типичный пример, это 19 век, да, то есть 60-70-е годы. То есть они создали здесь высокотехнологичные предприятия, лучше в мире, да, то есть потому что технология полимеров там и резины во многом создана в России, да, то есть вот крупнейшие технологи, создатели современной полимерной и резиновой технологии, там Лебедев, Остромысленский, Кондаков, Бызов, это вот все русские инженеры начала 20 века, которые тесно сотрудничали.
1: Ну да, да. Но это, да, это уже про первый капитализм говорим. Спасибо большое. Да, я думаю, что у многих несколько изменилось представление устоявшееся о том, как у нас развивалась промышленность. Спасибо огромное. Дмитрий Леонидович Сапрыкин, специалист по истории науки и промышленности России, кандидат философских наук, был с нами на связи. Ну, а мы делаем небольшую паузу в несколько минут и потом отправимся непосредственно в Ижевск на место событий.
0: Место действия – Россия.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударом дрона «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море, сообщили Минобороны. Военное ведомство опубликовало кадры работы российского беспилотника. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки Днепр нанесли поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Кушугум, Балабина, Кирова, Григоровка и Орехов в Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих. 5 женщин получили ранения в селе Беловское Белгородского округа в результате детонации, сообщили в оперштабе Белгородской области. По данным оперштаба, в административном здании в 3 многоквартирных и более чем 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, пострадавшие мирные жительницы доставлены в больницу. Серия взрывов произошла в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Сумах, Харькове, Днепропетровске и в Кривом Роге Днепропетровской области. Блок Армении бывшего президента республики Роберта Кочаряна оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами, заявил Кочарян. Между тем, партия «Процветающая Армения», которая, по утверждению ЦИК, не смогла преодолеть 4-процентный барьер на парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. По последним данным Центра избиркома республики, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» около 10%. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Депутаты завтра рассмотрят поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкости к ним, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Чаще всего страдают подростки, молодые люди до 35 лет, что не может не вызывать тревогу, подчеркнул Володин. Он напомнил, что по итогам проведенного опроса 74% подписчиков его канала высказались за запрет вейпов. Кроме того, запретить вейпы неоднократно просили родители, педагоги и медицинское сообщество, а также главы регионов. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он не исключил, что в пятницу температура достигнет отметки в 33 градуса. По его словам, в ближайшие дни температура в Центральной России будет не 4-6 градусов выше климатической нормы. Синоптик также отметил, что вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 20 градусов. По температуре она сравнялась с водой в Сочи. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 27-29 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центров ОБС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. Чемпионата России продолжается в Казани. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел эту дистанцию за 21,12 секунды. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом у женщин на 50-метровке вольным стилем. С результатом 24,66 победила Арина Суркова. На женской дистанции 100 метров баттерфляем лучше была Дарья Клепикова. Теперь новости футбола. Контракт полузащитника «Локомотива» Артема Крупукаса с «Зенитом» согласован. Об этом сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность трансфера велика и будет зависеть от суммы перехода, которую устроит «Локомотив». Футбольный клуб «Волга» объявил о назначении экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба. В его компетенции будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений. Теннис. На этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире WTA-250 в Херцогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6-6-7. Для Александровой это 11-е поражение в последних 13 матчах. Тем временем бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс заявила о том, что вернулась в большой теннис ради своих детей. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: 44-летняя Серена Уильямс возобновила карьеру и сыграет на этой неделе на турнире WTA-500 в Лондоне в парном разряде. Также о ее участии сообщили организаторы турнира той же категории в Берлине, но не уточнили, в одиночном разряде или в паре будет играть бывшая первая ракетка мира. Серена Уильямс не выходила на корт после открытого чемпионата США 2022 года. «Хочу, чтобы мои дети видели, как я играю. Олимпия уже немного старше, а Дира еще очень маленькая, но также иметь возможность сделать это в последний раз – это довольно круто и волнительно. Насчет одиночного разряда я не могу сказать ни да, ни нет. Прямо сейчас – нет. Я чувствую, что мне нужно немного больше тренироваться, если я хочу играть одиночку. Посмотрим, добьюсь ли я этого», – сказала Уильямс на пресс-конференции. Серена не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же она сообщила, что не планирует возвращения в тур. Серена Уильямс – обладательница тройного карьерного большого шлема в одиночном разряде. На ее счету одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три в парном. Помимо 23 побед на турнирах большого шлема в одиночном разряде, Серена выиграла 14 шлемов в паре со старшей сестрой Винус и два в миксте.
1: В завершении новости хоккея нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом сообщил чемпионату источник знакомой ситуации. Напомню, последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо». И пока это все новости спорта.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
6: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
7: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
6: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие и отправляемся в город Ижевск. И здесь встречаем краеведа, автора проекта «Прогулки по старому Ижевску» Дмитрия Юданова. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте перенесемся в конец 18-го столетия для начала. Там нам официальная историография говорит, что год основания Ижевска 1760-й, а первые поселения были вообще очень-очень-очень давно. Но вот что представлял собой Ижевск современный в начале 19-го столетия, когда был основан Ижевский оружейный завод?
2: Ижевск был небольшим поселком, вот он так и назывался, Ижевский завод. Полностью сделаны из дерева, то есть начиная от самого завода и заканчивая, собственно, теми немногочисленными домами, в которых жили работники завода, начальство заводское, все жили в деревянных домах. Вот. А вот эти вот заводские здания, которые заводские цеха, которые тогда назывались фабриками, они тоже были сделаны из дерева, то есть полностью деревянный поселок.
1: Насколько понимаю, до появления оружейного завода уже железо делали, да? Потому что запасы-то были разведаны сильно раньше.
2: Значит, смотрите, Ижевский железоделательный завод, он передельный завод. То есть железо делали из чугуна, который привозился с Урала, с горо-благодатских заводов, с района горы Благодать. Была такая, да, она, наверное, и есть, гора Благодать на Урале. Она принадлежала вот эти все вот там железодобывающие, скажем так, предприятия, они принадлежали графу Шувалову, который, собственно, вот и пролоббировал перед Елизаветой Петровной постройку нескольких железоделательных заводов в Прикамье.
1: А как возникла идея создать именно обрабатывающее производство? Это такой следующий шаг. И тут, казалось бы, были уже такие промышленные центры со сложившейся репутацией, вроде Тулы, да, ну, это самый такой хрестоматийный пример. А как решили именно в районе Ижевска это все развивать?
2: Значит, все очень просто. Значит, ну, так сказать, во-первых, что идея строительства нового оружейного завода подальше от центральной России, подальше на восток, я имею в виду, она зародилась еще при Павле Первом и последнем, скажем так. Вот, потому что уже нависла над Европой вот угроза наполеоновских вот этих войн. Поэтому, значит, его сын Александр Первый Павлович, вот он эту идею реализовал, вот, и поручил ее главному горному начальнику, по-немецки это звучит Оберберггауптман, Андрею Дерябину. И Андрей Дерябин поездил по Придуралью и вот решил, что лучше, чем место на берегу Ижевского пруда, пруд потому что был уже к тому времени построен для производства железа, нужен был сильный поток воды, для этого строились пруды тогда. Вот. Он порекомендовал на Ижевском заводе организовать, на Ижевском железоделательном тогда еще заводе, организовать производство оружия и построить Ижевский оружейный завод. Что, собственно, и было впоследствии реализовано.
1: Я, честно признаюсь, в Ижевске был очень давно, но вроде бы там сохранились корпуса, которые принято считать историческими. Они каким периодом датируются? Это вот прям начало 19 века или позже уже?
2: Да, да. Значит, вот ансамбль зданий главного корпуса Ижевского оружейного завода, который стоит прямо на плотине и виден практически со всех набережных Ижевского пруда, он был построен в период с 1808 по 1843 год. Но вот главный корпус, главный из главных, скажем так, центральный, четырехэтажный, он был построен с 1808 по 1815 год. То есть его окончание строительства уже было завершено после окончания Отечественной войны 1812 года.
1: Ну, то есть, в общем, мы своими глазами видим историю индустриализации России, приехав в город Ижевск.
2: Совершенно верно. И, значит, что тут еще интересно, вот я вот уже начал говорить про основной главный корпус Ижевского оружейного завода, он четырехэтажный. Вот два флигеля, восточный и западный, которые примыкают к нему с обеих сторон, они трехэтажные, они не так заметны. А вот этот главный корпус оружейного завода, он виден практически вот отовсюду, из центральной части Ижевской, ну и прежде всего, конечно, с набережной, потому что он еще ведь увенчан и башней, а башня увенчана шпилем в виде колонны, которая, в принципе, и символизирует победу русского оружия в войне 1812 года.
1: Ну и у нас есть еще с вами буквально 3 минуты. Надо про музей Ижмаша рассказать, потому что он, по-моему, тоже, да, в каком-то историческом здании, или оно просто выглядит так?
2: Нет, это историческое здание. Более того, музей Ижмаша расположен в единственном сохранившемся до нашего времени здании времен Ижевского железоделательного завода.
1: Вот как, то есть еще старше.
2: Да. То есть мы с вами уже говорили о том, что оружейный завод основан в 1807 году, а это здание 1804 года постройки. У него стены 1,5 метра толщиной. Ну, надо сказать, что кроме стен, уже от того здания 1804 года практически мало что сохранилось. Оно изменило свой облик в 1852 году, когда денежная кладовая, которая до этого там размещалась, она была перенесена в другое место. И в 1852 году это здание перестроили, чтобы разместить там гауптвахту для провинившихся рабочих. Рабочие это тоже были практически такие же крепостные, только не крепостные.
1: Ну да, на службе состояли.
2: Да, потому что завод в военное ведомство входил, да.
1: А музей вообще доступный? Просто иногда ведомственные музеи, мы знаем, что бывают там по пропускам, по запросам, по заявкам.
2: Нет, это общедоступный музей. Более того, я вам скажу, что это, считаю, самый интересный музей у нас в Ижевске. И не всех, к сожалению, значит, гостей нашего города туда водят, а там действительно есть что посмотреть. Прежде всего, образцы всех видов оружия, которые производились на Ижевском оружейном заводе, а Ижевский оружейный завод производил не только огнестрельное оружие. До середины 19 века Ижевский оружейный завод производил и холодное оружие, и сабли, и пики, и алебарды. Вот, то есть много там чего интересного, и все это можно посмотреть. Вот, это первое. Ну и, конечно же, уникальнейшая коллекция ижевских мотоциклов.
1: О, вот милый моему сердцу транспорт.
2: Да, практически вся история отечественного мотоциклостроения там. Единственный недостаток всего этого здания, что оно уже не вмещает все экспонаты, все фонды этого музея. Даже вот те же мотоциклы, они просто практически в притирку один к другому стоят, но они все настоящие, они все новенькие, они прямо все сверкают лаком. Это просто надо видеть. Вот это и что касается еще, значит, мотоциклов. В этом музее единственный, собственно, сохранившийся не только в нашей стране, но и в мире мотоцикл Иж-1, с которого начиналось, собственно, производство мотоциклов в нашей стране. Даже Национальный музей Удмуртии, расположенный в Ижевском арсенале, не имеет такого мотоцикла. Это только музей Ижмаша.
1: Ну, это, конечно, прекрасно, когда сохраняют наследие завода, потому что мы знаем, не все заводы могут у нас этим похвастаться, даже те, которые продолжают жить и работать. Так что, дорогие друзья, я думаю, что дополнительных рекомендаций вам уже и не требуется для того, чтобы посетить Ижевск. Дмитрий Юданов, напомню, краевед, автор проекта «Прогулки по старому Ижевску», был нашим проводником в это славное наше индустриальное и не только индустриальное прошлое. Но мы бы, конечно, поступили с вами не совсем честно, если бы ограничились одним музеем, поэтому мы сейчас сделаем обязательную 2-минутную паузу, и потом будут наши короткие рубрики, расскажем еще про один музейно-выставочный комплекс и про одну такую интересную достопримечательность. Это, конечно, тоже будет только пробничек, но палитру разнообразит. Так что сейчас небольшой перерыв, а потом воссоединимся.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
2: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
2: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
1: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.
0: «Маяк».

0: что да, действительно, музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова находится в городе Ижевске на улице Бородина, 19. И, скажем так, мы не имеем никакого прямого отношения к музею Ижмаша и на сегодняшний день концерну Калашников, хотя, несомненно, нас связывает очень много, да, и историческая составляющая, и имя легендарного конструктора, это безусловно. Но если брать два наших музея, наш музейно-выставочный комплекс и музей Ижмаша, мы абсолютно разные музеи. И я даже хочу сказать, что, наверное, друг друга дополняем.
1: Ой, это прекрасно,
0: моментах.
1: Это здорово, это лучше, чем соперничать. Ну, расскажите, ради чего стоит приехать к вам? Что мы увидим?
0: Ну, во-первых, наш музей очень интересный. Он был открыт в 2004 году. Это был подарок республиканских властей всемирно известному конструктору на его 85-летие. Он необычен по своей архитектуре. Он находится практически в центре города, рядом с еще одной нашей изюминкой, Свято-Михайловским, теперь уже кафедральным собором. Вот. И интересен он тем, что мы, пожалуй, единственные в России, кто достаточно полно рассказывает биографию Михаила Тимофеевича Калашникова. Несмотря на то, что есть экспозиция в Петербургском музее, есть экспозиция на Алтае, но туда еще ведь нужно доехать, да, до Ижевска доехать гораздо легче. Основная наша экспозиция посвящена жизни и творческому пути Михаила Тимофеевича Калашникова. И об основных годах его жизни в Ижевске, потому что Ижевск стал творческой родиной для Михаила Тимофеевича, и более 60 лет он жил и трудился здесь. Поэтому я думаю, что вот ради этого факта исторического тем, кто интересуется жизнью конструктора, тем, кто интересуется стрелковым оружием, тем, кто интересуется военной историей, я всех приглашаю в наш музей.
1: Я думаю, что многие наши слушатели с удовольствием примут это приглашение. Ольга Вячеславовна Минервина, директор музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова, была с нами на связи, а мы переходим к достопримечательности. Думаю, многие петербуржцы, да не только они, удивляются, когда приезжают в Ижевск и видят там монумент, очень похожий на Александровскую колонну знаменитую. Но этот монумент тоже имеет свою интересную историю и посвятит нас в эти перипетии Максим Блинов, историк, экскурсовод, руководитель культурно-исторического клуба «Антей». Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, в честь кого? Потому что, ну, Михайловское тоже имя, надо понимать.
2: Михайловская колонна была посвящена великому князю Михаилу Павловичу. Это был брат императора Николая I, который был шефом, покровителем Ижевского оружейного завода, ну и не только его, а всех оружейных предприятий Российской империи. И званием его было генерал-фельдфейхмейстер, то есть начальник оружейной промышленности. Такая должность. При этом сам Михаил Павлович в Ижевский завод ни разу не приезжал. Он лишь из Петербурга руководил этим предприятием, да, как косвенно руководил, скажем так. Был таким, скорее, символическим лицом, должностным лицом, который занимал символическую должность. Ну и когда скончался младший брат императора Павла I, младший сын, прошу прощения, да, императора Павла I и младший брат императора Николая I, то царь распорядился установить колонну именно в Ижевском заводе как крупнейшем оружейном предприятии наряду с Тулой в 19 веке.
1: Угу. Ну, то, что она похожа на Александровскую, это не случайно, да? Между ними, в общем, совсем небольшая дистанция, там чуть больше 15 лет.
2: Да, во-первых, колонна носила такой как бы параллель с Петербургом. То, что Александрийская колонна была символом и памятью об Александре I, императоре в Петербурге на Дворцовой площади, Ижевская же колонна была как бы младшим братом. Но нередко сравнивают Ижевский завод и Петербург. Даже есть как бы такое прозвище неофициальный Ижевский деревенский Петербург, потому что столичный размах, попытки, так сказать, создать классическую архитектуру, но в то же время в окружении такой вот деревенской патриархальной или полупатриархальной жизни было характерным лицом дореволюционного Ижевского завода. Вот. А отличие принципиальная колонна, да, было в архитектурном плане то, что наша колонна была ижевская, металлическая, чугунная, отли-

0: была нам на Воткинском заводе мастеровыми по проекту, установлена по проекту Ивана Трофимовича Коковихина. Ага. Это ижевский архитектор, зодчий, потомственный архитектор, основоположник династии, потому что его сын унаследовал должность архитектора, учился в Петербурге, получил потомственное дворянство, спроектировал ряд ключевых зданий, среди них была вот та самая колонна установлена, она была, напомню, в 1852 году.
1: Да, ну и как многие другие памятники эпохи империализма, да, у нас, к сожалению, эта колонна не смогла пережить события гражданской войны, но потом была воссоздана уже в 21 веке, скорее по мотивам, конечно, чем в точном соответствии с изначальным вариантом, но, тем не менее, существует, и вы можете эту историю прочувствовать, побывав на нынешней площади Оружейников. Максим Блинов, историк-экскурсовод, руководитель культурно-исторического клуба «Антей», был с нами на связи, а наше путешествие в Удмуртию на этом заканчивается. До новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
2: Место действия – Россия.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград», ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, начнем. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Химиков в Донецкой Народной Республике. Противник потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделение южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белецкая, Васильевка, Шевченко, Кучеров-Яр, Красноярская, Доброполье, Золотой Колодец, Сергеевка, Донецкой Народной Республики, Новоподгородная, Днепропетровской области. По данным Минобороны России, потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих. Удары ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняют попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
0: В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявил официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская-Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные, причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. Новость последних минут. Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Скадовске. В Херсонской области погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Действующий генсек ООН Антонио Гутерреш откровенно подыгрывает Западу, в том числе по Украине, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, Москва хочет, чтобы новый генеральный секретарь Всемирной организации был беспристрастным и не против того, чтобы генсеком ООН была женщина. Сегодня Лавров провел встречу в Москве с кандидатом на пост генсека ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. Полномочия действующего генерального секретаря Всемирной организации Антонио Гутерреша истекают в конце года. Вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 20 градусов. По температуре она сравнялась с водой в Сочи. Об этом сообщили в гидрометцентре. На градус меньше, до плюс 19. Море прогрелось в районе Анапы и Ялты, а в Геленджике температура воды составляет 21 градус. В Ейске, на побережье Азовского моря, море прогрелось до плюс 25. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофобоса, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице 25-27 градусов. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 14-16, днем 27-29 градусов, сейчас в Москве плюс 22.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Сегодня мы с вами продолжим читать, обсуждать, комментировать книгу Джеймса Холлиса, юнгианского аналитика. Книга «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». В прошлый понедельник получилась очень такая, как мне кажется, искренняя и глубокая беседа с вами, с вашим участием. Сегодня тоже надеюсь на ваше участие. Пишите какие-то случаи из вашей жизни, ваши размышления, мысли. 967-103-5533, телефон для мессенджеров. Вместе это точно будет плодотворнее, скажем так. Да? Я тут узнал на этой неделе, мне написала девушка, студентка из Перми, которая пишет на 4-м курсе факультета журналистики курсовую работу, посвященную этой передаче. И мне, с одной стороны, очень приятно стало, а с другой стороны, как-то так волнительно от того, что вот я здесь что-то болтаю по понедельникам, какие-то книжки с вами читаю, разбираю, рассказываю, а там люди научные работы пишут и защищают их. И такая двойственность получается, смотреть на себя как на объект исследования, это что-то новенькое для меня. А потом мы с Артем полез в Киберленинку, там, где собраны все научные статьи, оказалось, что еще есть про нас научные работы, которые какие-то статьи, напечатанные в каких-то журналах. Вот так живешь, и оказывается, ты как бабочка какая-то под микроскопом находишься. Вот. К чему я это? К тому, что мир большой, разнообразный, интересный, и без ваших историй, без вашего участия все будет однобоко, да, с моей стороны и со стороны Джеймса Холлиса. А когда то, о чем идет речь, оказывается непосредственно пережитым опытом, это всегда добавляет и энергии, и качеству самого времени, времяпрепровождения, время проведения эфира и времени жизни. В прошлый раз мне казалось, что очень небольшое введение, и может его не хватить на 2 часа эфира, а оказалось, что мы с вами меньше половины успели прочесть, много мыслей рождалось и ваших каких-то реплик. Сегодня продолжим это чтение, если успеем дочитать введение, еще немножко заглянем в заключение, где Холлис подводит итог своей книги, в которой он, собственно, что делает. Он рассказывает, какие бывают душевные омуты, то есть сложности, с которыми сталкивается человек в процессе своего развития, в процессе своей жизни, в процессе потерь, и как с этим можно обходиться, как с этим можно справляться. Он их много перечисляет: вина, печаль, потери, предательство, сомнения, одиночество, депрессия, отчаяние, ощущение ненужности, одержимость, зависимость, гнев, страх и тревожность. Так называются главы этой книги. И так или иначе, каждый может что-то свое обнаружить на том или ином этапе жизненного пути, или у своих детей, или у своих родителей, или у знакомых, своих друзей. Кто-то нет-нет, да обязательно сталкивается с тем, что Холлис называет душевным омутом, и очень часто нас не хватает даже не эмпатии, а понимания того, что с этим делать. Есть, например, замечательный роман Джулиана Барнса, который называется «Лимонный стол», по-моему, так он называется в русском переводе, в котором речь идет о создании пространства для разговора о смерти. То есть главный герой, переживая утрату, сталкивается с тем, что даже обсудить это не с кем, неуместно ни на вечеринках, ни с коллегами, ни с друзьями, которые хотят хорошо провести время. Он оказывается запертым в одиночестве внутри своего горя. И лимонный столик – это буквально стол ярко-желтого цвета, который устанавливает владелец кафе и объявляет, что вот за этим столом садятся и разговаривают те, кто хочет обсудить смерть, неважно, переживая утрату актуальную, или боясь этого, или желая поговорить с кем-то и поддержать кого-то. И через этот лимонный столик вдруг оказывается, что очень многие люди хотели бы такого пространства, просто его не было создано. Я знаю, что сейчас во многих городах есть такие пространства. Я не знаю, они вдохновлены этим романом или возникли параллельно, где вот действительно люди могут поговорить о сложных, волнующих их вещах. Создаются психологические группы, какие-то пространства психологические, где вот можно подобрать под себя не то что единомышленников, а людей, которых тоже волнуют эти сложные, страшные, пугающие темы. Вот, 967-103-5533, Джеймс Холлис, «Душевные омуты». Основная идея, одухотворяющая юнгианскую психологию, заключается в реальности бессознательного. Хотя эта идея может показаться общеизвестной, Фактически она не является ядром психологических направлений, далеких от психодинамической терапии, и не является общепринятой для объяснения повседневных переживаний большого количества людей. Ну, действительно, часто ли мы обращаемся к концепции бессознательного, когда пытаемся объяснить какие-нибудь конфликты социальные или международные, или общественно-политические, или в школе, да, когда что-то происходит. Но любой специалист по теории ведения групп и по практике ведения групп, зайдя в школьный, например, кабинет, в котором конфликты, да, или приходя в организацию, где есть коллектив людей, которым надо вместе работать, но что-то у них не получается, он вдруг обнаруживает вполне себе обычные для него объяснения того, в какой фазе динамики находится эта группа, с какими этапами группа столкнется на протяжении своей жизни. Мы все это знаем, вернее, видели в любых сериалах, в которых есть группа людей, которые заняты чем-то общим. В любом коллективе это происходит, просто не зная этого цикла, не зная, какую динамику проходит группа, для нас это все становится каким-то внезапным. Да? Мы как будто не имеем этого способа видения, и тогда мы не готовы к тому, что происходит. Да, в той же самой семье, например, когда мы переходим от диады, то есть муж-жена, к триаде, когда появляется ребенок, вся эта динамика описана, и понятно, с чем эта пара столкнется. Плюс, конечно же, индивидуальные особенности, личные, психотипические, бэкграунд, какое у них там образование, привычки и прочее, прочее. Но, в принципе, все описано, и зная это, с этим гораздо проще обращаться. Одна из важных, мне кажется, частей работы психолога любого направления – это образовательная, буквально просвещенческая часть, которая просто рассказывает людям, что то, что с ним происходит, нормально. Потому что, ну, куда я пойду с каким-то вопросом, который, например, не очень уместен, да? И с партнером не поговоришь, стыдновато, и с друзьями может быть некомфортно. И, в общем, вполне себе могу такое представить. Я думаю, каждый из нас сталкивался с этим в подростковом возрасте, когда у нас начинались гормональные изменения, изменения телесные, изменения в привычек. И мы вдруг оказываемся вот именно в такой информационной изоляции, когда непонятно, кому идти. К маме вроде стыдно, если ты мальчик, к папе не до того, а со сверстниками тоже стыдновато поговорить. Ну, то есть хорошо, если есть старший взрослый, с которым хорошие отношения, с которым можно это обсудить. Но зачастую таких взрослых рядом не оказывается, и подросток вынужден на свой страх и риск, откуда могут дебютировать всяческие расстройства пищевого поведения, экземы и прочие спутники растерянности, скажем так. Так вот, можно использовать бессознательное как концепцию для объяснения каких-то происходящих со мной, с нами, с ними процессов. Немногие люди, потрясенные воздействием глубинной автономной внутренней силы, способны осознать эту силу, справиться с ней или предсказать ее проявление. Таким образом, все зависимости, навязчивая одержимость и проекции комплексов, относящиеся к внутренней сфере, бессознательно переносятся на внешний мир, обременяя в равной степени окружающих и нас самих. Мысль, что в каждом из нас сосредоточена огромная, мудрая и естественная энергия, должна была бы нас укреплять и успокаивать. Но в действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. То есть я вдруг оказываюсь сам себе незнаком. И часто людям снятся сны, особенно если они идут в терапию или просто внимательны к себе, в которой психика, а сновидение – это же язык бессознательного, да, оно речью не обладает, но может создавать какие-то образы, которые мы при должном внимании можем интерпретировать. И, соответственно, у нас еще есть соматическая реакция, отклик, да, какой-нибудь сон приснится и забывается, и ничего, и дальше живем. А с каким-то мы просыпаемся и ходим, и можем днями, неделями, месяцами или помнить эти сны годы спустя, потому что они вот из королевских, что называется, из тех, что имеют непосредственное отношение к нашей актуальной жизненной ситуации. И будучи внимательными к этой внутренней жизни, к тому, как проживается этап, как проживаются мои отношения, как проживаются мои карьерные какие-то пути, мы можем, ну, сами с собой взаимодействовать. Мы довольно внимательны к другим людям, мы довольно внимательны к своим детям, да, к тому, что у них происходит. Мы сразу видим изменения в настроении, мы видим, как ребенку нравится или не нравится в школе или со сверстниками. Но вот к себе такого опыта часто нету, такого опыта вот внимания доброжелательного. И тогда бессознательно начинает сильнее биться, да, это может оборачиваться какими-то соматическими симптомами, головными болями или, не знаю, тошнотой, да, мало ли их. Ну и потом дальше Юнг описывает, я думаю, многие из вас тоже, если замечали, то замечали, что какая-нибудь ерунда начинает происходить бессознательно. Я начинаю попадать в ситуации или в отношения с людьми, с которыми я вообще не хочу взаимодействовать, которые делают мне хуже. То есть, с одной стороны, довольно тотальная идея, да, что мы живем в доме, в котором не все комнаты знаем, и нам, может быть, подвал и чердак недоступны. Вот мы же сидим в одной комнате и не выходим, потому что нам страшно. А с другой стороны, какой вот, как пишет Холлес, эта мысль должна бы нас укреплять и успокаивать, потому что так много всего, все можно поменять, изменить, переделать, но, опять же, это все, если мы к себе внимательны, если был доброжелательный, благожелательный взрослый, который нас знакомил с этим миром, знакомил с нашими чувствами, мыслями, переживаниями, к тому, что реальность окружающая нас, реальность внутри нас, то есть какая-нибудь эмоциональная или психическая, это разные реальности, да, и не надо бояться. Очень часто, знаете, воспитывают послушных мальчиков и девочек так, как будто у них гнева совсем нету, и люди приучаются жить без гнева. И говорят, ну, я-то вообще не гневаюсь, и вообще не раздражаюсь, и нет у меня никакой агрессии. Это вот все у других, у плохих людей. И это же вот так и работает механизм проекции, когда я в себе этого не вижу, а это есть во всех, да, ну, просто потому, что у нас есть природная животная часть, которая, ну, как голод, знаете, если отучить ребенка чувствовать голод, он не будет чувствовать голод, но при этом будет очень голоден, так и мы. Если мы это не чувствуем, это не значит, что этого нету. И, например, почему-то я хожу раздраженный все время, хотя я совсем не злой, да, и ни с кем не ругаюсь, но вот почему-то я подавлен, например. В этом смысле, конечно, депрессия — это такая очень многогранная история, мы все ее боимся, она стала анекдотом таким, ну, я имею в виду, общим местом, байкой, но вообще-то депрессия феноменологически, да, как и любые другие психические процессы, они феноменологическую природу имеют, то есть они что-то значат, они не просто так возникают, они возникают в определенных ситуациях, в определенных, как бы, напряжениях, да, и вот выходом психики из этих напряжений становится, например, депрессия, когда надо просто полежать, то есть ты не отдыхаешь, тебя уложат насильно, твое бессознательное, и наоборот, например. Так вот, продолжаем. Главная цель психодинамической терапии... А, нет. Значит, эта энергия должна была нас укреплять и успокаивать. В действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. Голос детских переживаний, ощущение ранимости, бессилия при столкновении с окружающим миром и узаконенная зависимость человека слишком хорошо нам известны и глубоко в нас внедрены, тогда как противостоящая им идея личной свободы и личной ответственности вселяет в человека робость. А сегодня, я когда к эфиру готовился, думал, я понял, что на самом деле весь этот разговор, он про ответственность. А почему? Потому что душевные омуты, кроме того, что приносит нам страдания, когда мы в них оказываемся, они еще взывают к нам самим, к нашей личности, к нашей ответственности. Что это значит? Это значит, что там нету готовых внешних ответов. Они, конечно, есть, но не факт, что они мне подойдут. И тогда человек, возможно, впервые в жизни обнаруживает себя в точке, где от него что-то зависит, где нету правильно и неправильно, где нет хорошо и плохо, где есть вот то, что меня касается, и то, что меня не касается. Потому что зачастую мы как-то живем, не приходя в сознание, и умираем, не приходя в сознание, если вот не выпало на нашу долю каких-то сложностей, которые нас будут, или если мы сами не просыпаемся. То есть мы, дети, приучаемся жить, то есть себя подстраиваем под родительскую систему, потом мы, например, не рождаемся к своей жизни, а просто продолжаем нести на себе груз родительских ожиданий, каких-то установок, это все в нас интроицировано, и мы такие, получается, говорящие куклы, которые, ну, буквально, знаете, как кукольные такие фигурки, в которых рука кукловода вставлена, только эта рука метафизическая, она вот интроицирована в детстве в нас, и мы никогда не задумываемся, а подходит ли мне это или не подходит. И, собственно, мне кажется, то, что называется психологическими проблемами, или то, что можно еще назвать каким-то несоответствием самому себе, это вот всегда продукт и результат этого самого несовпадения. Когда мне ботинки, например, жмут. А эти ботинки очень важные ботинки. Их мне мама подарила, да, а потом, например, мама умерла, и вот если я люблю маму, надо носить ее ботинки. А у меня на два размера больше нога, и что мне делать? И мне кажется, очень многие так относятся к каким-то семейным заповедям и преданиям, не замечая самого себя, как удобно мне, подходит мне, нравится мне, и живут в страдании. То есть, понятное дело, что это в том числе выбор, да, и ответственность. Но очень многие люди, которые страдают, конечно же, никогда не возьмут эту ответственность. У них будет все экстраполировано на окружающий мир. Это другие плохие, это другие такие, такой мир устроили, в котором мне там некомфортно. При этом не слыша даже собственных жалоб, то есть не задавая себе вопрос, так, действительно, если вот другие так меня здесь не уважают, унижают или как-то делают, портят мою жизнь, то, может быть, я с этим что-то сделаю, но нет, что-то делать самому тоже нельзя, и, в общем, заходим на цикл. Главная цель психодинамической терапии заключается в формировании у человека новой сознательной установки. То, что пугает своей силой, исцеляет своей мотивацией. То есть что-то внутри нас, что-то в нашем бессознательном хочет, страстно хочет реализоваться. Точно так же, как в процессе, например, роста и развития ребенок страстно хочет, хотя странно это звучит, страстно хочет вырасти. Да? Его кости очень хотят расти, его зубы очень хотят прорезаться, его ловкость очень хочет стать больше. И вот мы доходим до каких-то границ экспансии нашего физического тела в окружающем мире. Мы это, конечно, не присваиваем, мы говорим просто, вот ребенок растет как дерево, но если взять эту метафору, что и дерево хочет реализоваться, статься, расти. Оно же растет до определенного периода, потом меняется, оно становится взрослым деревом, например, и начинает расти вширь, а не вверх. Вот, а у нас есть заветы, у нас есть воспитание, у нас есть, в общем, все то, что, по идее, должно огранять алмаз каждого из нас, а часто оказывается калечащим. И, знаете, такой вот, что-то сегодня про обувь приходят мысли, знаете, вот этот древнекитайский, как сказать, это прием, когда считалось, что маленькая ножка – это очень красиво и изящно, и девочкам надевали деревянные башмаки, и, в общем, эти наложницы уже в старости там снимают, показывают в фильмах их ноги, и там, в общем, это не нога, это какая-то культя, потому что, понятное дело, что нога хочет расти, деревянный ботинок ей мешает, и, в общем, они ходить не могут, да, это считается неким привилегием, чтобы их носили в паланкинах, но это какой ценой, да, эти ноги вечно болят, там все кости переломаны, изломаны, и друг на друг заходит. Ну, то есть у нас вросший ноготь-то, если это очень больно и неприятно. Представляете, у вас всю психику вот так вот заковали в какой-то негибкий, непластичный мир, корсет, бандаж из правил и противоречащих друг другу установок, и вот выживай как хочешь. Войти в контакт со своими внутренними силами, вместо того, чтобы постоянно рефлекторно адаптироваться к внешним силам, усиливая тем самым самоотчуждение, значит ощутить основу скрытой в глубине истины, природу нашей истинной сущности. В процессе таких соприкосновений с индивидуальной глубинной истиной, встречи с тем, что Юнг называет самостью, человек ощущает связь и поддержку, необходимую для того, чтобы снизить обычный страх отвержения. То есть мы можем бесконечно заниматься делами внешними, делами мира, но если у нас не будет связи с самим собой, с самостью, да, как это называет Юнг, с центром, как называют это многие, например, даосские трактаты или внутренний бог, да, как в христианстве заповедно. Если всего этого в нас нету, то мы можем бесконечно бродить по миру и выяснять отношения, и наступать на те же самые грабли. А если мы это в себе обретаем, тогда неважно, куда мы идем, потому что дом и центр всегда внутри меня. И я могу чувствовать, не то что могу, я чувствую связь с тем, что я есть, существую, важен, реален. И, собственно, все, что со мной происходит, я к этому могу иметь и отношение, и воздействие, и принятие. Ну, в общем, появляется то, что мы назвали ответственностью. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, может быть, что-то рождается у вас как отклик на то, что было произнесено. Чувствую, сегодня мы тоже ничего не успеем. Ну да ладно, так тому и быть. Пишите. Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка и Волжанская, Новые Сечи, Хотинь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы. Противник потерял более 235 военнослужащих. 2 человека получили ранения в Белгородской области из-за детонации украинских беспилотников, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Сумах, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Блок Армения бывшего президента республики Роберта Кочеряна оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами, заявил Кочерян. Между тем, партия «Процветающая Армения», которая по утверждению ЦИК не смогла преодолеть 4-процентный барьер на выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. По последним данным Центра избиркома республики, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру «Маривекс» под флагом Палау за попытку пройти в иранский порт, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Это произошло в международных водах Оманского залива. Истребитель «Супер Хорнет», поднявшись с авианосца «Авраам Линкольн», поразил машинное отделение и рулевой отсек судна после того, как экипаж не выполнил указания американских военных. Посольство Индии в Омане поблагодарило власти страны за помощь в спасении 24 членов экипажа. Индийских граждан, они были эвакуированы. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий не привлекать налогоплательщиков к ответственности за непредоставление так называемых нулевых налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимого имущества, если это не нанесло ущерба бюджетной системе. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня, передает РИА Новости. Согласно пояснительной записке, это позволит исключить избыточное карательное воздействие на граждан без нарушения интересов бюджета. Температура воздуха в центральных регионах России в ближайшие дни будет на 4-6 градусов выше климатической нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что такая жара, которая продержится почти всю неделю, бывает нечасто. В Москве ожидается до 32 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 27-29 градусов. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. На завтрашний товарищеский матч сборных России, Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. В продаже остается примерно 2 тысячи. Об этом сообщает Спортэкспресс. Игра пройдет в Калининграде, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий московского Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в этом матче из-за семейных проблем. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход. У него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает ее руководство, стала для футболиста родной. Последние 2 года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Контракт полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность перехода велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 53-летний сербский специалист Серджан Благоевич. Все подробности у Виталия Павлова.
2: «Акрон» все-таки выбрал иностранного специалиста на пост главного тренера. В понедельник тольяттинцы объявили о назначении 53-летнего серба Серджана Благоевича. Контракт с ним подписан сроком на 4 года. Предыдущим местом работы Благоевича был сербский «Партизан». Причем, по данным СМИ, «Акрону» пришлось даже заплатить за переход тренера 150 тысяч евро. А сам специалист отказался от 75 тысяч подъемных, чтобы сделка все-таки состоялась. Благоевич начал тренерскую карьеру еще в 2008 году. Долгое время он работал на родине, а затем перебрался в Казахстан, где сначала возглавил клуб «Каспий», а в 2022 году выиграл местный чемпионат уже с «Астаной». В сезоне 22-23 стал бронзовым призером чемпионата Венгрии уже как тренер Дебрецена. Последние 1,5 года с перерывом он возглавлял «Партизан», который приводил к серебру и бронзе в сербской суперлиге. Стало известно, что вместе с Благоевичем тренерский штаб «Акрона» пополнит его ассистент Дэн Фияло, тренер по физической подготовки Саши Семереди и тренер-аналитик Никола Станкович. Стоит напомнить, что в минувшем сезоне «Акрон» финишировал на 13-м месте в РПЛ и сохранил прописку в элите по итогам стыковых матчей против волгоградского «Ротора».
1: Роберто Манчини вернется на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает сразу несколько авторитетных итальянских инсайдеров. Сторонами уже обсуждаются последние детали соглашения. 61-летний Манчини подпишет контракт до 30-го года с зарплатой в 2 миллиона евро в год. Ранее Роберто Манчини возглавлял сборную Италии с 18 по 23 год. Под его руководством итальянцы выиграли Евро-21. С ноября 25 года Манчини работает в катарском Аль-Саде. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел эту дистанцию за 21,12 секунды. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем победу с результатом 24,66 одержала Арина Суркова. Дарья Клепикова была лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем. Кирилл Мартынычев победил на дистанции 1500 метров вольным стилем. Баскетбол. Сегодня продолжается финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ. «Уникс» принимает ЦСКА. Идет 3-я четверть. ЦСКА на выезде ведет со счетом 58-36. Напомню, в серии до 4 побед московский клуб также впереди 2-0. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
7: Маньяков ловить?
6: Ловлю.
7: И как? Много поймали?
5: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
8: У вас тоже есть свои секреты.
9: Это все маскировка. Все ложный след.
5: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
10: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
11: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.

0: человек читающий.
1: Мы возвращаемся, вот Джордж пишет. Вот так жил-жил человек, а потом ему объяснили, что он в рамках, что его психика в кривых рамках развивалась всю жизнь. Удовлетворенности и уверенности это не добавит. А папа с мамой станут убогими стариками. Слушайте, ну вы тоже как-то радикально рисуете. Если, например, вы приходите к человеку, который занимается осанкой, и он говорит, слушайте, а как вы так ходите? У вас же вот здесь должно зажимать, а вот здесь вот болеть. Ты говоришь, да, действительно, зажимает и болит. Он говорит, ну давайте поправим вам как-нибудь, вот корсет сделаем, чтобы вы нормально ходили, массаж какой-нибудь... ОФП и прочее, вы же не будете говорить, вот, я всю жизнь неправильно ходил. Ну да, неправильно ходили, но это можно исправить, и наоборот, замечательно. Мне кажется, это вдохновляет, что можно что-то исправить, что некомфортно. А по поводу папы с мамой станут убогими стариками, в смысле того, что, мол, злиться на них, ну нет, это снова про ответственность, да, что это я выбирал так жить. Понятное дело, что если мы говорим про ребенка или подростка, то ответственность родителей там сильно больше, чем впоследствии. Но когда мы становимся взрослыми, сепарируемся, а одной из задач сепарации, кстати, является низвержение родителей с пьедестала королевы и короля, и понимание того, что, значит, это просто люди, да, любимые, да, родные, но просто люди, а не сверхлюди. Это и есть, собственно, задача сепарации, чтобы начать жить самому, а не вот вечно обожествлять людей, которые, к тому же, в какой-то момент действительно станут стариками. И столкнуться с этим, когда вам 50, будет гораздо больнее и сложнее, чем когда вам 15. Так, продолжаем. Зрелость не только, это цитата из Каратенута, другого аналитика. Зрелость не столько стремится к тому, чтобы избежать отвержения, сколько к тому, чтобы избежать новых иллюзий. Если мы успешно преодолеем тревогу одиночества, нам откроются новые горизонты, и в конечном счете мы научимся жить независимо от других. Однако, несмотря на открытое признание нашего желания независимости, значительная часть нашей жизни посвящена бегству от тревоги, связанной с честным взглядом на себя и ощущением себя нагим во Вселенной. Та культура, которую мы создали, стала всего лишь развлечением с целью избежать одиночества. Действительно, ближе всего к фантазии о бессмертии, от которой сложнее всего отказаться, является мысль о том, что существует тот, кто может нас поддержать, позаботиться о нас, разделить с нами это пугающее странствие, которое нам предназначено. То есть, опять же, все это понятно и нормально для детей, подростков и молодых людей, но если мы это все не пройдем, не интегрируем, то мы можем всю жизнь, уже будучи взрослыми людьми, внешне, да, оставаться вот в такой зависимости от этих иллюзий, о том, жить так, как будто мы никогда не умрем, и верить в голубого волшебника, который... Голубой волшебник. Волшебник в голубом вертолете, который прилетит, значит, и все исправит. И раз за разом мы будем оказываться в ситуации разочарования, да, мы будем искать этого защитника в партнере, в начальнике, в политике. Если мы будем бастовать и протестовать против всего этого, это будет то же самое, но перевернуто. Это агрессия, которая к родителям направлена за то, что они недостаточно сильны и хороши, да, но момента принятия того, что мир вот такой, какой он есть, да, принцип реальности так называемый, это ключевой момент, и его невозможно как бы снаружи дать. Только человек может решиться на эту самую ответственность за то, что, ну вот, какой мир есть, такой и есть. И как я живу, вот так я и живу. Это я во многом создал эту жизнь. Понятное дело, что не во всем есть другие люди, есть окружающий мир, есть случайности, но вопрос в том, принимаю я это или нет. То есть, чем я занимаюсь? Я занимаюсь жизнью или я занимаюсь бесконечной защитой об этой жизни, выстраивая какие-то бесконечные невротические защиты и редуты для того, чтобы не замечать, как оно есть в реальности. Не стоит удивляться тому, что мы избегаем этого странствия, проецируем его на гуру и никогда не остаемся в покое наедине сами с собой. Само по себе избегание этих жутких и мрачных состояний души становится формой страдания, ибо человеку никогда не удастся расслабиться, полностью отдаться страстному желанию быть счастливым и беззаботным, ощутить легкость на сердце. Наоборот, человека неизбежно затягивает все глубже и глубже, это происходит все чаще, и ему становится все больнее. Разве это не воздействие естественного природного ритма, притоков и оттоков энергии, ее приливов и отливов? Не реагируем ли мы на смену сезонов, ежемесячные менструации, дневные биоритмы? И не проводим ли мы треть своей жизни в мире мертвых, когда засыпаем? Не тот ли это ритм естественной природы и натура натурата и натура натуранс, природы, созданной природой и природы, создающей природу? Не является ли наличие такого ритма беззвучным посланием экклезиаста? Эго, наше осознанное ощущение себя представляет собой аффективно заряженный кластер повторяющегося жизненного опыта. Здесь надо будет пояснять. Так, смотрите. Что такое эго? Эго – это то, как мы сами себя осознаем. Вот что мы про себя знаем, вот это входит в наше эго. Все остальное в эго не входит, и оно остается бессознательным. Например, если мы что-то про себя не знаем, а все окружающие знают и говорят нам это, а мы обижаемся, вот это самый аффект. Аффект, то есть реакция обиды. Почему? Они говорят с их точки зрения истину. Мы эту истину про себя не знаем, мы знать не хотим, поэтому мы говорим: нет, это ты дурак. И, значит, эго не расширяется. А если мы способны воспринять, например, то, что мы про себя не знаем, от других, то это расширяет эго. Одной из задач становления самому, да, то есть вот это вот обретение самости, это расширять эго, насколько это возможно. То есть все больше и больше зон своей внутренней жизни изучать, видеть и признавать в себе со всей их противоречивостью иногда, или, может быть, неприглядности, ну, то есть признавать реальность. Когда речь заходит про какие-то объективные вещи, типа сколько килограммов ты можешь поднять, нам бывает попроще. Хотя и здесь, если есть аффект, заряженный, например, отцом, который говорит: ты что, слабак, то мы можем и привирать, сколько мы поднимаем килограммов. Так, прервемся на короткую рекламу и отвечу на вопросы.
0: Человек читающий. Маяк. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
2: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный. Внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Воспитание души. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты. Поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: человек читающий.
1: Да, мы возвращаемся. Вот такой мне вопрос Джордж задает. Что должен сделать родительский коллектив, мама, папа, бабушки и дедушки, чтобы подготовить ребенка к ответственности за свою жизнь? И чего делать им нельзя? Ответ, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, невероятно сложный в исполнении. Родительский коллектив, как вы сказали, должны жить свою жизнь и быть ответственны за нее, за свою жизнь. Потому что ребенок просто учится у нас, как жить. Если он обучается не только навыкам, но и неврозам, да, и теми способами справляться с трудностями, которые мы сами и делаем. То есть а самое, мне кажется, главное, что мы можем подарить ребенку, это сами прожить свою жизнь. Вот. Ну и

0: должен сделать родительский коллектив, а любить и защищать. Вот. И будет долюбленный и защищенный ребенок. А когда ты долюблен и защищен, тебе гораздо проще справляться со стрессом. Потому что отдыхать мы все одинаково хорошо умеем, и травмированные, и долюбленные, и недолюбленные, вот на пляже лежать под зонтиком. А в момент стресса проявляется вот это все установки, которые в голове, голос, который тебя поддерживает, или голос, который тебя ругает, который говорит, все будет хорошо, не переживай, отдохни, или говорит, который, вот у тебя ничего не получится, ты как обычно, вот Колька из соседнего подъезда, он вот такой вот. И, в общем, просто послушайте разговоры в своей голове, и это будет то, что вам передали коллектив родителей, то, что вы взяли от них. Тут вопрос дальше, хватит ли у нас силы и осознанности для того, чтобы тормозить вот эти вот вылетающие из нас фразы, которыми, например, нас довольно сильно ранили в детстве. Итак, эго представляет собой эффективно заряженный кластер повторяющегося жизненного опыта. Это главный комплекс сознания с подвижными, податливыми и легко проницаемыми границами. Эго нам нужно для решения повседневных дел, мобилизации психической энергии и направления ее на достижение целей. То есть эго – это такой, знаете, пункт управления, который решает, куда, на какие пути отправлять энергию. Вот посмотреть короткие видосики или пойти поработать, отчет сделать. Отдохнуть или пойти на вечеринку. Вот этим занимается эго, у которого есть набор представлений о самом себе, и, соответственно, очень часто эго может нам мешать. Нам бы отдохнуть, эго говорит, ну подожди, ну это же вечеринка, это же там день рождения бабушки, нельзя не сходить, и, в общем, мы идем, потом устаем, нам нужно еще больше времени для восстановления, ну или тебе говорят, хватит, давай, заканчивается, пойдем домой. Ты говоришь, нет, не хватит, продолжаем вечеринку. Главная задача эго заключается в обеспечении безопасности. И эта задача, как известно, решается путем создания защит от выхода бессознательного материала из глубины на поверхность и от сильного воздействия внешних потоков энергии. Достигнув этой цели, удовлетворив свое обязательное навязчивое стремление к безопасности, эго превращается в нервного буревестника, который бьется о жизненные преграды, трепещет, поднимает пыль, вызывая ощущение неловкости у тех, кто это видит. Прервемся на новости.
1: Человек читает.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки Запад за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Харьковской области Сидоровка, Красный Лиман, Светогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачены, уничтожены 95 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военное преступление. Новой атакой на поезд в Крыму киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя удар украинских беспилотников по локомотиву пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель, еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что неонацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные, причастные к преступлениям ВСУ, лица будут установлены и получат неотвратимые наказания, подчеркнула Захарова. Кремль воздерживается от оценки парламентских выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщения о нарушениях в ходе голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИКу. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
0: По последним данным Центра избиркома республики, в парламент проходят 3 партии. Гражданский выбор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Кочерян заявил, что его блок оспорит результаты выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами. Между тем, партия «Процветающая Армения», которая, по утверждению ЦИК, не смогла преодолеть 4-процентный барьер, начала пересчет голосов на ряде участков. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сегодня заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Правительство перенесет погашение регионами кредитов более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
3: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной действующей силой должны стать наши регионы, чтобы они динамично развивались. Мы продолжаем поддерживать их финансово. По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашения российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник.
0: Мишустин поручил оперативно начать работу над поручениями президента, которые были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Глава правительства заявил, что будут проработаны законодательные изменения для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Премьер напомнил, что Владимир Путин принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Рекорд жары может быть побит для 10 июня. В среду в Москве ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, такая жара продержится до выходных.
1: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. Ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременно такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе.
0: Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Москве 27-29 градусов. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: человек читающий.
1: И мы возвращаемся. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня книгу Джеймса Холлиса «Введение к этой книге. Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». С точки зрения узкого рационального взгляда на мир, главная задача эго состоит в обеспечении безопасности, доминирования и прекращения конфликта. Но с точки зрения глубинной психологии, истинная роль эго состоит в том, чтобы вести диалог с самостью и окружающим миром. То есть оно является таким посредником между тем, что я есть на самом деле, и окружающим миром, который, конечно же, на меня имеет всегда какие-то планы. А эго вот как некий посредник, и очень часто эго сдается этому самому окружающему миру в виде родителей, работодателя, партнера, государства, этики. Да? Но если мы посмотрим на то, насколько разнообразно живут люди в разных местах мира, в разные исторические точки, то нету, ну, это вот внешний мир очень изменчив, очень динамичен. Если мы живем в России, значит, одно нам привычно, переезжаем в Бразилию, другое нам будет привычно, переезжаем на Чукотку, куда-нибудь к Калиу, там третье будет, и так далее, и так далее. Но при этом есть что-то во мне, мое, неизменное, да. И вот задача, как бы, эго глубинно учитывать обе стороны. И сторону мира, который предъявляет к нам требования, и сторону моей самости, которая говорит, я согласна с вами, вот здесь вот вам уступить, но вот здесь вот ни в коем случае, потому что это я, и без этого я собой быть не могу. И мне кажется, очень часто мы, вступая в отношения, обнаруживаем вот эти все через конфликты, обнаруживаем собственную самость, да, буквально как углы, углы тумбочки, о которые бьется другой человек. Или когда мы бьемся о кого-то другого, это хороший диагностический инструмент для понимания того, а где мои границы проходят. Потому что их физически потрогать нельзя, границы психики, да, но вот через то, что нас задевает, через то, что нас радует, через то, что нас вдохновляет и то, что нас подавляет, мы можем что-то про себя узнавать. Итак, диалог между самостью и окружающим миром. Эго должно оставаться открытым, максимально сознательным и постоянно стремиться к переговорам. Юнг называл этот диалог эго-самость, то есть диалектическим взаимодействием отдельных, но взаимосвязанных сторон реальности. То есть, как две стороны монеты. С одной стороны я и моя самость, с другой стороны мир, да, который не я, но и я тоже. То есть я под воздействием мира принимаю какую-то форму, и я этому миру придаю какую-то форму. Идея самости как трансцендентной и непостижимой для эго реальности – это признание не только ограничений невротического эго, но и его места в общей структуре человеческой психики. То есть, если мы застреваем в эго, то нам становится самым важным в этом мире наши статусы. Что мы? Генерал, директор, учитель, врач, рабочий, или сын, или муж, или отец, или мать. Да? И потом, например, когда дети вырастают, возникает так называемый синдром пустого гнезда, когда оказалось, что я все яйца в одну корзину сложил или сложила, у меня ни отношений нет, ни хобби, ни интересов, ни работы, и дети выпали. И тогда эго говорит... Надо цепляться за жизнь детей, надо к ним лезть, надо мешать становлению взрослым своего ребенка, потому что для эго потеря роли смерти подобна. И в этом смысле, если мы слушаем только эго, то мы очень хрупки и уязвимы, и нам надо постоянно держать руку на пульсе этого мира, который совершенно не обязан соответствовать каким-то нашим ожиданиям или не обязан нас поддерживать, спасать, как вот голубой вертолет этого самого волшебника, ну и тогда кризис неизбежен. Если же у нас хороший контакт с собственной самостью, то тогда мы в первую очередь слышим себя, и смотрим на окружающий мир как на некую такую, не самую простую, но игровую площадку. А чем бы мне хотелось сегодня заняться? А как бы мне хотелось этим заняться? Если это есть в мире, я иду туда. Если этого в мире нет, попробую это создать. Потому что, ну, вот так мне сейчас интересно. Опять же, люблю этот пример приводить. Это какая-то очень широкая для меня мысль, и она такая освежающая, что все, что мы видим, все, что нас окружает, все продукты техногенные и продукты человеческих рук были кем-то изобретены, созданы, доведены до ума, введены в потоковый режим, и, в общем, все-все-все, что нас окружает, является результатом чьей-то творческой игровой активности. От асфальта, который меняют, да, кто-то же его придумал, кто-то его произвел, кто-то его привез, кто-то решил закатать его здесь. Если мы посмотрим на улицы городов еще век полтора назад. Нет никакого асфальта, нет, придумали, кладут, интересно. А кто-то зонтики делает, а кто-то кабели прокладывает. То есть все это кто-то заморочился, скажем так. А эго говорит, нет, мир готов, в нем ничего нельзя добавить, надо, соответственно, все равно реактивное такое, да, выбираем из того списка профессий, где больше платят, и туда идем учиться. А, ну, понятное дело, к самости это может иметь случайное отношение, и случайное совпадение даже может быть, когда мы пальцем в небо выбираем то, что нам подходит, а бывает совсем не совпадающее, и тогда много будет страданий. Джордж пишет, вы часто говорите, что в итоге человек или сделает, или нет, или примет ответственность за свою жизнь, или нет, намекая при этом на то, что подобные процессы случайны. Тогда зачем поднимать эту тему в обсуждении? Зачем Юнг публично осмысливает ее? В итоге же решит рулетка. Я не понимаю, как вы сделаете вывод. Смотрите, вы правильно говорите, в итоге человек или сделает, или нет, или примет, или нет. Причем здесь случайность. Это шаг осознанный, сложный, преображающий, оборачивающий наши глаза вовнутрь, как это называл Мамардашвили. И нет, это целиком и полностью ответственность человека. Но он может ее не принять и не сделать. И нет, я не согласен про случайность. Я еще говорил, что это нельзя передать, потому что каждый человек должен это понять. Так же, как вот у Рэя Брэдбери в «Вине из одуванчиков» мальчик должен понять, что он смертен. И ему никто это не объяснит, пока он сам вот не поймет, что он живой. И он задает дедушке вопрос, а остальные люди тоже живы? Ну вот кто-то жив, а кто-то не понял, что он жив, потому что он о смерти не подумал и не понял. Так. Введенное Юнгом понятие индивидуации, идея, что цель жизни заключается в постижении тайны в процессе развития личности, это величайшее откровение нашего времени. Миф для современного человека. Здесь я подробно останавливаться не буду, потому что это на отдельную передачу предложение. Но действительно, в 19-20 веке мы потеряли мифы, мы от них отказались. Мы отказались во многом от религиозности, от мифологичности. И у нас всем правит наука, рациональность, практицизм. Начиная, не знаю, воспитание детей и заканчивая типом хозяйствования, который мы выбираем. Но без личных мифов душа человека начинает хереть. И такое парадоксальное, получается, в 20 веке произошло открытие, что нам миф необходим для того, чтобы быть цельными. Цельными в смысле в контакте с собой, в контакте с природой и в контакте с другими людьми. И все это мифоплеменные сообщества давали своим членам, а сейчас очень мало где мы с таким можем сталкиваться, где имеет значение какое-либо наша душа, наши внутренние ценности, наша самость. И если мы это не создадим, то мы можем очень бедную психическую жизнь прожить. Индивидуация побуждает эго и самость вести между собой постоянный диалог. В процессе этого диалога в какой-то мере исцеляются расщепленные фрагменты психики. Тогда самости можно дать несколько иное, функциональное определение и назвать ее архетипом внутренней организации психики. Иными словами, самость – это деятельность психики, направленная на дальнейшее развитие личности. Опять же, возвращаясь к прошлому часу, когда я говорил, что вот у дерева есть, в кавычках, да, инстинкт роста, как и у ребенка, как и у психики. То есть она сама хочет чем-то становиться, чем-то большим ей, ну, у нас есть хороший симптом. Если нам интересно, тогда психика растет. Если нам не интересно, тогда психика не растет. Соответственно, если мы хорошо следуем за собственным интересом, тогда мы хорошо взаимодействуем с этим миром и с самими собой. И тоже хороший диагностический вопрос. Когда мне было последний раз интересно? И что мне было интересно? Потому что если мне все не интересно, ну, моя жизнь очень пресная и скудная. И хожу просто и существую, да, а хочется-то интереса, хочется игры, хочется страсти, она не там, где у других людей, она там, где у нас, да, такой вот, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, очевидность, что только мы знаем, может быть, не знаем, но можем открыть через интерес, например, что наше, и никакие рецепты тут не работают, и если предыдущие поколения были довольны своей судьбой, а мне от такой тошно, то это не значит, что я плохой сын, да, это значит, что я просто, ну, другой человек, и это нормально. Итак, архетип внутренней организации психики. Иными словами, самость – это деятельность психики, направленная на дальнейшее развитие личности. Можно было бы сказать, что самость или самостояние, то есть самость самостоятельно, ни на что не опирается, ни на что не завязана. То есть она буквально из нас растет, и мы не можем ее ни к чему привязать. То есть это точка, из которой исходят жизненные силы, а не наша какая-то реакция на окружающий мир. Самостоятельность в этом смысле тождественна с ответственностью. Способность дать ответ, да, почему ты так живешь, потому что я так выбрал, потому что я так хочу жить. А если мне что-то не понравится, мы это все переделаем, перестроим. Очень часто же мы воспринимаем, что есть какие-то в мире достижения, вот мы их достигнем, и попытаемся закрепиться на этой вершине достигнутой. Однако же может надоесть игра. Как помните в фильме «Форрест Гамп»? Вот ему хочется бегать, а все люди вокруг, которые не прошли, похоже, путь самости, им нужен тот самый гуру, ведущий, они за ним бегают, там чуть ли не культ на этом построили, а потом он раз и говорит, мне надоело бегать, я пошел домой. И люди чуть ли не чувствуют себя оскорбленными, что вот они в него поверили, они все бросили, побежали за ним, а как ты можешь передумать? А вот так вот, самость, она самостоятельна. Можно было бы назвать самость первоосновой желаний. Это значит, что она представляет собой единство телеологического, то есть целенаправленного, и контекстуального. Единство целенаправленного и контекстуального. Единство цели и средства ее достижения. Опять же, тут разговор про внешний мир, который существует, который предлагает нам очень богатое разнообразие реальностей, и нас, которые, как внутренний камертон, проверяют, а что из этого я хочу. Шведский стол – очень хороший пример. Я думаю, люди, которые выросли в Советском Союзе, в нулевые, например, впервые оказались в Турции, увидели этот шведский стол впервые в жизни и обалдели. И имели разные стратегии того, как подходить к этому шведскому столу, потому что, когда это для нас привычно, и пища в изобилии, и за нее как бы не надо платить, потому что уже оплачено, у нас включается такой инстинкт жадности, да, нужно набрать много-много, нужно отбивать деньги, а не происходит прислушивание к себе, к своему организму, а что я сегодня хочу, а сколько я хочу. В этом смысле хорошие отношения с самостью, они подобны изобилию, когда у нас есть возможность выбирать, потому что мы у себя есть, потому что мы самостоятельны, и потому что наше самоощущение не зависит от внешних условий. Знаете, как есть такие общие места в популярных видео с примерами магического мышления относительно денег, там, есть такие богатое мышление и бедное мышление. А если убрать оттуда инструментализм и просто поговорить, как о метафоре об этом. Действительно так, когда Дональд Трамп, в 90-е разорился полностью, вот анекдот приводит, мол, был такой случай, они идут с какой-то девушкой, моделью по улицам Нью-Йорка, там лежит нищий, и Дональд Трамп на него показывает, он говорит, а ты знаешь, я ведь беднее его, а он весь такой роскошный, с лимузином, с, понятное дело, всеми атрибутами богатого человека, она говорит, как это так? Он говорит, у него ничего нету, да, у него баланс $0, а у меня там минус $700 миллионов, вот я на 700 миллионов его беднее, но при этом-то мышление действительно другое, и для него то, что другого сокрушит, это вообще не проблема, а скорее, какие-то обстоятельства, которые надо как-то разрешать, и с чем он справился. Также и здесь, с этим шведским столом, если я знаю, что это повторится, если я знаю, что все стабильно, то я могу экспериментировать, я могу побольше поесть, мне не надо впрок, могу поменьше поесть, мне не надо впрок наедаться. Примерно то же самое происходит и с психикой, когда мы растем. Если родители стабильные, доброжелательные, защищающие и уважающие нас, то мне не надо быть в мобилизации все время, мне не надо себя защищать, мне не надо себя отстаивать, я могу спокойно играть и не переживать, а где родители, а в каком состоянии придет отец с работы и прочее. Джордж пишет, интересно, а что именно должно быть интересно, чтобы психика росла? У нас на двоих сегодня с вами эфир. Если человеку интересно разбираться со своими реакциями в социуме, это одно. А если ему паять микросхемы интересно, то какой там психический рост? Да точно такой же. Прекрасно, ему интересно паять микросхемы. Психический рост же не обязательно связан с окружающими нас людьми. Он связан с вот этим вот прорастанием внутри нас того, чем мы являемся. Хочет симфонии писать, пусть симфонии пишет. Хочет на перегонки бегать по стадиону, пожалуйста. Хочет микросхемы паять, замечательно. Тут вопрос, человек в гармонии с самим собой или нет. Да? Другое дело, что если ему интересно то, за что, например, не платят, то здесь родителям очень сложно с этим смириться. И говорим, вот сидит, знаете, как в анекдоте, когда Вовочка приносит табель домой, у него там все двойки и по пению пятерка. И отец ему подзатыльник так дает, говорит, этот придурок еще и поет. Вот это недостаточное мышление у отца, потому что если бы оно было достаточное, то он бы говорит, замечательно, что есть хоть одна вещь в мире, которая нравится Вовочке, и он готов ради нее стараться, потому что явно это человек своевольный. Не собирается он подчиняться социальному, не собирается он соответствовать каким-то ожиданиям, учиться хотя бы на тройке, нет. Но зато он поет. Здорово. Что надо делать? Вести его в музыкальную школу, в консерваторию, да, может быть, это оперный певец, который, да, не умеет, не знаю, заполнить счета, посчитать бухгалтерию, квадратный корень извлечь и прочее-прочее, но поет так, что на него люди ходят. То есть вопрос, опять же, про счастье, а не про, ну, можно счастье такое большое слово, про тождественность самому себе. Мне с собой хорошо, мне с собой комфортно, мне с собой интересно, если да, то чем заниматься, это уже вторичный вопрос. Насколько нам известно, люди – единственные существа, стремящиеся найти смысл жизни. Это вот все продолжение этого ответа. Такое стремление зачастую болезненно, но оно является автономным, и мы не можем удержаться от того, чтобы не искать этот смысл. В строках Гёте, взятых эпиграфом к этой главе, говорится, что мы никогда не сможем постичь таинство, иначе это не таинство. Но мы часто ощущаем его влияние в конкретных отношениях, в метафорах сновидений и во внезапном откровении смерти. Где бы мы ни ощущали наличие глубины, в космосе, в природе, в других людях или в самих себе, мы остаемся в пределах своей души. Хотя эго, стремящееся к безопасности, склонно ограничивать эту глубину догматической определенностью и расчетливой предсказуемостью, то есть мы все хотим зарегулировать, мы хотим определенность, мы хотим гарантии, мы хотим страховых компаний. Ну вот все способы не жить, мы же их все хотим, да, потому они и созданы. Все эти суды, все эти выяснения отношений, брачные договора, все это попытка застраховаться от космоса, да, от космоса, от эроса, от хаоса, все то, что у Бродского стихотворения «Выходи из комнаты» перечислено в конце. Не выходи из комнаты. Ну, действительно, тогда вот наша жизнь становится подобной добровольному заключению в камере одиночки. Мы никуда не выходим, мы всего боимся, но только мы и жить не можем. А если мы делаем шаг навстречу жизни, то мы неизбежно рискуем. Неизбежно рискуем. И наши дети неизбежно рискуют. И все вокруг неизбежно рискуют и действуют на этот самый свой страх и риск. Эго склонно к безопасности, ограничивает глубину определенностью и расчетливой предсказуемостью. Да? Ну, мы хотим стабильной зарплаты, но если мы, например, занимаемся каким-то стартапом, то никакой стабильности, никаких гарантий не будет. И у нас может не получиться, и у большинства людей не получается. Значит ли это, что мы можем из этого сделать какие-то выводы? Нет, никаких, кроме фактических, что я попробовал, у меня не получилось. Дальше я снова оказываюсь на развилке. Я буду пробовать снова, или я пойду в найм, например, да, и буду работать какое-то время, или всю жизнь буду работать до пенсии спокойно, потому что я не готов за такой риск платить и брать на себя такую ответственность. И это будет больший контакт с собой, чем если я всегда буду просто работать на работе, не задумываясь о том, чтобы... вот хорошо ли моей жене, душе, хорошо ли моей душе? Вот такой вопрос может никогда не прийти. 967-103-5533, вернемся после новостей.
0: Человек читающий. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений. Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 634 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Отказ МАГАТЭ прямо называть виновника в атаках на Запорожскую АЭС поощряет ВСУ совершать все новые и новые преступления, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Сегодня глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что не знает, откуда прилетел дрон в районе Запорожской АЭС 5 июня во время режима тишины. Он ожидает дополнительной информации. По словам Ульянова, МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня в районе атомной станции. Россия ждет от руководства МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у Запорожской АЭС. Новость последних минут. ВСУ нанесли удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской АЭС. Ранение получила пожилая женщина, сообщил мэр Максим Пухов. Кроме того, по его словам, повреждения получили частные автомобили и многоквартирные дома. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль пока прекращает удары по Ирану, но при этом отметил, что борьба против Тегерана и ливанского движения Хезболла еще не закончена. Ранее стало известно, что власти Израиля по просьбе США пообещали прекратить удары по Ирану, но заявили, что продолжат атаки Ливана в ближайшие дни. Накануне вечером Иран в ответ на действия Израиля в Ливане атаковал северные районы еврейского государства Израиль. После этого нанес удары по центру и западу Ирана. Сегодня иранское военное командование объявило о прекращении ударов по Израилю, но предупредило, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Два человека пострадали в результате пожара около финляндского вокзала в Петербурге. Они госпитализированы, сообщили в МЧС. По информации спасательного ведомства, загорелся ангар. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено 60 человек и 15 единиц техники. В Октябрьской железной дороге рассказали, что для ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд. Кратковременный дождь ожидается завтра местами в столичном регионе на фоне сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, во вторник столбик термометра в Москве и Подмосковье могут подняться до 31 градуса. Предстоящей ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла в центре города до плюс 20. По области столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов. В гидрометцентре рассказали, что к середине недели температурные показатели в столичном регионе будут близки к абсолютным максимумам, но при этом возможны локальные кратковременные дожди. Из-за жары в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 20, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Сегодня в плей-офф единой лиги ВТБ продолжилась финальная серия. До 4 побед ЦСКА на выезде победил Уник со счетом 86-74, повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч, который может стать завершающим в этой серии, состоится 10 июня в Казани. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Продажа остается примерно 2 тысячи. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Игра пройдет в Калининграде завтра. Начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в этом матче из-за семейных проблем. 37-летний нападающий Артем Дзюба, ушедший из Тольяттинского «Крона», может продолжить карьеру в другом клубе российской премьер-лиги. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Артем Дзюба минувший сезон проводил в составе Тольяттинского «Крона», однако сразу после сохранения прописки в РПЛ и клуб, и игрок объявили о расставании. При этом агент 37-летнего футболиста Леонид Гольдман отмечал, что форвард еще намерен год поиграть. Вряд ли Дзюбе интересны команды не из элитного дивизиона. И в понедельник в прессе появилась информация, что нападающий может подписать контракт с другим клубом из Самарской области – «Крыльями Советов». Артем может заключить соглашение уже в ближайшее время, отмечает в СМИ. Интересно, что несмотря на финансовые сложности, в клубе настроены подписать нападающего, чтобы усилить атакующий потенциал команды. В «Крыльях» считают, что опытный форвард может выиграть конкуренцию за место в стартовом составе и способен забивать. Говорится еще и о том, что Дзюбе не потребуется время для адаптации, ведь он привык выступать в Самарской области в последние годы. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. Ходили даже слухи о том, что нападающий может вернуться в «Спартак», но все-таки такое развитие событий уже маловероятно.
1: Контракт полузащитника «Локомотива» Артема Крапука со «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность трансфера велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Милкадзе. «К нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого игрока», — отметил Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Милкадзе как альтернативный вариант в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Хоккейная сборная России и Беларуси пропустит чемпионат мира 27 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на эти соревнования, и среди участников нет сборных России и Беларуси. Теннис. На этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA 250 в Херцогенбосхе россиянка, которая посеяна под номером 1, сегодня проиграла Пани Удварди 4-6-6-7. Для Александровой это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 16+.

0: человек читающий.
1: Да, мы продолжаем. Джордж, вы вот спрашивали, что должен сделать родительский коллектив, чтобы подготовить ребенка к ответственности за свою жизнь. Я замечательную книгу прочел на эту тему. Вот она прямо отвечает на ваш вопрос. Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Вот там прям подробно рассказывается про задачи, стоящие перед достаточно хорошим родителем для того, чтобы не сильно навредить. Да, а лучше, наоборот, сделать хорошо своему ребенку. Но это все, на самом деле, очевидно же. Любить и контейнировать, и защищать. Вот и все. Да? Потому что мы взрослые, а не дети. Больше, ну, то есть все как в природе, буквально. Понятно, что в городах это довольно сложно. Понятно, что деньги, работа, выживание. Но вот если хорошие отношения между родителями и детьми, то они хорошие благодаря тому, что это два человека, один из которых большой, второй из которых поменьше. Вот. И это со временем будет меняться. Один будет стареть, второй будет расти. Тут важно, интересны они друг другу, и любят ли они друг друга, и доверяют ли они друг другу. Вот и все. Так, продолжаем. Эго стремится к безопасности и ограничивает нашу глубину определенностью и предсказуемостью. Таинство, в котором мы играем лишь случайную роль, то есть жизнь, не только простирается за границы нашей способности строить планы, но и за пределы нашей способности постигать. Мы можем сохранять связь с душой только благодаря способности психики к воображению, сознательному или бессознательному, постижимому или непостижимому. Пока мы будем его искать на пути, указанном эго, от теологии до музыки и романтической любви, нас постоянно будет увлекать вниз, в душевные омуты, в которых мы меньше всего хотим оставаться. Такие погружения свидетельствуют о том, что душа вездесуща, автономна и таинственна. Хотя многим из нас идея души кажется слишком аморфной, нам следует помнить о ней и воздавать должное ее эфемерности и неоднозначности. Наши предки жили в одухотворенном мире. Сегодня мы называем этот феномен анимизмом. Вспомните об этом в очередной раз, постучав по дереву или произнеся «будь здоров», когда кто-то чихнет. Каждый из нас в состоянии регресса проецирует содержание своей психики на других людей и окружающий мир. Ну, собственно, сходите на любой корпоратив или в бар и посмотрите. Люди в алкогольном опьянении – это они в состоянии регресса. И то, как они себя ведут с окружающими людьми – это то, что происходит у них в психике. Это то, как они с собой обычно обращаются, когда они не в состоянии регресса. А так они с собой обращаются. Почему? Потому что с ними так обращались значимые взрослые. Ответ на вопрос, существует ли душа, фактически потерял свою актуальность. Однако, следуя этим путем, можно ощутить глубину, близость таинства, свидетельствующие о наличии души. Такие ощущения нам удивительно знакомы, ибо они возникают при столкновении с тем, что существует у нас внутри. Это похоже на резонанс. Подобное откликается на подобное. Бодлер мог вспомнить время, когда человек и природа составляли одно целое. Природа – строгий храм, где строй живых колонн, порой чуть внятный звук украдкой уронит, лесами символов бредет, в их чащах тонет, смущенный человек их взглядом умилен. Я живу на расстоянии мили от побережья Атлантического океана, на которое каждое лето съезжается огромное количество людей. Они приезжают сюда не для того, чтобы спастись от жары, так как кондиционеры вполне доступны, и использовать их гораздо проще, чем торчать в пробках на плотно забитых трассах или отгонять на пляже мух. Разумеется, дело не в этом, ибо при взгляде на простор океана что-то откликается у нас внутри. Это вступает в резонанс с его вселяющей трепет глубиной, наша внутренняя, столь же безмерная глубина. Я живу в 5 милях от казино, находящегося в Атлантик-Сити. Это место, которое ежегодно посещает множество западных туристов. Их число намного больше числа посетителей Диснейленда и Нью-Йорка. Разумеется, здесь происходит тот же процесс. Душа человека проецируется на зеленые фетровые столы и шумные сверкающие игровые автоматы. Разумеется, и здесь люди находятся в поиске мгновенной трансценденции, в ожидании мига удачи и вдохновения, мимолетной встречи с другим. С большой буквы. То, что человек ищет, уже есть у него внутри, но мы легко проецируем это содержание на какую-нибудь пещеру и песчаную дюну, или же превращаем его в фантазию о жизни на улице отдохновения или на бульваре сновидений. Душа всегда присутствует, хотя бессознательно, и потому ее постоянно ищут. Ее потеря стала великим инсайтом для поэта Гёльдерлина. Близок и труден для понимания Бог, но где опасное, там вырастает и спасительное. Стоит ли в таком случае удивляться, что психика тянет нас назад, вглубь и внутрь, чтобы повернуть нас к душе? Цель личности заключается не в нарциссической самопоглощенности, как убеждены некоторые люди. Она заключается в проявлении более грандиозных целей природы, через воплощение личности. Хотя с точки зрения геополитики никакой отдельный человек ничего не значит, он наделен мельчайшей долей природной материи, происхождение которой покрыто тайной, но цель которой, безусловно, зависит от расширения сознания. Если это правда, а я в этом убежден, то задача индивидуации заключается именно в достижении целостности, а не доброты, нечистоты и несчастья. А целостность включает в себя погружение вниз, которое психика часто совершает вопреки сопротивлению эго. Большинство из нас связывают диалектику индивидуации не столько с правителем эго, гордо восседающим на троне, сколько с внутренним крестьянским мужиком, ворчащим, страдающим несварением желудка и зачастую абсолютно пренебрегающим царской волей. Сколько разных властителей лишились трона из-за пренебрежения к маленькому человеку. А раз так, наш жизненный путь остается непредсказуемым. Несмотря на первичность души, испуганное и околдованное эго игнорирует, подавляет, отрицает, избегает душевные омуты. И тогда большая часть нашей жизни проходит в этих самых омутах, а существование невротической тюрьмы объясняется в основном отрицанием этих омутов. Юнг утверждал, что ищет причину невроза не в прошлом, а в настоящем. Я задаюсь вопросом, какую необходимую задачу пациент никак не может решить. Так или иначе, задача связана с каким-то новым уровнем ответственности, с более честным отношением к тени, погружением в определенные сферы жизни, которые мы старались не затрагивать. К тому же все психические состояния соответствуют определенным душевным стремлениям. Наша задача заключается в том, чтобы пережить эти состояния, не подавляя их и не проецируя связанную с ними боль на окружающих. То, чего мы не увидели у себя внутри, продолжает оставаться глубокой индивидуальной патологией. Ощущая некое внутреннее исцеление и привнося это исцеление в мир, нам приходится время от времени переправляться через кучу навоза. Если мы не сделаем этого добровольно, рано или поздно жизнь нас все равно заставит это сделать. Когда я обучался аналитической психологии, у меня была подруга, которая всякий раз при очередной неприятности, попав в конфликтную ситуацию или увидев неприятный сон, спрашивала себя, что же это значит? Это меня очень раздражало, но она была права. Что же это значит? В поисках ответа мы расширяем горизонт своего сознания и полнее ощущаем собственное достоинство. Внутренняя работа является предпосылкой не только исцеления, но и наступления зрелости. Снова предоставим слово Каратенута, который нашел очень точное определение этой связи. Конечная цель психотерапии заключается не столько в археологическом исследовании инфантильных переживаний, сколько в постепенном изучении и принятии собственных ограничений, что достигается с большим трудом, а также в том, чтобы научиться в оставшуюся часть жизни нести на своих плечах бремя страданий. Психологическая работа не устраняет причину тяжелого дискомфорта, она только его усиливает, приучая пациента быть взрослым и впервые в жизни по-настоящему обратиться к чувству одиночества с его болью и отвержением окружающего мира.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, и историю мира.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: Маяк. Человек читающий.
1: Сейчас дали цитату из Макаренко в перерыве, что воспитывая своих детей, человек воспитывает или создает историю, будущую историю нашего мира в итоге. И мне кажется, это очень хорошо перекликается с тем, что Холлис пишет, о чем мы сегодня говорим, что идя вглубь самих себя, открывая более полно этот мир и собственную самость, мы тем самым и будущий мир меняем. Потому что мы воспитываем детей, мы взаимодействуем с окружающими, мы работаем, мы любим и как-то себя ведем. И из всего этого, из всех этих мириадов действий складывается наш мир. Да? Что мы хотим, чтобы продолжалось в этом мире. Как в индейской притче про волков. Да? Какого волка ты кормишь, такой и будет завтра определять. В этой книге пишет Холлис, а мы заканчиваем, да, как раз успеем дочитать введение к этой книге. Здорово, что мы два выпуска посвятили введению. Это позволит как бы вам окунуться в эти омуты или близко к ним не подходить. В этой книге я исследую несколько таких глубинных областей, которые все мы ощущали и которых старались избегать. Я не предлагаю

0: которая не соответствует, фактически остается универсальной. Большинство случаев реальны, хотя частично изменены, два из них вымышлены, но эти два последних случая ближе к истине, чем те, которые были в действительности. В этой книге развернута цепь рассуждений по поводу ряда психологических наблюдений. Моя цель состояла в том, чтобы сознательно и добровольно погрузиться в эти душевные омуты. В конечном счете у нас почти не остается выбора, ибо хотим мы того или нет, мы проводим в них значительную часть своей жизни. Борьба с этими глубинными энергиями протекает иначе, чем борьба с ангелами. Нечто похожее попытался выразить поэт Уоррен Кливер в своем стихотворении «Ангел в борьбе искушает Иакова». «Конечно, ты сам отказался от поиска Бога, если в твоих силах было прекратить этот поиск. Так скорее же схватись за меня, нетерпеливый человек, и мы оба склонимся пред неистовой и безнадежной красотой борьбы». Вот что мне хотелось сегодня вам принести. Еще раз повторю слова Юнга, что работа души включает в себя три составляющие – инсайт, терпение и действие. И психология может лишь помочь испытать инсайт. Да, терпение и действие зависят от человека. И, возможно, понимая это, будет меньше претензий и обид, например, к той же самой психологии, которая почему-то за нас не жует, да, как в сказке про Вовку в 39-м царстве. Нет, она только может навести фонарик на то, что мы не осознаем. Действовать, терпеть и принимать последствия наших выборов или невыборов предстоит нам самим. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее», если хотите. До новых встреч. Спасибо и до свидания.
1: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании и передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, конечно. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главный атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химика в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Нежинка, Любицкая, Общая, Копания, Трудовое, Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих. В МИДе России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелое ранение. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская-Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что нацистский режим в Киеве при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Помещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимые наказания, подчеркнула Захарова. Лидеры Франции, Германии и Британии говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Макрон, Мерц и Стармер выступили за активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией.
4: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерт пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью речи, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
0: Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта. Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены в воскресенье, 14 июня, сообщил глава ЦИК республики. По предварительным данным, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» около 10%. Кочарян заявил, что его блок оспорит результаты выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами. Между тем, партия «Процветающая Армения», которая, по утверждению ЦИК, не смогла преодолеть 4-процентный барьер, начала перечислять пересчет голосов на ряде участков. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сегодня заявила, что выборы в Армении прошли по обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он не исключил, что в пятницу температура достигнет отметки в 33 градуса. По его словам, в ближайшие дни температура в центральной России будет на 4-6 градусов выше климатической нормы. Синоптик также отметил, что вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 20 градусов. По температуре она сравнялась с водой в Сочи. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 27-29 градусов. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27.

когда-то защищали от мальчишек во дворе, покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что сидишь сегодня, парень, рядом с младшей сестренкой моей.

сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Audio Stories.
1: Самки слепней становятся особенно активными при температуре воздуха от 26 до 32 градусов Цельсия. Это объясняется ускорением метаболизма под действием тепла. При повышенной температуре насекомые теряют запасы энергии и компенсируют их за счет агрессивного поведения и поиска крови млекопитающих. Период максимальной активности, как правило, приходится на полдень при солнечной погоде и низкой влажности. Слепни обладают уникальным зрением. Их фасеточные глаза способны различать свет, отраженный под определенным углом. Именно поэтому они тянутся к черной и синей одежде. Эти цвета в природе ассоциируются с шерстью животных. Более того, они чувствуют запах пота, тепла и углекислого газа на расстоянии до 30 метров, что делает их одними из самых точных биосенсоров в мире насекомых.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В лесах штата Орегон обнаружен живой организм, который считается крупнейшим по площади на планете. Это грибница вида Амилярия астоя, или опенок темный. Подземный мицелий охватывает площадь более 9 квадратных километров, и, по оценкам ученых, существует уже около 2500 лет. При этом над поверхностью почвы видны лишь его плодовые тела – грибы, которые на самом деле представляют собой лишь малую часть организма. На клеточном уровне этот гриб способен передавать химические сигналы, связывая деревья и координируя обмен веществ между ними. В научной среде мицелий называют природным аналогом интернета. Он позволяет деревьям сообщать друг другу об угрозах, нехватке питательных веществ и даже заболевании. Это один из ярчайших примеров симбиотических сетей в живой природе.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам.

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Аудиосторис.
2: Казуар – нелетающая птица из тропических лесов Новой Гвинеи и Северной Австралии. Считается одной из самых древних в своем роде. По строению тела и форме черепа она близка к доисторическим динозаврам. На голове у казуара расположен костяной нарост, который, по одной из гипотез, усиливает инфразвуковые сигналы. Эти низкочастотные колебания недоступны человеческому уху, но могут распространяться на расстояние до нескольких километров, позволяя птицам общаться в густом лесу. Особого внимания заслуживает система обороны казуара. На его ногах находятся когти длиной до 12 сантиметров. В случае угрозы птица способна наносить сильнейшие удары ногами, используя силу, сравнимую с ударом боевого копыта. Существуют зафиксированные случаи летального исхода после атаки казуара. И это делает его одной из немногих птиц, представляющих прямую опасность для человека.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая. Называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да, извините.
1: Итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия триба узла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. 3 мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие госпитализированы. Взрывы прогремели в Павлограде, в Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены в воскресенье 14 июня. До пятницы возможны пересчеты голосов, сообщил глава ЦИК республики. По предварительным данным, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» – около 10%. Кочерян заявил, что его блок оспорит результаты выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами. Между тем, партия «Процветающая Армения», которая, по утверждению ЦИК, не смогла преодолеть 4-процентный барьер, начала пересчет голосов на ряде участков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что воскресные выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Депутаты завтра рассмотрят второй пакет мер по защите от телефонных и интернет-мошенников во втором чтении, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно законопроекту, у абонента появится возможность установить запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для его обеспечения безопасным контентом. Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт. Володин отметил, что принятые уже меры приносят результат. В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%. Вместе с тем мошенники придумывают новые схемы обмана, поэтому важно как можно быстрее выйти на законодательное решение, которое обезопасит сбережения людей, заключил спикер Госдумы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 14-16, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Сегодня состоялся третий матч финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Уникс дома вновь проиграл ЦСКА, на сей раз 74-86. Счет финальной серии до 4 побед в пользу ЦСКА 3-0. Четвертый матч в серии, который может стать завершающим, пройдет 10 июня в Казани. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. В продаже остаются примерно 2 тысячи. Напомню, матч пройдет в Калининграде завтра, начало в 19:00 по московскому времени. Добавлю, что в рамках текущих сборов наша национальная команда 28 мая в Каире уступила Египту 0-1, а 5 июня в Волгограде крупно победила Буркина-Фасо 3-0. «Зенит» попрощался с полузащитником Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». С подробностями Виталий Павлов.
2: Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов покинул клуб. Это связано с истечением срока контракта 28-летнего футболиста. Предыдущий сезон Ахметов проводил в аренде в самарских «Крыльях Советов». За 31 матч во всех турнирах он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. В «Зенит» же полузащитник перешел еще в январе 2024 года. Однако в итоге за «Сине-бело-голубых» уроженец Бишкека сыграл всего в 21 матче во всех турнирах, не отметившись результатом. Результативными действиями. При этом вместе с командой Ахметов стал чемпионом России и выиграл кубок в сезоне 23-24. Пока неизвестно, где именно 28-летний полузащитник продолжит карьеру, хотя наверняка спрос на его услуги в РПЛ будет, ведь впереди еще и ужесточение лимита на легионеров. Возможно, что футболист вообще останется в «Крыльях Советов», заключив соглашение уже в качестве свободного агента. Но, например, командам, которые только поднялись в РПЛ, «Родине» или «Факелу», такой игрок явно не помешал бы.
1: Футбольный клуб «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого с поста главного тренера. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в российскую премьер-лигу по итогам стыковых матчей. Инсайдеры сообщают о том, что Березуцкого может сменить Ролан Гусев или Сергей Юран. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев сегодня установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел эту дистанцию за 21,12 секунды. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем победу с результатом 24,66 одержала Арина Суркова. Дарья Клепикова была лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем. У мужчин на дистанции 1500 вольным стилем победил Кирилл Мартынычев. Хоккей. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом сообщил чемпионату источник знакомой ситуации. Добавлю, что последние два сезона 39-летний форвард выступал за Минское «Динамо». И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Что будет, если самолет влетит в грозовое облако? Инженеры давно позаботились об этом. Корпуса самолетов покрыты специальным проводящим слоем, который равномерно распределяет электрический ток. Молния входит в носовую часть, протекает по поверхности, не повреждая структуры, и выходит через хвостовую, как будто самолет играет роль природного молниеприемника. Внутри кабины экипаж не ощущает ничего, ни скачков напряжения, ни помех. Этот огненный танец происходит невидимо, но надежно, благодаря тысячам инженерных часов и испытаний. Когда самолет входит в грозовое облако, он буквально оказывается в эпицентре невидимой мощи природы, электрических разрядов, накапливающихся в огромных объемах воды и льда. Эти разряды создают напряженность, сравнимую с миллионами вольт. И вот в момент касания самолет становится проводником, открывая путь молнии, которая стремится разрядиться, проскользнув вдоль его корпуса.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Эффект Пельцмана – это психологическое заблуждение, согласно которому наличие множества мер предосторожности и строгих норм безопасности провоцирует людей вести себя более несдержанно и легкомысленно. Это увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций. Этот эффект предложил американский экономист Сэмюэл Пельцман в 1975 году. Изучив влияние обязательного использования ремней безопасности водителями автомобилей, Пельцман заметил неожиданный парадокс. Количество дорожно-транспортных происшествий возросло, хотя число погибших уменьшилось. Ученый объяснил этот феномен поведением водителей. Полагаясь на дополнительную защиту от ремня, они стали позволять себе больше рисков и ездили быстрее и агрессивнее. Однако дальнейшие научные изыскания показали, что выводы Пельцмана относительно увеличения общего риска неверны. Современные исследования подтвердили, что обязательность использования ремня безопасности снизила общие показатели серьезных травм и гибели среди всех участников дорожного движения. Несмотря на критику первоначальной гипотезы, термин «эффект Пельцмана» сохранился и продолжает изучаться специалистами в различных областях.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Спайкинг – это практика, когда тайно в напитки добавляют наркотические или токсические вещества. Эта проблема известна давно. В начале 20 века американский бармен Лон Стар, известный также как мошенник Микки Финн, незаметно подсыпал своим посетителям спиртное парализующий препарат, чтобы их ограбить. В наше время такая схема остается актуальной. Злоумышленники продолжают незаметно добавлять опасные вещества в напитки незнакомым людям. Чаще всего такие действия совершаются ради кражи имущества, изнасилования или избиения жертвы. Особенно уязвимы молодые девушки, однако мужчины тоже нередко становятся объектом нападений. Пример подобной ситуации – сцена из фильма «Бриллиантовая рука». Герой Андрея Миронова, граф, добавляет Семену Семеновичу Горбункову водку в пиво, чтобы быстро опьянить его и обмануть. Согласно исследованию американских университетов, в 2016 году около 8% опрошенных студентов сказали, что употребляли запрещенные вещества без собственного ведома. Из числа студенток почти каждая шестая оказалась жертвой насильственных действий после потери контроля над ситуацией. По данным британского опроса 2023 года, примерно каждый 40-й взрослый сообщил, что столкнулся со случайным отравлением напитком в течение последнего года. Каждый 10-й мужчина и примерно каждая 8-я женщина отметили, что хотя бы раз испытывали подобное.
0: Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу Объединенной судостроительной корпорации Андрея Пучкова. По словам главы государства, перед ОСК стоит много непростых задач, но все-таки движение вперед есть.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, ну, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются.
0: Как рассказал Андрей Пучков, за последние три года Объединенная судостроительная корпорация сдала порядка 110 кораблей. В прошлом году военно-морскому флоту передано 4 подводные лодки и первый боевой ледокол «Иван Папанин». В нынешнем году планируется ряд значимых событий по линии гособоронзаказа. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России поручил ОСК продолжить работу по атомному ледоколу «Лидер». Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки поразили живую силу и технику противника в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях «Севера» на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новая Сечь и Хотин Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Ахримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение частям трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Моначиновки, Червоного Оскола, Харьковской области, Сидорова, Красного Лимана, Светогорска, Щурова, Рубцов и Пришиба Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 220 боевиков, также ликвидировано 3 бронемашины, 23 автомобиля, полевая пушка и станция радиоэлектронной разведки. Оппозиционный блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, заявил, что оспорит итоги парламентских выборов. Кочарян сообщил, что сейчас они обсуждают дальнейшие шаги с партнерами по оппозиционному полю. По его словам, кампания проходила в условиях давления со стороны властей, арестов оппозиционеров и применения административного ресурса. При этом он поблагодарил избирателей за каждый отданный за его блок голос и пообещал, что не отступит. Выборы состоялись накануне. Правящий гражданский договор премьера Никола Пашиняна набрал почти 50%, чего недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов. Второе место заняла сильная Армения с 23%, блок Кочаряна на третьем с показателем около 10%. Отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС поощряет новые удары, отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам дипломата, Украина попыталась возложить вину на Москву, а МАГАТЭ внятной оценки ситуации не дает, хотя несет ответственность за соблюдение перемирия. Ульянов подчеркнул, гарантии давали украинцы, а посредник в лице гендиректора Рафаэля Гросси повел себя так, будто ни при чем. Напомню, в пятницу украинские войска грубо нарушили режим тишины на станции, согласованный агентством для ремонта линии электропередачи. Дрон сбросил боеприпас на российских саперов. Вечером во вторник, 9 июня, над Москвой можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. Как сообщили в Московском физико-техническом институте, на небе их будет разделять всего 1,5 угловых градуса. Это примерно 3 видимых диаметра лунного диска. Обе планеты можно наблюдать невооруженным глазом в западной части неба примерно 1,5 часа после захода Солнца. В МФТИ пояснили, что Венера в этот период близка к максимальной удаленности от Солнца, а ее исключительная яркость объясняется малым расстоянием до Земли и высокими отражательными свойствами облачного покрова. На небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера, отметили в МФТИ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве ожидается от +25 до +27 градусов. В Москве синоптики обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Днем в российской столице от +27 до +29.
1: Маяк.

0: сторис.
1: Иногда случается, когда речь идет плавно, и вдруг наступает пауза. Необходимое слово застряло на кончике языка, а вспомнить его не получается. Эту ситуацию называют французским термином «прескевю», который происходит от выражения «почти видимое». Прескевю впервые было подробно рассмотрено врачом-психиатром Уильямом Джеймсом в фундаментальном труде «Принципы психологии» в 1890 году. Впоследствии это состояние исследовали многие известные специалисты, включая Зигмунда Фрейда. Ученые предложили несколько возможных причин возникновения феномена прескевю. Первое – ошибка воспроизведения. Иногда нужные воспоминания временно теряются среди огромного объема накопленной информации. Подобное часто случается с недавно усвоенными или редко используемыми терминами. Вторая причина – мозг автоматически предлагает другое похожее слово, блокируя возможность вспоминания нужного термина. Именно так, например, пытаясь вспомнить чье-то имя, можно назвать имя совершенно другого человека. Кроме того, пожилые люди гораздо чаще страдают от подобных явлений, поскольку возраст снижает эффективность механизмов запоминания и активации информации. Самое разумное решение при наступлении состояния прескевю – это отвлечься. Дело в том, что раздражение, вызванное неспособностью немедленно вспомнить слово, создает дополнительное эмоциональное давление. Поэтому, отпустив ситуацию и сняв стресс, человек значительно облегчает процесс естественного возвращения нужной мысли обратно в сознание.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Парейдолия – это оптическая иллюзия, которая заставляет человека воспринимать в хаотичном наборе форм образы знакомых объектов, например, лица или животных. Когда, глядя на ночное небо, вы отчетливо видите перевернутый ковш большой медведицы или облака принимают форму забавных лошадок, это яркий пример парейдолии. Наиболее известным частным случаем является так называемая парейдолия лица. Этот феномен изучался подробнее прочих и встречается особенно часто. Человеческие лица проявляются в самых необычных местах и формах окружающей среды намного чаще любых иных образов. За возникновением парейдолии стоят сразу несколько взаимосвязанных процессов. Возможно, склонность находить человеческие лица в беспорядочных формах возникла как способ выживания древних людей. Человек, который может издалека разглядеть мимолетные признаки угрозы, например, силуэт врага в зарослях леса, имел преимущество перед тем, кто был лишен этой способности. Те, чьи мозги не обладали таким острым восприятием человеческого облика, оказывались более уязвимыми и чаще гибли. Эксперимент канадских исследователей подтвердил, что восприятие лиц в обычных вещах обусловлено совместной работой нескольких областей мозга. Зоны лобной доли связаны с ожиданиями и части затылочной области, которая отвечает за распознавание лиц. Кстати, не только люди подвержены этому феномену. Исследователи наблюдают сходство реакции и у представителей других видов. Обезьяны, птицы и даже новорожденные черепахи испытывают парейдолию.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

0: И тогда под утро плачь от елки.
1: Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Одним из первых теоретиков, который задумывался об основах эволюционного учения, стал древнегреческий философ Эмпидокл. Он жил в V веке до нашей эры. Согласно Эмпидоклу, мир построен из четырех основных стихий – воздуха, воды, земли и огня. Под воздействием противоположных сил – любви, которая привлекает элементы вместе, и вражды, которая их разделяет – эти стихии породили Вселенную и все ее многообразие. Философ полагал, что первобытная природа произвольно создавала отдельные органы и части тел – головы, конечности, глаза, пальцы и прочие составляющие живого организма. Эти фрагменты собирались случайно, формируя странных гибридных существ – монстров с человеческой головой на теле быка, зверей с несколькими ногами и различными органами чувств и даже гермафродитов с признаками обоих полов одновременно. Эти существа сильно отличались друг от друга формой и характеристиками. Многие из них выглядели абсурдными и нежизнеспособными. Здесь Эмпидокл подошел к идее, которую спустя столетия развил Чарльз Дарвин – естественный отбор. Античный мудрец предполагал, что неудачно собранные организмы исчезали естественным путем, сохраняя наиболее удачные сочетания структур и функций. Постепенно это случайное комбинирование позволяло появиться стабильным видом животных и растений. Подобные идеи позволяют объяснить появление фантастических существ древней мифологии, таких как Минотавр или Кентавр. Хотя теория Эмпидокла выглядит примитивной и аллегоричной по сравнению с современными биологическими концепциями, она стала важным этапом развития научных представлений о происхождении жизни и естественной истории.
0: Audio Stories.

мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: в сторис.
1: Закон Мёрфи. Это юмористический закон, который гласит, если что-то может произойти не так, оно обязательно произойдет. Современное название закону дало имя офицера военно-воздушных сил США Эдварда Мёрфи, который работал инженером на авиабазе. Однажды мотор самолета запустился неправильно, потому что винты смонтировали обратной стороной. Тогда Мёрфи якобы произнес знаменитую фразу: «Если имеется два способа выполнить задание, и один из них неизбежно приведет к бедствию, то обязательно выберут именно этот путь». Каноничной версией принципа принято считать упрощенное утверждение: «Все, что может пойти не так, обязательно пойдет».
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: До начала 19 века ведущие ученые придерживались мнения, что вся существующая флора и фауна была создана Богом в неизмененном виде. Это значит, виды не способны исчезнуть навсегда, ибо Творец не позволит своему созданию бесследно пропасть. Открытие ископаемых останков гигантских доисторических животных и возникновение новой дисциплины – палеонтологии – поставили крест на прежних убеждениях. Ведь кости динозавров ясно говорили о существовании некогда процветавших видов, которые ныне утрачены. Чтобы разрешить возникшее противоречие, на стыке 18 и 19 веков натуралист Жорж Кювье, которого считают одним из основоположников палеонтологии, предложил теорию катастрофизма. Согласно ей, животные и растения появились на Земле в своем законченном виде, но позже Бог периодически уничтожал созданные им виды с помощью глобальных катаклизмов, вулканических извержений, наводнений, столкновений Земли с небесными телами. В результате выжившие виды расселялись на опустевшие участки суши, заменяя вымерших предшественников. Либо же Всевышний снова воссоздавал жизнь на Земле практически с нуля. По подсчетам Кювье, история Земли насчитывает 27 крупных катастроф и последующих актов творения. Теория получила широкое распространение и признание в обществе и церкви, поскольку наука в те времена оставалась тесно связана с религиозными воззрениями. Катастрофизм удачно примирял библейские догматы с научным фактом существования динозавров, упоминания о которых в священных книгах не было.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
1: Так.
0: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин удавалось повернуться в нужном направлении.
2: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: В глухой провинции, среди сонной тупости маленького городка, они жили совершенно особняком, с 14 лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго напыщенность, богатое его воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении пятого акта пьесы. Потом их покорил Мюссе. Его страсть, его слезы передавались им. В его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца. Теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к вечным стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юности неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги. Их жажда восторгаться была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как шедевр.
2: Эмиль Золя. Творчество. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В июле 2025 года в американской Мамонтовой пещере, самой крупной подземной системе на планете, группа палеонтологов обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида акул, который жил миллионы лет назад в теплых мелких морях. Новый вид получил название Маккаденс Олсони в честь национального парка и исследователя Рика Олсона, который внес значительный вклад в изучение ископаемых акул региона. Эти древние останки были найдены в слоях известняка формации Сент-Женевьев, возраст которых составляет порядка 340 миллионов лет. Сегодня Мамонтовая пещера расположена вдали от морских берегов, однако в древности эта местность находилась под покровом теплого

0: Соединенных Штатов. Вернее, в той же Мамонтовой пещере уже была найдена так называемая бурундуковая акула. У нее маленькие размеры и мощные челюсти. Помимо этого, исследователи обнаружили ранее неизвестный вид ктинокантов – рыбообразных существ с острыми шипами вдоль спинных плавников.
1: Аудио сторис.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Работа по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград» не должна зависнуть, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.
1: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
2: Конечно, начинаем. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Головной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Он станет самым мощным в мире и более чем вдвое превзойдет все действующие ледоколы по мощности. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах и тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Дипломат также отметил, что ситуация в стране за последние 12 лет с приходом к власти продажных политиков неизменно ухудшается и фактически идет уничтожение украинского народа. Бойцы южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в ДНР. Атакованы формирования 4 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Подробности действий Юга доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделение южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки «Центр» атаковали живую силу и технику 8 бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белецкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполя, Золотого Колодезя, Сергеевки Донецкой Народной Республики и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 325 боевиков. Также уничтожены боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Глава Центра избиркома Армении Ваагн Авакимян уклонился от ответа на вопрос, оказывалось ли давление на его ведомство досрочным заявлением премьера Никола Пашиняна о победе на выборах. В интервью общественному телевидению Авакимян сказал, что политические деятели свободны заявлять все, что хотят, а оценку их действиям дают граждане. Он пояснил, что доверенные лица партии сразу сообщают в штабы данные с участков, поэтому политические силы традиционно опережают ЦИК на несколько часов. Напомню, в ночь на 8 июня Пашинян объявил о своей победе, когда было обработано чуть более 10% бюллетеней. В преддверии Дня донора депутаты Госдумы сдали кровь для героев спецоперации. И для этого на парковке у здания на улице Охотный ряд установили специальный мобильный комплекс. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сейчас такие акции по всей стране особенно важны, поскольку это непосредственная помощь нашим бойцам.
4: Сегодня идет специальная военная операция. Очень много минно-взрывных ран. Большие потери крови. Огромное спасибо всем, кто в день донора и не только сдает кровь, помогая тем самым защитникам Отечества, тем, кто пострадал в ходе террористических действий, проводимых сегодня в отношении наших силовых структур. Это очень важно.
0: Всемирный день донора утвержден в 2005 году. Его отмечают 14 июня. Праздник приурочен к годовщине со дня рождения Карла Ландерштейнера, который удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Таких положений в рамочном законопроекте о госрегулировании искусственного интеллекта нет. Об этом заявил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Цель регулирования, которая сейчас обсуждается в правительстве, простимулировать разработку и спрос на отечественные решения, подчеркнул Григоренко. Он добавил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Китай передал России образцы грунта с обратной стороны Луны. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, ученые получили около 1,5 граммов лунного вещества для проведения научных исследований. Специалисты планируют изучить его состав и найти летучие соединения, которые могли сохраниться в минералах. Напомню, в апреле институт сообщал, что российский научный прибор «Пылевой мониторинг Луны» установлен на китайском лунном аппарате. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 25 до плюс 27 градусов. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29.
5: Маяк.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

и не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Audio Stories.
1: Арабика и робуста – это разные сорта кофейного дерева. Робуста, известная также как канифора, это вечно зеленый куст с небольшими плодами, длиной до 1,5 сантиметра. Родиной этого вида является Африка, где растение зарекомендовало себя как неприхотливый сорт, прекрасно адаптированный к равнинам и переносящий высокие температуры. Арабика также образует небольшие плоды аналогичного размера, но предъявляет серьезные требования к среде обитания. Оптимальные условия для роста – горные районы с прохладным влажным климатом и средние температуры около +25 градусов Цельсия. Деревьям необходима защита от жары, поэтому их зачастую высаживают совместно с другими деревьями, которые создают тень. Из-за сложности выращивания цена арабики заметно превышает цену робусты. Форма зерен арабики продолговатая и овальная. Зерна темно-коричневого цвета с волнообразным углублением посередине. Робуста, напротив, имеет более круглую форму, светло-коричневый оттенок и прямую линию по центру зерна. Проведенное исследование с участием группы из 300 добровольцев продемонстрировало положительное воздействие обоих сортов кофе на человеческий организм. Несмотря на то, что употребление робусты повышало концентрацию внимания и улучшало память, воздействие арабики оказалось сильнее. Кроме того, она эффективнее боролась с усталостью и сонливостью. Специалисты полагают, что причиной служит высокое содержание хлорогеновых кислот в арабике. Вкус робусты отличается силой, выразительностью и некоторой грубоватостью, не имея сложных вкусов и тонких нюансов. Заваренный кофе из робусты не выделяется ярким и глубоким ароматом. Арабика, наоборот, раскрывает богатый букет вкусовых ощущений. Мягкий, слегка кислый, с разнообразием вкусовых оттенков, варьирующихся от шоколадных до цитрусовых и ягодных ноток. Производство робусты дешевле ввиду ее выносливости и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, обеспечивающим хороший урожай даже в суровом климате. Есть элитные сорта робусты, которые специально выращивают в оптимальных условиях. Стоимость арабики даже самого доступного качества всегда выше стандартной робусты. Любители крепкого, насыщенного кофе с толстой пенкой предпочтут робусту. Тем, кому важен тонкий, многогранный вкус и приятный аромат, стоит выбрать арабику. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Дориана Грея – это психологический феномен, который проявляется в навязчивом страхе старения и желании сохранить молодость любыми средствами. Люди, которые страдают этим состоянием, обычно высоко оценивают собственную внешность, физическую привлекательность и хорошую форму, но одновременно боятся постепенной утраты качеств, которыми отличаются юные от пожилых. Столкнувшись с неизбежностью возрастных изменений, они начинают испытывать тревогу и беспокойство, считая себя бессильными перед процессом старения. Впервые феномен синдрома Дориана Грея был научно сформулирован в начале 2000-х годов. Сам диагноз официально не признан в медицинских классификациях болезней, однако специалисты относят его к числу проявлений дисморфического расстройства. Чаще всего синдром развивается у людей зрелого возраста. Они могут увлечься косметологией, в том числе пластическими операциями и уколами красоты. Лечение обычно включает интенсивную психотерапию, преимущественно когнитивно-поведенческого направления, а в некоторых ситуациях назначаются медикаментозные средства.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге. И этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты, несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское, а пришло в русский язык оно из французского и сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия». Россия.
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было скрессовано.
1: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывает. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Ну, можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
1: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: сторис.
1: Лакрица или солодка голая – многолетнее травянистое растение семейства бобовых. Массивные корневища растения очищают, высушивают и перерабатывают для дальнейшего использования. Стебли лакрицы используются гораздо реже и применяются главным образом для составления лекарственных сборов. Вкус лакрицы специфический. Он сочетает в себе кислый, сладкий и соленый с травянистыми оттенками и длительным приторным послевкусием. Запах лакрицы ассоциируется с анисом или фенхелем. Реакция людей на вкус лакрицы полярна. Одни ею наслаждаются, другие категорически не приемлют. Причина такого резкого разделения не ясна. Вероятно, ассоциации с лекарственными препаратами, где применяется экстракт корня, способствуют формированию негативного восприятия. Исторически корень солодки находит применение в народной медицине для лечения широкого спектра заболеваний, включая псориаз, изжогу, боли в мышцах, синдром раздраженного кишечника и артрит. Однако убедительных научных доказательств эффективности лакрицы на сегодняшний день недостаточно.
0: Audio Stories.
2: Не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встаю.

пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Люди в белых халатах низко вам поклонится.
1: Аудио сторис.
2: Тростниковый сахар производится путем переработки сахарного тростника. Стебли растения измельчаются специальными механизмами для извлечения сока. Полученную темную жидкость подвергают очистке, термической обработке, фильтрации и испарению влаги, в результате чего образуются сахарные кристаллы. Главным отличием между видами сахаров является исходное сырье. Сахар из сахарной свеклы проходит более сложный технологический цикл изготовления, включая фильтрацию и обработку, что обеспечивает конечный продукт чисто белым цветом. Меласса – остаточная патока в тростниковом сахаре, придает ему характерные оттенки вкуса и аромата карамелизации. Свекольный сахар обладает простой сладостью, без особых оттенков. Калорийность и состав двух видов сахара практически одинаковы. 100 граммов тростникового сахара содержит около 380 килокалорий и 98 граммов углеводов, а свекольного – примерно 387 килокалорий и 100 граммов углеводов. Оба продукта имеют схожее количество сахарозы, что опровергает мнение о том, что тростниковый сахар полезнее свекольного.
1: Audio Stories.
3: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. sonsobaka.radiomayak.ru.
0: За окном рассвет дрожит, не дотронешься. За двоими побежишь, не угонишься.

0: Audio Stories.
1: Камамбер и бри – это мягкие сыры с корочкой из белой плесени, которые продают в форме маленьких круглых головок или треугольников. Основное визуальное отличие – цвет. У бри оттенок более светлый, близкий к молочному, а у камамбера он желтоватый. Бри характеризуется плотной консистенцией, в то время как камамбер мягче и пластичнее. Может слегка растечься при комнатной температуре и напоминает густой плавленый сыр. Оба сыра производят из коровьего молока с солью, ферментами, закваской и специальной плесенью. Однако в рецептуре бри часто присутствуют сливки, что делает его жирнее, обычно 50-60% против стандартных 45% у камамбера. Традиционно бри требует большего времени для созревания, от 1 до 2 месяцев, когда, как камамберу, хватает 3-4 недель. Часто оба сыра поступают в продажу раньше срока полного созревания, поэтому рекомендуется выбирать выдержанный продукт. У бри тонкий молочный аромат, мягкий сливочный вкус с легкой кислинкой. Камамбер же имеет насыщенный грибной аромат, отчетливо ощутимый, особенно вблизи корочки, и выразительный острый привкус.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Дело интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботиться не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: Мари.
1: Аудиосторис.
2: Тан – традиционный кисломолочный напиток, популярный в Закавказье, Центральной Азии и на Балканах. Его изготавливают путем ферментации молока или молочной сыворотки с использованием специальных бактериальных заквасок. Получившийся густой продукт, известный в Армении как мацун, а в Грузии – мацони, затем разводят чистой или минеральной водой, добавляют соль, а иногда зелень и пряности.

0: Основное отличие Тана и Айрана заключается в технологии приготовления и конечной консистенции продуктов. Оба напитка традиционно производят из коровьего молока, хотя в некоторых регионах Айран готовят из козьего или овечьего, а Тан – из буйволиного или верблюжьего молока. Ферментированные продукты создаются на основе молочно-кислых бактерий, но Тан всегда предварительно разбавляется водой и слегка подсаливается. Оба напитка считаются полезными и низкокалорийными. Продукты богаты пробиотиками, способствующими улучшению пищеварения, однако однозначных научных доказательств пользы или вреда каждого конкретного напитка пока не получено.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час. Новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча российского президента с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Владимир Путин отметил движение ОСК вперед, несмотря на множество стоящих перед ними непростых задач.
1: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, предприятия и структура, которая занимается приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, объединенной компании, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение –

0: есть, они, эти задачи решаются.
1: Андрей Пучков рассказал главе государства о том, что в прошлом году военно-морскому флоту передано 4 подводные лодки и первый боевой ледокол «Иван Папанин». Постпред России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского Владимиру Путину не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией. Дипломат заявил, что под видом призыва к диалогу и в расчете на медийный эффект повторяются старые угрозы и пропагандистские клише. По словам Небензи, письмо призвано закамуфлировать попытки Киева сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что такие недобросовестные маневры не приближают мир, а лишь подтверждают недоговороспособность киевских властей. Бойцы группировки войск «Восток» поразили формирование механизированной 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ. Подробнее о действиях «Востока» доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах Неженки, Любицкого, Общего, Копани, Гавриловки, Великомихайловки, Коломийцев, Трудового. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Днепр» атаковали живую силу и технику механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кушугума, Балабина, Кирова, Григоровки и Орехова Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков, также ликвидированы 2 бронемашины, 20 автомобилей и станция РЭП. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новую меру финансовой поддержки субъектов федерации. По его словам, срок погашения региональной задолженности по бюджетным кредитам будет перенесен.
3: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной действующей силой должны стать наши регионы, чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово. По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашения российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник.
1: Глава правительства отметил, что будут проработаны льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства в производственных сферах. Также будет уделено внимание законодательным изменениям для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Партия «Новые люди» дала старт третьему сезону всероссийского проекта «Голос народа». В 35 регионах будут работать открытые сцены, где смогут выступить все желающие. По итогам летнего сезона пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры. Об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
4: Чтобы стать известным, трудно пробиться, потому что нужны либо какие-то, может быть, связи, либо продюсеры, либо школа очень такая серьезная. Но талантливых людей много. И чтобы помочь им состояться, партия «Новые люди» 3 года назад придумала проект «Голос города». Гораздо лучше, когда у нас на мероприятиях в городах выступают наши собственные артисты, а не мы приглашаем каких-то очень дорогих за миллионы рублей.
1: По словам Нечаева, победители получат возможность записать свои песни и выпустить их на музыкальных платформах. В Москве открылся международный фестиваль китайского кино. Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Иллюзион». Фестиваль продлится до 14 июня, а показы также пройдут в Екатеринбурге и Владивостоке. В видеообращении к участникам министр культуры России Ольга Любимова назвала это событие свидетельством того, что искусство кино продолжает укреплять культурные связи между странами. По ее словам, в программе представлены лучшие образцы современного китайского кино. Фестиваль вызывает живой интерес и является значимым культурным событием. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве плюс 25-27. В Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29.

0: Audio Stories.
1: Оливковые деревья сначала росли в юго-восточной части Средиземноморья, откуда постепенно распространились по всему региону и далее по континентам. Сейчас европейские оливы встречаются преимущественно в теплых регионах с мягкой зимой, температура которой редко опускается ниже минус 5 градусов Цельсия. Плоды оливкового дерева формируются весной после периода цветения. Процесс полного созревания длится от 4 до 5 месяцев, однако сроки зависят от конкретного сорта растения. Биологически разница между оливками и маслинами отсутствует. Оба термина обозначают плоды одного и того же дерева. Цвет плодов определяется степенью их зрелости. Незрелые обладают ярко-зеленым оттенком. Полуспелые приобретают розовато-красный окрас, а совсем зрелые становятся темно-фиолетовыми или бордовыми. Стоит отметить, что даже полностью созревший плод не бывает идеально ровного оттенка и часто покрывается небольшими пятнами. Настоящие черные оливки в природе практически не встречаются. Продукт, известный нам как маслины, приобретает насыщенный темный цвет благодаря специальной обработке кислородом, которая придает плодам мягкость и черный оттенок. Термин «маслины», принятый в русскоязычной культуре, фактически относится к обработанным таким образом зеленым оливкам. За пределами России чаще всего используется термин «оксидированные оливки». Остальные разновидности подразделяются на зеленые и черные в зависимости от уровня зрелости.
0: Audio Stories. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes

0: Audio Stories.
1: Шотландские исследователи разработали индекс гидратации напитков. Для этого они изучили, какое количество жидкости задерживается в человеческом организме после потребления различных видов напитков – воды, соков, молочных продуктов и газировки. Результаты эксперимента были систематизированы и представлены в виде своеобразного рейтинга. Проведенное исследование показало, что наиболее эффективным напитком для утоления жажды в жаркую погоду оказалось обычное обезжиренное молоко. Немногим уступают ему специальные регидратационные растворы. Хотя приобрести такие напитки сложнее, да и вкус их оставляет желать лучшего. Молоко продемонстрировало превосходство благодаря оптимальному сочетанию лактозы, белка и жира, которые способствуют продолжительному сохранению влаги. Обычная питьевая вода также получила высокую оценку экспертов, уверенно обойдя фруктовые соки и сладкие газировки. Кофе занял не последнюю позицию в рейтинге, но эксперты предупреждают, что доза кофеина должна составлять не более 80 миллиграммов на одну порцию. Ученые подчеркнули, что чрезмерное увлечение кофейными напитками больше 2-4 чашек ежедневно вызывает проблемы с уровнем жидкости в организме, приводя к опасному обезвоживанию, особенно в условиях жары.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Событие Лашамп – это временный период в прошлом, когда магнитное поле Земли существенно изменилось. Этот геомагнитный экскурс длился около 1800 лет и, вероятно, оказал негативное влияние на здоровье наших предшественников, что стало одним из факторов исчезновения неандертальцев. Примерно 41 тысячу лет назад магнитное поле Земли сократилось более чем на 90% из-за хаотического смещения магнитных полюсов и разрушения защитной магнитосферы. Без надежного щита планета оказалась уязвимой перед воздействием ультрафиолета и солнечной радиации. Повышенный радиационный фон должен был вызвать у первобытных людей сильные солнечные ожоги, повреждение сетчатки глаза и ухудшение общего состояния здоровья. Археологи обнаружили свидетельство, что люди того времени широко использовали охру как натуральный пигмент, который заменял современный солнцезащитный крем. Археологические артефакты свидетельствуют, что Homo sapiens, которые расселялись по Европе в тот период, начали изготавливать более сложную одежду, необходимую для лучшей защиты от солнца. Такие инновации дали людям преимущество над неандертальцами, чьи примитивные накидки были менее эффективны. По мнению ученых, это событие могло стать одной из ключевых причин гибели неандертальцев около 40 тысяч лет назад. Сложность поведения и способность адаптироваться к изменениям внешней среды позволили Homo sapiens пережить глобальные катаклизмы и утвердиться на планете, несмотря на последующие геомагнитные возмущения.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Геркулес и овсянка производятся из овса. Под термином «овсянка» подразумевают минимально обработанное зерно овса, которое очищено от твердой оболочки. Этот продукт называют овсяной крупой. Из той же крупы изготавливают овсяные хлопья. Для этого ее дополнительно шлифуют, пропаривают и расплющивают в тонкие лепестки. Наиболее известные разновидности хлопьев – геркулес, экстра и лепестковые. Хлопья геркулес более твердые и требуют длительного приготовления. Хлопья категории «экстра» отличаются мягкостью и быстротой готовки. Эта категория подразделяется на три вида. Крупные, изготовленные из целых зерен, средние и мелкие, полученные из разрезанных зерен. Самые тонкие и легкие – лепестковые хлопья. Благодаря дополнительной обработке они лишены примесей, быстро готовятся и приобретают однородную структуру. Главное различие между овсянкой и геркулесом – продолжительность варки. Цельные зерна овсянки требуют самой долгой термообработки – около 40-50 минут. Хлопья «Геркулес» готовятся заметно быстрее – от 3 до 15 минут. Самые быстрые лепестковые хлопья вообще не нуждаются в варке. Достаточно залить их кипятком и подождать пару минут. Такие каши нередко продаются в одноразовых упаковках с добавлением различных ингредиентов. Но чем меньше обработка зерна, тем больше в нем остается клетчатки. Например, в 100 граммах цельной овсянки содержится около 10 граммов пищевых волокон, а в хлопьях экстра – около 3 граммов. Audio Stories.

воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Процесс изготовления белого и темного шоколада имеет значительные различия. Темный шоколад производят путем сбора, ферментации и последующей обжарки какао-бобов. Обжаренные бобы прессуют для удаления лишнего какао-масла, а оставшиеся сухие частицы перерабатывают в основу будущего шоколада. Что касается белого шоколада, то его основой служит исключительно какао-масло, к которому добавляют сахар, сухое молоко и ваниль. Поскольку порошок какао здесь отсутствует, готовый продукт сохраняет светлый оттенок. Есть версия, согласно которой первым производителем белого шоколада стала крупная швейцарская компания в 1930-х годах. Причиной появления нового вида лакомства стало желание производителя эффективно использовать накопившиеся запасы сухого молока и какао-масла. Важная роль в развитии технологии принадлежит голландскому химику Конраду ван Хаутену. Он в 1828 году изобрел гидравлический пресс, который помог извлекать масло из какао-бобов. Это открытие позволило создать два разных продукта – традиционный шоколад из молотых бобов и новое изделие – белый шоколад, сделанный на основе выделенного масла. Некоторые специалисты считают, что белый шоколад нельзя считать настоящим шоколадом, потому что в нем отсутствуют характерные твердые частицы какао. Следовательно, этот вид десерта обладает меньшей пользой для здоровья, ведь в нем содержится значительно меньшее количество полезных антиоксидантов, необходимых организму для защиты клеток. Кроме того, белый шоколад отличается высоким содержанием сахара, около 60% состава, и нередко включает искусственные красители для улучшения внешнего вида. Частое потребление такого продукта может привести к проблемам с зубами, повысить уровень глюкозы в крови и способствовать набору веса.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Русский путешественник и писатель Афанасий Никитин. В самом начале торгового путешествия в Азию его ограбили астраханские татары. Чтобы не возвращаться на родину с долгами, он решил двигаться дальше в сторону Индии, где надеялся разбогатеть. Во время своих странствий он делал путевые заметки, которые вскоре легли в основу книги «Хождение за три моря». Его труд является бесценным памятником литературы 15 века и одним из первых экономико-географических описаний восточных земель. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.
3: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
4: Мелодии домой, шоттер

0: Audio Stories.
1: Безумный мед. Это редкая разновидность натурального меда, который обладает способностью вызывать неприятные последствия, включая изменение сознания. Все объясняется наличием специфического вещества грейянотоксина, который присутствует в пыльце определенных сортов рододендрона. При употреблении больших дозировок подобного меда возникают серьезные риски для здоровья. Отравление проявляется такими симптомами, как сильная тошнота, интенсивное головокружение и нарушение сердечного ритма. Однако история ценит безумный мед не только за уникальные свойства влияния на человеческий организм. Примерно в 401 году до нашей эры армия Александра Македонского была вынуждена остановиться из-за местных

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Заседания Совбеза ООН по Украине по инициативе Киева и Европы стали элементом кампании против России, заявил постпред нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, эти обсуждения не приближают урегулирование конфликта. Между тем, подчеркнул дипломат, украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского, против мирных граждан Старобельска и Инакиева. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
0: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленскому президенту Зеленского президенту России не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать попытки Киева сорвать переговоры. По его словам, Москва стремится к долгосрочному решению кризиса, а не к спектаклям на публику. Напомню, на прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо Путину с резкой критикой, а также в тексте предложил провести диалог на нейтральной территории, например, в Швейцарии или Турции.

0: Минобороны сообщает, что за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. Атакованы пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Как уточнили в военном ведомстве, применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника самолетного типа. ЦИК Армении заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в это воскресенье. При этом премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Российской Госдумы Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
1: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. Практически во всех странах СНГ по много раз мы побывали, смотрели, то есть есть чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
0: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, по предварительным данным Центра избиркома страны, набирает почти 50% голосов. Явка составила 59%. Президент США считает, что Израиль не станет продолжать эскалацию на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану. На вопрос журналиста телеканала Sky News, что он предпримет, если израильский премьер Беньямин Нетаньяху все же возобновит атаки, Дональд Трамп ответил: «Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо». Свой план действий на этот случай он раскрывать не стал, добавив лишь, что Иран делает то, что должен. В понедельник Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, после которого американский лидер заявил, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня, а Тегеран хочет заключить сделку, где США получат все, что хотели. 7 и 8 июня стороны обменялись сериями ударов на фоне атаки Израиля на пригород Бейрута, где находятся объекты союзного Ирану движения «Хезболлах». Партия «Новые люди» официально дала старт уже третьему сезону всероссийского проекта под названием «Голос города». Открытые сцены для уличных выступлений заработают в 35 регионах нашей страны. Организаторы делают ставку на полную открытость и доступность. Выйти на сцену и показать свой талант сможет абсолютно любой желающий. При этом все летние выступления станут основой для масштабного финала. По итогам сезона пройдет большой всероссийский фестиваль уличной культуры. Именно там соберутся участники и подведут главные творческие итоги этого года, сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
2: Чтобы стать известным, ну, трудно пробиться, потому что нужны либо какие-то, может быть, связи, либо продюсеры, либо школа очень такая серьезная. Но талантливых людей много. И чтобы помочь им состояться, партия «Новые люди» 3 года назад придумала проект «Голос города». Гораздо лучше, когда у нас на мероприятиях в городах выступают наши, собственно, артисты, а не мы приглашаем каких-то очень дорогих за миллионы рублей.
0: По словам Нечаева, победители получат возможность записать свои песни и выпустить их на музыкальных платформах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от +25 до +27. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Днем в столице от +27 до +29 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Термин «сюхари» пришел из японской практики боевых искусств, в частности, из айкидо. Эта концепция представляет собой поэтапный подход к обучению новым дисциплинам и освоению навыков. Она включает три ключевые фазы. «Сю» — «соблюдать». Это начальная стадия, когда ученик прилежно осваивает фундаментальные принципы и строго соблюдает установленные нормы. Вторая — «ха» — «прорываться». Это углубление знаний, когда человек, овладев базовыми правилами, начинает самостоятельно исследовать новые подходы и вводить собственные элементы. И последнее – ри – выходить за пределы. Это высшая ступень развития, на которой человек может свободно применять навыки творческим способом.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Audio Stories.
1: Группа итальянских исследователей обнаружила вблизи египетского сфинкса обширную сеть скрытых подземных сооружений, которые уходят на глубину порядка 1200 метров. Благодаря современным технологиям, таким как георадар и электротомография, ученым удалось выявить интересную L-образную структуру протяженностью около 10 метров. По всей видимости, эта форма соответствует погребенному древнему проходу. Еще глубже расположены зоны с повышенной электропроводимостью, которые свидетельствуют о наличии внутренних камер или полостей. Эксперты полагают, что эта система может быть частью входа в ранее неизведанные подземные сооружения, либо гробницы. Подобные открытия крайне редки для западной стороны некрополя, поскольку на поверхности никаких признаков объектов не наблюдается. Ранее аналогичные странности отмечались возле Большой пирамиды, однако исследования концентрировались исключительно на ее внутренней структуре, минуя основание сфинкса. Новая, четко очерченная конфигурация выявленной структуры свидетельствует о ее рукотворном происхождении, а расположенные ниже слои могут скрывать хорошо сохранившиеся закрытые пространства.
0: Audio Stories.

но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Аудиосторис.
2: Психологи из Женевского университета в Швейцарии установили, что пожилые люди, которые содержат кошек или собак, стареют медленнее остальных. Исследовательский проект проводился на протяжении 18 лет и включал участников из ряда европейских государств. Основной целью проекта было выяснение взаимосвязи между наличием домашнего животного и изменениями головного мозга, характерными для старения, в первую очередь ухудшением памяти и речи. Согласно результатам исследования, хозяева собак демонстрируют сохранение ясной памяти даже в преклонном возрасте, а любители кошек дольше сохраняют беглость речи. Между тем, владельцы мелких питомцев, таких как птицы или рыбы, значительных преимуществ по сравнению с людьми, у которых вообще нет животных, не получили. Специалисты связывают положительный эффект содержания крупных домашних животных с глубокими эмоциями и прочной связью, которая формируется между человеком и его четвероногим другом.
1: Аудио сторис.

мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои мгновения.

воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: рождения мгновения.
1: Аудиосторис.
2: Касатки известны своими экстравагантными взаимодействиями с людьми. Они могут нападать на суда или красть рыбу у рыбаков. Но теперь исследователи сообщили о новом любопытном способе общения этих морских хищников с нами – дарении пищи. За последние 20 лет было зафиксировано 34 эпизода такого поведения в различных уголках мира – у побережья Новой Зеландии, Канады, США, Норвегии и в Южном океане. Ученые сосредоточились только на эпизодах, когда касатки сами приближались к людям и добровольно делились едой. Чаще всего подобные ситуации происходили рядом с лодками. Реже, когда люди находились непосредственно в воде или отдыхали на берегу. В качестве подарков животные приносили разнообразные морские организмы – рыбу, птицу, рептилий, млекопитающих, моллюсков и водоросли. Касатки обычно ждали реакции человека после вручения подарка, оставаясь поблизости. Люди почти всегда отказывались от предложенной добычи. Тогда касатки либо покидали место встречи, либо продолжали упорствовать, вновь и вновь пытаясь накормить своих гостей. Исследователи считают, что подобное поведение демонстрирует стремление касаток завязать контакт с людьми. Эти социальные существа часто обмениваются пищей внутри своей группы, используя совместный прием пищи как средство общения и установления связей.
1: Audio Stories.
3: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван иноходью, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит.

который в ребра мне зубоскалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая. Называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да, извините.
1: Итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия триба узла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Audio Stories.
1: Кратерное вулканическое озеро Тааль на филиппинском острове Лусон удивляет уникальной историей и сложнейшими геологическими особенностями. Первоначально его воды были солеными и поступали прямо из Западно-Филиппинского моря. Но около 200 лет назад мощный взрыв вулкана отделил озеро от океана. С момента последнего крупного извержения в 1754 году водоем начал быстро превращаться в пресноводный резервуар, который собирает осадочные воды. Озеро заполнило кальдеру одноименного вулкана Тааль, чашеобразную впадину, которая возникла после отделения вершины горы в ходе доисторического взрыва. Первоначально вода прибывала сюда из моря, но позднее обстоятельства изменились. Таким образом, остров стал настоящим островом внутри другого озера, которое находится на острове Лусон. Удивительным дополнением является само расположение водоема. Внутри маленького острова расположено главное кратерное озеро, а в нем маленький участок суши. Такая сложная структура породила шутливую фразу, объясняющую феномен «остров в озере, внутри острова в озере, внутри острова». Вулкан Тааль остается активным и периодически извергается. Последнее крупное извержение произошло в 2020 году. Несмотря на постоянную активность, озеро приютило редкие эндемичные виды, уникальную пресноводную сардинообразную рыбу и ядовитую морскую змею, которая живет только в этом месте.
0: Audio Stories.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым падет.

моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Маяк.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email.son@radiomayak.ru.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Почему мозгу человека не нравятся резкие звуки?
2: Любая сенсорная система, зрение, вкус, обоняние, слух, они слишком сильные сигналы не очень любят, потому что вырывается такой поток информации, что чем-то другим становится сложно заниматься. Нам не нравится слишком яркий свет, слишком сильный запах и точно так же слишком громкий звук.
0: Все о мозге. Подкаст.
1: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Традиционно воробьи создают устойчивые моногамные союзы. Но отдельные самки порой нарушают верность партнеру, спариваясь с другими самцами и производя потомство от них. В 2016 году британские орнитологи из Имперского колледжа Лондона попытались выяснить причины такого поведения и возможные последствия для самих самок. Орнитологи установили закономерность. Чем пассивнее вел себя воробей в отношениях с партнершей, тем выше шанс, что в конце концов он окажется обманутым. Работа проходила на территории природоохранной зоны острова Ланди, который расположен в Бристольском проливе близ Англии и Уэльса. Наблюдения проводились за жизнью 200 самцов и 194 самок, которые образовали в общей сложности 313 постоянных союзов. Причины женской неверности у воробьев обусловлены стремлением произвести максимально здоровое и жизнеспособное потомство, а не любовными переживаниями. Впрочем, подобная стратегия не обходится без последствий. Обманутые самцы позже снижают объем корма для птенцов, словно наказывая партнерш за неверность. Самцы воробьев не умеют точно распознавать собственных детей среди чужих –

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. На встрече в Кремле с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым президент России заявил о необходимости продолжить работу по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, мы начинаем. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Они предназначены для обслуживания Северного морского пути, проведения экспедиций в Арктике, проводки судов и выполнения аварийно-спасательных задач. За последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав открытое письмо Путину. «Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи», добавил Небензя. Он напомнил, что сначала Зеленскому нужно отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России и только потом писать открытые письма. Постпред отметил, что Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях и охотится за мирными жителями, поэтому с нынешними властями Украины разговаривать не о чем. По словам Небензи, Россия будет добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс. Бойцы западной группировки российских войск атаковали живую силу и технику трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях Запада доложил старший офицер пресс-центра группировки Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моночиновка, Червоная